0: ступени служили когда-то входом в храм во времена Соломона, во времена позже, более поздних царей. Что это за восхождение? Для чего оно? Дело в том, что Священное Писание, в частности книга Исход, заповедовало, чтобы все израильтяне, независимо от того, где они живут, имели возможность 3 раза в год прийти в храм. Для чего? А вот для чего. Дело в том, что сейчас для нас есть преимущество иметь каждый в своем доме напечатанную Библию. Однако такой роскоши в те далекие времена не было. Свитки, написанные на пергаменте или на папирусе, были чрезвычайно большой роскошью и хранились только в храме. Как люди могли узнать Слово Божье? Как люди могли понять план спасения? Как люди могли научиться тому, что заповедует Господь? Только единственным способом – приходить сюда, на это место, в храм Божий, для того, чтобы наблюдать за жертвоприношением, для того, чтобы слушать чтение Торы, пророков и Писаний. И люди шли. Знаете, это был очень нелегкий путь. Тогда, в то время, не было ни газет, ни радио. И невозможно было узнать перед выходом из дому где-нибудь там, на севере, в Галилее, в 200 километрах отсюда. Невозможно было узнать, какая международная обстановка. Идя по дороге в Иерусалим, можно было легко оказаться на пути ассирийской армии, и тогда исход был бы в любом случае плачевен, и в лучшем случае вся семья была бы продана в рабство к разным хозяевам. В то время не было красной книги, поэтому здесь, по всей земле обетованной, водились дикие звери, львы, тигры. И поэтому для отца семейства, который шел с женой, с детьми, было бессерьезной задачей, являлось охранять свое семейство. И поэтому он ночами не спал, а дежурил у шатра. Но тем не менее народ ходил. Это была у них единственная возможность послушать Слово Божье. И они не пренебрегали ею, как многие сегодня пытаются пренебречь. Они шли к намеченной цели. Они шли, потому что знали, что по-другому они никак, нигде не услышат и не научатся. Поэтому, преодолевая трудности, преодолевая преграды, каждый раз рискуя, они отправлялись с молитвою на восхождение в храм Господень.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: И вот, наконец, дорога начинает подниматься вверх. Уже видны очертания Иерусалима на вершине горы. И вот здесь, где-то в 10 километрах от Иерусалима, по всему периметру, с разных дорог, которые ведут Иерусалим, с разных мест Израиля, находятся постоялые дворы. Вот это один из них.

на дороге в Иерихон. Здесь происходили события, описанные в истории с добрым самарянином. Эту историю хорошо мы знаем, но постоялый этот двор находится здесь уже не одну тысячу лет, потому что он служит пристанищем для паломников, идущих в храм. Здесь, после долгой дороги, после нескольких дней пути, можно было остановиться, привести себя в порядок и подготовиться к восхождению в Иерусалим. Вот так уныло выглядит этот постоялый двор на фоне еще более унылой иудейской пустыни. Так он выглядел в контрасте с храмом, которого ожидали увидеть они там впереди. Там, за этими горами, находилась цель их путешествия. Эта история. Имеет ли она значение для нас сегодня? Скажу вам, что да. Храма на земле уже нет. Да и он не нужен. Однако есть храм на небе, о котором сказано в книге Откровения, 11 глава и 19 стих. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его». Сегодня мы, паломники и странники на этой земле, сегодня мы должны определить для себя эту конечную цель. Ее не видно нам, если мы смотрим на горизонт. Точно так же, как я сегодня смотрю на горизонт, и я не вижу еще Иерусалима, но я знаю, что Иерусалим вот там, за этой горой. Точно так же и сегодня испытывается наша вера. Нет такого математического способа или логического способа, чтобы доказать, что да, нас ожидает что-то лучшее. Нас ожидает новая земля, новое небо, новый город Иерусалим. Это невозможно логически доказать. Но на этом испытывается наша вера. Точно так же, как эти странники смотрели вперед и чувствовали это. Точно так же Господь желает, чтобы мы смотрели вперед и верили Его обетованием. Обетованием о том, что Он грядет и что Он сотворит новую землю и новое небо, как обещает нам апостол Иоанн, что там не будет ни плача, ни смерти, ни вопля, ни болезни. Там будет Господь с нами, и мы будем жить вечно. Ожидаете ли вы этого нового неба? Определились ли вы для себя с вашей конечной целью?

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Велика милость Господа.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Привет, друзья! Мы снова сегодня на программе «Пит-стоп». Мы в нашем уютном гараже. И вместе с нами Егор, Наталья, Милена. Ну что, друзья, мы сегодня будем говорить о свободе.
4: Меня может сковывать, там, не знаю, моя совесть по отношению, в каких-то моментах. Соответственно, я не могу ей управлять. Соответственно, когда мной управляют, соответственно, я же не свободна уже.
3: Мы очень часто сами не понимаем, что когда кричим, вот я хочу быть свободным, дайте мне свободу, я хочу быть независимым, сами не понимаем, чем хотим. Да?
5: То, что нам нужно кушать 3 раза в день, мы же не чувствуем себя от этого несвободными.
3: Да, действительно,
5: нам
3: это моя свобода.
5: Приносит удовольствие, да, мы делаем это по своей воле, и нам от этого хорошо.
3: Как вы чувствуете себя свободными для этой темы?
5: Да.
3: Вы слышали когда-нибудь, что человек о себе заявляет, я свободный?
6: Конечно.
3: Да. Это сейчас в тренде, быть свободным, да?
6: От всяких проблем, от всяких каких-то правил.
3: Вот как раз хотел спросить, что имеют в виду люди, которые кричат о себе «я свободен»?
5: Что у них нет никаких границ и тормозов.
6: Возможно, то, что им ничего не сделают за то, что они как бы могут делать что угодно.
5: Мне кажется, пока человек жив, он никогда не будет свободен. Философски.
4: Это буддизм, простите. Но реально, то есть пока ты не контролируешь полностью свое восприятие на абсолютно любую ситуацию, будь там война за окном, ты не будешь свободным. Ты будешь зависеть от чего-то. И, я не говорю, что нужно удариться в буддизм. Я просто, могу сказать, что в каких-то моментах мы можем быть свободными, но до конца полностью мы не сможем. В этом грешном мире.
3: Хорошо. Тогда что такое свобода, о которой так кричат вот некоторые? И что такое свобода вообще в вашем понимании? Независимость.
6: От каких-либо правил, от какого-либо гнета?
5: Я недавно прочитала такую фразу, что свобода — это умение ограничивать себя по своей собственной воле.
3: Угу. Очень интересное определение.
6: В принципе.
5: Мне кажется, это очень правильно, потому что мы в жизни постоянно делаем то, чего нам не хочется, но мы понимаем, что это необходимо.
3: Угу.
5: Вот. И мы свободны, когда мы способны это делать.
3: Угу. Вот прозвучала такая фраза, что свобода — это независимость. Действительно ли свобода и независимость — это одно и то же?
6: Опять же, смотря в каком аспекте возможно рассматривать это.
5: Да.
3: Но независимость. Мы не можем быть независимы. Вот и Наташа сказала, мы не можем быть свободны. Может быть, правильнее сказать, мы не можем быть независимы от чего-либо. От того, что происходит за окном, от моих мыслей, от обстоятельств, от ситуации, от того, что обо мне думают, от моих друзей, родителей, родных, близких. Я не могу быть независимым.
4: Надо ли к этому стремиться? Если это держит тебя, как бы это тебя может сковывать. Меня может сковывать, там, не знаю, моя совесть в каких-то моментах. Соответственно, я не могу ей управлять. Соответственно, когда мной управляют, соответственно, я же не свободный уже.
3: Но если я независим от того, в каком мире я родился, в какую эпоху я родился, что происходит за моим окном, означает ли это, что я не свободен? Если я могу себя добровольно в чем-то ограничивать, чувствовать себя при этом абсолютно нормально, Но я продолжаю быть зависимым. То есть я не абсолютно... То есть не путаем ли мы часто свободу с анархией?
5: У нас, например, в жизни мы зависимы от еды, от внешних каких-то факторов. То есть то, что нам нужно кушать 3 раза в день, мы же не чувствуем себя от этого несвободными.
3: Да, действительно,
5: нам
3: это моя свобода.
5: Нам это приносит удовольствие, да, мы делаем это по своей воле, и нам от этого хорошо.
4: Но без этого мы, по факту, никто.
5: Не можем жить без этого.
3: То есть, с одной стороны, мы от этого не свободны, с другой стороны, мы свободны в этом.
5: Да.
3: И получаем от этого...
4: Если только так.
3: А как по-другому?
4: По-другому.
3: То есть, понимаете, получается, что мы очень часто сами не понимаем, что-то, когда кричим, вот я хочу быть свободным, дайте мне свободу, я хочу быть независимым, мы сами не понимаем, чем хотим, да?
6: Ну да, это просто слова, как бы, я не знаю, как правильно я сейчас скажу, нет, слова ребенка.
4: Поэтому людям и нужен контроль какой-то. Почему они выбирали себе царя? Потому что начинался хаос, потому что они не знают, что делать, и, ну, всегда, ну, поэтому легче жить по какой-то системе какого-то государства определенного.
5: А может быть, как раз-таки, когда ребенок, или, ну, не ребенок, а взрослый даже человек бывает, кричит, что вот я хочу быть свободным, там, и пытается вот отстаивать свои какие-то вот эти права, может быть, он как раз-таки знает, чего он хочет, но ему это не дают, и он пытается вот всеми силами доказать, нет, мне это нужно. Ну, например, так говорят иногда подростки, которым родители что-то запрещают. Они говорят,
4: в их же благо.
5: Ну да, во их же благо, а им вот этого хочется.
3: Наташа, вот у тебя прозвучала фраза, что лучше выбрать какую-то систему. А другие вот наоборот говорят, вот все мы рабы системы и так далее, и так далее. Что вот это значит? Как ты можешь это прокомментировать?
4: Ну вот в обществе, например, не обязательно в широком смысле, может, в каком-то узком, сложились определенные нормы, клише, которым люди следуют. И там, ну, например, из этого, ну, к примеру, про девушек возьмем феминизм. То есть годами там складывалось то, что женщина там не могла делать это, и это были какие-то определенные нормы, и это считалось, ну, вот так нужно жить. И пока люди, какие-то единицы не стали из этого выбираться, по факту до этого все женщины, можно сказать, были иногда, ну, как бы как рабы системы они были, потому что была определенная система. И вот эта система иногда, она действительно может нести какие-то негативные последствия и в чем-то нас действительно ограничивать. И это может быть неправильно.
3: То есть, получается, люди создают сами себе правила, ну, например, правила этикета.
4: Ну да.
3: Потом начинают следовать этим правилам. Разве это рабство?
4: Вот я хочу есть рукой. Почему это плохо? Вот кто сказал, что это плохо? Реально, если придумали это. И, ну, почему именно если я ем рукой, это характеризует меня как какого-то неинтеллигентного человека?
6: Дикаря.
4: Да, дикаря. Почему?
3: Потому что ты выбираешь сама себе такое поведение, это твоя свобода.
6: Ну, какое поведение?
4: Ну, а кто это за
6: просто,
4: меня решил,
6: да?
4: Что это...
6: Разница, я тоже здесь поддерживаю.
3: Может, это решили не за тебя, то есть это определенная система, которая была создана людьми, а ты внутри этой системы свободно выбирать, ты хочешь быть дикарем или культурным человеком.
6: А почему сразу дикарь?
4: Да.
5: Не, ну если ты хочешь есть пальцами, почему
6: не хочешь есть? Не, например, кусок курицы, да? Вот кусок курицы, взяла куриную ножку.
4: Да, ты сидишь в гостях и не знаешь, как есть курицу, это ужасно.
5: На самом деле правильно есть курицу руками.
4: Ну вот, а ты не понимаешь.
6: А где ты мне сейчас скажешь, ты что, ешь ее руками?
5: В ресторане едят курицу руками.
4: Ну все, буду есть курицу руками.
3: На самом деле, друзья, вот размышляя обо всем этом, понимаешь, насколько мы действительно свободны. Потому что если бы мы...
6: Или наоборот, понимаешь, насколько мы все-таки рабы.
3: Нет, Егор, если бы мы вот на самом деле осознали истинную суть рабства, которым вообще, ну, то есть явление, которым это слово называлось, мы бы поняли, что мы такие вопросы примитивно решаем. Мы будем есть ложкой или рукой.
4: Или мы сможем пойти подышать на улицу, или нам нужно сидеть в подвале полвечера, ты имеешь в виду вот с этим, если сравнить?
3: Ну...
4: Прям рабством.
6: Ну, прям, мы же не это... прям с рабством сравниваем, именно как...
3: А с чем
6: вопрос был именно раб системы.
3: Ну...
6: Они прям вот рабство как... часть истории рабства.
4: Рабы, это да, это как, скорее звучит здесь как ирония, то есть ты
3: переносный
4: раб,
3: смысл.
4: Ты да. Сам себя отчасти делаешь рабом этой системы, потому что, да, есть законы Библии, есть твоего государства, и по ним, если ты живешь, это нормально, но есть какие-то реально маленькие группки, которые создают определенные правила, или ты сам даже себе напридумывал какие-то то, что я не могу вот так, хотя почему ты не можешь. И ты получается, даже ты раб своей собственной системы.
3: Вот интересную тему ты затронула. Значит, есть определенные правила, которые созданы там Библией, Богом, грубо говоря, может быть, государством, да? Если ты живешь по ним, ты не раб, ты свободный. Не является ли здесь вот в этой фразе противоречие? С одной стороны, ты живешь внутри каких-то правил и рамок, а с другой стороны, живя по этим правилам и в этих рамках, ты свободный.
4: Но тебя же не заставляют.
6: Почему не заставляют?
4: Тебя же не заставляют изучать Библию и жить по правилам
6: заставляют.
4: Божьим. Сочувствую. И ты же сам можешь выбрать государство. Сейчас никто практически не держит тебя. Тебе не нравится твое государство, собирай вещи, езжай, которые нравятся.
3: Ну я просто к чему вот этот вопрос задал? Потому что многие считают свобода отсутствием всяких ограничений. А на самом деле свобода, она создается ограничениями. Но это может показаться противоречиво, да, абсурдно, но свобода, она создается ограничениями. Потому что если нет ограничений, то это не свобода, это анархия. А свобода – это когда ты чувствуешь себя в безопасности. А эту безопасность создают определенные ограничения.
4: Ну да, же есть такая картинка в интернете, как то есть стоит такой заборчик, и все пытаются, ну, в общем, короче, через него перепрыгнуть, и когда перепрыгивают, там просто обрыв вниз. То есть это было даже ограждение, а не тюрьма какая-то.
3: Многие говорят о Божьем законе как о некоем рабстве.
4: Да, то есть...
3: А с другой стороны, Божий закон, он ограждает людей, он помогает им оставаться в свободе. Если бы все люди на этой земле жили бы по Божьим заповедям, сколько бы проблем вообще избежало бы человечество?
4: Ну, это уже какой-то рай.
3: Хорошо. Наверное, вы слышали о таком библейском тексте из Евангелия. Иисус Христос говорит такие слова. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Этот текст подразумевает, что тот, кто истину не познал, он все-таки находится в каком-то рабстве. Вот о каком рабстве здесь говорит Христос?
6: Ну, рабство греха, наверное.
3: Что такое истина и как эту свободу обрести? Что значит познать истину? То есть это, Егор, ты сказал, рабство греха.
6: Ну, я считаю, да, то, что это рабство греха, и то есть познать истину, это то есть, ну, познать Господа, изучить Библию, познать, как ты должен, не знаю, как это сказать, правильно поступать в жизни, куда ты должен направлять свою жизнь, куда ты, как ты должен выбрать свой путь, правильный путь, среди множества там путей, тропинок и так далее.
3: Что значит рабство греха?
6: Все мы рабы греха.
3: Отлично. Что это такое?
5: Это зависимости.
3: Зависимости.
5: Ну, вообще грех – это зависимость, мне кажется. Любой грех, он вызывает зависимость. И любой грех, он удручает, он негативно сказывается на человеке. Если поначалу человек может этого не замечать, а постепенно он все больше и больше его уничтожает, наверное, человека. Поэтому свобода от греха – это свобода от этих зависимостей и жизнь как бы вот в этой свободе.
6: То есть, получается, можно грешить по чуть-чуть?
5: Нет.
6: Если ты изначально не замечаешь этот грех, никаких последствий нет, то можно грешить, но немного.
5: Ну вот
6: ты
5: Бог
6: чуть-чуть
5: говорит,
6: здесь погрешил, чуть-чуть тут погрешил, никаких последствий не было.
5: Мы же не можем грешить, мы грешим каждый день. Но Бог говорит, что любящий меня не грешит. Угу. Так, по-моему, да, написано. То есть, если мы любим Бога, то мы будем грешить, конечно, но мы не будем это замечать, и это не будет на нас оказывать такого, действия. Потому что грех, он все-таки грех, когда мы его совершаем осознанно.
6: Угу. То есть неосознанных грехов не бывает?
3: Нет, неосознанные грехи, они тоже остаются грехами, просто мы их не осознаем в этот момент, когда совершаем.
4: Вопрос искренности мотивов.
3: Да.
4: Еще.
3: Получается, что когда мы говорим о свободе, то вопрос намного глубже. Раб системы, раб собственных правил, раб собственных страхов, раб там собственных мыслей, да, чем чего угодно. Но Христос копнул глубже, он говорит о рабстве греха, да? Познайте истину, истина сделает вас свободным. Человек, не знающий истину, а истина – это что?
4: Ну, это смысл жизни по факту. То есть это вся вот эта трехангельская весть, это то, чему учит Библия. То есть это заповеди Христовым, это его любви в первую очередь, и о вечной жизни. И, соответственно, вот многие истины Библии, они помогают тебе не зависеть от мира, в котором ты живешь, потому что ты уже по-другому воспринимаешь какие-то моменты, которые очень могут задеть тебя и поглотить даже. Но ты, если ты стоишь на своей правде, если ты своим принципам верен, то это тебя не сможет, потому что кто может быть против Бога, если ты с ним?
3: Вот правда о том, что мы грешны, это же тоже истина. Правда о Божьей любви, о жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте, о прощении Божьем, о благодати Божьей, о законе Божьем. Это все тоже истина.
4: Да.
3: Правда? И когда мы это познаем, когда мы вникаем в это все освобождает нас. Это не делает нас анархистами, беспредельщиками, независимыми абсолютно от всего. Не делает нас. Это правда? Но оно дает нам направление, она дает нам понимание нашей жизни, понимание нашего мира, понимание процессов великой борьбы, которая происходит в нашей жизни между Богом и дьяволом, между добром и злом. Наверное, так. Еще интересно, что Христос о себе сам сказал: «Я есть истина». Познайте истину, истина сделает вас свободными. Но истина – это не просто информация о Боге, информация о жизни и какая-то там информация там правдивая о нашем бытии. Истина – сам Христос. Как Христос может человека сделать свободным?
6: Ну и здесь, если только человек доверится, полностью доверит свою жизнь Христу, он, ну, как я понимаю, станет автоматически свободным. Ну, он познает Христа, как бы вот познает истину, то есть познает Христа, познает Трехангельскую весть, познает Библию, все, поймет, как правильно нужно поступать, как я уже говорил, какие пути выбрать и так далее. То есть путь ко Христу найдет, и, соответственно, ну, он поймет то, что он свободен.
4: Ну, он будет просто идти с ним, с человеком, с этим рука об руку. И помогать преодолевать вот эти все трудности. Да эти трудности, по факту, даже не будут трудностями.
6: Ну да, с Христом как бы.
4: Просто на словах это все так звучит.
3: А как это на практике, на жизни, да?
4: А на жизни, да, то есть как
6: еще
4: бы...
6: Еще надо найти этот...
4: Дьявол, он классный психолог, и, естественно, он будет цеплять. От этого мы никогда не будем свободны, от его
3: вот
4: влияния.
3: От этой борьбы.
4: Да,
3: влияние,
4: поэтому...
3: Да.
4: Ну, неизбежно. Каждый день... Бороться за свою свободу, по факту.
3: Бороться за свободу – это значит бороться за Христа в своей жизни, наверное.
4: Это отстаивать истину,
3: да,
4: которую ты
3: выбираешь.
4: Да, это
3: отстаивать свои принципы, жить по этим принципам, и даже тогда, когда это очень нелегко. Это и есть свобода.
4: Да.
6: Наверное, да.
3: Ну что, друзья, спасибо большое за эти размышления. Очень непростая тема, очень многозначная тема, вот это слово «свобода». Но, наверное, главная свобода – это свобода, которую дает тебе Бог. Свобода в прощении наших грехов, свобода в познании Бога и в Его помощи в нашей жизни во всех вопросах. Каждый день, каждое мгновение, когда мы выбираем Бога, мы выбираем свободу. Желаем вам этого.
4: Пока!
6: Пока.
7: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Я подумал над тем, что стоит поговорить сегодня на такую тему, очень непростую. Это тема «Патриотизм». И она называется, и проповедь у меня называется «Что такое патриотизм?». Попробуем мы с вами все-таки в этом вопросе разобраться. Сразу скажу, что вообще само это слово очень сложное, противоречивое и непростое, поскольку четкого определения вообще патриотизма на самом деле нет. Разные люди, кого вы не спросите, даже ученых, исследователей, вы заметите, они будут расходиться между собой, и нету какого-то такого между ними единства. Вот. Но, тем не менее, я нашел более-менее такое определение, от которого мы оттолкнемся, и попробуем все-таки посмотреть, что Священное Писание вообще говорит о патриотизме, да, и как оно раскрывает эту тему. Более-менее определение, которое как-то касается христианских ценностей, патриотизм, звучит так. Патриотизм – это любовь и уважение к родному отечеству, народу, культуре, литературе, языку, стремление принести благо своему народу, умножить его нравственность и духовность. Вот примерно так. Давайте мы все-таки от этого оттолкнемся и попробуем с вами поразмышлять. Вообще, откуда берет свое начало слово «патриотизм»? Было такое греческое слово «патер» – «отец». И вот от слова «патер» – «отец» происходит два нужных нам греческих слова. Это «патрис» и слово «патрия». Слово «патрис» дословно переводится как «отечество» и «родина». «Отечество» или «родина». Ну, давайте мы посмотрим два таких места. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, стих 54. «И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и сила?» Куда приходит Иисус Христос? В свое отечество. И вот здесь, в данном случае, Иисус приходит в место, в котором он родился. То есть родина, да? Родина – место, где ты родился. Это конкретно именно место. И 57-й тоже мы видим. «И соблазнились о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». То есть вот мы видим с вами в месте рождения. В Библии мы видим, вот встречается это слово, да? Слово «место рождения», то есть это отечество. Вот это от слова «патрис». И второе слово, которое мы смотрим с вами, это слово «патрия». Давайте посмотрим, что оно означает. Если мы посмотрим на Евангелие от Луки, вторую главу, Евангелие от Луки, вторая глава, и мы прочитаем с вами стих 4, то здесь мы встречаем второе значение слова, которое нам нужно. «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудее, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова». И вот здесь обратите внимание на то, что слово, другое слово «патрия», оно уже имеет немножко другое значение. Слово «патрия» означает «род», то есть «семья» или «семейство», или «племя», или племенная ветвь, то есть родословная ветвь. Иосиф идет не просто в родной город, а куда? Там, где его родственники. Где его родственники? Где его род? И вот в этом отношении это два слова, которые нам должны помочь понять, что такое патриотизм. В чем их отличие? В чем их разница? Первое слово – «патрис» – это слово относится к месту твоего происхождения, к месту рождения, место, да, это территория. А слово «патрия» – оно относится к семье, к твоему роду, откуда твой род идет, да, то есть это люди. Итак, еще раз, первое слово означает «место», да? То есть территория, край, земля. А второе слово означает род, то есть семейное древо, люди, люди, семья, твое, именно твое близкое окружение, твои родные, близкие, ну и, соответственно, твой народ, если мы расширяем эту ветвь. И вот теперь нам нужно понять, мы подходим уже к пониманию патриотизма, но вначале давайте мы коснемся именно более такого исторического момента. Дело в том, что, ну, скажем так, греки, которые ввели это слово патриотизм, да, они мыслили, ну, у них было два вида патриотизма. Это полисный патриотизм, полис от слова «город». Если вы хорошо знаете историю Древней Греции, то вы знаете, да, что вначале они существовали как отдельные города греческие, да, со своим собственным управлением, и между собой очень часто эти города враждовали, и у них возникали различные трения даже в отношении богов. Вот, какого бога чтить? А имперский патриотизм, который тоже зародился в Греции, он уже нужен был именно тогда, когда действительно греческим городам угрожали какие-то враги, и нужно было как-то объединяться и защитить Элладу, да? Тогда стал формироваться имперский патриотизм. То есть когда уже есть империя, есть народ, да? есть государство. Так вот, два вот этих патриотизма, они нам нужны и помогут сейчас понять вообще, что происходит с христианством. Это очень важно. Как христианин начинает себя вот в этом контексте и в этой культуре жить и действовать. Вот смотрите. Одно отличие. Полисный патриотизм в основе был род, земля или полис и боги. Боги – это те, которые дали начало твоему роду. Поэтому у любого города был бог свой, который за этот город отвечал, которого люди почитали и ему поклонялись. Бог этого города, культ определенный. Это очень важно. Так вот, в основе вот этого патриотизма греческого лежал бог какой-нибудь. Конечно же, род и, конечно же, земля. Потому что полис был не только за городскими стенами, а он еще и был за пределами. Были же наделы, земля. У каждого гражданина греческого города была своя земля, которую он возделывал и так далее. Вот. Но в основе имперского патриотизма, посмотрите, что уже было. Тоже род, но в данном случае народ, уже твой народ, да, народ. Дальше империя, государство. Потому что расширяются границы, видите, да? И боги. Или точнее, один бог. Культ одного бога, который должен был объединить всю нацию. И вот почему я об этом говорю, это очень важно. Потому что именно Римская империя унаследовала вот эти греческие представления о патриотизме. И постепенно, когда Римская империя, ну, завоевывала все больше и больше, больше территорий, то в ней, с одной стороны, присутствовал и полисный патриотизм. Еще раз, это верность и преданность своему роду, земле и Богу. И имперский патриотизм. Верность и преданность кому? Народу, империи, государству и Богу или богам. Так вот, христиане начинают проповедовать в Римской империи. И с чем они сталкиваются? Первое. Они как раз сталкиваются вот с таким полисным патриотизмом. Давайте посмотрим книгу «Деяния апостолов», 19 глава. Нам это очень важно посмотреть. Так, «Деяния», 19 глава. И мы почитаем с вами с 24 стиха по 28. Итак, «Деяния», 19 глава, стих 24 и 28. «Ибо некто серебряник именем Димитрий, делавшие серебряные храмы Артемиды и доставлявшие художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья, вы видите, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но и почти во всей Асии этот Павел – своими убеждениями, так, своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги, а это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и, что? Вселенная. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» Ну и так далее. Устроили такой вот бунт. Видите, как граждане города отстаивают что? Свой полисный патриотизм. Почему? Потому что проповедь Павла, она оказалась в конфликте. Весть апостола Павла о том, что нет Господа одного только, да? Только один Господь. Иисус Христос, да? Она начинает вступать в конфликт. И вот возникает такая, ну, такое напряжение. Получается, что христиане опровергали вообще весь патриотизм, то есть шли против этого, действительно думая только вот о небесной своей родине, и все. Более того, если мы посмотрим, когда в Риме наслаждался культ императора, единый культ императора, которому действительно все подданные должны Рима должны были поклоняться и воздавать почести, христиане опять сталкиваются с проблемой. Какой? Потому что есть один Господь и есть один Спаситель. И если вы хорошо знаете культуру или историю Рима, то вы должны вспомнить, как называли или какими титулами называли императора. Знаете, какими титулами называли императора римского? Куриос и Сатер. Что это за два таких слова? Кто знает? Куриос и Сатер. Куриос – это Господь, а Сатер – это кто? Спаситель. И именно этими же титулами ранние христиане называли кого? Иисуса Христа и Бога, да? Иисус – Господь, и Иисус – Спаситель. И их проповедь опять начинает наталкиваться на имперский патриотизм. То есть, получается, проповедь Евангелия или проповедь ранних христиан, она, ну скажем, вступает в конфликт, в сильное противоречие не с понятием земли, рода или места рождения, так ведь? А вот именно с одним из символов или атрибутов патриотизма, а с одним из понятий патриотизма. И вот когда возникает вот такой конфликт, естественно, христиан начинают преследовать в Римской империи, потому что они или их власть начинают воспринимать как тех, кто подрывает имперский патриотизм. И если мы посмотрим на некоторые тексты Священного Писания сейчас с вами, с одной стороны, то действительно вроде бы кажется, что христиане выступают вообще против патриотизма. Давайте посмотрим. Например, Филиппийцам 3 глава, стих 20. «Наше же жительство, вспоминайте, где? На небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Сатер, и Господа Куриус, нашего Иисуса Христа». Кстати, жительство в данном случае – это греческое слово, которое означает не жительство, а гражданство. Павел хочет сказать, что наше гражданство где? На небесах, откуда мы и ждем возвращения нашего Господа Куриус и Спасителя Сатер. Это же вообще просто, да? Бомба! Например, послание к Колоссянам, 1 глава, стих 13. Тоже апостол Павел говорит о том, что Господь избавил нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного сына своего. Не в смысле, что мы когда-то попадем в это царство, а Павел уже стоит, использует глагол ведшего, как уже в прошлом совершенное действие. То есть как, христиане как бы уже в царстве Божьем находятся, в царстве сына его. Они уже подданные другого царя. Какого царя? Иисуса Мессии. Они его глашатаи и подданные. Все, они уже находятся в этом царстве. Или, например, еще мы посмотрим на послание к евреям, 11 главу, где апостол Павел рассуждает об этом. И в 13 и 14 стихах говорит, Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оное, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Да? И дальше, если мы почитаем, то мы увидим, если бы они и в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. То есть вот вроде бы как бы Павел говорит о том, что верующие люди, где у них земля, где у них Отечество, где их подданный царь? Небеса, Господь Иисус Христос, все. И вроде бы кажется, что земная жизнь христианам по боку, правда ведь? Все, надо вообще об этом все забыть, про земную жизнь, про все, что здесь устроено и как здесь устроено. И все здесь горит все равно. Все, мы думаем только о небе, все, и только о той священной земле. Все. Друзья, каждое высказывание апостола Павла нужно читать в контексте, каждое высказывание апостола Павла нужно понимать, о чем он говорит. Например, послание к Евреям, 11 глава. Вообще многими верующими людьми трактуется, понимается не так. Знаете, о чем говорит апостол Павел? Он говорит здесь о патриархах, которым Бог Аврааму, Бог обещал землю. Так ведь? Какую землю обещал? Небесную или земную? Земную. И он ему говорил, вот эта вот земля, пройдись вот туда, отсюда, да, вверх, вниз, вот все, вширь, посмотри на эти пределы, и вот эта вся земля, которую я тебе дам. Вопрос, Бог дал землю Аврааму сразу же, через 5 минут после того, как с ним заключил завет? Нет. Авраам ходил по этой земле, которая вроде бы по обетованию Бога его, но пока еще не его. Но он жил чем? Надеждой и верой. И умирает, не получив этой земли. Какой земли? Вот реальной конкретной земли. Он ее не получает. Так же с его сыном и внуком происходит. Они тоже ходят, бродят по этой земле, но не получают ее. Почему? Потому что Аврааму было дано пророчество. Через 400 лет только твои потомки вернутся на эту землю. Только через 400 лет. Потому что земля пока вот этих вот всех народов, которые ее населяют, не наполнилась мерзостями беззакония. Вот наполнится, когда я совершу суд, но твои потомки будут где? В рабстве все это время. Но потом они вернутся. И Авраам умирает, не получив этого, и дети его умирают, не получив этого. Только потом, спустя 400 лет, вот это происходит. И поэтому здесь об Отечестве, о котором говорит апостол Павел, это речь идет вот именно об Отечестве земном, которое Бог дает Аврааму и обещает ему дать. Только потом уже Моисей выводит израильский народ и приводит его действительно на эту землю, они ее завоевывают, и она их становится их по Божьему обетованию. Вот это важный момент. Поэтому всегда нужно понимать, о чем говорит апостол Павел. Есть другие тексты. Смотрите, это мы пока одну сторону смотрели. Очень важно. Здесь вот вы пытаетесь меня понять, о чем я говорю. Да, с одной стороны, вроде бы как наступило Царство Богом с явлением Иисуса Христа. Божье владычество, оно расширяется через проповедь Евангелия. Христиане являются подданными Небесного Царя. Так и действительно думают о чем? А вот об этой перспективе, о жизни вечной и в этом вечном блаженстве. Но, братья и сестры, с другой-то стороны, первое послание Петра, 2 глава, стих 17. «Все почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Это чего такое? У нас же кто царь? Господь Иисус. А причем тут другой, вот именно языческий царь? Нет. Тем не менее, все равно. И что интересно, например, Амвросий Медиоланский, это один из 4 великих учителей Западной Церкви, прямо пишет, очень схоже с тем, что говорит Петр. «Справедливость же требует, чтобы мы прежде всего любили Бога, затем Отечество, далее родных и, наконец, всех людей». Видите, как интересно, да? Не отвергает христианство земной жизни. Смотрим другое место. Послание к Римлянам, 13 глава. Известный отрывочек. Помните его, да? С 1 по 7, где апостол Павел приглашает верующих. Посмотрите, это очень интересно. подчиняться властям. Читаем. Римлянам 13 глава, с 1 стиха. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующей же власти, от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя что? Осуждение». Более того, Павел не только говорит о режиме языческом. Вы представляете, о языческом режиме говорит, что это власть от кого? От Бога. То есть, с одной стороны, верующие люди не могут признать божественность императора, потому что именно Христос божественен. Но они не отрицают власти императора как человека, который здесь управляет. Понимаете, о чем я говорю? Это важно. Дальше. Или, например, как мы видим, апостол Павел, чуть ниже рассуждая, говорит о том, что нужно налоги платить. Читаем. «И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Смотрите, как интересно. То есть не бояться языческую власть, а как? А повиноваться как? По совести, то есть добровольно. Не то, что тебя принуждает к этому. Ты сам должен ответственность на себя эту взять и выполнять определенные гражданские обязанности. Какие? «Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты». Итак, отдавайте всякому должное, кому что?

Но при этом от земной жизни они не отказываются. Более того, это еще не все. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, стих 24. Это потрясающие реально слова, где апостол Павел не выступает против рабства. Он не за отмену рабства выступает, а наоборот говорит о том... Давайте почитаем лучше, что Павел пишет. «В каком звании кто призван, братья? В том каждый и оставайся перед Богом». Это о каком звании он пишет? Давайте читать. 21 стих. «Рабом ли ты призван? Что? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Ибо раб, признанный в Господе, есть свободный в Господе, равно и призванный свободным, есть раб Христов». Видите, как интересно. И давайте вспомним недавно послание к Ефесянам, которое мы с вами изучали. Апостол Павел берет простой пример римской семьи, в которой входил глава семейства, жена, дети и еще кто? И рабы. Рабы были частью семьи, собственностью. И что говорит апостол Павел господам насчет рабов? Что делать с ними? Не будь к ними суровы, да, жестокими. Но рабам он что говорит? Повинуйтесь. А жене он что говорит? Повинуйся, потому что был патриархат. Павел не сокрушает, не ломает существующий строй, политический режим. Он не выступает против него. Как он есть, так и есть. Просто он те законы, те порядки, та культура, которая существует в Римской империи, Павел просто наполняет ее новым смыслом и содержанием, Евангелием и полнотой. Он не убирает и не перечеркивает. А то, что есть, наполняет чем? Евангелием. Мужья, любите жен. Как? Как Христос возлюбил свою церковь. Жены, повинуйтесь кому? Мужьям. Как? Как и церковь Христу. И то же самое по отношению к родителям, да? Родители, не раздражайте детей, да? А дети, почитайте или повинуйтесь, потому что того требует справедливость и заповедь такая есть. То есть мы видим с вами, что не сокрушает этот апостол Павел. Поэтому давайте определим с вами вот эти две крайности. Первая крайность у христиан, которая появляется очень часто, христиане думают только о небесном. Это первая крайность. Вот те христиане, которые думают о небесном только, все, вы на краю опасного пути. Вы близки к фанатизму и радикализму. А теперь другие христиане, которые думают только о чем? Только о земном, забыв про небесное. Вот только о земном. Это другая крайность. Это тоже опасность. Это тоже своего рода такой, может быть, даже уже не радикализм и фанатизм, но такое приспособленчество, да, такой, как это называют его, конформизм, да, то есть приспособиться, подстроиться и все. Нет. Золотая середина здесь состоит в том, что мы действительно помним свое призвание. Мы помним Господа Иисуса Христа, возвышаем Его. Он первым, на первом месте в нашей жизни. Он главный, мы к Нему стремимся, мы молимся, мы Ему поклоняемся, Ему служим и с Ним вместе живем, веруем в Него и доверяем Ему. Но при этом мы не ушли уже в Царство Небесное, понимаете? Мы не там переместились, а мы здесь на земле. И скажите, пожалуйста, ваше гражданство, у вас какое гражданство ваше? Паспорт-то какой у вас? Понимаете? Вот это вот важно. Тоже. И вот здесь-то христиане не перечеркивают это теперь. Здесь должен быть вот этот баланс. Мы думаем о небесном, но пока мы здесь, что? На земле. И мы здесь живем. И поэтому мы вынуждены не только иметь паспорт Российской Федерации, но, наверное, еще и соблюдать законы этой страны или нет. Или нам вообще по боку все, что здесь происходит. И участвовать в жизни города, в социальной жизни города – политическое, если мы выбираем, например, ходим на выборы, если мы, конечно, ну, так еще понимаем, что можно там голосовать верующим, потому что есть некоторые, кто вообще считает, что это не нужно. Я же говорю только о небесном. Вот. Поэтому, если вы только думаете о небесном, то вам здесь не надо находиться. Понимаете, да? Вам надо уже туда сразу, прямиком. Вот. Потому что
все-таки если вы здесь живете, то, наверное,

Скорее всего, наше вот это земное существование, оно тоже здесь имеет какое-то значение и имеет важность. И поэтому давайте мы подходим ближе уже теперь к пониманию патриотизма, вот именно в том контексте, который я хочу подвести. Когда Господь дает заповедь Израилю в Левиты 19 главе, то Он дает очень интересное повеление. Давайте мы вспомним. Левит 19 глава, стих 18. Сейчас мы кое-что здесь выясним. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». У меня к вам вопрос. Ближний – это кто? Ближний – это кто? Вот здесь, в этом контексте. Это другой еврей. Да-да-да, потому что выше написано, еще раз читаем, «Не мсти и не имей злобы на кого? На сынов народа твоего, но люби ближнего, как самого себя». Еще раз, «Не мсти и не имей злобы» параллельно какому глаголу? «Люби». А «сыны народа твоего» параллельно какому слову? «Ближний». Поэтому Бог изначально, интересно, закладывает вот этот такой вот патриотизм. Вот земля, которую я даю, Израиль, вот тебе земля. Так? И вот есть люди, которые ее населяют. Вот ты люби кого? Из числа твоего народа, своих соотечественников. Но при этом, обратите внимание на стих 34. Если вдруг к этому народу, вдруг неожиданно придут кто? Пришельцы. В этот народ придут пришельцы. То есть кто такой пришелец? Это не из числа твоего народа, но пришел из другого государства или из другой страны, из другого края. И он живет теперь среди тебя. Что с ним надо делать? 34. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что и туземец ваш. Люби его, как себя. Ибо и мы были пришельцами в земле египетской, я Господь, Бог ваш. То есть мы видим с вами, что Бог вот здесь закладывает очень интересный такой момент, который близок с патриотизмом, с вот этой идеей. Какая это идея? Что мы любим из числа народа своего. Я же вначале сам читал, когда определение патриотизма, смотрите. Любить и уважать, любовь и уважение к родному отечеству, народу, да, культуре, литературе, языку и так далее. Стремление принести благо своему народу, умножить его нравственность и духовность, если вот так говорить в этом плане. Но и могут быть поселенцы, могут быть чужестранцы, иностранцы. Кто, как мы относимся к ним? Как к семье, потому что они здесь живут. Они приняли гражданство, они разделяют наши какие-то ценности, политические, там, государственные и тому подобное. И мы продолжаем к ним относиться так же, как мы бы относились к своим по крови, из своего рода, да, из своего семейного древа, так или своего народа. Так вот, давайте мы этот момент попробуем разобрать. Есть еще одна деталь, очень интересная. Я искал в основах социального учения адвентистов седьмого дня и нашел только одно маленькое упоминание про патриотизм. Это говорит о том, что наша церковь пока в России еще не осмыслила этот термин. Но тем не менее, посмотрите, какая цитата. «В основах социального учения церкви адвентистов седьмого дня». На 191 странице. «Молодым людям следует прививать ценности миротворчества и здравого патриотизма, который содержит в себе любовь к Отечеству и к людям, его населяющим». Поэтому давайте попробуем с вами сделать небольшой итог, вывод. Вот из того, что мы смотрели и говорили, да? В первую очередь в греческом слове было слово «патрос» и греческое слово «патрия». «Патрис» означал что? Место рождения, патрия, род, от кого ты происходишь. Вот эти вот два составляющих патрия и образуют ключевое ядро понятия патриотизм. Это место, где ты родился, и от кого ты родился. И вот теперь тебе, как верующему человеку, дана заповедь любить ближнего своего, как самого себя.
В этом отношении наш патриотизм верующих людей, он должен быть следующим. С одной стороны, мы всегда на первое место ставим кого? Бога. Мы не сможем не поставить Бога ни на первое место, тогда мы уже не христиане, мы не его последователи, если он у нас на втором, на третьем и где-то там. Мы верующие, мы верим в Бога, поэтому мы доверяем Богу, это основа нашей духовной жизни, это фундамент, мы на него полагаемся, опираемся. И перед проповедью был как раз этот псалом, мы его пели, да, о том, что мы поклоняемся именно тебе, да, Господи, что ты наша опора и наше прибежище. Это главное. Но когда мы говорим о социальной значимости, вот сейчас, вот важно, когда мы, люди, наше взаимодействие теперь в этой стране, в этом государстве, то первое, что может быть включено в себя наш патриотизм, вот именно как христиан, это любовь к людям из числа народа твоего. Любить людей. Понятно? Первое. Составляющая нашего патриотизма. Любовь к людям. Раз. Второе. Это служение людям. То есть мы служим нашим соотечественникам, которые здесь. Помогаем, поддерживаем, ободряем, вдохновляем, делаем добрые дела, ведем социальную работу и тому подобное. Это наш тоже патриотизм. Дальше. Третье. Исполнение наших гражданских обязанностей. Так или не так? Мы повинуемся власти. Мы следуем тем законам, которые вводятся, утверждаются и так далее. Подписываются указом президента. Мы эти законы выполняем или мы их нарушаем. И, по крайней мере, выполнение законов нашего государства – это тоже своего рода патриотизм. Потому что в греческом полисе граждане несли ответственность вот за все, что происходит. Дальше. Четвертое – это наши какие-то деловые качества, как мы работаем на производстве, на работе, да? Как мы трудимся, что мы вообще, тунеядцы мы, лентяи, вот. Или же все-таки мы добропорядочные работники, которые выполняем свои обязанности, да? Трудимся и так далее. То есть это тоже определенной степени патриотизм. И, наконец, пятое – это все-таки наши духовные нравственные ценности, в которой мы живем. То есть мы порядочные люди, благочестивые, да, мы честные, воспитанные, вежливые. Но я сейчас не буду все перечислять, вы понимаете, о чем идет речь. И духовные определенные качества. Вот это, мне кажется, и будет составлять ядро нашего понимания, что такое патриотизм, что значит быть патриотом. Но здесь важно понимать, что патриотизм, как я уже сказал, непростой термин. Правда ведь? И разные люди в него вкладывают разные значения. Быть патриотом – это не значит быть на всю, не видеть ошибок в истории своей страны, видеть их, признавать и их исправлять. Это не значит, что патриотизмом или этим чувством можно теперь манипулировать. В христианстве патриотизм – это не чувство, а, скорее всего, осознанность. То есть мы не просто ощущаем, а мы просто понимаем свою ответственность, свои задачи, которые нам Бог здесь в земной жизни определил. И мы этим обязанностям, Богом установленным, следуем. Выполняем это, делаем это. При этом мы не испытываем ненависти к представителям других народов и стран. Так? Не испытываем. Это как раз ложный патриотизм. Мы не слепо поклоняемся власти, но мы следуем законам власти. Это разные вещи. Я еще раз говорю, христиане вступали в конфликт, когда не признавали именно императора божественным. Так ведь? Но иногда патриотизм в некоторых людях, в понимании некоторых людей, обретает именно, я бы так сказал, именно идеи культа. То есть люди, чуть ли не, ну, будучи патриотами, начинают чему-то поклоняться. Мы не можем поклоняться Родине. Поставить ее на первое место. Все-таки на первом месте кто? Бог. Мы можем только любить Родину, Отечество, уважать, да, оценить, дорожить, беречь какую-то культуру, наше наследие и способствовать этому развитию, улучшению качества жизни и так далее. Но не это. Ну и, конечно же, мы не превышаем свою культуру над этнос свой или на свою национальность над другими. Так ведь?
Вот примерно так мы очертим патриотизм, когда мы отвечаем на вопрос, что же такое патриотизм. Пусть нам Господь поможет избежать крайностей, быть здравыми людьми, живя на этой земле, жить по-божьи. Да, не отрываться от земного, но помнить, что мы все-таки граждане чего? Небесного. Это наша перспектива. Туда мы, там мы должны оказаться в итоге, братья и сестры, а не умереть здесь, на этой земле. В Царстве Божьем мы должны оказаться. Пусть нас Господь в этом благословит и нам поможет. Помолимся. Отче наш, благодарим Тебя за Твою благость и милость к нам. Ты наш Создатель, наш Спаситель и Господь, и мы Тебе поклоняемся. И мы хотим действительно следовать за Тобой и быть Тебе верными, устремляя мысли о небесном Отечестве. Видя, что Ты уготовывал нам, и что Ты сделаешь в будущем, когда придешь. Но здесь, сейчас, живя на этой земле, помоги нам быть также достойными гражданами того общества, того народа и той страны, в которой мы являемся. И настолько это возможно, жить потому, что Ты нам велишь. Это любить людей, служить им, исполнять обязанности свои, соблюдать законы страны. И думать, и быть порядочным человеком. Ради Христа молимся, благослови нас в этом. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Для вас поет

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Почему и ради чего человек может однажды оставить успешно построенный бизнес? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас священнослужитель, пастор Юрий Михайлович Волобоев. Юрий Михайлович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Спасибо, что нашли время, приехали к нам.
2: Спасибо вам за приглашение.
1: Юрий Михайлович, у вас было такое состояние, и просто ли это было для вас оставить вдруг бизнес и пойти выбрать все-таки линию священнослужителя, выбрать это направление?
2: Кажется, что это очень непросто, да? Как так? Потому что для мира нашего сегодня и для современного времени бизнес, кажется, что это ощущение свободы, что это безграничный горизонт возможностей, что это открытая площадка для самореализации. Но это как бы, знаете, как реклама. С другой стороны, те, кто так профессионально погружен в ту или иную деятельность предпринимательскую, могут сказать о том, что есть масса побочных факторов, которые не дают, значит, так сильно себя реализовать, и это не всегда безграничные возможности. Но, да, это очень большая ответственность, и много с этим, что с делом связано. Поэтому иногда, да, человек устает. Кто-то говорит о том, что для бизнесмена предельный срок 10 лет, когда у него наступает профессиональное выгорание и желание сменить деятельность. Иногда люди меняют радикально. Что касается меня, то, наверное, тоже я достиг этого момента 8-10 лет занятий этим делом, после чего, в общем-то, пришел к Господу. И не то чтобы как-то для меня это было сложное решение, оно было естественно. Я открыл для себя новый мир, который меня полностью захватил, который для меня был очень интересен, яркий. Я стал погружаться в глубины мудрости библейской. И для меня это стало большим, чем просто желание что-то строить, ремонтировать, так вот, на том уровне, которым я занимался.
1: Угу. У вас бизнес был связан именно со стройкой непосредственно?
2: Да, в эти лихие 90-е моя предпринимательская карьера началась с того, что мы изготавливали строительный материал, то есть там керамзитобетонные блоки, а потом мы пришли к строительству, а потом мы пришли к крупным заказам по капитальному ремонту. В общем, я был связан вот со всем этим направлением.
1: Угу. Отлично. А вот смотрите, вы росли с мамой, то есть, получается, мамой воспитывались, а в полтора года, когда вам было всего полтора годика, папа вас оставил. И вот насколько для вас вот это время было тяжелым? Вот расскажите немного об этом.
2: Ребенок не ощущает тяжести жизни. Он всегда счастлив, когда его любят. Мама воспитывает или мама и папа. Только потом ты ощущаешь в более зрелом возрасте, да, недостаток, да, там, чего-то внимания. Наверное, я ощутил, что мне чего-то недостает именно тогда, когда создал свою собственную семью. Да. То есть вот здесь я понял, что образа отца нет у меня перед глазами. Да. То есть, ну, в принципе, я его и не видел. Я привык к жизни, я видел ее, как вот нас мама воспитывала с моей родной сестрой. Вот это была моя модель семьи. Да. Оказалось, этого мало. Вот еще раз скажу, что потребность в отце я осознал только когда, вот, собственно, создал свою семью. Да, это вот для меня, я вдруг увидел, что есть большие пробелы, да, вот, где-то в отцовском понимании отцовства, в ответственности отцовской. Мне пришлось многому чему учиться фактически.
1: Да, у вас мама, она вдобавок работала еще в медицинской сфере, и получается, что часто она отсутствовала дома. И почему вот я назвала это время все-таки тяжелым для вас? Потому что, мне кажется, оставаться зачастую одному дома, да, это наверняка больше вас привело к самостоятельности, можно так сказать?
2: У меня была бабушка, которая была рядом, старшая сестра, которая старше меня на 7 лет. Но на самом деле, да, то есть я как бы с детства фактически уже учился самостоятельности и ответственности за свои решения.
1: Вот смотрите, вы с детства очень разносторонний человек. Это игра в футбол. Вы часто выбегали на улицу с мальчишками, играли в футбол. Также я знаю, что вы играли на фортепиано и до сих пор играете на фортепиано. Занимались бальными танцами, очень много читали, даже раскопками занимались в свое время. Вот расскажите, как вот это все можно было объединять в себе, вот эти разносторонние все направления, как вообще так складывалось? Это все-таки вот воспитание мамы больше сыграло роль или как-то сами все-таки?
2: Ну, конечно, когда там, я был в первом, втором классе, мама вдруг решила сделать из меня музыканта и отправила меня в музыкальную школу. Это было ее решение. Я не скажу, что как бы это для меня было, знаете, таким восторгом. Тут надо было гамма играть, произведения заучивать, экзамены сдавать. Вот. Но для мальчика и подростка, значит, музыка не в приоритете. Я еще занимался дзюдо, на самом деле, кроме всего этого. А для мальчика интересен, конечно, спорт, да, то есть футбол – это страсть, да, то есть у нас класс был очень спортивный, школьный. И, кстати, профессиональные футболисты вышли из нашего класса, поэтому мы участвовали в соревнованиях, в школьных, в региональных по футболу, вот я участвовал. Соответственно, спорт… Ну, для мальчика это как бы самореализация где-то, да, но и просто интересно. Мы были действительно такие увлеченные спортсмены, потому что, я не знаю, там до определенного возраста, там чуть ли не 25 лет, я мог назвать имена всех футболистов фактически известных. Все сборные, да более того, команды высших лиг европейских стран. Вот, это такое было профессиональное погружение в спорт в свое время. Да, вот попутно, кстати, занимался бальными танцами, но мне это нравилось, конечно. И тоже мы участвовали в концертах. Это было интересно. В школу пришла тренер, женщина, пригласила. И так красивую картинку нам нарисовала, что мы чему мы научимся. Значит, ну, поскольку я музыкой занимался, все-таки мне это было где-то... Мне просто стало это интересно попробовать. Я попробовал. И долгое время танцевал, да, вот, в танцевальном ансамбле. Да, вот выступали мы, еще раз повторюсь, с концертами. Ну, так вот жизнь протекала. Было много свободного времени.
1: Да, и тем не менее, когда вы из армии пришли, вы все-таки выбираете путь бизнесмена. Почему?
2: Это 90-е годы. Мне кажется, это повальное увлечение. Я не знаю человека, который бы не пытался заниматься бизнесом, на самом деле. Да? То есть мне было 20 лет. Это такая романтика... Такие серьезные, знаете, изменения в стране. То есть рушился СССР, Советский Союз, его устои. И мне удалось поработать и при Советском Союзе, да. То есть трудовой путь вообще на заводе начался, на самом деле. Вот. В качестве электрика, да, и там, различных профессий даже. Значит, ну а потом, когда все это вдруг начало рушиться на моих глазах, кстати, участвовал во многих событиях лично, и даже был на баррикадах при штурме Белого дома в Москве. Да, вот, видел танки, которые там стояли перед парламентом. Ну, это романтика, да, то есть я вообще, наверное, человек такой романтичный достаточно, а вот мне это было всегда интересно. Поучаствовать в каких-то таких значимых событиях. Вот. Но как же пройти мимо бизнеса для человека, который погружен в романтику? Вот. У нас были свои иллюзии. Вообще, как бы, мы считали, что весь мир он достаточно узок и тесен для нас. Достаточно сказать о том, что это такая очень интересная история. Я в 22-23 года открыл предприятие, на самом деле, свое. Значит, вообще, так сказать, порой не понимая там многих вещей в жизни, да, и особенно в бизнесе. Ну, в принципе, страна в целом не понимала, что такое бизнес. Это были кооперативы для знающих людей 90-го, 91-го, 92-х годов. Это самое начало, это начало-начал. По сути дела, где и отчеты финансовые стояли всего лишь из двух страничек на самом деле. В общем, тогда это легко было открываться и все это дело вести. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что я подрядился на постройку кислородной подстанции для одной из больниц. Интересно, что профессиональные строители отказывались от этого объекта. А я решил все-таки это осилить, причем не понимая, во что я ввязываюсь.
1: Можно сказать, что вы не боялись рисковать?
2: Абсолютно не боялся рисковать. Как оказалось, это сложнейшее инженерное сооружение, которое принесло не очень много денег, но очень много проблем и головной боли, потому что там это повышенная опасность сооружения со своими нормами доступа, допусков и так далее. Вот. И по незнанию, да, то есть и то, что вот этот вот предел риска, наверное, для меня был понижен, но мы ввязались в этот проект, и что самое интересное, построили ведь, сдали, и до сих пор это подстанция кислородная стоит.
1: Потрясающе. Юрий Михайлович, а подскажите, вот благодаря чему так успешно в 90-е вы брались вот за такие проекты, реализовывали их, благодаря чему, вот, подскажите?
2: На тот момент вряд ли, что я мог вам сказать. Почему? Только позже гораздо я понимаю так, что изначально, с самого детства, меня Господь вел все-таки. Почему? Потому что родился все-таки я в христианской семье. Так вот, мой дедушка был нерукоположенным служителем православной церкви, он был старостой церкви. Поэтому вот с самого детства мама меня отправляла всегда в деревню на лето. Значит, я рос, когда люди читали Библию, дедушка читал Библию, вот. Два раза в день молились, и опять же, это для меня было, на меня это повлияло, потому что я начал молиться, когда мне было там 5 лет фактически. Но когда уже вырос, да, то есть я был и пионером, и комсомольцем, в общем, как обычным советским человеком. Наверное, какую-то религиозность я не осознавал уже в таком подростковом возрасте. Все это пришло гораздо позже. Но вот я думаю, что Бог допускал в моем случае все эти моменты. Ну, это были какие-то этапы, были становления, образования, формирования личности.
1: То есть постепенно Бог вас вел?
2: Да.
1: Угу, отлично. А мама ваша посещала церковь, и вы также посещали церковь вместе с ней, вы приходили и читали газету в стороне. Угу. Подскажите, вот вы читали газету, приходили просто, как бы проводили так время или по другой причине все-таки?
2: Эта газета была «Спорт-экспресс», поэтому я вам говорил, что я был человек, который профессионально был погружен в футбол. Значит, и поэтому я всегда читал «Спорт-экспресс», я покупал все новые номера. И для меня, ну, а для обычного светского человека в тот момент, я уже шел в церковь, да, да, где, которую посещала моя мама, у меня было для этого свободное время. Но вот, проходя мимо газетного ларька, как было не купить свою любимую газету. Поэтому я с газеты заходил в церковь, садился, ну, да, на стульчик на заднем ряду. У меня была интересна проповедь, я вам скажу.
1: А все-таки интерес был, да?
2: Интерес был очень большой, потому что, опять же, все это Господь так усмотрел в моей жизни. Первое мое посещение церкви адвентистов седьмого дня как раз-таки было в среду, когда проповедовал один из служителей церкви. Его проповедь, не скажу, что была такая вот прямо очень глубокая или яркая, но, наверное, яркая все-таки, да, потому что до сих пор я ее запомнил, она была первой. Она настолько меня своей простотой и глубиной, и яркостью затронула, да, что он просто одну мысль провел, вот между добром и злом нет нейтральной зоны, вы или на стороне добра, или на стороне зла. И я как-то задумался, вы знаете, думаю, а где же я? Да, это было интересно. И я стал приходить, вот в субботу приходить слушать, что говорит служитель церкви с кафедры. Я очень мало понимал субботнюю школу. Там были слова непонятные, мысли такие, знаете, для меня, для вполне светского человека, это было как-то так далеко все. А вот проповедь, да, она была жизненной, близкой. А вот поэтому я как-то старался, ну, вот, слушать, приходить.
1: Угу. То есть интерес все-таки у вас постепенно вот этот вот, ну, стал, да, возрастать. Угу. А вот в это непростое время, в 90-е, казалось бы, все было хорошо, все у вас шло замечательно, можно сказать, в бизнесе, постепенно вы росли. Ну вот расскажите мне историю про вашего друга, который однажды вас подставил, вас предал, использовав печать вашу, и, соответственно, вы задолжали крупную сумму денег организации, которую вы совершенно не знали.
2: Ну, вы знаете, такие истории, они уже, наверное, рядовые. Любой предприниматель совершает в жизни ошибки. Это часть его обучения. Ну, естественно, рядом с нами наши друзья, которым мы доверяем, они или партнеры по бизнесу, или просто у нас в команде, да, то есть у каждого предпринимателя есть своя команда, на самом деле, если такой достаточно будет крупный бизнес. Ну и да, в моей жизни тоже такое произошло. Приятель мой попросил помощи в оформлении документов. Но поскольку это товарищ, я ему вполне доверял, как самому себе, но вместе мы много что делали. У нас было общение неформальное, да, то есть да, ему дал пустой бланк предприятия с моей росписью и печатью, чтобы он тут оформил, да, то необходимые документы. А выяснилось совершенно другое, когда он там просто подписал текст долговой расписки, вот, и отнес это дело в суд. И, конечно, для меня это было просто действительно таким шокирующим событием. А не в том, что это такая была, знаете, махинация или удар в спину, хотя это все так и было, да? А прежде всего, что это же товарищ, вот, с которым, извиняюсь, мы там несколько лет, много лет, да, были вместе, общались с семьями, да. А, как бы его жена, да он же там вот женился-то при мне, собственно говоря. И, ну, знаете, вот это был такой...
1: Что вы испытали?
2: Ну, для меня... Наверное, даже не потеря денег является или являлась большой проблемой, сколько потеря отношений. Вот. Все-таки для меня отношения всегда, наверное, были больше, чем деньги. Вот. И поэтому, когда вот это все произошло, я вдруг понял, что я потерял человека. Да? То есть, и вообще то, что человек это может сделать, да? То есть это, конечно, было потрясением достаточно большим. Вот. Да, целый год мы там ходили по судам с ним, а потом как-то все это очень быстро закончилось. И вот это, конечно, для меня был очень большой духовный опыт, я вам скажу, потому что... Но я как бы сразу понял, что я совершил ошибку, я пошел к юристам за консультацией, что же мне делать. Они говорят, ну это же твоя подпись, да, то есть печать твоя, да, ну все, плати. Я говорю, нет таких денег. Ну что, надо так и другими путями решать эту проблему. Ну а пути, конечно, лежали за гранью закона. Все пути решения этой проблемы. Я уже ходил, более того, я уже был крещенный человек. То есть я уже принял заезд с Господом через водное крещение. И я как бы понял, что я-то на многое уже не смогу пойти. Да? Я не знаю, пошел ли бы я на какие-то, так сказать, действия вне закона, когда еще не ходил в церковь. Ну, не знаю, не могу сказать. Да? То есть история, как говорится, слагательного наклонения не имеет. А вот здесь я понимал, что да, я как бы же вот в церкви, я с Богом, да, то есть, и там совершать какие-то действия вне закона для меня уже невозможно. А что остается? Легальных путей решения нет, значит, нужно платить деньги. Ну, той суммы денег у меня не было на самом деле. А тогда оставался единственный путь, это молитва. И я как бы вот каждый день... Мое утро начиналось с молитвы, Господи, как-то помоги мне выпутаться, вечер заканчивался тоже с молитвой. И на протяжении этого года было много заседаний судебных, когда там вот нас вызывали, мы давали объяснения, человек давал объяснения, свидетели даже какие-то появлялись. Значит, человек, конечно, рассказал обо мне все самое плохое, что во мне есть. Насколько я ужасный человек. Вот. Я просто молчал в этот момент, сидел. Значит, ну, я как-то не поворачивался, ничего плохого сказать об этом человеке, об этой ситуации. Но единственное, что я заметил, и судья сказал, что посмотрите, что расписка написана, собственно, рукой не моей. Угу. Почерк, в общем-то, это не мой. Да, роспись моя, печать моя. Да, я ошибся. Да, я доверился человеку. Вот. Ну и все, собственно, что я сказал. А потом, через год, я уже, конечно, от этой духовной борьбы подустал. Вот, и говорю, Господи, ну что делать? Ну, если уж надо платить, значит, вот тогда помоги мне решить проблему и с деньгами. Да? То есть, и вот мы собрались на это судебное заседание, где судья, в общем, отверг иск по определенным правилам, да, то есть законам Российской Федерации, и все, и дело было закрыто. Мы не ожидали, ни он, ни я, такого исхода после года разбирательства. И это для меня было большим все-таки духовным уроком, насколько Господь вот, любит, защищает даже в самых сложных ситуациях жизни.
1: Можно, наверное, даже сказать, что это был год духовного роста вашего.
2: Наверное. Хотя, конечно, я могу сказать о том, что не всегда это было таким уж, таким, знаете, ростом с положительными эмоциями, вот, с хорошим настроением. Такой, да, большой год духовной борьбы.
1: Вы простили этого товарища?
2: Да, вот, кстати, вы знаете, вот это было самое еще одно откровение, когда вот мы встретились уже позже. Кстати, он пошел, подал еще в суд высшей инстанции. Ну, там все было очень быстро, в течение 20 минут все закончилось. Просто также подтвердили, что иск не будет рассматриваться. Значит, ну и все, как бы тема закрылась. Прошло время, там тоже еще около, может быть, там 5-7 месяцев. И мы с ним встречаемся. Вот. Но все знали, что я хожу в церковь. И он меня спросил, ты что, типа, в Бога ударился, так интересно выразился. Я говорю, ну, не знаю, но в церковь хожу, говорю, вот крещение принял, и вообще вот там и там. Хочешь, говорю, приходи. Вот тоже очень интересные мысли можно подчеркнуть. Вот. Но, да, знаете, вот я вдруг увидел в глазах, что называется, раскаяние. Ну, вот какое-то сожаление. А ведь глаза – это зеркало души, да, и вы видите настроение. И я вот действительно увидел такое какое-то глубокое сожаление внутри. Он ни слова не сказал. Вот. И все. И у меня не было ни агрессии, ни какой-то обиды. Я вдруг понял, что да, действительно Господь велик, Он может и примирить людей на самом деле. Вот я так понял, что человек все-таки понял свою неправоту.
1: Это очень важно, что он осознал. Угу. А в те годы также существовало такое явление, как рэкет, и это также вас не обошло стороной. Скажите, как вам удалось выйти из тех сложных ситуаций?
2: Ну, опять же, для предпринимателя, бизнесмена 90-х, в общем-то, это понятие достаточно близкое, потому что эти ребята спортивного вида знали всех предпринимателей, бизнесменов, а предприниматели, бизнесмены знали всех спортивного вида ребят в городе. В общем, где-то всегда эти пути пересекались, так или иначе. Ну, таков был тот мир на самом деле. Вот. С кем-то мы дружили, да, то есть с кем-то мы не дружили. Значит, это всегда было очень интересно. Да, но когда спортивные виды ребята подъехали однажды с просьбой о деньгах, так очень убедительными просьбами, здесь, конечно, ну, стало очень волнительно. Но опять повторюсь, что эти ребята подъехали к моменту, когда я уже ходил в церковь. Вот. И ну, назначили день встречи нашей, так вот я уж такими литературными словами говорю, да, если это другие слова. Вот. Я уже, вот, кстати, этот момент побудил меня встать на колени, потому что в церковь-то я ходил, да. А сказать, что я там сильно молился, ну, я вот стоял, как и все вроде, вот, люди молятся. Но вот переход к той самой личной глубокой молитве у меня на самом деле не состоялся. Вот в чем дело. Я читал книги христианские, Библию читал, в церковь по субботам ходил. Вот. А чтобы вот стоять на коленях перед Богом, еще не стоял на самом деле. И когда эти ребята приехали с просьбой помощи денежной, вот, соответственно, вот это был момент такой очень интересный, когда, ну, во-первых, денег-то у меня не было, да, как обычно, когда тебя их просят, у тебя их нету. И отдать ты не сможешь, да, нужную сумму денег. Вот. А что делать? Да? То есть ситуация такая сложная. Вот я здесь вот в первый раз, здесь, наверное, уже в зрелом возрасте, когда я встал на колени, да, то есть перед Господом, сказал: Господи, помоги мне из этой ситуации каким-то образом выйти. Да? Это было очень интересно, что...
1: Это впервые, да, вот такой вот у вас позыв, да, вот такой был, обратиться к Богу? Или уже ранее были такие молитвы?
2: Да, кстати, ранее были, гораздо раньше было все это. Вот. Но, видите, когда, опять же повторюсь, да, я был вполне светским человеком-то, вот, в такие вот подростковые годы и в юношестве, были моменты, когда там, я вот Богу обещал, Господи, я к тебе приду, пожалуйста, помоги, там, вот. Я там, ну, как я понимал, что значит прийти к Богу, свечку ему поставить, да, то есть я обещал, Господи, я вот тебе обязательно свечку поставлю. Вот. Но, соответственно, когда я из сложной ситуации вышел, я никуда не пошел и свечку никакой не поставил. Вот. А потом, знаете, что стало происходить в 90-е годы? Мои друзья стали обращаться к Богу. То есть я учился в институте на тот момент, в Астраханском. И мы так слышим, что кто-то принял крещение. Один, другой, третий. Это было так интересно, я вам скажу. А потом ко мне подошел мой однокурсник в городе и говорит, ну, он как-то странно выглядел, так очень, очень смущенно. Говорит, можно я тебе что-то подарю? Я еще так удивился, говорю, так, ну, конечно, дари. Ты что, ты такой, такой смущенный? Значит, ну, я говорю, хочу дать тебе необычный подарок. Так, ну хорошо, давай. Он достает из дипломата Евангелие Иоанна, значит, если вы помните такую синенькую книжицу, вот, я взял с удовольствием, говорю, такая причина твоей вот этой вот неуверенности в чем-то, да, конечно, спасибо за подарок. Вот. Я даже начал читать. Но, правда, опять повторюсь, для меня вот эти первые шаги были сложными. И то, что я прочитал, я ничего не понял. Но понял, что это об Иисусе Христе. Поэтому, конечно, Господь все эти, как сказать, годы-то работал, да, вот, и звал к себе через вот, друзей, через вот эти подарки книг духовных, да, которые все-таки у меня в руках были. А вот когда уже, ну, на самом деле мама меня начала звать в церковь, значит, я вот стал посещать проповедь, да, то есть это уже как-то было все это осознанно, это как вот уже кирпичики, которые складываются в некую стену. А когда же эти ребята приехали с просьбами о деньгах, да, то есть здесь уже как бы, ну что, нужно что-то было решать, а здесь уже надо было делать какой-то, знаете, такой уже ответственный шаг именно к Богу, да, и вот я встал на колени. Это была моя первая молитва, ну, как сказать, уже в сознательном возрасте, да, что, Господи, помоги мне вот, собственно, из этой ситуации выкарабкаться. Еще когда они, эти ребята приехали, я еще на самом деле не крестился. Вот. Но в церковь-то ходил по субботам. Причем пастор, который приехал, священнослужитель, он так был удивлен, что я, оказывается, не крещенный человек. Как? Он говорит, ты каждую субботу в церкви. Я говорю, ну вот так ходить хожу, говорю, но, собственно, не оформил отношения. Значит, и вот эта встреча с ребятами. Самое интересное, что я уже был готов, я молился эти два дня до той самой встречи, а они не приехали. Я их сознательно ждал, значит, выглядывал в окошко, но когда же они приехали, они не приехали. Вот. Ну, думаешь, какая-то ошибка, хотя знаю, что эти ребята никогда таких ошибок не совершают. В назначенное время они всегда приезжают. Вот. На следующий день я все еще оставался дома, молился и ждал, когда они приедут, то и опять не приехали. И только на третий день я понял, что они не приедут. Это для меня было такое освобождение. Вот.
1: А что вы почувствовали, когда вот вы в этом увидели ответ Бога?
2: Я сказал, Господи, ты есть на самом деле, да, то есть... На самом деле ты есть. Я же понимаю, что Бог есть, но как-то вот он такой, знаете, большой и всемогущий, а я-то вот такой маленький и никчемный. Вот. А то, что вот он такой большой, знает меня маленького, да, то есть это, конечно, повлияло. Вот. Для меня это было такое большое откровение.
1: А как повлияло это на вас, как на личность и на вас, на ваш бизнес в целом?
2: Ну, вы знаете, опять... Повторюсь, наверное, да, что от бизнеса ты начинаешь уставать. Вот. Когда начинаются проблемы с твоими друзьями, когда начинаются проблемы в отношениях, да, то есть когда ради денег ты вдруг видишь, как люди готовы на самом деле пойти на любое же преступление. Что-то отжать, что-то украсть. И ты, если этим долго занимаешься, то неизбежно перестаешь категорически доверять людям, причем любым. Поэтому предприниматели, бизнесмен, которые в этой сфере себя реализуют более там, чем там, 7-8 лет, его уже пару-тройку раз очень сильно кинули. Значит, и поэтому у него нету ни родных, по сути дела, ни близких, ни друзей. так по-настоящему. Может, кто-то и есть, но, скорее всего, что с ним дела он иметь вообще не будет. Да?
1: А доверие возвращается потом к людям?
2: Это сложный процесс на самом деле, потому что ведь это ж травма. Это травма. И когда я вдруг увидел других людей, я еще хотел бы сказать, что когда вот я стал приходить в церковь послушать проповедь, то для меня эти люди были интересными, то есть христиане.
1: Они
2: постоянно улыбались. Они все были в каком-то веселом настроении, но это Астрахань, это лето. Достаточно солнечные вообще люди, так сказать, южные, они очень эмоциональные. Значит, но тем не менее, да, то есть представляете, да, то есть 90-е годы, ну, там зарплату задержат там, по полгода, по году. А здесь абсолютно всем довольные люди, которые песни поют, причем трезвые, да, то есть что самое интересное. Потому что как-то вот в нашем сообществе в России песни-то поют, когда выпьют, да. А здесь гимны интересные, да, вот я так все со стороны наблюдал, смотрел за этим. А, ну и я скажу, что мне это понравилось на самом деле, то есть... Тебе хорошо там, где ты среди людей с хорошим настроением, да, которые, причем не хотят тебя как-то обмануть, да, вот, ну, тут моя мама была, да, то есть сразу подошло очень много людей там, которые, оказывается, знают меня по имени, да, через мою маму, вот, все это было вот так интересно. Доверие возвращается, конечно, доверие возвращается.
1: Слава Богу. Юрий Михайлович, а почему вы выбрали однажды именно путь священнослужителя?
2: Опять-таки, здесь тоже очень интересно, потому что я-то не планировал быть священнослужителем, но, находясь в церкви, так или иначе, я был приобщен к служению в церкви. Да? То есть я разные как бы, служения нес, значит, и участвовал в ремонте, да, на нашего молитвенного дома. Мне очень нравились книги, я очень любил читать с детства, поэтому как-то сразу литературное дело влился, да, то есть распространяли мы книги, то есть посещали различные дома и квартиры, ездили с группой, значит, вот распространителей христианских книг. Это было интересно, да, новые встречи, знакомства, мы о книгах говорили, мы их читали, нам они нравились. Вот. Да и книги-то были интересные, они очень интересные. Они о смысле жизни говорят, да, то есть о здоровье, да, то есть есть книги, так сказать, о каких-то там, семейных вопросах, да, то есть поэтому нам было что предложить. И мне это было интересно. Но скажу вам, что больше всего все-таки я полюбил Священное Писание как таковое. Вот. Оно для меня как-то открылось. И мне хотелось все больше и больше, значит, что-то здесь узнавать. Поэтому я покупал все новинки, которые у нас выходили в издательстве «Источник жизни», вот именно о Библии, да, то есть, и там, я не знаю, куда мы ездили, в другие города покупали, выписывали там на Озоне, на том, вот, все больше и больше погружаясь в текст, все больше погружаясь в этот древний мир. И неизбежно на каком-то этапе, ну, я узнал существование Заокской тогда духовной академии, вот, и мне предложили поучиться, вот, но как-то моя первая там поездка не состоялась, но все-таки я туда поступил, и я хотел поучиться, именно углубиться в знание Священного Писания.
1: Почему вас оно так привлекло?
2: Еще и, наверное, потому что к нам приехал студент на практику, заокчанин. И он привез для нас совершенно другой мир, да? Мир библеистики, академического знания, Евангелия от Матфея, которое для нас открылось в своей красоте и глубине, оно никак не соответствовало тому нашему знанию, а к этому моменту я уже, наверное, там уже около 6 лет был в церкви, 5, наверное. Вообще мы знали, мы думали, что мы все знаем, да? Оказывается, нет. И для нас это было откровение, и как-то вот мы захотели дальше продолжить работать в этом направлении. Поэтому я поступил на заочное отделение, и эти лекции, и что самое интересное, значит, как раз-таки Евангелие от Матфея, оно было из первых предметов. Наталья Ильична Щеглова преподавала нам. Все, я безумно влюбился в этот предмет, значит, были там предметы из Ветхого Завета. Ну и, соответственно, проживал я, опять-таки, с парнем, молодым человеком, который учился уже на пасторском факультете, очное отделение Зоговского, тогда Духовной академии. Ну и мы обсуждали то, что я услышал, то, что я когда-то читал. И он предложил мне, а почему тебе не перейти именно на очное отделение? Ну, мне было уже 33 года на тот момент. Я говорю, как мне вот учиться? Я уже, в принципе, не студент, возраст-то не студенческий. А он говорит, так а мне тоже 33 года? Он был моего возраста, а у нас, говорит, учатся здесь ребята старше нас еще. Вот для меня это было большое удивление. Но я написал заявление декану с просьбой все-таки перейти на очное отделение. И его удовлетворили, это заявление. Я приехал, но все еще я для себя не решил, что я буду все-таки пастором. Все еще вот во мне это жила любовь к священному писанию, к тексту, к древней истории. Значит, но первый курс я закончил очень хорошо. А когда пришел ко второму курсу, то выяснилось, что ну, за нас оплачивали спонсоры. Значит, выяснилось, что тот спонсор, который нам оплачивал обучение, он не сможет больше оплачивать. Более того, он первый курс мне не оплатил. Стал вопрос вообще, в принципе, об возможности дальше учиться. Но меня зарегистрировали на условии, что я найду себе оплату. Значит, я написал во все церкви мира. Я в Америку, и в Британию, и в Австралию, и куда-то к ней написал. Значит, на английском языке. Я верил так, что вот сейчас найдутся деньги.
1: Вы сами лично, да?
2: Конечно.
1: Рассылали эти письма?
2: Да, да. Я рассылал эти письма через своих знакомых. Значит, и никакого ответа нет. И тут вдруг мне говорят о том, что есть руководитель, ну, в этот момент в городке в студенческом присутствуют руководители Уральской церкви. И они готовы со мной пообщаться по этому вопросу. Наше общение состоялось, оно было достаточно коротким. Но тем не менее, как-то я себе рассказал, они говорят, ну, хорошо, ты готов у нас быть пастором? И тут я как-то, что называется, споткнулся, да, то есть, а я кто, в общем-то, в будущем? А напомню, что все-таки, занимаясь служением, я все еще где-то занимался и стройкой. То есть мой бизнес-то не закончен.
1: Кстати, я хотела еще спросить у вас. Вам же поступило предложение от вашего друга, от партнера под бизнесом.
2: Да.
1: Внутри возникла дилемма?
2: Конечно, большая. Вот, я встал на распутье, куда же мне двигаться? Вот. Тем более, что товарищ-то мой стал очень большим руководителем администрации. Значит, и здесь встал
1: соблазн
2: вопрос,
1: был, да,
2: да, куда двигаться, да. Но вот как-то перевесило желание вот, исследования Священного Писания. Мне больше хотелось. Но все еще, наверное, не было желания именно быть пастором. Я не знал, что это такое, в принципе. То есть для меня это была тема новая. А вот то, что мне хотелось бы изучать Священное Писание, то да. Вот, и мне хотелось бы работать, да, то есть...

0: Вот. И я ни там не был, ни там не был. В итоге, в общем, Господь все усмотрел для меня.
1: Угу. А предыдущий опыт, он вообще помогает уже в жизни священнослужителя? Опыт бизнеса?
0: Ну, это же общение с людьми, это решение сложных вопросов. Конечно, помогает, потому что в целом личность растет.
1: Когда я общалась с вашей супругой Татьяной, потрясающей женщиной, и она сказала такую очень интересную фразу, которая глубоко мне откликнулась. «Люди не нуждаются в вас, они нуждаются в Боге, который живет в вас». А вы так же думаете?
0: Конечно. Потому что верующий человек — это человек, в котором живет Бог. С которым живет Бог. И человек живет в Боге. Да? Но это может быть сложная фраза для понимания. Нужно здесь много что сказать. Но тем не менее, то есть, видите, мы люди достаточно слабые сами по себе без Бога. Да? То есть совершающие ошибки с негативными эмоциями. Да? То есть, а те люди, которые вокруг нас, они бы хотели действительно увидеть свет, понять что-то очень важное для себя. Соответственно, может быть, углубиться в Священное Писание, потому что это книга мудрости, да, для нас. И это то, что мы можем им сегодня дать. И здесь они нуждаются, конечно же, в том, что, во-первых, в нас воспитал Господь. Тут они нуждаются в той мудрости, которую нам открыл Господь. Люди вокруг нас нуждаются в жизненном опыте, но только вот с той точки зрения, как нам, через что нас провел Господь, да, то есть, и вот действительно, люди нуждаются в Боге очень сильно, через нас.
1: Они это видят в нашей жизни, в нашем образе мышления, общения или нашей поддержки?
0: Вы знаете, есть очень интересный момент, когда для себя я решил, что я так вот среди своих друзей, да, много говорить о Боге не буду, потому что мои друзья меня не поняли, пытались меня отправить к психологу, сказать, что ну как-то странно, ты вот попал, куда ты попал, там, вы знаете, там спиртное не употребляют, да, то есть там еще что-то не едят, какая-то реформа здоровья, и для них это все было очень сложно. Ну, объяснять мне не хотелось, потому что, ну, когда тебя видят немножко так больным человеком, да, это вот в отношениях дружеских не совсем, значит...
1: А тем более, когда вы были успешным бизнесменом, да.
0: Да мы просто были друзьями, значит. И поэтому я решил, да, я ничего особо говорить не буду. Ну, вот с ними они выпивают, я нет. Общаемся, ну, что, друзья, куда-то на рыбалку поехали, там, еще куда-то. Я вдруг увидел интерес через некоторое время, когда они меня перестали воспринимать как больного человека, но они со мной что-то о чем-то поговорят, а я реагирую, отвечаю. Uh-huh. Знаете, постоянно как бы испытывают так, там, по тому или иному вопросу. Но потом вдруг понял, что я нормальный все-таки человек, да, то есть, ну вот просто верующий, странно. А потом начались вопросы. Да, то есть, а потом как-то, и все равно их это интересует, вот, ну как это вот быть верующим, ну, вот, ну как, что с тобой произошло, тем более на их глазах это все, что происходит. Вот, поэтому да, тут очень-то очень интересный опыт.
1: Ну вот для них наверняка пример, хороший пример сейчас, на данный момент.
0: Не знаю, мне сложно сказать, потому что уж очень давно я уехал из родного города. Вот, но то, что они видят жизнь, то, наверное, да. Они мало понимают эти глубокие библейские тексты, язык сложный, да, то есть это, все-таки нужна определенная подготовка. А они видят человека, который живет согласно своих убеждений. И, значит, вот эта жизнь, да, то есть она их привлекает теперь. Я думаю, что я в умах очень многих зародил вопросы.
1: Да, слава Богу за этот путь, за эту удивительную историю. Юрий Михайлович, огромное вам спасибо за то, что вы были с нами и рассказали нам о своей жизни.
0: Спасибо вам за такую возможность.
1: Успеха можно достичь в разных сферах жизни, но когда жизнь теряет смысл, именно Бог помогает обрести его и двигаться дальше.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Три ангела»

0: предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – филолог, литературовед, богослов Александр Богданенков.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Как представляли конец света в древности? Что тогда люди думали о конце света и когда его ожидали? Почему нам важно это знать? И как изменились эти представления сегодня? С нами в гостях Олег Габрусевич, историк и богослов. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Александр.
1: И мы будем вести наш разговор о представлениях относительно конца света в древности. Не хочу вас конфузить, но позвольте такой вот вопрос. Меня он очень волнует. Вот мы будем говорить о представлениях о конце света в древности. Но скажите, какое это имеет отношение к современности? Актуально ли это сегодня для людей, которые живут текущими событиями в настоящем времени?
2: Хорошо, Александр, спасибо за вопрос. Знаете, может быть, на первый взгляд сложится такое мнение, что вот люди в древности имели какое-то там примитивное мировоззрение, они боялись различных там природных катаклизм, войн и так далее, и поэтому вот в постоянном страхе жили и всегда ожидали какого-то конца света, да, на первый взгляд. Но когда мы смотрим в современности, то вот этот страх, ожидание конца света, вот эсхатологическое это настроение, оно никуда не ушло. Достаточно вот возьмете в поисковике, там загуглить, заяндексить и так далее, фильм там об апокалипсисе. Вам сразу выдаст там список топ 100 наилучших там зарубежных отечественных фильмов там об апокалипсисе. И с таким названием там «Апокалипсис сегодня, вчера, там завтра ушел, будет». То есть вы найдете только десятки там фильмов. Там об Армагеддоне вы найдете там тоже десятки там различных фильмов. Выберите многожанровую литературу, фантастику, к примеру, да? Которая представлена там апокалиптическое какое-то представление жизни, постапокалиптическое какое-то представление жизни, да, то есть уже когда человечество там, может быть, погибло, исчезло, вот, и новая там жизнь после каких-то трагедий. Настроение человека вот к этой теме сегодня не исчезает. Оно было, есть. И, ну, я думаю, что оно не просто даже обывательское, вот оно может быть иметь и научное, там, и религиозное, и мифическое, вот, но в то же время, конечно, вот, можно так, фундамент все же, он зиждется там, то в древности.
1: Это многообразие фильмов, передач, книг говорит о том, что есть спрос, а спрос рождает огромный. Предложение.
2: Конечно, да? Все верно, Александр, да.
1: А вот как именно эти древние, о которых вы хотите сказать, представления, они с современностью связаны?
2: Как они с современностью? Да. Идея то, что в древности когда-то зарождались в каких-то религиях, в каких-то, может быть, даже философских там учениях, представления о жизни, они по сей день актуальны. Вот. И если мы выделяем, вот я потом буду, может быть, более как-то отдельно об этом говорить, о Священном Писании, то Священное Писание и тематика, которая там в ней представлена, также эсхатологическая, о событиях в последнее время, она интересна многим-многим там миллионам людей, которые верят в то, что написано в Священном Писании, и, ну, вот в ожидании того, что в нашей жизни что-то изменится, они доверяют.
1: То есть то, как люди мыслили в древности, представление о конце света, как они ожидали его, это развивалось, и это имеет продолжение в нашем настоящем времени.
2: Оно в настоящем имеет продолжение. Да, конечно, но, конечно, это мировоззрение эволюционировало, изменялось под, опять же, какими-то религиозными представлениями, социальными, политическими изменениями, природными там катаклизмами и так далее. Далее. Uh-huh. То есть это огромное многообразие, которое может отдельно мы брать какой-то сегмент, и мы можем вот конкретно говорить о каком-то течении, религии, направлении, будь оно религиозное, будь оно какое-то социально-политическое.
1: В общем, ничего никуда не уходит.
2: Ничего никуда
1: все не уходит. Остается и да. Актуализируется опять. Вот вы, Олег, человек образованный, историк и богослов. Я слушаю вашу речь, и вы постоянно употребляете такие слова, как эсхатология, апокалипсис. Ну, люди, которые не являются историками или богословами, со стороны смотрят нас и могут подумать, что вы ругаетесь. Вы, пожалуйста, вот эти вот слова апокалипсис. эсхатология, вы объясните их.
2: Знаете, я думаю, что на слуху человека, вот, по крайней мере, слово апокалипсис, оно будет, ну, узнаваемо, востребовано. Опять же, человек может обращаться к этой тематике, к тематике там, через книги, через фильмы. Но в то же время небольшой, может быть, сделан экскурс. Да? Слово и то, и другое имеет греческое происхождение. Вот, эсхатология, оно произошло от двух слов «эсхатус» и «логос». То есть, ну, «логос» — это учение, и «эсхатус» — греческое слово «конечный» или «последний». То есть учение о последнем времени, о конце света. Так?
1: То есть эсхатология — это такая совокупность знаний о разных представлениях относительно конца света.
2: Знания и даже...
1: Учений, понимания,
2: это целая теории, даже дисциплина, которая... Да, в 19 столетии она как дисциплина даже выделяется среди других каких-то дисциплин и занимается, в общем, профессионально вот изучением эсхатологии в различных культурах, религиях, направлениях, что и как представляли люди в прошлом и в настоящем.
1: То есть эсхатология — слово не ругательное, оно, когда вы говорите о эсхатологии, значит, вы говорите о представлениях относительно последнего времени, конца света, так? Да. А апокалипсис?
2: Апокалипсис — это тоже греческое слово, но это слово, оно же пришедшее нам из Священного Писания. Из Библии, последней книги Библии, известна нам как книга Откровения. Uh-huh. В греческом оно будет звучать как апокалипсис. Ну, значение этого слова еще в русском языке, оно может быть как новое знание, откровение, там, снять завесу. То есть то, что может быть неизвестно, когда-то было, становится известным, понятным, доступным. Новое знание, апокалипсис.
1: Это некое открытие тайны.
2: Да, поэтому вот книга Библии, она так и называется «Откровение», то есть доступное. Хотя, видите, настроение иногда у человека к этой книге, ну, так как вот, ну, жанр, да, мы говорим, опять же, апокалиптики, вызывает, может быть, какой-то скепсис, боязнь, непонимание, различные образы, звери, трубы, звучание, катастрофы, катаклизмы. И, может, оно такое создается, ну, настроение у человека. А это, в свою очередь, ну, вот этот жанр, вот это название стали очень хорошо сегодня популяризировать, использовать опять вот, в киноиндустрии, вот, в писательских каких-то там жанрах и так далее, и так далее. Но некоторые моменты, может быть, еще Александр бы хотел бы обозначить, которые, они тоже очень важны. Вот вопросы, связанные там с эсхатологией, да, учение о конце времени, о конце света, о конце мира, оно имеет целый ряд вот таких мировоззренческих взглядов. То есть, начиная от какого-то, может быть, народно-бытового, да, заканчивая научным. То есть, научное там, представление о конце, там, например, мира может быть связано с какой-то катастрофой ядерной войны, с военными какими-то действиями, с пандемией, вирусами, с каким-то, может быть, изменением в природе, там, либо похолоданием всемирным, либо
1: климатическими
2: переменами,
1: да,
2: либо, наоборот, потеплением, изменение каких-то, может быть, структур этих полярных этих шапок, там. То есть научная точка зрения, мифологическое, такое религиозное представление, то есть что связано, вот, может быть, мы говорим о древности, те мифы, которые нам сегодня известны, о древних народах, Востока, европейских народов, Америки, там майя, там ацтеков, там так далее, да, до Колумбовой, там вот этой Америки. И тоже мы по этим письменным источникам знаем, да, вот как люди представляли конец мира вот в те древние времена. И вот религиозно вот, это хотелось бы еще, может быть, выделить как-то, это вот библейское представление.
1: А вот могли бы вы, скажем, такую вот панораму, может быть, избирательно представить об этих различных взглядах, о многообразии взглядов относительно вот конца света у древних? Бытовых, каких-то религиозных, с тех континентов, с этих частей света.
2: Да, ну, конечно, детально, вот, видите, нам нужно целое, наверное, большое посвятить какой-то семинар отдельно, да, для каждой какой-то культуры, народа, религии и их представления. Обзорно можно, панорамно так сделать. Может быть, вот от даже бытового какого-то народного представления, но к современности. Почему-то вот да, для меня как-то было как-то интересно и наткнулся на такое интересное вот представление о конце мира вот из области нумерологии. Да? Uh-huh. То есть я не говорю, что вот к этому надо вот как-то прибегать, этим надо пользоваться, обязательно найти книжечку где-то в библиотеку по нумерологии и ее читать вот непрерывно и выискивать, может быть, какие-то даты. Но в то же время это меня любопытно. Первая мировая война началась она 28 июля 1914 года.
1: Давайте так, 28-го, 06-го...
2: 07-го.
1: 07-го июля.
2: 1914 mm-hmm. года, да. Вторая мировая война начинается 1 сентября 1939 года.
1: Так, то есть 01-09-1939. Вот,
2: смотрите, интересно, mm-hmm. какая точка зрения. Суммировать, вот, если, например, эти числа, там, например, 28 плюс 7 плюс 19 плюс 14 равно 68. Вторая мировая война там началась, например, 1 плюс 9, ну, 9 сентября, плюс 19, плюс 39, 10, равно 68.
1: 29,
2: да? 29, вот. Есть настроение 29. У людей, которые вот, они склонны...
1: Подождите, к этому... то есть получается, что дата начала Первой мировой войны и дата начала Второй мировой войны, если мы все это вот этими десятичными цифрами сложим, ну, будем разбивать, да, там 19, 39... 0,9, да, 0,1, да. То в сумме и Первая мировая война, и Вторая мировая война оказывается одинаковое число.
2: Да, 68, right? Что интересно.
1: И вы хотите сказать, что и Третья мировая война тоже будет...
2: Нет, я не хочу сказать. Нет, я не хочу сказать. Но есть сторонники...
1: Нужно это как всерьез к этому относиться.
2: Во-первых, ну... Есть сторонники людей, которые вот выжидают какой-то, может быть, военный конфликт, там, локальный, и видят, вот, ну, суммируют эти цифры и ожидают, что вот это все Третья мировая, там, к примеру, война. Как к этому относиться? Конечно, к этому нужно относиться скептически. Вот, потому что подобных вот таких явлений, подобно таких представлений и в современности, опять же, как в древности, огромное количество. Исключение тому Священное Писание. Об этом чуть позже скажем.
1: То есть это такие эзотерические представления относительно конца света?
2: Это эзотерические представления. Ну, я просто привел пример. Понимаете, их таких очень множество. Что касается древности, да, то, что вот вы вспомнили, можно сказать о двух таких полюсах древних. Вот этот вот полюс, тяготеющий к такой вот к индийской вот такой культуре и религии, да, который вбирает в орбиту себя какие-то ближайшие, там, может быть, культуры и религии. И такой средиземноморский вот мир, который вбирает себя в орбиту вот, там, цивилизации Месопотамии, Египет, греко-римский мир. Да? Вот, даже они там отличаются вот, по своим каким-то взглядам. Ну, индуизм — это чаще всего это вот это представление какого-то такого ритма космоса, который ну, зарождается, эволюционирует и приходит к какому-то упадку. И от этого все там выстраивается в жизнь и смерть, добро и зло. И вот это вот такое огромное, это колесо, которое постоянно вращается, в которое вовлечены туда же и эти боги. Вот. И жизнь зарождается, какой-то есть там определенный там промежуток времени развития его, и в конце концов оно переходит все к упадку, все уничтожению, все завершению. Кстати, такая точка зрения и у майя. Вот если вы вспомните 2012 год, вот такой очень такой напряженный был для многих людей, потому что календарь майя заканчивался, а в их представлении наступает следующая эра, следующая там эпоха, да? Современное, кстати, движение New Age, вот оно тоже подобное вот этого взгляда.
1: Новый век, если
2: новый век, да, язык, эпоха Водолея, которая должна там наступить. Вот. Это вот такой индуизм, который может быть ну, с отличием, он и где-то схож и с китайской там, культурой, там, и схож с буддизмом. Вот. И вот это постоянно вот такое циклическое развитие, такая циклическая история. Она постоянно меняющаяся, да?
1: Это одна группа представлений,
2: это одна группа представлений, да? И это, можно сказать, такая всемирная эсхатология. Все, что касается вот уже культур вот этого мира средиземноморского, то здесь немножечко другое мировоззрение, другая культура. И можно даже бы сказать такой индивидуальный эсхатологизм. Потому что внимание больше сосредоточено на смерти, загробной жизни, да, в том, что ну, умирают предки, но дань им отдается. И как социологи, там, историки выражаются, что мир наш, ну, вот в этой группе, там, да, в этой культуре существует не только, ну, не только живыми, но и вот в окружении вот этих мертвых людей, вот этой загробной жизни. То есть вы берите там Египет, да, то есть насколько четко, слаженно, там оно было представлено, учение этой загробной жизни, да, со всеми какими-то магическими заклинаниями. Там первоначально, если там, например, хоронился там, из фараонов, вельмож, там, знатных людей, просто читались какие-то тексты. Затем они на саркофагах записывались. В конце концов, это было представлено книга мертвых, которая там до сих дней дошла до нас. И вот это представление уже вот эсхатологическое, такое индивидуальное, то есть человек умирает, но попадает там в загробный мир. То есть цивилизация не исчезает, вот как вот может быть, потом они опять появляются. Но в то же время есть вот идеи, идеи спасения, идеи, вот, ну, мы бы назвали, может быть, даже мессианские идеи, в трудные периоды народа, в политической какой-то нестабильности, в природные катаклизмы. Вот в этих деспотических культурах приходит какой-то освободитель, но это, скорее всего, больше такое народное ожидание, народное мнение, народное представление, такое фольклорное, да, представление вот этого спасителя, избавителя от этой деспотии или же вот этих катаклизм, которые, может быть, обрушились на ту или иную территорию, и происходит какое-то там изменение, вот, возвращение и некое улучшение этой жизни, ожидания. Ну и, в принципе, вот, вот в этой локальности появляется потом зороастризм. Кстати, уже он такой выраженный, такой дуалистическая такая религия, то есть добра и зла, но которая тоже, опять же, там приходит освободитель и устанавливает какой-то вот мир. То есть это какая-то вот, может быть, общая такая картина. Характерно, что главное, может быть, вот выделить, это вот циклическое представление жизни постоянно. Вот,
1: у всех у них.
2: У всех у них, да. Вот, то есть история развивается всегда циклично, она постоянно повторяется. То есть если вот это в индийской культуре и религии, то есть это связано вот с этим ритмом космоса, то вот в этих культурах, там месопотамских, египетских, она связана с загробной жизнью. То есть человек попадает в загробную жизнь, и дальше он там продолжает там жить.
1: Это, по сути, зима — олицетворение смерти, весна — олицетворение жизни. Вот. И так вот этот вот круг календарный, который постоянно повторяется, когда все умирает и все оживает, умирает и оживает.
2: Боги ведут вот войну, борьбу, чтобы вот возвратить к жизни, пройти какие-то вот, вот эти там царства тьмы и опять вновь вернуть там жизнь, там дневную, там вот эту
1: цикличность. Ну да, в рамках дня, в рамках дня, года.
2: Да, да, да.
1: Да,
2: вот такое представление. То есть вот эта цикличность постоянно она присутствует.
1: Ясно. А вот смотрите, хотелось бы сравнить вот эти вот религиозно-мифологические представления языческие с представлениями библейскими, то есть с представлениями религий монотеистических, или, как их еще называют, авраамических, то есть иудаизма, христианства и ислама. Вот все-таки мы хотим пододвинуться ближе к Писанию, не просто, скажем, заполнить пустые полки нашего разума представлением древних индусов относительно ритмов космоса. Ну да, хорошо, важно знать, но хотелось бы как-то сопоставить это с истиной, с библейской точки зрения.
2: А вы, Александр, упомянули монотеистические религии. Давайте, может быть, только косвенно, может быть, скажу там о исламе, может быть, о иудаизме, и больше внимания чуть-чуть все же на христианстве мы остановимся. Да? В исламе есть представление тоже о возвращении, там, мессии, мы бы так бы сказали, да, то есть воскрешение мертвых и, ну, там, вечной жизни, да, вот, и человек ответит за свои деяния земной жизни уже там в соответствии, там, что он совершил, как он поступал в этой земной жизни, так, ну, там, в исламе, не вдаваясь в подробности, то есть оставим так вот более как-то подробно, может, других специалисты об этом расскажут. В иудаизме, опять же, вот такое вот мировоззрение на основании Священного Писания, книг Ветхого Завета, где речь идет о том, что мир будет изменен. Книга Даниила даже, 12 глава, там, да, приходит Михаил, пробуждает из спящих и из мертвых, и пробуждает мертвых.
1: Спящих во прахе
2: земли. В прахе, и восстанавливается новая там эта жизнь, так? Но в дальнейшем, вот, в развитии там, того же иудаизма, вот не просто вот какое-то оставалось вот сугубо такое библейское, такое религиозное представление, оно потом переламливалось но в силу опять каких-то вот политических там ситуаций, вот такое социально-политическое представление, да, о мессии, о возвращении народа на историческую землю там, вот, там, в 19-20 столетии. Mm-hmm. Поэтому некое вот ожидание мессии, которое вот придет и ну, подарит некое такое вот всеобщее благоденствие, народ там вернется на историческую землю и будет жить, и, в общем, все будет там хорошо.
1: То есть, простите, просто чтобы привязать к современности, вот это восстановление в 20 веке государства Израиль, и вот эта вот репатриация, возвращение евреев с разных государств туда, на ту в ту землю, это, по сути, есть реализация вот этих древних взглядов эсхатологических.
2: Это частично, потому что, понимаете, он и в прошлом, в древний там, иудаизм, он имел целый ряд течений, то в современный иудаизм он имеет огромное количество различных течений и взглядов, да, вот. Но, по крайней мере, наверное, их объединяют в общем, что да, то есть...
1: Но если бы не было этих взглядов, не было бы современного государства Израиль, не да, было бы этого да, возвращения, да, да. То есть это, по сути, вот это...
2: Давало толчок.
1: Древнее зерно ожидания конца света проросло, и в современности, совсем недавней современности, дало вот такой результат.
2: Да, конечно, взгляды вот эти библейские.
1: То есть которые... это к тому, что вот эти вот древние представления важны, потому что они работают в сознании отдельных людей, в сознании национальностей, государств. То есть все это работает, и в определенные моменты истории это совершается.
2: Да, все верно, Александр.
1: Ну, итак, вот христианское представление.
2: Давайте вот, опять же, вот, может быть, два отрывка из Священного Писания. Самое начало книги «Бытие» и вот как раз-таки самое, наверное, последнее, завершающее, это книга «Откровение». Всего лишь там два текста и в «Откровении» два текста.
1: Угу. Какая глава? Какие?
2: Самая первая глава «Бытие». Угу. Первая глава и третий. Второй стих. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Земля безвидная, пуста, то есть вообще, то есть безжизненно, да, и Дух Божий носился над водой. Потом идет в первой главе повествование, что Бог вот из этой безвидной, пустой земли творит шедевр, да, дает возможность быть человеком, управителем, хозяином вот этой планеты. И в завершающие такие вот интересные слова в этой же главе, 31 стих. «И увидел Бог все, что Он соделал, и вот хорошо весьма». И был вечер, и было утро, день шестой. То есть происходит творение из планеты безжизненной, так, ну, ничем не привлекательной. Она становится пригодной для жизни и радующей глаз и красоту первого там человека. Впрочем, оно и не утратило своей красоты и сегодня. Хотя мы можем видеть и там какие-то вот следы какого-то искажения, проклятия на нашей планете. Сам Бог дает оценку. То есть все было весьма хорошо. Просто... идеально, гармонично, красиво. 20 глава.
1: 20 глава книги Откровения. Да, последняя книга Библии, 20 глава. Так.
2: Мы читаем третий текст. Речь идет о дьяволе. Ну, Иоанн описывает.
1: Так.
2: «И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы он не прещал уже народы, доколе не окончится тысячи лет». После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Речь идет о дьяволе, который он помещен в эту бездну. Так? И 21 глава, это уже 21 будет глава, и самый первый текст. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». То есть... вот такая конструкция, вот от начала до конца, но это как это в литературе? Инклюзио, да? То есть вот
1: нет,
2: не совсем,
1: не,
2: да?
1: Это не инклюзия. Это инклюзия. Это когда одно и то же замыкает.
2: Но вот у нас есть замыкает то, что безвидно земля начинается, и в книге Откровения она приходит тоже вот в такой вот в безвидное состояние.
1: Но это не конечность. Если бы книга Откровения заканчивалась безвидностью.
2: Затем вот, но все равно, это просто вот я... хочу эту выделить историю, да. Затем вот из этой безвидной, безжизненной планеты в первой главе Бог творит планету.
1: Угу. Подождите, давайте я попробую, правильно ли я вас понял. Смотрите, вы показали книгу «Бытие». С одной стороны, безвидность, груда, скопление какого-то материала жуткого, страшного, не имеющего
2: видимо,
1: формы
2: так,
1: содержания.
2: Видимо, да.
1: И потом красота.
2: И красота
1: и книга «Откровения» опять, 20 глава, жуткое скопление, бездна и прочее, прочее. И 21 глава опять красота.
2: Опять
1: то есть
2: красота.
1: Вы имели вот, вот это в виду,
2: да.
1: Правильно? Ну тогда это можно назвать. Инклюзив.
2: Можно, да?
1: Конечно.
2: Я рад. Хорошо. Смотрите, не вдаваясь вот в богословие там, о вот мятежнике, который там, поднял восстание против Бога, но интересно, что Бог из ничего, ex nihilo, да, вот есть планета, он творит жизнь. И жизнь, она пригодная, она вот красочная, интересная, здорово все, прекрасно. И то есть появляется этот мятежник, и вот вся наша история развивается, вот представлена в Священном Писании. То есть вот этот мятежник, вот эту планету, опять ее вот возвращает вот в этот, в бездну, то есть вот в непригодность. Интересно, даже те слова в греческом используют, ну вот в Септуагинте, если в Ветхом Завете, в книге Бытия, и в греческой, в Новом Завете. Абусос, бездна, абусос. То есть Бог из абусов творит жизнь, и дьявол возвращает вот в абусос, тоже вот в бездну. Но в том случае Бог дает жизнь, творит новую планету, и в этом случае Бог возвращает планету. Очень важный принципиальный момент, Александр. Вот мы говорили о цикличности, и вот здесь есть вторая точка зрения. Это линейное представление истории, которое представлено вот в Библии и представлено как в монотеистических религиях. Но вот я вот выделяю вот христианство, да. В Библии вот эта линейность, вот нет, вот присутствует, как это сказать, абсолютная необратимость, вот что вот упала эпоха, развалилась, пришла катастрофа, изменился ритм какой-то космический, и опять все заново что-то творится. Нет. Бог сотворил, но произошло грехопадение. В этом грехопадении Бог открыл план спасения, произошло искупление. Пришел сам Христос, Бог во плоти, и отдал себя в жертву, чтобы подарить человеку спасение. Дьявол это все разрушает, все это уничтожает, приводит не в пригодность. И Бог вновь, заново творит новую планету. И все. И больше нет цикличности. Понимаете, линейно есть точка А, есть точка Б. Вот оно, линейное измерение истории. В отличие от этого языческого представления. Я не говорю уже о том наборе вот этих мифических представлений о богах, которые женятся, убивают и развратничают и так далее, и так далее. То есть здесь очень важный аспект. Тот Бог, который представлен в Священном Писании, с ним можно выстраивать взаимоотношения личные. Мы не просто теоретически понимаем вот эту линейную историю, и человек такой сидит современник и говорит, а, мне лучше цикличное. Там глядишь, я там сегодня там, кого-нибудь там, в божью коровку превращусь.
1: А завтра баба.
2: А в баба, да, если вспоминаю там песню Владимира, Семеновича. Да. В Библии представлен Бог личностный, с которым человек выстраивает отношения. Из-за этого человека сам Иисус Христос пострадал. Человек молится и общается, и не просто теоретическое у него представление, у него есть ожидание, надежда есть, то, что в этом мире изменится. И он живет уже сегодня в этой жизни, несмотря на то, что происходит в мире политическом, в природном, в пандемии и так далее, он знает, что все придет к лучшему в этих отношениях.
1: Спасибо, брат Олег, мы исчерпали наше время. Благодарим вас за интересный экскурс, за библейскую, озвучивание библейской позиции. Дорогие друзья, существует много представлений относительно конца света, но главное, что нам нужно знать, что у света есть начало, у нашего мира есть начало и есть конечная точка, цель. И в зависимости от того, какой выбор в течение нашей жизни мы сделаем, от этого будет зависеть, что произойдет с нами в конце. Либо мы будем жить вечно, благодаря Иисусу Христу, приняв Его искупительную жертву, либо исчезнем навсегда. Примите Господа, следуйте за Ним и живите по Его Слову. И пусть Господь благословит вас. Всего доброго. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова программа «Мужчина и женщина». Я ей безразличен. Она не нуждается во мне, как в мужчине. Я с ней не чувствую себя настоящим мужчиной. Такие эпитеты можно часто услышать и от мужчин, потому что и они разочаровываются в своей сексуальной жизни. Что доводит мужчину до такого состояния отчаяния? Природа мужской сексуальности. Это тема нашей сегодняшней программы. Я очень рад представить вам, дорогие друзья, нашу гостью Людмилу Федоровну Верлан, которая много лет занимается консультированием в области семейной психологии. Людмила Федоровна, добрый день.
2: Добрый день, Александр.
1: Итак, мужская сексуальность – это нечто совершенно не похожее на сексуальность женщины. Что в интимной близости мужчине важно прежде всего?
2: Если женщина любит ушами, то мужчина любит глазами. И самая распространенная женская ошибка – это в том, что она перестает следить за собой. Девушка, когда она проходит через период ухаживания, естественно, старается очень хорошо выглядеть, она старается красиво быть одетой, быть привлекательной. Ну а затем, когда начинается быт, особенно когда появляется ребенок, когда, может быть, даже после беременности как-то тело теряет в ту форму, она все это списывает действительно там на роды, на кормление, когда мама кормит грудью, то естественно, что она тоже как-то не так выглядит. Но вместе с тем она может быть Мадонной в это время. Это реально. Только она должна захотеть. Потом еще очень такая большая распространенная ошибка, особенно если достаток не очень большой в семье. Естественно, что мама в первую очередь думает о детях, она думает о муже, она думает о том, чтобы накормить семью, она считает, что что-то купить себе там новенькое или как-то обновить свой гардероб или даже нижнее свое белье как-то поменять. Оно может быть уже застиранным, оно может быть таким уже и даже заплатанным, может быть, где-то как-то так. Женщина в силу своей жертвенности, она считает, что самое главное – это семья должна быть там и хорошо одета, и накормлена, и в доме должно быть уютно и хорошо. А себя она отодвигает на задний план. Это очень большая ошибка. И мужчина, естественно, что он, он, может быть, и ценит эту женскую жертвенность в какой-то мере, может быть, он понимает, но не всегда мужчина понимает, потому что для него очень важно, чтобы женщина была привлекательна. И он даже не задумывается над тем, что это какая-то жертва с ее стороны. Он видит то, что видит. И естественно, что зачастую такой неряшливый женский вид, он не вызывает у мужчины желания интимной близости. Для него это важно все-таки, чтобы женщина была сексапильна. И даже мы знаем, что Бог об этом говорит. Женщина должна уметь расставлять приоритеты. И для женщины главное, это самый близкий круг близости, это она и Бог. То же самое касается и мужчины тоже. Это касается, в общем-то, обоих. Первое – это человек и Бог. Потом это муж или жена. Потом только дети. А потом родители, все остальные. Очень в многих семьях эти приоритеты, они смещаются. Женщина, она, может, как-то выстраивает свои отношения с Богом, поскольку очень многие женщины жалуются, что у них просто не хватает времени для отношений с Богом. И для себя тоже не хватает времени. Все время уходит на мужа и на детей. Женщина о себе забывает. Это приводит к тому, что у мужчины начинается охлаждение. Потому что для него это очень важно.
1: Есть такое понятие, как сексуальная самооценка мужчины. Что это такое и какова ее природа? Как формируется эта сексуальная самооценка мужчины?
2: Ну, она тесно связана вообще с самооценкой мужчины. И мужчины, это, можно сказать, даже это отдельная тема, это, наверное, тема отдельной передачи, что происходит с мужчиной сегодня. Зачастую мужчина бывает унижен женщиной, начиная от матери. Как правило, женщина, когда она беременеет, когда она носит ребенка, у нее создается некий образ того ребенка, кем она хочет его видеть. И особенно если это мальчик, девочка, это понятно, это вроде как ее подобие. А когда она носит мальчика, ей тоже хочется, чтобы мальчик был девочкой. Каждая мама, это за редким исключением, когда женщина понимает, что мальчик должен быть мужественным, что он должен лазить там по деревьям, что это естественно, что он рвет брюки.
1: Штаны.
2: Да, что он рвет брюки там и портится у него обувь, и горит все на нем. Мало кто из женщин приходит в восторг от этого. И отдает отчет, что это, в общем-то, естественно, мужская потребность. Бегать, прыгать, там, набивать себе шишки. Естественно, что женщина сразу же, как мать, как любящая мать, она реагирует по-другому. Естественно, ей жалко ребенка, она начинает ругать, но опять ты туда, не туда залез, опять ты прыгнул не оттуда. То есть ни одна женщина не скажет, что какой-то у меня мужественный, какой-то молодец, что ты вот оттуда прыгнул и чуть не сломал себе шею. Но это противоестественно. И мальчик, в общем-то, с самого раннего детства начинает чувствовать давление со стороны женщины и понимать, что не соответствует ее ожиданиям. Потому что каждой женщине было бы, наверное, приятнее, чтобы мальчик был таким тихим, спокойным. Ну, есть такие мальчики, но таких меньшинство все-таки. Чтобы он где-то там сидел в уголочке с книжкой, чтобы он там был ее помощником, особенно если одни мальчики. Если женщине приходится вести хозяйство, где у нее муж, еще там двое или трое сыновей, и она одна среди этих мужчин, естественно, ей хотелось бы, чтобы мальчики ей помогали. И мальчик растет с этим несоответствием. В детском саду, естественно, что воспитательница тоже не в восторге от мальчика с такими мужественными проявлениями своего мужского характера. В школе опять-таки то же самое. Мы говорили о том, что вот совместное обучение мальчиков с девочками тоже приводит к тому, что девочки унижают мальчиков, потому что они менее развитые, они менее понимающие. В лучшем случае мальчик получает книгой по голове, если начинает ухаживать за своей сверстницей. Это в лучшем случае. А в худшем случае это и оскорбление, и унижение, и так далее. Потому что девочки-сверстницы заглядываются на мальчиков, которые на 2-3 года старше. Это все унижает самооценку мужскую, подавляет его внутренний мир. И он понимает, что он не соответствует женскому требованию. Потому что в основном он растет среди женщин. Папы либо вообще нет, либо папа на работе с утра до самого вечера. Он уходит, когда мальчик спит, и приходит, когда он уже спит. То есть мало очень общения с мужчиной. И мужская самооценка, она падает очень низко. И естественно, что и сексуальная самооценка тоже зачастую бывает не на высоте, потому что среди своей компании мужчины, как правило, преувеличивают свои сексуальные возможности и свои сексуальные победы. И такой неопытный юноша, он начинает комплексовать, ему кажется, что у него никогда так не получится. Потом размер члена, это тоже фантазии, это не соответствует действительности, но многие мужчины, у которых физиологически этот орган, он не таких размеров, как ему хотелось, они начинают комплексовать. Если девушка по своему такому неразумению и непониманию того, что во время возбуждения всегда мужское достоинство увеличивается намного в размерах, и так Господь создал, начинает вдруг там отпускать какие-то колкости по отношению размера, то это, естественно, унижает мужчину, и он начинаются у него страхи, и это может даже привести к импотенции или к ослаблению вообще мужского либидо. Это очень важно. И женщина должна об этом знать. Она должна, наоборот, поднимать мужское достоинство, она должна поднимать его самооценку, она должна хвалить его, она должна подчеркивать его достоинство, благодарить за то, что он делает, высказывать свое восхищение тем, что он делает, помогать ему. Для мужчин очень важно, когда женщина говорит ему, какие там зоны ее больше возбуждают, потому что мужчина тоже не может это считать. И если женщина открыта и говорит своему мужу о том, что ты знаешь, вот здесь мне так приятно, мне очень приятно, когда ты именно вот это делаешь. Для мужчины это очень важно. И ему очень важно, чтобы она во всем поддерживала его самооценку. И естественно, что во время полового акта или там вот именно интимной близости мужчине очень важно, чтобы женщина говорила о том, что она чувствует, чтобы она его благодарила, чтобы она говорила о том, что это настолько здорово, ты мне такой замечательный, мне так с тобой хорошо. Для мужчины это тоже очень важно, хотя он менее расположен к разговору, тем более во время интимной близости он вообще немногословный. Ему очень важно, чтобы женщина ему об этом говорила. Для него это ценно.
1: Скажите, что охлаждает сексуальное желание мужчины больше всего?
2: Придирки. Женские придирки, женское недовольство, женское возмущение, женское наказание отказом от интимности. То есть это очень распространенная женская ошибка, когда женщина, она просто наказывает мужа за что-то. И бывает даже, что она не объясняет. Она вот нет, и все, я не хочу. Ты недостоин, ты не заслужил. Там, такие вот вещи. Естественно, что это очень сильно унижает мужчину и, естественно, ему не доставляет радости это. И его желание, конечно, ослабевает. Унижение мужчины. Вы знаете, что даже Соломон при всей своей мудрости и при таком огромном количестве жен, он все равно подчеркнул, что сварливая жена – это что капель за шиворот. Ни один мужчина не переносит этого женского такого вот ворчания. Это вот полностью вот выбивают из колеи. Я даже помню как-то так, но я никогда, я благодарна Богу, что никогда в жизни ни разу не упрекнула мужа ни в чем и не ворчала. Это слава Богу, это, я благодарна Богу за это. Но как-то так вот я тоже говорю, слушай, ну вот что бы ты делал, если бы тебе палась вот другая жена, которая бы там тебе... Он говорит, я бы ничего не делал. Я просто собрал бы вещи, молча ушел бы. То есть для мужчины это очень тяжело переносить эти вещи. А, к большому сожалению, многие жены этим страдают. Да, вот. Ему кажется, что если она будет пилить мужа, если, вот, по ее мнению, он бревно, которого надо пилить, то получается, что это бревно это просто рассыпается, скорее всего.
1: Ну, а как же высказывать тогда, допустим, какое-то свое неудовольство мужчине?
2: Дело в том, что есть много техник, как может женщина и свое недовольство высказать, и свою точку зрения высказать, не унижая мужа при этом. Это нельзя же, существует такая поговорка, народная поговорка, перейди с мужем дорогу там, где хочет он, а потом его поведешь туда, куда хочешь ты. Это очень, это не манипуляция мужчиной. Главное, что женщина должна понять, и это должно быть не показное. Мужчина должен понимать, что да, женщина его уважает, считается с его мнением. Это очень важно. И если он понимает это, то ему тогда не составляет труда сделать даже то, что, может, женщина просит, и которое даже не совпадает с его пониманием. Элементарно. Допустим, женщина знает, где она хочет поставить плиту, но она понимает, что плиту купил муж. Может быть, даже сделал ей подарок. Если она будет наставить, вот поставь именно сюда, мужчина это будет восприниматься как действительно, как неуважение. Вот он ей сделал подарок, он считает, что плита должна стоять, допустим, вот в этом углу. Женщина говорит, спасибо тебе большое, но ты видишь, там форточка. Она просто обращает его внимание. Почему? Она не говорит, что это мне плохо, она его обращает внимание. Видишь, форточка. Я буду стоять у плиты разгоряченная, мне надует спину. Он понимает, да, действительно, правда. Ну, тогда поставь здесь. Понимаете? Вот. То есть, она, может женщина сказать, ты что, не видишь, что здесь форточка? Ты не понимаешь, что меня надует? То есть, это будет унижение мужчины.
1: Да, совершенно разный тон.
2: Да. И тон, и обхождение, и обращение к мужчине. И одно, и другое имеет место быть. Но ведь очень важно, как ты преподнесешь, унижая человека, либо давая ему просто понять. И очень важно говорить о том, что ты чувствуешь. То есть женщина просто говорит, я тебе благодарна, я понимаю, что ты заботишься обо мне, ты купил мне эту плиту. Но если я буду здесь готовить, ты ж прекрасно понимаешь, что это я буду там разгоряченная от огня, а тут форточка, если будет открыта, а форточка должна быть открыта, если газовая плита стоит. То есть это однозначно должно быть открыто. Значит, мне будет плохо. И мужчина понимает, да, его не унизили. Он идет навстречу женщине, и это во всем так. А тем более, когда идет речь об интимных отношениях. Одно дело, женщина говорит, опять ты вот не дал мне спать, опять ты меня будешь и не даешь мне возможность выспаться. Другое дело, женщина говорит, ты знаешь, дай мне возможность отдохнуть, и потом я буду в твоем распоряжении. Ну, понимаете, то же самое. Только если оно говорится с другим подходом, оно дает мужчине понять, да, что он дорог, он желанен, но сейчас

0: а заснуть. Скорее всего, наверное, все-таки что?
1: Ну, наверное, потому что наступает какая-то разрядка, снятие стресса.
0: Расслабление, да?
1: Расслабление, вот да, mm-hmm. пожалуй, так.
0: Естественно, что мужчина, получив удовольствие, расслабившись, ощутив себя вот в тесном таком отношении с любимой женщиной, после этого ему хочется просто поспать. И это естественно, это нормально. Но, как мы уже с вами говорили в предыдущей передаче, что если мужчина любит женщину, он понимает, что для женщины это недостаточно, то он будет делать все для того, чтобы женщина сначала уснула. И мудрая женщина, даже если мужчина сразу уснул, она не будет его будить и говорить, это что, на самом деле мне плохо. Она может ему очень тактично на следующий день сказать, мне бы так хотелось, чтобы ты все-таки меня еще поласкал бы. То есть, опять-таки, женщина имеет на это право, но вот именно подача может отличаться. И от этой подачи зависит, насколько хорошо будет обоим.
1: Скажите, пожалуйста, что мужчине нравится вот, в женщине больше всего?
0: Больше всего нравится нежность, соучастие. А потом ему очень хочется, чтобы женщина тоже проявляла инициативу. Естественно, что лежащее бревно мужчину не устраивает. Надо женщина, чтобы тоже проявляла и говорила о своем желании. И она проявляет инициативу в том, чтобы ухаживать и опять-таки ласкать те эрогенные зоны мужские, чтобы доставлять максимум удовольствия. То есть мужчина тоже хочет, чтобы женщина доставляла ему удовольствие по полному максимуму. Но вы знаете, что этого хочет и Христос тоже. Желание Христа – это помочь окружить чувства мужчины и женщины любовью, посвящением друг другу. И чутко направить то русло, чтобы оно стало предметом красоты, источником энергии и удовольствия для обоих. И мое желание тоже, чтобы мужчина и женщина получали максимум удовольствия от того, что они рядом друг с другом.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна. Ну что ж, дорогие друзья, мы поговорили о мужской сексуальности. Она кардинально отличается от женской. И для того, чтобы научиться получать удовлетворение, может быть, стоит чаще говорить друг с другом о своих потребностях. Всего доброго и до свидания.

0: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Контрасты души. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Ну, сегодня, я думаю, вопрос прямо по вашему профилю непосредственно, потому что мы будем говорить о религиозном экстремизме. Я не знаю, насколько вам приходится взаимодействовать с экстремистскими религиозными организациями, но тем не менее, вот вы входите вот в совет по общению с представителями других религиозных организаций. Как там дело с экстремизмом-то обстоит?
2: Ну, конечно, я никоим образом не связан с экстремистами, я против религиозного экстремизма, но тема действительно очень актуальна. Вот, я думаю, что более широко можно об этой теме говорить как о том, можно ли обращать в свою веру при помощи насилия или утверждать свою веру при помощи насилия. Вот в чем ведь проблема экстремизма, согласитесь.
1: Не, ну, естественно, экстремизм, по сути, в своем проявлении, это убей неверного, что называется. То есть, либо ты становишься таким же, как я, либо тебе не место, как бы, на одном земном шарике со мной.
2: Совершенно верно. И я хочу сказать, что это тема, она стара как мир. Потому что, например, Каин убил Авеля именно исходя из религиозных убеждений, потому что Господь, написано, принял жертву Авеля, а его жертву не принял. И вот для того, чтобы как бы отомстить и вот, значит, своего соперника на религиозном как бы поле удалить, он убивает своего брата. Можно так интерпретировать эту историю, можно же? Вот. Или, например, история противодействия Иакова и его брата Исава. Там тоже, в общем-то, по религиозной части, потому что они боролись за духовное первенство, как бы, значит, в семье. И, значит, гонения там со стороны Исава произошли на религиозной, в том числе, почве. Иосиф, например, история, когда он получал сны от Господа, а братья его заревновали, и за эти сны его продали в рабство, потому что они, видимо, считали, вот он от Бога получает что-то, а мы не получаем. Опять та же тема. Решили избавиться от своего соперника вот, на религиозном поле.
1: То есть проблема стара как мир, а решение
2: до сих пор нет. Стара как мир, да. И если мы говорим уже о христианстве, то, в общем-то, и Христос говорит, как гнали меня, так будут гнать и вас. По отношению к Иисусу Христу как раз был проявлен религиозный экстремизм. Да, то есть его послали на казнь за его проповедь.
1: Но интересно, что в случае со Христом религиозный экстремизм по отношению к нему был проявлен со стороны действующих органов власти.
2: Совершенно верно. Со стороны даже, можно сказать, фарисеев, да, вот, духовного сообщества того времени. Официальной, как бы, официальной религиозной организации того времени, да, вот так скажем. Да, безусловно. Но в мире сегодня существует как бы сообщество и страны, в которых к власти приходят экстремистские организации. В частности, вот этот Даиш или ИГИЛ на Ближнем Востоке, в Сирии. Вот. Они пытаются создать свое государство, экстремистское государство. Это очень большая опасность, безусловно. Но больше, как бы, в нашей стране экстремизм проявляется в различных террористических актах, например. Ну, не только в нашей стране, вот в Европе сейчас. Когда религиозные люди, наверное, движимые борьбой за нравственность, я не знаю, как они обосновывают свои поступки, но я вот слышал такое обоснование, что так они борются с нечестивыми. Вот, мол, страны Запада развратились, там у них наполые браки появились, эвтаназия, там наркотики. Вот, и эти религиозные, в кавычках, люди, они пытаются таким образом бороться вот с этим грехом, взрывая это общество. Так вот. И, причем это не образно, а буквально взрывает это общество. Почему я сказал в кавычках «религиозные люди»? Потому что я не считаю, что эти люди по-настоящему верующие. Как правило, те люди, которые попадают в экстремистские организации, они в религиозном смысле невежественные люди. Они не читали ни Коран, ни Библию, ни другие какие-то священные тексты. Их легко обмануть и легко втянуть в такое сообщество. Если бы они читали священные книги, если бы они читали Библию, то, конечно, они не попали бы в террористические организации, такие люди, потому что Библия проповедует о любви. Христос никогда не призывал бороться со злом при помощи оружия. Наоборот, он сказал Петру, даже когда он пытался его защитить в Гефсиманском саду, вложи свой меч в ножны. Вот, то есть Христос ясно и четко сказал, что ни в коем случае не применяйте оружие для того, чтобы восстановить там какую-то справедливость, и тем более для того, чтобы утвердить свою какую-то веру, да, свои убеждения.
1: Вот. Ну, знаете, тут такая интересная ситуация получается, что, с одной стороны, какие-то экстремистские организации, их, в принципе, несложно выявить и по их деятельности, и по их скрытности, и потому что они действуют, как правило, ну, из-под тишка, как-то еще что-то. То есть их, может быть, сложновато найти, но когда ты их находишь, определить, экстремистская это организация или нет, не составляет большого труда. Есть для этого специальные органы, проводят исследования, экспертизы. Проводят экспертизы, да, и все это определяется. И после этого мы можем тогда ну, какие-то меры воздействия сделать, изолировать ли, там, запретить или еще что-то. Но ведь если взять ту же ситуацию со Христом, он-то пострадал от тех лидеров, которые были у власти, и если посмотреть, допустим, оценить их как религиозное общество, они не были экстремистским религиозным обществом. Да, у них были определенные там какие-то свои законы, может быть, странные для других или для понимания других, но тем не менее они по сути своей религиозной, то есть экстремистским обществом не были.
2: Ну, экстремисты сами себя не считают экстремистами, они считают себя борцами за веру. Я не видел, чтобы экстремисты сами себя называли экстремистами. Наоборот, в этом проблема. И я думаю, что фарисеи и саддукеи, которые отправили Иисуса на смерть, они тоже думали, что руководствуются общественным благом.
1: Да, и при этом все общество поддерживало их. Вот в чем беда-то получается.
2: И большинство общества их поддерживало тогда.
1: Сейчас у нас ситуация
2: сейчас
1: такая, что,
2: другая ситуация.
1: Да, что у нас экстремистские организации, их, в принципе, никто не поддерживает. Только те, кто как бы, ну, попал под их влияние, такой порочный, они зомбирован там либо, или еще каким-то образом он у них под влиянием. А так-то все общество их, наоборот, осуждает, сторонится, пытается не попасть. То есть это...
2: Ну и в чем вопрос?
1: А вопрос-то заключается именно в том, что среди существующих религиозных организаций, которые действительно существуют, действительно зарегистрированы, проводят
2: там, ну, официальные.
1: Свою официальную, да, то есть те религиозные организации, которых никто не считает экстремистскими, они являются таковыми или нет? Может ли такое быть, что завтра среди них появятся те, которые будут гнать всех остальных?
2: Может такое случиться. Но, может быть, не в той форме, в которой, вот, о которой мы говорим, там, не в плане там, террористических актов. Вот. Очень часто сегодня представители религиозного большинства, так назовем, значит, пытаются через там, средства массовой информации, да и, в общем-то, через чиновников различного уровня и через судебную систему ограничить права так называемых религиозных меньшинств. Угу. Всегда в обществе есть какое-то религиозное большинство, да?
1: Ну, хочешь, не хочешь.
2: А есть как бы те группы населения, которые придерживаются других религиозных воззрений, но которых меньше. И вот тех, которые больше, они пытаются как бы использовать силы власти, там, значит, государства для того, чтобы подавить тех, которые меньше. Вот в этом,
1: но ведь это уже да, определенные это, признаки экстремизма.
2: Ну, конечно, это вот как раз и есть движение в этом направлении, потому что ты при помощи силы государства, там, скажем...
1: Или свое какое-то влияние там, на общество.
2: Да, или там, при помощи законов, там, попытки как бы, вести какие-то законы ограничительные, пытаешься продвинуть свою веру, а при этом как бы ограничить возможность религиозного выбора для других людей. Вот. Это, конечно, существует, и это плохо, я считаю. Особенно для России, потому что, я еще раз повторю, Россия многонациональная, многоконфессиональная страна. И, в принципе, если посмотреть на историю, то Россия всегда формировалась в прошлом как страна, уважающая религию тех народов, которые ее составляли.
1: Как-никак, уже столько времени сосуществуем, да, пока еще
2: мирно
1: не перебили друг друга.
2: Да. Мирно существовали. Ну, конечно, если исключить советский период, когда вообще религия отвергалась и преследовалась любая религия. Вот я говорю, значит, о истории России еще до советского периода. Вот. Поэтому здесь особенно для нас, для нашей страны, имеет большое значение, чтобы мы научились уважать верование других людей, веру других людей, чтобы ни в коем случае не пытались обратить других людей в свою веру при помощи какого-то аппарата насилия, механизма насилия, насилие.
1: Ну вот первый вопрос, который сразу надо бы как бы обосновать, отсеять его, чтобы перейти к более сложным, это вопрос вообще перехода из одной веры в другую. Насколько это вообще нормально, приемлемо ли это? Вообще, в принципе, переход из одной веры в другую.
2: Я думаю, что, конечно же, свобода религиозного выбора – это основополагающее право человека. И если бы не было такой свободы у человека, то Авраам никогда бы, скажем, не стал отцом всех верующих, как в Библии написано. Потому что Авраам в своей, то есть он вырос в какой семье? В семье идолопоклонников. Они поклонялись там местным божествам, местным идолам. И когда к нему явился Господь, он пришел к своей семье Авраама и сказал: «Я меняю свою религию». Угу. Вот на тот момент это именно так звучало. Вот. И если бы, как бы нельзя было бы менять религию, то есть если как бы считать грехом саму смену религии, то в таком случае Авраам что, был неправ, когда он выбрал Бога, а не этих языческих богов? И там дальше в Библии везде говорится о религиозном выборе. Иисус Навин, например, он перед народом выступает и говорит: «Изберите себя ныне, значит, кому служить. Служители богам отцов ваших, которые жили там, вот, как предки Авраама, да, либо служить Господу. Я и моя семья выбираю, сделаем свой выбор. Мы будем служить Господу». То же самое и Христос проповедовал. «Сделайте свой выбор. Я предлагаю вам истину. Придите ко мне, — говорил Христос, — все труждающиеся, обремененные. Придите ко мне». Он призывал, то есть, сделать свой выбор определенный, религиозный. И это, в принципе, нормально.
1: Но если делать выбор нормально, то с какого возраста мы можем говорить о том, что человек делает свой сознательный выбор? Потому что у нас же ситуация какая получается, что люди вырастают в обществе, вырастают в семьях, и семья, естественно, будучи, допустим, приверженцем одного какого-то вероисповедания, они воспитывают своих детей в этом вероисповедании. У детей в итоге, к моменту того, когда они вырастают для получения какого-то сознательного выбора, как правило, этого выбора уже не остается. Редко кто из них меняет свою религию куда-то еще. То есть они либо остаются в этом веровании, либо, если они разочаровались, то они, как правило, разочаровываются в религии в принципе и уходят вообще в никуда, если говоря в религиозном смысле слова.
2: Не, ну, конечно, религиозное воспитание имеет большое значение для будущего, религиозного будущего человека.
1: А религиозное воспитание не является ли насилием?
2: Ни в коем случае. Религиозное воспитание не является насилием. Потому что религиозное воспитание проводят родители, это их выбор. Они отвечают за ребенка, за его воспитание. Когда ребенок вырастает, он уже может выбирать. Вот если когда ребенок вырос, его начинают ограничивать уже в религиозном выборе. То есть он воспитывался в одной конфессии, вырастает и выбирает как бы другую религию для себя или другую конфессию. И тут вдруг против него ополчаются родственники там. Значит, проклинают его, там, всячески, значит, оскорбляют. Вот это уже будет насилием. Взрослый человек сделал свой выбор. А пока он ребенок, он не делает свой выбор, ему родители этот выбор предоставляют. Вот они его воспитывают так, как они видят, да, как они...
1: То есть родители за него фактически делают
2: фактически
1: этот выбор?
2: Фактически, да. Именно поэтому, вот по моей вере, по моим религиозным убеждениям, человек должен заключать завет с Богом, то есть принимать крещение, уже во взрослом возрасте, когда он осознанно делает свой религиозный выбор. Вот. Если это делается в младенчестве, например, или там маленьким, вот, какие-то обряды проводятся над ребенком. Вот. Ну, кто-то верит, конечно, так. Я ни в коем случае не хочу обидеть ни веру кого-либо из наших телезрителей. Но я считаю, что это неверно, потому что в этом возрасте ребенок еще не делает. За него это делают родители, там, крестные родители, да, или буквально вот родители.
1: То есть, получается, выбор за него сделали, а по факту, а кем он уже является?
2: Да.
1: Интересно, что потом, когда он действительно вырастает, его ставят перед фактом, а что ты собрался выбирать, ты уже являешься частью вот той или другой
2: там. Совершенно верно. Вот понимаете, когда вот такое происходит, насилие, да, над ребенком, то может произойти ведь обратная реакция, понимаете? Вот я вам приведу пример из нашего прошлого, из истории нашей страны. Когда в конце XIX века обер-прокурор Победоносов тогда был, Константин Победоносов, стали в каждой школе, земской школе, вводить уроки закона Божьего и насильно учить детей религии, угу. пусть добрые, хорошие, там, и, как говорится, традиционные, но стали это делать насильно, то реакцией на это было то, что произошла одна революция в 1905-1907 году, потом вторая, и эти уже подросшие дети, они сами стали рушить храмы этой религии.
1: Вы считаете, настолько взаимосвязано?
2: Да, я считаю, что это взаимосвязано, потому что было проявлено некое насилие. Религию насаждали. Угу. Религию нельзя насаждать. Ее можно только проповедовать. И проповедовать при помощи любви, при помощи уважения к мнению других людей. И по-другому нельзя. А если ее пытаться насильным образом искоренить? Знаете, вот мне история нравится. В Евангелии от Луки записано в 9, по-моему, главе Евангелия от Луки, когда Христос проходил через селение Самарянское, ученики пошли для того, чтобы приготовить для него место ночлега, чтобы приготовить ему пищу, а самаряне его отвергли. Потому что между самарянами и иудеями тогда шла именно вот религиозная такая вражда, да? И по религиозным убеждениям...
1: Полное непринятие было.
2: Непринятие, да, когда они узнали, что это иудеи вот путешествуют, да, в Иерусалим, они просто выгнали учеников. И вот ученики приходят к Иисусу и говорят: «Господи, вот смотри, так вот нас выгнали, так поступили». На Востоке это вообще считается грех, да, если паломника выгнали. «Хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» То есть они говорят: давай мы их насильно как бы уничтожим, и тогда проблемы не будет. Вот. Потому что они неправильно верят, они неправильно поступают. Да. Но смотрите, какой ответ дает Спаситель. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». Вот смотрите, Христос нам подает пример. Да, это был неправильный поступок со стороны самарян. Это, может быть, даже был грех с точки зрения культуры того времени, не принять паломников, там, их выгнать. Вот. Да, самаряне неправильно верили, они искажали Священное Писание, мы знаем историю этого народа. Но Спаситель не стал применять к ним каких-то насильственных действий, а он просто дал им время для того, чтобы они услышали его проповедь и обратились к нему добровольно, и полюбили его. И в конечном итоге это и произошло. Вот я думаю, что это хороший пример для взаимоотношения с другими религиями и конфессиями.
1: Благодарю вас. Действительно, как в Священном Писании написано: «По плодам их познайте их». Смотрите на то, как действуют те или иные религиозные организации, смотрите внимательнее, прежде чем связываться с той или другой.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

мне, Господи, открой мне, как доброе извлечь из боли, как слезы превратить в улыбку и как учиться.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
0: Кто

0: Привет, ребята.
1: Марк, я смотрю, ты не теряешь времени даром. Уже какую-то поделку мастеришь.
0: Что ты на этот раз нам приготовил?
2: Нет, Настя, я не поделку мастерю. Это я себя в порядок привожу.
1: Марк, у тебя рукав от кофты отвалился.
2: Ну вот опять. Он не отвалился, мне его дедушка один оторвал.
1: Дедушка?
2: Ну да, когда мы с Колькой и Витькой брали вражескую крепость.
1: Подожди, подожди, Марк, а что, дедушка на стороне врага воевал, что ли?
2: Ну, не совсем. Понимаешь, Настя, мы построили две крепости. Колька сказал, что мы с Витькой еще малявки, а он на 2 года старше нас. Поэтому он генерал, а мы солдаты, и все его приказы выполнять должны.
1: Ну, Марк, что ж делать, какая же армия без солдат?
2: Вот мы и стали с Витькой солдатами. Тут Колька приказал нам брать штурмом вражескую крепость. Но как только мы к ней подбежали, нас оттуда вражеская армия стала забрасывать колючками и обливать водой. Колька сказал, что нам надо отступать. Но тут же отдал новый приказ, что нам надо брать камни и бомбить крепость издалека.
1: Ого, так и покалечить кого-нибудь можно. Вы что, и этот приказ выполнили?
2: Не, мы отказались. А Колька сказал, что раз он генерал, и мы должны выполнять все его приказы, а если не будем, то мы трусы. А я сказал, что главнее всех генералов Бог. Я в первую очередь его слушаюсь. Бог велит выполнять только добрые приказы.
1: Угу.
2: Тут Колька взял камень и как кинет его во вражескую крепость, но попал в окно. Окно разбилось, а Колька скрылся.
1: А потом пришел хозяин разбитого окна, да?
2: Не пришел, прибежал. И как начал нас с Витькой трясти, у меня аж рукав оторвался, пока мы ему все объясняли.
1: Бедный дедушка. Ему надо было помочь стекло-то вставить.
2: Я тоже бедный. Мне рукав оторвали.
1: Ну, твой рукав, Марк, я быстро пришью. Главное, что ты остался послушным Богу. А значит, все у тебя будет хорошо. Марк. А ты помнишь, какие чудеса происходили с людьми, которые тоже брали вражескую крепость, но при этом оставались послушными Богу?
2: За правду. А теперь об этом узнаете и вы, ребята.

0: История произошла давным-давно, когда народ Божий вышел из плена в новую землю, которую Бог пообещал ему.
1: На его пути был город Иерихон, окруженный высокой крепостью. Жители этого города не были послушными Богу и не захотели впустить его народ.
0: Тогда Господь сказал вождю народа Божьего: «Никто не устоит пред тобою, только храни и исполняй закон мой».
1: То есть будь мне во всем послушным, и тогда ты победишь.
0: Верно, Марк. После этого вождь народа Божьего послал в город двух лазутчиков, чтобы они выведали, много ли в городе вооруженных людей и как можно преодолеть стены крепости.
1: А в это время царь Иерихона узнал, что в его город проникли лазутчики, и отдал приказ поймать их.
0: Стража повсюду искала этих людей, но не нашла. А они были в доме девушки по имени Раав.

0: Она спрятала их на крыше своего дома, потому что знала, что Бог этих людей совершает великие чудеса и хотела быть послушной ему.
1: Когда стража ушла, лазутчики покинули дом Раав, но пообещали ей, что помогут позже за то, что она спрятала их.
0: А в это время народ Божий ожидал вестей из города. И вот, наконец, вдалеке показались лазутчики. Когда они подошли, то рассказали, что стены города Иерихона неприступны.
1: Тогда Бог объяснил вождю народа Божьего, как взять город. А вождь дал приказ народу, и послушный народ стал в точности исполнять повеление Бога.
0: Каждый день народ Божий обходил крепость один раз в полном молчании.
1: Только священники, которые шли после воинов, трубили трубами. Так они делали целых 6 дней.
0: А в 7-й день народ встал очень рано и обошел город не один раз, а целых 7. Им, наверное, очень хотелось поговорить. Трудно ведь целый день ходить по жаре и ни одного словечка не вымолвить.
1: Конечно, трудно, но они были послушны Богу. А он велел им воскликнуть громким голосом только после того, как священники затрубят трубами в 7-й раз.
0: И когда в 7-й раз затрубили трубы, весь народ закричал изо всех сил. Произошло настоящее чудо. Стены города рухнули.
1: Взаправду, так и было. Из всего города спаслась только девушка Раав и ее родственники.
0: Вот так Бог помог взять неприступную крепость народу, который слушался его. Знаешь, Надь, мне кажется, что Колька никогда не слышал эту историю. Значит, бы он знал, что любую крепость можно взять, только когда Бога слушаешься.
1: Теперь ты можешь рассказать ему эту историю. А чтобы было понятней, можно смастерить модель Иерихонской стены.
0: Здорово! А как?
1: Очень просто. Сейчас покажу. Берем альбомный лист и нарисуем на нем стены древнего города. Так. Такая надо быть башня. Кошечка. И здесь тоже такую же башню нарисую. Так, теперь мне понадобится кисточка и краски.

какая крепость у нас получилась. Теперь надо ее вырезать. Самое главное, не забыть оставить по 1 сантиметру с каждого края для склеивания.

0: теперь нужно приклеить ее на лист бумаги, на котором мы нарисуем голубое небо.
1: А еще можно нарисовать солнце, облака и птиц.
0: Хорошая идея, Марк. Давай ты пока вот этим займешься. Вот тебе краски. Кисточка. Пока ты рисуешь, Марк, я возьму лист картона и напишу на нем такие слова. Я Господь Бог ваш.

0: У тебя тоже все готово, да, Марк?
1: Да.
0: У меня тоже. Смотри, что у меня получилось. Теперь с обратной стороны этого листа нужно будет приклеить небольшие кусочки картона. Это будут держатели для того, чтобы этот лист стал устойчивым.

0: Наш держатель готов. Смотри. Мне нужно твое небо, Марк. Давай пока положим сюда. Так. На твоем рисунке, Марк, мы тоже отрезали все лишнее и оставили края по 1 сантиметру для склеивания. Теперь начинаем клеить. Наносим клей на эту сторону и на эту. И приклеиваем нашу иерихонскую стену. Так. И здесь то же самое делаем. И теперь поставим обе части одну за другой.
1: И когда я буду рассказывать Кольке эту историю о том, как народ Божий обходил крепость, на счет 7 я подтолкну наш макет, и откроется надпись.
0: Ребята, если вы захотите рассказать эту необыкновенную взаправдышную историю своим друзьям, то такая поделка вам поможет.
1: И песня тоже.

судьба. Бог важнее, чем генерал, он задание мне дал, я его исполнить рад, точно лучше я солдат. Все задания на пять я намерен выполнять, жить со всеми дружно, слабым буду помогать и, конечно, защищать, хоть и без оружия. Бог важнее, чем генерал.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Ну вот, друзья, и пришло время поговорить с вами о клевете. Приветствую вас, всех наших дорогих зрителей и подписчиков, все, кто сегодня обратили свое внимание на эту очень животрепещущую тему. Постараемся сегодня ее очень так широко развернуть, окунуться в библейский текст касательно понятий и слова клевета, клеветы, клевещущих, клеветницы и так далее, и сделать для себя очень важные выводы, потому что Библия должна нас учить, наставлять, и мы должны, читая эти библейские истории, мысли, мы должны со своей стороны делать серьезные выводы. Итак, первый текст, который хочу сегодня вместе с вами открыть, это притчи, 10 глава, 18 стих. Здесь написано: «Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп». Итак, здесь вроде бы как два таких немножко ложных понятия. Да? С одной стороны, кто скрывает ненависть, у него уста лживые. Так что, надо показывать свою ненависть, если человек не любит другого? Ну, там, как говорит старая история, да, испытывать личную неприязнь. Так надо, наверное, все показать, или все-таки ее нужно скрывать? Нет, конечно, речь идет о том, что когда человек ненавидит и живет вот этой жизнью ненависти, а в глаза улыбается, то он, конечно же, лжет. Потому, как видите, все равно Библия, она учит человека быть искренним. И если ты не испытываешь таких любезных чувств, то и не показывай того, чего нет. То есть, ну и не надо демонстрировать ненависть, потому что другие тексты книги Притчи, например, они очень четко показывают, что если человек демонстрирует свою неприязнь, это тоже глупость. Но дальше он говорит интересную вещь, что кто разглашает клевету, тот глуп. То есть, если человек просто транслирует клевету, он уже относится к категории глупого человека. То есть, передавать непроверенные факты – это глупость. Так говорит мудрый человек. Давайте посмотрим, что говорит, например, энциклопедия, да, о клевете. Клевета – это заведомо ложная, порочащая информация или распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Обратите внимание, что синонимами клеветы есть ложь, обман, вранье, выдумка, наговор. Таким образом, мы с вами сталкиваемся с серьезной проблемой. То есть, это заведомо ложная, порочащая информация или ложные сведения, порочащие честь и достоинство лица, подрывая его репутацию. Для кого-то это не главное, понимаете? Есть люди, которым репутация их, она, ну, в принципе, как? Знаете, как чихнул и дальше пошел. А есть люди, которые очень действительно трепетно относятся к доброму имени, которое созидается годами. Но и вы знаете, интересно заметить, что начало вот этого образа поведения, ложь, обман, вранье, выдумка, порочащая информация, она принадлежит самому первому, как вы понимаете, кому? Это сатана, который был лжец и отец лжи, так его назвал в Иоанна 8:44 сам Иисус. Он сказал, что он отец лжи, он лжец, и он так поступает. И когда он говорит ложь, Христос говорит, он говорит свое. То есть это, ну, как бы, это вот родоначальник лжи. Когда человек другую ложь говорит, да, чью-то, это он транслирует ее. А здесь автор, вот прям самый, что ни на есть, корень. И с другой стороны, пророк Захария пишет, да, то, что он клевещет на Божьих детей и день, и ночь. То есть это его профессия, всегда что-то либо договорить, либо чего-то недосказать. То есть вот она игра, да, где начинается. Вроде бы есть факт, но вокруг этого факта есть очень много разного рода игры. И никуда мы, скажем, иногда от нее даже не можем деться. Поэтому первый, кто, скажем, грех вообще появился, это сатана начинает клеветать на Бога. Вспомните диалог с Евой в саду. Он говорит, а что, правда Бог сказал, что нет какого дерева в саду нельзя есть? Она говорит, да нет, такого не было. Он сказал, от любого, кроме этого. А, ну понятно, он знает, что в какой день, в тот день, когда вы вкусите, вы же станете как боги, он же от вас удерживает что-то важное, вы будете знать добро и зло. Понимаете, да, то есть как диалог разворачивался, это не был такой разговор с роботом, это была хитрость, и Ева, знаете, зародилось сомнение, закралось сомнение, и проросло это сомнение. Она говорит, да, действительно, надо пойти попробовать, и она пошла и попробовала, и результат этого пробования мы пробуем до сих пор. Так вот, что интересно, что когда он клевещет, он испытывает, или как сказать, выигрывает, находит свою выгоду, свои какие-то факты. Вы знаете, я вот проанализировал, что клевета, которую часто люди распространяют, осознанно или неосознанно, это бывает, кстати, и так, она тоже диктуется очень часто некоторыми своими выгодами, да, когда человек, например, общаясь с какими-то другими людьми, в семье ли то, или еще как-то, и вдруг он имеет твердую позицию, что вот это, например, покупать не надо, или вот туда ехать не надо, или вот это плохо. И он как бы подсознательно ищет под свою точку зрения единомышленников, которые могли бы ему это тоже подтвердить. И он охотно с ними общается, когда, например, между делом заходит разговор, ну там, знаете, как лыжи или сноуборд, iPhone или Samsung и так далее. И вдруг человек поддержал его точку зрения, и он уже ему симпатизирует, он уже это делает. И более того, даже когда у человека, ну, все получается не так, как я хотел бы, допустим, да, то человек подсознательно начинает хотеть и желать, чтобы, пусть будет плохо, чтобы исполнилась моя точка зрения. Я ведь об этом говорил, я ведь об этом предупреждал, и начинаются появляться вот так первые ростки клеветы, которые порочат, как правило, честь и достоинство другого человека. Почему? Одно дело, когда мы можем просто спорить, что лучше это или там другой телефон. Это так, знаете, как мы потом закончим спор словами, ну, на любителя, каждому свое или привыкнем, я привык к этому, кто-то привык к этому и так далее. Но когда речь идет уже о личности, когда мы начинаем оценивать, что, помните, как раньше в советское время, кто носит фирму Adidas, о, это сразу, знаете, это же что-то важное, а ты не носишь эту фирму, значит, ну что с тобой разговаривать? И вот так бывает и сегодня. На чем ты ездишь? Какой твой телефон? Где ты живешь? Сколько ты там получаешь? И так далее. И вот как бы статусность некоторая. И вот авторитет человека, это, кстати, одно из самых дорогих вещей. Вы знаете, интересно, в книге пророка Иеремии, я хочу сегодня больше библейских текстов показать, потому что Иеремия, пророк, да и не только, мы сейчас увидим, как Библия широко раскрывает нам эту тему, как раз-таки клеветы и сколько людей страдает от этого. 6.28, Иеремия 6.28, что мы здесь находим, друзья, давайте прочитаем. 6.28 написано следующее. Бог говорит, все они, упорные отступники, живут клеветою, это медь и железо, и все они развратители. Интересно, да? Он описывает состояние падения своего Божьего народа, да, израильского, и подчеркивает одну такую вроде бы деталь, то, что они там, скажем, день и ночь ищут какого-то зла и так далее, отстранили Бога. Но вот какая еще есть деталь, он говорит, они упорные отступники, живут клеветою. То есть кто-то ее запускает.

Это не просто враг снаружи, это враг изнутри. И это очень серьезный вопрос, потому что когда мы знаем врага в лицо, да, вот в советскую там эпоху, во время Великой Отечественной войны, было все понятно. Ну а когда предатели появлялись, вот где все рушилось, да, когда ты не знаешь, откуда прилетит и как это будет, то понятно, что здесь Бог говорит, к чему ведет вот эта клевета и жизнь в клевете, что они начинают друг с другом, с тем, кто лежит на ложе, начинаются вот эти проблемы, да, то есть... Не доверяй ни одному из братьев, потому что друг разносит клеветы. Но что интересно, если посмотреть на, допустим, вопрос, который хочется поставить как бы в начало нашего размышления, это что делать, если нас оклеветали? И как правильно отреагировать? Я не думаю, что нет среди нас людей, которых бы никто никогда не клеветал, да, или не был оклеветанный, давайте так. То есть, чтобы именно подрезать, подкосить авторитет, подкосить уважение, вашу значимость. Вы знаете, интересно, я нашел несколько таких славных высказываний. Быть оклеветанным – это то испытание на чистоту, из которого добродетельный человек выходит незапятнанным. Сказал это маркиз де Сад. Есть еще одно интересное выражение. Тех лишь не хулят, кто зависти не стоит. Тех лишь не хулят, кто зависти не стоит. Получается, когда человек бедненький, когда вот он такой, знаете, слабенький, может, затюканный даже где-то, и его всем жалко. И вот, ну, как бы, знаете, от него не ждешь ни угрозы, ни беды, и зависти нету. Но, вы знаете, что я хочу сказать здесь? Это еще тоже абсолютно не показатель, что этот человек, вот такой, знаете, слабенький, обиженный особенно, он не клевещет. О, поверьте, у нас, к сожалению, так повелось на Руси, что даже, слабый, обиженный, его всегда жалко, его все жалеют. И оправдывают ему его порою неправильные поступки. Давайте прочитаем Тита, 2 глава, 3 стих. Вот интересно, что в послании Нового Завета апостол Павел посчитал важным написать вот такие тексты. 2 глава, 3 стих. Вот он здесь говорит. Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы, обратите внимание, да, то есть пожилые женщины, сестры, также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Итак, предостережение апостола Павла пожилым людям какое? Быть не клеветницами. И вот интересно, что старые люди, они тоже могут быть клеветницами. А почему? Очень просто. Если человек в молодости не поборол эту привычку додумывать, приукрашивать, недоговаривать, и так бросать тень, давать свою оценку, даже когда ее никто не спрашивает, ну, например, по поступкам, покупкам, действиям, приобретениям и прочим другого человека, то человек и в старости будет делать то же самое. А потом еще легче. Там недослышал, там недовидел, и пошло-поехало, да, и потом, ой, извините, и взятки гладкие, потому что человек, ой, наверное, я ошиблась, ну, вот так, да, бывает. И человек спокойно с этого как бы сходит, с ответственности. Я не видела, а мне показалось. Вы знаете, я что-то слышала, что они говорили, я подумала, что они про это говорили, а я подумал, что они так. Апостол Павел очень четко говорит, ты обязательно говори сообразно здравым учением, чтобы старцы и старицы, у каждого есть своя слабая сторона жизни. И, конечно же, это клевета не исключение, да, чтобы они не были клеветницы. Вот. И вот интересно теперь следующее. Давайте посмотрим на второй вопрос. Например, если мы говорим, что делать, если нас оклеветали. Итак, первое. Совет, добрый совет, библейский и жизненный. Не реагировать остро на то, что мы, или вы, или я, или все мы можем услышать. Да, это нелегко, но это возможно.
Поэтому важно, вот нам важно не опускаться на вот этот уровень такого человека, да, нехорошего, который вот должен себя постоянно подпирать.

0: я нашел интересные высказывания, да, только старое дерево, старое, ветхое, оно нуждается в каких-то подпорках. Нет, это не должно такого быть, то есть не надо реагировать остро, не опускаться на вот этот уровень, знаете, вот такой, не знаю, ну, разный, не хочется приводить нехорошие примеры, да, но вот такого унизительного диалога, когда ты вынужден вот что-то там доказывать каким-то образом, хотя это очень неприятно, потому что рушится авторитет, а он-то созидается годами, и вот этого нужно бояться. Я нашел интересную цитату, где пишет Лена Уайт следующие слова. «Можно ожидать, что о нас поползут ложные слухи. Но если мы следуем прямым путем, если мы с равнодушием воспринимаем эти слухи, то другие также будут к ним равнодушны. Давайте представим Богу позаботиться о нашей репутации. Клевета может быть пресечена нашим образом жизни». Ее не пресечешь гневными словами. Будем же всем сердцем стараться действовать в страхе Божьем и покажем нашим собственным поведением, что эти слухи ложные. Вот добрый совет, да, конечно, может быть, не так легко его придержаться, но совет потрясающий. А вот еще дальше, посмотрите, как она говорит. «Никто не может испортить наш характер так сильно, как мы сами». Слабые деревья, обветшалые дома постоянно нуждаются в подпорках. Когда мы суетимся, защищая свою репутацию от нападений извне, мы создаем впечатление, что нечисты перед Богом, а поэтому нам необходимо постоянно поддерживать себя. Итак, мы видим, что есть хороший совет Духа Пророчества о том, как можно из этой ситуации выйти. Второй очень важный, интересный совет. Давайте воспитывать в себе... Заметьте, да, воспитывать в себе эти важные качества честности и порядочности. То есть мы можем заниматься тем, что будем закрывать разного рода клевету, ложь и прочее. Но мы можем заняться тем, чтобы воспитывать в себе. И наш образ жизни будет выкристаллизовываться. Да, это не быстрый результат, это работа в долгую, когда мы вкладываем, скажем, в свое мировоззрение, которое меняется, в поступки. И оно один за одним, кирпичик за кирпичиком складывает определенную репутацию. И третье. Важно научиться, опять же нам, не создавать ситуации, когда нас можно неправильно понимать или истолковать. Ну, тут много примеров, конечно. Может быть, речь идет о том, что человек там остался где-то в комнате наедине с представительницей противоположного пола и долго там оставался, да, и кто-то это увидел и шепнул другому свои, как бы, знаете, такие вот моменты, вот я думаю, это не очень хорошо, а второй уже услышал, что это плохо, а третий сказал недопустимо, а четвертый сказал блудили, понимаете, да, как это бывает, и вот третий пункт показывает, что очень важно не создавать ситуации, где может быть какая-то двусмысленность. Опять же, видите, есть люди, которые действительно очень мутно или смутно выражают свои мысли. Ты разговариваешь, иногда тебе надо поправить. Подожди, я правильно тебя понял? А есть люди, очень легко выражают свою мысль. Они говорят, смотри, до поворота направо, светофор налево. И ты выезжаешь из города. А есть другой человек, который говорит, а вы знаете, вы поедете, вот сейчас вот поворачиваете, вы там увидите парикмахерскую, но она вам не нужна, потом поедете, там будет светофор, он сейчас не работает, конечно, там еще есть дорога вправо, но она плохая, если вы по ней поедете, вы вообще далеко забредете, вам туда не надо. В итоге ты уже не понял, куда тебе ехать. Вот так люди не только дорогу объясняют, они жизненную дорогу так и объясняют. И поэтому, видите, как важно вот помнить об этом, чтобы мы не стали вот такими людьми, которые вот, знаете, в силу своих каких-то особенностей породили, да, целый ряд каких-то неправильных вещей. Интересен еще, у меня есть, кстати, проповедь на канале, если вам интересно, обязательно можете ее посмотреть. Это 100-й псалом. Вот я сейчас хочу из этого 100-го псалма снова вынуть один интереснейший текст. Посмотрите, как Давид рассуждает. Он говорит, 4-5 стих. «Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю». Посмотрите, как он интересно высказывает свою точку зрения, свою позицию. И это очень важно. Мы должны тоже свою позицию проговаривать и ее держаться. Как написано в книге пророка Исаии. «А честный мыслит о честном, думает о честном и твердо стоит во всем, что честно. Так и здесь. Он говорит, тайна клевещущего на ближнего не я изгоню и не потерплю. Как это опасно оказывается, да, когда вот человек начинает вот такие давать оценки. Ну и второй вопрос, теперь мы подошли к второму важному вопросу. А как самому не грешить этим грехом? То есть, как реагировать, понятно, то есть на все, ну не хочу, конечно, не кафедрально выражаться, да, но на все чудики такие ты не ответишь, вот все, что будут люди говорить. Христа обвиняли. Вы представьте себе, Христа, когда пытали, сказали, обманщик этот, еще когда был живой, вот сказал, что воскреснул. Христос ни одну ложь в жизни не произнес. Его обвинили, что он обманщик. И так было почти практически со всеми людьми. Вообще героями веры, и мы не исключение в том числе. Поэтому, итак, что же мы можем делать? Вот давайте еще немножко коснемся, как проявляется клевета, как она вообще зарождается, вот откуда она берется. Это тайна, очевидно, но есть кое-какие элементы разгаданной тайны, потому что как она на небе появилась, вопрос, а как у нас, понятно. То есть, смотрите, первое, есть факт, определенный случившийся факт. Ну, допустим, приведем такой пример, человек купил новую машину, вот он просто заехал на новой машине. Итак, первый вопрос, да, как бы, есть люди, которые, скажем, слушают акцент. Вот человек пришел домой, жене говорит, вот видел там, условно, скажем, назовем Вася, да, купил себе новую машину. И добавил одно слово. Хотя зачем она ему? Понимаете, да? То есть он озвучил факт. Вася купил машину, но добавил свое мнение. То есть как бы он оценил, у него была неплохая машина, а он купил новую. Какой смысл? То есть он просто сказал, какой смысл, да? Или там, я бы такую не брал. Вот все. И вот теперь уже его жена, она получила информацию. Вася купил машину, которая ему не нужна, которую бы мой муж точно не брал. А мой муж-то вон какой умный, не то что этот Вася. Понимаете, да? То есть она уже получила твердую информацию. И ее распирает, как говорят, да, жжет карман, она должна этим поделиться. Она теперь идет к подружке своей, жене другого Васи, да, допустим, или Пети, и теперь начинает ему передавать, и говорит уже совсем другую историю. И она говорит, представляешь, взяли себе новую машину, чтобы всем показать, что у них есть деньги, вот, хотя зачем она им такая нужна, я вообще не понимаю, да, еще и, возможно, в кредит влезли, потому что, видишь, как сейчас все в кредите. Вот она просто чуть-чуть, да, вот штрихов там, реснички дорисовала этой истории, и вот уже через тот человек дальше пошел, и уже не просто, говорит, возможно, взял в кредит, а уже точно, говорит, взял в кредит. Ну, скажите, разве мы не были в такой ситуации, когда там через четвертые руки уже появляется идея, что, ну, там что-то такое произошло, и когда встречаю человека, говорю, так точно, а то мы слышали, что это ты там, да нет, нет, а, ну, наверное, показалось. Так вот, интересно, а уже через пару недель мы видим совершенно другую историю. Этот бедный Вася ездит себе спокойно на своей машине. И вокруг него уже легенды ходят, уже Вася там и долги кому-то не отдает, и лучше бы он купил или пожертвовал, или дал, или еще, и так далее, и так далее. Целый драйв произошел. Почему? Потому что кое-кто подобавлял немножко ресничек. Я знаю человека, я помню, я общался тоже, и он говорил прямым текстом. Ты знаешь, говорит, я когда говорю так, как есть, оно неинтересно звучит. Чуть-чуть добавляешь, и сразу все оживает. Картинка ожила. Вот тебе, пожалуйста, картина для пера. Бери, пиши, да? Но нет же, человек не может остановиться в этом. И поэтому смотришь, с одной стороны, да, это легендарно. Он как бы и так, и этак себя подает. А у тебя все так уныло, все просто. Но проходит время, и мы с вами наблюдаем другую уже картину. Люди уже не воспринимают всерьез. Но когда идет потеря авторитета у другого человека с помощью чужого, да, языка, это, конечно, тяжело. И вот интересно, есть еще такие несколько мудрых высказываний. Как один Оскар Уайльд однажды сказал: «Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений, вы прекрасный человек». Понимаете, да? То есть мы всегда будем вот торговаться между тем, что я сам вижу, и тем, что говорили. И вот очень важно, когда Христос набирал учеников, они говорят, да, там, или в голове крутится из Назарета, Назарета, Назарета, что там в Назарете, что там, кто там живет вообще в Назарете, оттуда ничего доброго не может быть. Христос говорит, пойди и посмотри. И вот это очень важный такой рецепт, как можно это понять, да, скажем, и не ошибиться. Интересно, однажды у мудреца спросили, верно ли, что ненавидят тех, кто говорит правду? Он говорит, конечно, верно, по отношению к клеветникам. Интересно, да? То есть они не любят правду, потому что это уже не то, что они сказали, и им эта правда, она их коробит. Видите, как бывает, что совсем по-другому. Интересно еще то, что клевета наносит удар обыкновенно, как правило, достойным людям. Так же, как черви предпочтительно набрасываются на лучшие фрукты. Вот. И получается, видите, почему в Библии, кстати, несколько раз употребляется слово «клеветницы»? Потому что женщины более эмоциональны. Они факты видят красивыми, украшенными, понимаете, эмоциональными. Если мужчина видит факт фактом, и то добавляет немножко, да, а женщина еще больше. Поэтому, видите, Библия напоминает нам о клевете. И позвольте еще прочитать здесь несколько мыслей. Клевета может испортить репутацию человека, но она не в силах запятнать характер, хранимый Богом. Пока мы не идем на уступки греху, никакая человеческая или сатанинская сила не может очернить нашу душу. Человек, сердце которого утверждено в Боге, в минуты величайшей скорби и в самых неблагоприятных условиях, останется таким же, каким он был во время благополучия, когда свет и благоволение Господне, казалось, покоились на нем. Его слова, побуждения, поступки могут быть представлены в ложном свете, но он не станет волноваться, поскольку его внимание всецело обращено на нечто более великое. Подобно Моисею, он, как бы видя невидимого, остается тверд и взирает не на видимое, но на невидимое. Между прочим, апостол Павел то же самое, и Петр говорил, да, что, например, многие люди превращают, вот в русском переводе стоит слово «превращают Писание», а в оригинале написано «переворачивают». То есть, пожалуйста, апостол Павел возмущался, говорит, да как это так? Люди учат нам не вступать в брак, чего мы не повелевали и так далее. То есть переворачивать, это было, это есть и это будет до пришествия Христа, но это не означает, что мы должны теперь от этого страдать. Итак, или, скажем точнее, в этом участвовать, хотя мы можем от этого пострадать. Давайте подведем некоторые итоги. Позвольте еще одну цитату и вывод. «Любая ложь, всякая попытка или намерение обмануть нашего ближнего включает нарушение 9-й заповеди. Намерение обмануть, оно порождает обман». И вот здесь я сейчас хочу прочитать одну очень важную цитату. «Одним взглядом, жестом, выражением лица можно так же успешно солгать, как и словами. Всякое умышленное преувеличение, намек, клевета, рассчитанные на то, чтобы произвести ложное или мнимое впечатление, или даже описание фактов, но вводящее в заблуждение, является ложью. Этот принцип запрещает всякую попытку опорочить репутацию нашего ближнего, либо рисуя действительность в ложном свете, либо необоснованными подозрениями, злословием или сплетнями. Даже умышленное замалчивание правды, которое может повредить другим, является нарушением 9-й заповеди». Итак, вывод. Как мы восхищаемся, когда с нами кто-то поступает честно и искренно. Мы восхищаемся и честно, и искренно. Так вот, давайте восхищать других людей именно таким же отношением. Второе. Бойтесь клеветать. Это может испортить жизнь людям, а иногда и очень сильно. А мы даже об этом и не подозревали. А ведь за это надо будет дать отчет Богу. А так как клевета и ложь, они очень близки, то 21 глава послания, то есть книги Откровения Апокалипсис, она показывает 27 стих следующее. «И не войдет в город небесный ничто нечистое, и никто, преданы мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». В другом переводе написано «не один, кто практикует ложь». Итак, друзья, мы подводим итог и хотим сказать вот о чем. Лжецы и клеветники не спасутся. Это однозначно. Поэтому нужно об этом думать, нужно бороться с этим и нужно серьезно над собой поработать, чтобы мы не поскользнулись там, где другие падают. Предупрежден, значит вооружен. Мне понравилось выражение Евгения Витальевича Антонюка. Он сказал так: интересная работа тем и интересна, что за работой не замечаешь ни хвалы, ни клеветы. Вот пусть Господь даст нам этот важный баланс, чтобы мы ни от похвалы и комплиментов не взлетали и не ловили корону звезд и всего остального, и от порицания, а особенно если оно еще и по делу, не унывали, не падали духом, не опускали свои руки, не ожесточались и таким образом не делали то, что не должно быть. Поэтому вот о чем мы сегодня с вами говорили. Поэтому, друзья, берегите себя, берегите свое доброе имя и авторитет, а также и других людей. И поверьте, люди будут тянуться к тем людям, которые возвышают, оберегают авторитет другого человека. Пусть нас Господь в этом благословит. Я хочу об этом помолиться. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты оставил нам потрясающий пример. Тебя обвиняли, на Тебя клеветали, Тебя, Господи, опорочили, хотя Ты был без пятна и порока. И мы видим, как Ты красиво отреагировал, вися на кресте, Ты простил своих обидчиков. Помоги, чтобы и в нашем сердце было достаточно любви прощать людей, которые поступают порой необдуманно или переносят дальше то, что не проверено, то, что они слышали, чью-то клевету. И, Господи, убереги нас, пожалуйста, чтобы наши уста хоть где-нибудь и когда-нибудь участвовали в подобном. Будь прославлен, будь возвеличен в простой христианской жизни каждого из нас, наш Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Космические аппараты, которые ищут признаки жизни на других планетах, настроены на обнаружение воды. Потому что без воды жизнь, как ее понимают ученые, невозможна. К примеру, вода способствует поддержанию климата. Водяной пар в атмосфере защищает Землю от интенсивного тепла, исходящего от Солнца. Но как не важна вода для планеты в целом, еще важнее она для живого организма.

0: Давайте мы с вами посмотрим, сколько воды человек теряет. Сколько у нас с вами идет потеря в день, для того, чтобы понять, сколько нам нужно восполнять этой воды. Через почки идет потеря примерно литр-полтора, это в сутки. Через кожу пол-литра, через легкий кишечник по четверть литра, по одному стакану. В общей сложности это получается 2-2,5 литра в день или 8-10 стаканов. Есть ситуации, когда повышается расход воды, и, соответственно, этому нам нужно увеличить и потребление воды. Когда идет сильное потоотделение, то есть высокая температура тела, высокая температура окружающей среды, нагрузка физическая, если, например, болезни дыхательных путей, человек одышка, и когда человек дышит, он всегда воду теряет, с паром уходит вода. Пар – это и есть вода. Сухой воздух, опять же, чтобы его увлажнить, на это идет вода. Потери воды, рвота и диарея, то есть понос. Идет большая потеря воды. Кормление грудью, идет тоже расход воды. И употребление продуктов с высоким содержанием белка, сахара и соли. Везде в этих ситуациях воды нужно больше. Поэтому это тоже нам нужно учитывать. Итак, сколько нам нужно воды? Из того количества, которое мы теряем, около 3 стаканов в среднем в день мы восполняем вместе с едой. Около 1,5 стаканов образуется внутри нашего организма в процессе обмена веществ. И, наконец, все остальное, 5-6 стаканов минимум нам нужно выпить воды. Минимум. Это норма, ниже которой нам нельзя опускаться. Есть варианты, когда больше нам нужно употреблять воды, но 5-6 стаканов – это минимальная норма. И еще при избыточном весе добавляется 1 стакан на каждые 10 килограмм лишнего веса. Не общего веса, а лишнего веса на каждые 10 килограмм. Когда нам нужно пить воду? Когда? Можно, конечно, сказать, что раз она мне нужна, все, я иду, и я буду ее пить там литрами и ведрами. И очень часто мы наших гостей предупреждаем о том, чтобы они этого не делали, потому что стоит об этом не сказать, не предупредить, и смотришь, человек уже там 2 стакана, 3 стакана, 4 стакана за раз. Думаешь, что чем больше, тем лучше. Но в этом тоже нужна своя мера, разумность нужна. Обязательно нужно увеличивать нагрузку постепенно на организм, потому что если организм не привык, он очень может даже тяжело это воспринимать. Особенно это касается людей, у которых есть проблемы с сердцем и с давлением. То есть если для человека вот вода непривычна, то она действительно сначала, особенно если ее сразу много выпить, то есть даже 2 стакана для такого человека одновременно за один раз – это много. Если ее выпить сразу столько, то повышается объем крови и может повыситься давление. Как ни странно, хотя мы говорим, что недостаток воды тоже приводит к давлению. Что касается давления, если проблема с давлением, что делать с водой? Воду нужно пить постепенно, то есть постепенно имеется в виду в течение дня, в небольших количествах. То есть за один раз не больше 1 стакана. Или даже меньше, может быть, даже 0,5 стакана за один раз. И потом просто на протяжении дня ее пить. Это один момент. Второй момент. Если у человека проблема с давлением, то мы советуем ограничить соль где-то 1/2 чайной ложки в день. Это вся та соль, которая входит во все продукты. И готовые, и те, которые человек сам готовит. Ограниченное количество, потому что соль, она задерживает воду. Иногда мы назначаем такие травы с легким мочегонным эффектом, чтобы вода, которая поступает, она бы не застаивалась там, где не нужно, а выводилась. То есть человек пьет воду, но одновременно он как бы за счет вот этих мочегонных трав перераспределяет ее в организме, чтобы она нигде не застоялась, а вывелась. Причем, если человек пьет мочегонные без воды, то они не будут действовать, потому что гнать нечего будет из организма, потому что именно на воду они действуют. То есть здесь несколько факторов нужно учитывать. Это если у человека давление. Если давление. Это просто я вот некоторые особенности сказала. Все-таки, как нам нужно пить воду? Если мы говорим, например, 6-8 стаканов, среднее такое употребление, это 6-8 стаканов. 2 стакана, например, утром, до завтрака. И потом по 2-3 стакана между завтраком и обедом, между обедом и ужином. По 2-3 стакана. И если вы, например, пьете, вот у нас вы получаете, например, травяной чай, то можно вот этот вот чай считать за воду, с учетом того, что в нем нету там меда, сахара, то есть нету того, чтобы потребовало переваривания. В 1952 году предпринималась одна из попыток покорить гору Эверест. И в этой экспедиции участвовал человек по имени Джон Хант. Когда вот эта экспедиция, она была неудачной. Буквально за несколько сотен метров до вершины горы участники были вынуждены повернуть назад, потому что они были совершенно обессилены. Совершенно обессилены. Эдмонд Хиллари, человек, который участвовал в другой экспедиции, он проанализировал, почему вот так вот произошло, почему было поражение вот этой вот предыдущей экспедиции. Дело в том, что проблема уже была у людей с водой, когда они подходили к вершине, потому что на одного человека уже приходилось где-то около 2 стаканов воды в день. А представьте себе еще и нагрузки, физические нагрузки огромные. То есть им катастрофически не хватало воды. Но вначале это вроде бы никому в глаза не бросалось. Следующая экспедиция, которая состоялась через год, каждый участник экспедиции, он был обязан нести с собой приборы, которые растапливали снег. И они обязаны, просто буквально вменялось в обязанность, пить воду. Им они должны были выпивать до 12 стаканов воды в день. 3 литра они выпивали. И вот эта экспедиция, она была успешной. 1953 год, это год покорения Эвереста. Употребление воды, оно было далеко не на последнем месте в том успехе, который имела эта экспедиция. Заканчивая нашу лекцию, я бы хотела пожелать вам, чтобы вы научились правильно пользоваться водой, чтобы вы умели ее употреблять и помнили, что это очень важная вещь для нашего здоровья.
1: Гидротерапия – это метод оздоровления, который знаком каждому. И мы в своей семье очень часто им пользуемся. Сейчас я вам кратко расскажу о том, как мы делаем эту процедуру. Нам нужен тазик с холодной водой, у нас синенький тазик, и тазик с теплой водой, у нас желтенький тазик. В желтеньком тазике вода 36-37 градусов. Это температура тела, чтобы было приятно окунуть ножки в эту водичку. Настюшенька, пожалуйста, поставь ножки. Вода, она только приятна, но нужно, чтобы вода разогрела ноги. Поэтому мы добавим горячей воды из чайника. Сейчас мы смешаем немного. О, вода тепленькая. Нормально? И мы держим 3 минуты в теплой воде, чтобы ножки наши разогрелись. У нас время подходит к концу, уже 3 минуты. И на 30 секунд мы ножки ставим в холодную воду. Вода контрастная, но приятно. Детям обычно, чтобы не было, они начинают визжать от холодной воды, и чтобы им было приятно, можно встать и чуть-чуть потоптаться ножками. Обычно летят брызги, детки смеются, если эту процедуру проводят в ванне. И смех, и эти контрастные ванны очень укрепляют иммунитет. Это можно проводить 2-3, а может быть и 4 раза, если это приятно. После холодной ванны мы вытираем ноги насухо. Сейчас мы вытрем ножки, что у нас, чтобы разогрели. Несмотря на то, что мы закончили на холодной ванне, но ножки у нас теплые. Для того, чтобы тепло было сохранено, Настюшенька, приляг. Мы кутаем ножки простынкой. И отдохнет, отдохнуть можно после этой процедуры. Очень приятно, даже детки иногда могут уснуть. Для тех, у кого больные суставы или есть проблемы с венами, то эту процедуру лучше заканчивать в теплой воде и тоже прилечь и отдохнуть. Принимайте эти процедуры и будьте здоровы!
0: Имидж – ничто, жажда – все. Этот памятный рекламный слоган был связан с утолением жажды с помощью газированного напитка. Тем не менее, известно, что сладким напитком утолить жажду невозможно. К сожалению, вопреки мудрому совету рекламы, мы все-таки размениваем свои действительные потребности на красивые фантазии. Иногда это обходится нам очень дорого.

0: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Все мы не раз слышали, что газированные напитки вредны для здоровья. Но реклама этих напитков настолько красочна и увлекательна, что хочется верить больше ей, а не рекомендациям врачей. Сразу отметим, что мы говорим именно о сладких газированных напитках. Не путайте с газированной минеральной водой, которая является целебной. Углекислый газ добавляется в нее в качестве консерванта. В конце концов, минеральную воду всегда можно освободить от газов, дав ей отстояться. Но вернемся к газировкам. Вред напитков, о которых мы будем говорить, связан отнюдь не с газом. Итак, что же содержится в сладких газировках? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно обратить внимание на состав напитка, указанный на этикетке. Одним из первых бросается в глаза обязательное наличие консерванта. Это и неудивительно, ведь в сладкой воде есть сахар или его заменители, а это отличная пища для бактерий. Чтобы избежать размножения этих бактерий, производитель насыщает напиток консервантом. Обычно это бензоат натрия. Этот традиционный консервант используется в частности в майонезе. Но это вещество никак нельзя назвать безопасным, поскольку бензоат натрия повреждает систему клеточного дыхания. Это приводит к преждевременному старению. Если производитель добавил в напиток еще и витамин С, о чем он с упоением будет говорить в рекламе, то он от этого не становится полезнее. А все потому, что в результате химической реакции между витамином С и консервантом образуется ядовитый бензол. Становится очевидным, что газировка с добавлением витамина С даже опаснее, чем обычная. Но дело не только в консервантах. Ведь в газировке есть и другие обязательные компоненты. Ну, в частности, красители, многие из которых могут вызывать психические нарушения. Например, гиперактивность у детей. К сожалению, доказать такую связь бывает очень сложно. Поэтому от появления красителя на рынке до его запрета может пройти много лет. И сотни необратимо пострадавших детей. Ничем не лучше красители и ароматизаторы с усилителями вкуса. Ведь искусственно усиленный вкус газированного напитка является аномальным раздражителем для человека. Сегодня есть немало исследований, в которых показано наличие психического и даже физического привыкания к искусственно усиленным вкусам. Также известны факты повреждения сетчатки глаза и нервной системы, развитие гастритов и других заболеваний вследствие употребления пищи с химическими ароматизаторами. Многие из газировок содержат аспартам Е951. Это синтетический сахарозаменитель. На данный момент он официально запрещен к использованию в детском питании. Поэтому не следует давать привлекательной шипучей газировки тем, кто еще не прошел порог физического становления, кто еще растет. Это зависит от нас, родителей. Исследования подобных веществ многочисленны и результаты известны. Вопреки рекламе, потребление напитков с аспартамом не утоляет жажду. Слюна плохо удаляет остаточный подсластитель со слизистой рта, поэтому после употребления напитков с аспартамом во рту остается неприятное ощущение приторности, которое хочется снять новой порцией напитка. В результате напитки с аспартамом становятся напитками для возбуждения жажды, а не для ее утоления. Можно добавить несколько слов о бутылках из-под газировки. Один из компонентов пластиковых бутылок – бисфенол, опасен для человека. Если бутылка новая, его количество в напитке относительно невелико, но при повторном использовании Он растворяется гораздо интенсивнее. Особенно опасно повторно использовать пластиковую тару для молока и растительного масла, поскольку этот самый бисфенол лучше всего растворяется как раз в жирах. Это вещество даже в минимальных концентрациях может вызывать отравление и отрицательно влиять на половую систему. И еще один факт. Любой продавец или мастер по ремонту стиральных машин скажет, что импортная газировка очищает машину лучше всего. Дешево и сердито. Легко представить, что и как разъедает и растворяет в нашем желудке эта гремучая смесь шипучих консервантов и красителей. Так что сладкие газированные напитки – худшие способы утоления жажды. Вместо них лучше пить простую воду или минеральную, морсы или охлажденные отвары собственного изготовления или ближайшего производства. И только тогда девиз «Не дай себе засохнуть» будет иметь смысл. Всего вам доброго, будьте внимательны и здоровы!
1: Даже такая устрашающая информация порой забывается, когда в летнюю жару вы увидите в магазинном холодильнике охлажденные сладкие напитки. Как противостоять искусу, особенно если вы хотите пригласить гостей и угостить их чем-то особенным, несмотря на жару? В случаях, когда не удается обойтись водой, можно воспользоваться одним из многочисленных рецептов полезных летних напитков. Идеальный рецепт должен соответствовать двум правилам. Содержать минимум калорий и не иметь кофеина или алкоголя, поскольку они оба вызывают обезвоживание. Вот несколько примеров таких напитков. Безалкогольный мохито. Мелко нарежьте пучок мяты и лайм. Уложите в стакан. Можно добавить 1-2 кусочка коричневого сахара. Измельчите все вилкой и залейте минеральной водой. Еще один интересный напиток – имбирный. Благодаря имбирю он улучшает кровообращение, и организм быстрее насыщается влагой. Итак, имбирный лимонад. Натрите небольшой кусок свежего имбиря, добавьте 2 столовые ложки сахара и сок 2 лимонов. Хорошо разомните вилкой и залейте 300 мл газированной минеральной воды. Оставьте на 5 минут, затем процедите через сито и положите в стакан веточку мяты. Хорошо помогает бороться с жаждой клюквенный морс. Он делает кровь более жидкой. А вот в Турции в летнюю жару уличные торговцы любят разносить в специальных плошках огурцы в кубиках льда. Они снимают острым ножом шкурку и дают желающим сочный плод, который прекрасно утоляет жажду.

0: Название этого овоща кажется нам исконно русским, но на самом деле оно происходит от греческого слова «неспелый». Это имя подчеркивает уникальную особенность растения. В отличие от его родичей, арбузов и дынь, которые чем спелее, тем вкуснее, этот овощ мы предпочитаем есть недозрелым. Имя ему – огурец. Возможно, именно огурцам мы обязаны открытием Америки. Христофор Колумб добавил в рацион моряков, привычно состоявшие из солонины и сухарей, свежие соленые огурцы. Возможно, благодаря этому его команда смогла преодолеть огромный Атлантический океан. Дело в том, что хрустящие плоды богаты веществами, которые важны в обмене веществ. Кроме того, они помогают усвоению других продуктов. Огурцы возбуждают аппетит. Это качество нетрудно проверить на себе. Просто припомните свежий аромат первого после зимы огурчика. Кроме того, он способен снизить уровень кислотности в желудке, избавляя от изжоги. Последнее свойство связано с тем, что огурец – это щелочной овощ. Если в организме нарушен кислотно-щелочной баланс, то человек будет подвержен заболеваниям. Это также утяжеляет течение многих болезней и вызывает проблемы с кожей. Салаты с огурцом помогут выровнять кислотный дисбаланс. Огурцы на 95% состоят из воды, но не из обычной, а той, что помогает растворяться многим ядам, накапливающимся в организме, а также выводит шлаки. Огурцы могут оказаться весьма кстати, если надо утром срочно привести себя в порядок. Если вы не выспались, огуречный салатик поможет убрать припухлость вокруг глаз. А чтобы усилить эффект, приложите к векам кружочки огурцов. Ясный взгляд вам гарантирован. Если каждый день есть свежие огурцы или пить их сок, можно добиться расщепления камней в желчном пузыре и желчевыводящих протоках. А значит, это же средство может служить и вкусной профилактикой этих проблем со здоровьем. Выглядит как огурчик, говорят о свежем на вид человеке. Действительно, огурец может внести свой вклад во внешнюю привлекательность. Благодаря богатому содержанию кремния, огурцы улучшают состояние кожи и волос. Еще наши прабабушки придумывали использовать зеленый овощ, чтобы избавляться от веснушек. Косметология сейчас признает действенность лосьонов из огурца. Огуречный сок освежает и отбеливает кожу, придает ей бархатистость, очищает от угревой сыпи, веснушек и пигментных пятен. Регулярно массируйте огурцом кожу, и вы увидите, как посвежеет ваше лицо. Даже Наполеон был фанатом зеленых пупырчатых огурчиков. Известно, что он объявил большую награду за секрет сохранения свежих огурцов в долгих походах. И хотя в пересчете на современную денежную систему это был гигантский приз, примерно 250 тысяч долларов, ее никто так и не получил. Свежими огурцы остаются совсем недолго, дня три от силы. Именно в свежих, особенно в маленьких огурчиках, содержится максимум витаминов. Если вы сами выращиваете огурцы, то можно на некоторое время продлить этот период. Сделайте из огурцов букет. Опустите сорванные огурчики в воду хвостиками вниз. Если жидкость регулярно менять, то они сохранятся свежими неделю и даже больше. Огурцы могут принести много пользы. Но надо научиться правильно их выбирать. Они не должны быть вялыми и желтыми. Слишком блестящая кожура может говорить о том, что огурчик перекормили нитратами или обработали воском. Самые полезные – небольшие огурчики. Но даже у них стоит обрезать кончики, потому что именно в них могут концентрироваться нитраты. Чтобы сохранить всю пользу, которую несут огурцы, старайтесь избегать приготовления блюд из них трех вещей – тепловой обработки, терки и уксуса. Вкусная и оригинальная закуска получается из разрезанного вдоль огурца, смазанного тонким слоем аджики. А если смазать огурец медом, получится старинное русское блюдо. Попробуйте! Приятного вам аппетита! И пусть удовольствие приносит вам пользу!
1: В русском языке слово «жажда» может выражать потребность не только в воде, но и самые разные острые желания. Жажда знаний, жажда любви, жажда славы. Человек может жаждать утешения, мира, взаимопонимания. Испытывая духовную жажду, человек может страдать не меньше, чем от недостатка воды. Может быть, прямо сейчас вы пытаетесь отвлечься от переживаний о какой-то серьезной проблеме. Тогда именно вам я хочу сказать, что в вашей беде вы не одиноки. Тот, кто создал Землю с ее сложными физическими законами, имеет достаточно мудрости, чтобы помочь вам. Творец ищет возможности защитить вас, и об этом много раз сказано в Библии. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их и не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером, и сухую землю источниками воды. Пришло время прощаться. Пусть ваш дом никогда не оставит Божье благословение. Будьте здоровы и счастливы!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: христианская традиция?
1: Библия – это живой диалог с истиной.
2: Когда мы опускаемся в толкование библейского текста, мы должны быть готовы к удивлению.
3: В этой программе «Христианская традиция в толковании Библии». Толкование или фантазия? Структура текста. Ключи понимания текста в самой Библии. Язык метафор и символов.
2: Библию мы толкуем не индивидуально. Даже если я сижу дома, раскрыл свой текст Библии, читаю его, я все равно не один. Я с теми, кто научил меня читать Библию. Ну, с теми, кто научил меня вообще читать, мама, папа, как правило, или учитель в школе. Но с теми, кто научил меня читать Библию, не в меньшей мере, потому что кто-то мне сказал, что это Священное Писание, я поверил, принял. Или не поверил, но все равно услышал. Ну, разве что я живу на необитаемом острове, мне эта Библия с неба упала, готовая на моем языке, но таких случаев, я думаю, не бывает. Нам кто-то Библию дал, нам кто-то объяснил, зачем она нужна. Мы, может быть, не соглашаемся, такие случаи бывают. Замечательный совершенно христианин, митрополит Антоний Сурожский, рассказывал, что он прочитал Евангелие, исходя из чувства протеста. Он был в детском летнем лагере, это было в эмиграции за пределами СССР, и им проповедовал какой-то священник. Ему очень не понравилась проповедь. Он решил прочитать Евангелие, чтобы рассказать самому себе, вот я убедился, это все вранье, я не буду в это верить. Прочитал и уверовал. Бывает и так, бывает чувство протеста, возражения. Но он все равно взял Евангелие, исходя из того, что он услышал, а не сам по себе. И мы можем толковать Библию, опираясь на то, что мы услышали. Иногда следуя, иногда отталкиваясь, иногда пытаясь понять, правильно ли это или по-другому. Но мы всегда опираемся на то, что кто-то уже нам сказал.
0: В понимании Библии действительно нужна христианская традиция.
3: А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе.
0: И мы видим, что Филипп садится к этому человеку и начинает ему рассказывать и истолковывать текст Священного Писания. Сам он его не понял. Но есть некий человек, ну, скажем так, носитель этой живой, на данный момент, живой традиции, да? То есть, который передает сейчас эту весть, который ее изъясняет. И после этого евнух принимает крещение, становится частью христианской церкви.
4: Если читать Библию исключительно с точки зрения того, что через этот текст Бог сегодня говорит мне, мы очень многие вещи пропускаем. А если мы смотрим на то, что библейский автор именно облекает текст вот в эту форму в своем литературном, ну, в своем историческом, культурном контексте хотел сказать своим слушателям, это многое еще откроет дополнительно для нас и поможет лучше увидеть вот глубину, вот эту богатство библейского текста.
2: Есть толкование, есть фантазии. Чтобы объяснить разницу, я приведу, может быть, забавный пример. Однажды я читал, что, оказывается, в Писании пропагандируется уринотерапия, лечение мочой. Где? Вот, наверное, если спрашивать, даже кто знает все Писание наизусть, не найдут. «Пей воду из своего источника». Есть такая фраза из книги притчи. А там дальше в контексте все разъясняется. Имеется в виду своя жена, да? То есть не ходи к чужой жене и наслаждайся общением со своей

0: собственно. Вот как у каждого человека в идеале есть свой источник. Конечно, в реальности это так не бывает обычно. Но земледельцы, да, вот земледельческое общество, когда есть свой источник, это очень хорошо. Зачем тебе ходить к другому, когда у тебя есть свой? Истолковали в духе уринотерапии. Как это сделали? Взяли, вырвали из контекста, приписали какой-то другой смысл. Это делается сплошь и рядом. Вот примеры фантазии.
1: Мне кажется, что очень важно при чтении Библии понимать, что это все-таки литература, причем литература древняя, несовременная, древне-ближневосточная литература, которая имеет свои какие-то специфические законы формирования. Намного важнее была структура текста. То есть через саму структуру текста, как он устроен, уже можно было многие вещи понять. То есть есть такое понятие, как параллелизм.
2: Параллелизм. От греческого «параллелос» – «идущий рядом». Литературный прием, состоящий в сопоставлении двух явлений путем параллельного их изображения. Такое сопоставление подчеркивает сходство или различие явлений. Параллельными элементами могут быть предложения, их части, словосочетания, слова.
1: Ну вот примеры параллелизмов, очень короткие. «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли». То есть здесь у нас получается две параллельные идеи. «Вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли». То есть получается, что речь об одном и том же. «Вразумиться и научиться, и цари, и судьи» — это одни и те же люди. Параллелизм, он таким образом как бы усиливает и углубляет идею, то есть одну и ту же идею он представляет с разных плоскостей. Как подвид параллелизма есть такой известный термин многим, как хиазм.
2: Хиазм. От греческого хиазмус – крестообразный. Вид параллелизма – своеобразное построение предложения, в первой половине которого слова расположены в одной последовательности, а во второй – в обратной. Главная мысль находится в центре хиазма.
1: Что касается хиазма, можно, например, рассмотреть опять-таки тот же первый псалом весь. Он построен в форме хиазма.
2: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет».
1: Вот здесь вот мы видим параллельные с разных сторон идеи. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей». В конце, в пятой стихе, мы видим «не устоят нечестивые». То есть там он стоит, здесь не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. То есть вот эти идеи «стоять» и «собрание праведных», там «собрание нечестивых», здесь «собрание праведных» идет. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет». И параллельная идея в следующем четвертом стихе «нечестивые, они как прах, возметаемый ветром». То есть есть дерево, которого лист не вянет, и параллельная обратная идея «прах, возметаемый ветром». И в центре хиазма «и во всем, что он не делает, успеет». То есть главная идея псалма именно в том, что праведник, он будет успешен во всех своих делах. Точно такую же структуру можно увидеть, допустим, в третьем псалме, в восьмом псалме и во многих других библейских текстах. Книга Иезекииля, книга Даниила, книга Левит, они построены по принципу хиазма, параллелизма. Через структуру уже автор что-то доносит. То есть если он, допустим, использует хиазм, и мы это понимаем, то мы видим, какая идея заложена в центре, какая идея является главной для этого текста, а все остальное является просто ну, толкованием, скажем так, или каким-то таким фоном для этой идеи. Если мы видим параллелизм, то мы можем увидеть, что две мысли, которые нам кажутся разными и говорящими о разном, они на самом деле просто разными словами описывают одно и то же.
3: Есть очень хороший текст в Новом Завете — это «Искушение Христа в пустыне».
2: «Потом Иисус был уведен духом в пустыню, чтобы там его испытал дьявол. Иисус провел 40 дней и 40 ночей в посте и сильно проголодался. Дьявол, испытывавший его, подошел и сказал ему: «Если ты сын Бога, скажи, пусть эти камни станут хлебом». Иисус ответил: «В Писании сказано: не одним лишь хлебом живет человек, но всем тем, что исходит из уст Божьих». Тогда дьявол приводит его в святой город, ставит его на самый верх храма и говорит ему: «Если ты сын Бога, бросься вниз. Ведь в Писании сказано: он ангелам даст о тебе наказ, они на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень». Там сказано также: «Не испытывай Господа Бога твоего», — ответил Иисус. Снова берет его дьявол на очень высокую гору, показывает ему все царства мира во всем их блеске и говорит ему: «Я все это отдам тебе, если ты, пав на землю, поклонишься мне». «Прочь, сатана», — ответил ему тогда Иисус, «ведь в Писании сказано: Господу, Богу твоему, поклоняйся и его одного почитай». Тогда дьявол оставляет его. Тут же пришли к Иисусу ангелы и прислуживали ему.
3: Ведь все, о чем говорил дьявол, исполнилось в жизни Христа. Все, что просил дьявол сделать, все было сделано, только совсем по-другому. Да? Он требовал, чтобы Иисус сотворил хлебы, но ведь он накормил 5000, сотворив это чудо. Да? Он говорил о том, чтобы тот убил себя, но Иисус умер на кресте, но только не ради себя, не для того, чтобы искушать Бога. Да? То есть это слово тоже исполнилось, и Бог его спас из этого. Ангелы твои понесут тебя. Это тоже произошло. Потом третье искушение, дьявол говорит: «Я тебе дам любую власть». Чем кончается Евангелие от Матфея? «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это тоже исполнилось слово. То, что Христу надо было отвергнуть ложный путь его как Мессии, что он не должен был делать это для себя. Он должен был это делать в контексте той миссии, которую Бог ему призвал.
1: Сам библейский текст дает нам определенные ключи. То есть, если мы, допустим, возьмем притчу Иисуса Христа о сеятеле, записанную в Евангелии от Матфея в 13 главе. Здесь Иисус говорит эту притчу, затем у него есть определенный диалог с учениками. После этого Иисус говорит с 18 стиха 13 главы: «Вы же слушайте значение притчи о сеятеле». И он говорит: «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его, вот кого означает посеянное при дороге». И дальше он говорит про каждый тип семени, что оно означает. То есть здесь Христос дает ключ. Он говорит: есть притча, и ее надо понимать аллегорически. Ее нужно понимать именно как вот такую развернутую метафору. И он сам дает этот ключ для понимания. Есть это, оно означает вот это. Но там, где этого ключа нет, то есть где Священное Писание само не предлагает нам этот ключ, мы должны быть очень аккуратными. И мы не можем говорить о том, что какая-то история библейская, она является всего лишь аллегорией. Она буквально, она исторична.
0: Кроме того, в Библии есть поэтический язык. Тоже очень важно помнить, наверное, все мы бывали влюблены, и, может быть, некоторые сейчас, и когда мы влюблены, мы говорим на совершенно особенном языке. правда. Давайте вспомним. Мировая поэзия говорит о цветах, звездах, о чем-то прекрасном. Никто не говорит: в данный момент я испытываю такие-то эмоции, поэтому у меня учащенное сердцебиение, выделились определенные ферменты в мою кровь, возбудились участки коры головного мозга. Хотя все это происходит с человеком, когда он влюблен. А вместо этого он говорит: мое сердце открыто тебе, там все звезды мира я положу к твоим ногам. Что это такое? Это поэтический образный язык. Мы говорим так о самом главном. И Библия говорит о самом главном тоже часто поэтическим образным языком. А пытаться его перевести на язык, скажем, временной тахикардии, то есть учащенного сердцебиения, вызванного приливом неких ферментов в кровь, связанных с деятельностью головного мозга, конечно, никто не будет. Вот и Библия часто описывает языком звезд, цветов, сердца. Сердце – тот же самый библейский образ, которое фактически является мускулом для перекачки крови по организму. А в библейском языке, естественно, это центр чувствований, принятия решений, центр, в общем, сущности человека.
2: Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Тогда я сказал: вот иду. В свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Ищите Господа, когда можно найти его. Призывайте его, когда он близко.
0: Или ожесточить выю или шею. Многие, наверное, знают, и у меня такая проблема бывает. Воротниковая зона. Да, вот здесь, когда человек долго работает сидя, если стрессы, если он как-то себя ведет, может быть, не очень правильно, в смысле вот физической активности, то вот здесь у него ожесточается шея. Да, у него возникают спазмы, потом это плохо влияет на работу головного мозга.
2: Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа, Бога своего.
0: А в библейском языке это не гимнастика, ожесточение шеи, это упрямство. А ведь есть какая-то связь, да, человек, у которого не гибкая шея, он вот так вот идет, смотря перед собой, у него тут все зажато, у него уже не очень хорошо соображает голова, потому что приток крови ослаб головному мозгу, это чисто медицинская вещь. Ну и вот эта картина такого упрямца, который вот прет в одном направлении, уже ничего не видит вокруг и не дает себе труда задуматься над своим поведением.
1: Что касается символического языка, можно сказать, что он преобладает в пророческих книгах. Он очень ярко проявляется в псалмах, в других каких-то поэтических текстах, и на нем полностью построена вся апокалиптика. То есть это значительная часть книги Даниила, какие-то части из других ветхозаветных книг и вся книга Откровения. То есть они полностью построены на символах.
0: Когда мы обращаемся к этому тексту, я думаю, что нам нужно прежде всего быть готовым к удивлению, а и к собственной неправоте, к тому, что мы встретимся с чем-то, что мы не ожидали там встретить. И что в поисках одного мы найдем совсем другое.
1: Нет границ в исследовании библейского текста. Текст настолько глубок, он настолько всеобъемлющ, что можно его изучать бесконечно. Если бы у нас была не одна жизнь, а 100, если бы мы жили там не 70-80 лет, а 1000 лет, мы все равно могли бы всю эту 1000 лет исследовать этот текст и находить в нем что-то для себя новое.
4: Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, книга святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: духовное наследие.
1: Что такое совесть? Это компас среди неведомого. Виктор Гюго. В стране, где любили и ценили красоту, жил человек маленького роста, с короткой толстой шеей, лысой, с толстыми губами и выпученными глазами. Этот человек комичной внешности был мудрецом. Со шкатулкой, на которой изображен сатиры, в которой хранятся драгоценности, сравнивал мудреца один из его учеников, имя этого мудреца Сократ. Он жил за 4 века до Рождества Христова. Поразительно, что таким мог быть и такое мог познать человек, который жил до Христа и не знал Христа. Писал о Сократе Эразм Роттердамский, богослов и священник. Чем Сократ удивил Эразма Роттердамского и какие драгоценности оценил человек, исповедующий христианство и живущий уже спустя 16 веков после Рождества Христова? Обаятельный человек, открытый и простой в общении. Его можно увидеть в Афинах, на рынке, на площади, на улицах, под величественным портиком или под открытым небом. Там, где оживленный разговор привлек бы наше внимание, и отрывистая, грубоватая речь Сократа околдовала бы своей силой. Всякий раз, как я его слышу, сердце мое бьется, как исступленное, и слезы ручьем льются из моих глаз. Я наблюдал, уверяет нас бывший его ученик, я наблюдал тоже и у других. И не затыкай я ушей своих от его речей. Меня постигла бы та же участь, что и многих других. Я состарился бы, сидя у его ног. Сократ говорит так, что каждый может его слушать. Он ведет беседы о делах человеческих, о том, что прекрасно и что безобразно, что справедливо, что несправедливо, что храбрость, что трусость. В каждом конкретном случае пытается понять, что такое добро и зло. Кроме своих бесед, он поражает смелостью во время войны и в сложных обстоятельствах ведет себя так, словно не страшится последствий своих действий. Друзьям же он объясняет, что поступает так согласно внутреннему голосу и никогда ничего не делает вопреки ему. Он дорожит дружбой. Я всем существом стремлюсь к тому, чтобы те, по ком я тоскую, тоже тосковали по мне. Чтобы тем, с кем не хочется быть в общении, тоже хотелось общения со мной. Книги древних мудрецов я раскрываю и читаю вместе с друзьями. Мы считаем большой выгодой для себя, что становимся друг другу ближе. Молва же говорит о том, что он хитрец, что ему ничего не стоит доказать, что белое – это черное, а черное – это белое. Говорят, он терзает граждан своими поучениями о недостижимых добродетелях. По городу ходят слухи о рассказах Сократа о божественном голосе, который дает ему указания. И вот однажды, около полудня, молодой человек с поспешными движениями, длинноволосый, в грязном хитоне выкрикивает слова. Это обвинение написал и клятвенно засвидетельствовал Милет, сын Милетов, пифеец против Сократа, сына Софрониска из Дема Алапеки. Обвиняю Сократа в том, что не почитает он богов, которых почитает город, что создает он других богов. Обвиняю Сократа в том, что развращает он молодежь. Требуемое наказание – смерть.

из речи Сократа на суде. Моя жизнь протекала в беседах. Я мечтал, что в результате этих бесед вы наконец-то станете различать главное. Стыдно заботиться о выгоде, о почестях, а о разуме и о душе забыть. И я надоедал вам своими беседами и беспокоил вас сомнениями. Я жил как овод, который все время пристает к коню, к красивому, благородному, но все же несколько обленившемуся коню, и поэтому особенно нуждающемуся, чтобы хоть кто-то его тревожил. Это опасное занятие беспокоить тучное животное, ибо конь, однажды проснувшись, может пришибить ударом хвоста надоедливого овода. Не делайте так, афиняне. Я стар, но еще могу послужить вам, а другого овода вы не скоро найдете. Сократа казнили. 70-летний мудрец выпил чашу растертой ядовитой цикуты. Жить по совести сегодня ничуть не легче, но ведь за этим голосом, так хорошо нам знакомым, за голосом совести стоит Бог правды, всемогущий Бог, Его любовь, помощь и защита. Ведь Он не просто отправил нас в опасное путешествие, обеспечив надежным ориентиром. Он идет по этому пути рядом с нами –

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Я очень рад сегодня с вами поделиться этими очень важными библейскими сведениями о том, что такое народ Божий, кто такой народ Библии и почему Израиль. Дело в том, что, как ни странно, когда только упоминаешь слово «Израиль», то в христианстве возникают две диаметрально противоположные реакции. Первая реакция. Какой Израиль? Бог проклял их. Бог отверг их. Нету никакого Израиля. Все, евреи предали Христа, распяли Христа. Все, покончено с евреями. Вторая противоположная точка зрения. Как же? Евреи всегда остаются особенным народом. Чуть ли не какая-то высшая раса. Знаете, эти две крайние точки, они обе неверны. И поэтому наша цель – показать, что Библия говорит о Божьем народе. И этому будут посвящены лекции, которые вы услышите на протяжении этого семинара. Первая лекция, которую я хочу с вами поделиться, она, ее цель – расставить, ну что ли, все точки над «и», потому что мы путаемся. Кто есть кто в библейской истории? Итак, сегодняшняя тема, она расставляет все точки над «и», ее цель определить, собственно говоря, а кто есть кто в библейской истории. Почему мы об этом говорим? А потому что у нас зачастую возникает путаница в понятиях. И вот эта путаница в понятиях терминологии. Евреи, израилиты, иудеи, палестинцы, израильтяне. Кто есть кто? Как в этом всем разобраться? Итак, давайте посмотрим по порядку вопросов, которые поставлены. Начнем с термина «евреи». Откуда взялся этот термин? Перед вами библейский текст русской синодальной Библии, где впервые вы можете видеть понятие «еврей». Бытие 14.13 говорит: «И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея». Что это означает? Почему вдруг, откуда ни возьмись, в Библии после истории творения, истории потопа, грехопадения, Вавилонской башни – появляется некий Авраам-еврей. Что это такое? Давайте обратимся к первоистокам. И конкретно Бытие 11 глава. Здесь нам сказано: «По всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. и сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Контекст этой истории известен очень многим. Это происходит сразу же после, вернее, через время после потопа, когда потомки Ноя вместо того, чтобы поселиться в разных концах земли, решают сойтись в одно место для того, чтобы построить сооружение, которое было бы для них защитой от возможного потопа, который, несмотря на обещание Божье, эти люди, по всей видимости, считали, что должен прийти. И, конечно же, это не понравилось Богу. И мы видим, что Господь сходит с неба, чтобы посмотреть на город. И мы видим, что Он делает. Он говорит: вот у всех у них один язык, и вот что они начали делать. И не отстанут они от того, что задумали делать, так надо пойти и смешать там язык, чтобы они один не понимал речи другого. И рассеял их Господь по всей земле, и они перестали строить город. Перед вами чрезвычайно интересный исторический факт. Дело в том, что очень часто приходится сталкиваться с вопросами такого плана. А существует ли, например, научное или логическое, или математическое доказательство того, что вот Бог взял и создал землю и небо за 6 дней? А существует ли строгое научное доказательство, что люди были созданы бессмертными и жили по 900 лет? Это непростые вопросы, особенно когда у нас текст вообще, то, что называется в книге «Бытие» предыстория, это «Бытие» с 1 по 11 главе, текст весьма аббревиирован, то есть в очень сжатой форме передается история человечества, которая происходила на протяжении 1500 лет. Но есть одна история, которую, оказывается, можно очень интересно доказать. Не математически, не физически, не биологически, не логически, но лингвистически. И это обосновал известный советский ученый. Он на протяжении многих лет был куратором в Эрмитаже. Его звали Игорь Николаевич Дьяконов. Это ученый с мировым именем. Что он сделал? Он занимался изучением языков народов мира, древних и современных. И он в буквальном смысле изучил чуть ли не 5000 языков. И вот к чему он пришел. Он пришел к выводу, что языки группируются по следующим характеристикам, да, если мы возьмем русский язык, белорусский, болгарский, польский, украинский, это какая группа? Славянская группа. Немецкий, голландский, шведский, норвежский, английский. Это будет германская группа. Французский, итальянский, испанский, португальский. Это романская группа. А все эти группы объединяются в одну индоевропейскую семью языков. Причем туда же входят и персидские языки, то есть фарси, курдский язык, таджикский язык, и также даже индоарийские языки с севера полуострова Индостан, такие как хинди, урду, пашту и так далее. Что интересно, в этих языках, вот между этими семьями, есть, оказывается, некие схожие черты. Например, оказывается, известное слово «мама». Если вы будете в Германии, вас поймут. Если вы будете во Франции, все поймут, кто такая мама. Если вы будете в Англии, в Америке, все поймут, кто такая мама. Потому что происходит, оказывается, от персидского, древнеперсидского слова «ма-дар», то есть «дар луны». То же самое «папа», «па-дар», «дар солнца». Но если мы перейдем к другим языкам, например, турецкий язык. Турецкий язык – это тюркская группа, а тюркская группа – это часть алтайской семьи языков. Так вот, у них между ними нет никаких общих корней. Уже там слово «мама» никогда не существовало в тех языках. Точно так же, например, афроазиатская семья языков, в которую входит семито-хамитская группа, где и иврит, и арабский, и так далее, там совершенно другое. Таким образом, вот если вы посмотрите на карту, что вы видите? Вот у нас индоевропейская семья, вот у нас уральская семья, вот афроазиатская. То есть вы видите, что вот эти цвета на карте, они показывают конечное количество языковых семей в мире, между которыми нет никакой взаимосвязи. По моей информации, Дьяконов вообще был, в принципе, атеистом и членом коммунистической партии. Но при этом, будучи лингвистом и будучи честным ученым, он, сам себе не ведая, доказал, оказывается, библейский факт наличия абсолютно разных, не схожих между собой первоначальных языков, на которых говорили люди. Что, в принципе, из вот этого утверждения происходит одно очень важное следствие. Потому что эволюционисты очень часто сводят происхождение человека, homo sapiens, к одной точке, к одному региону земного шара. Это район Африки, вот Африканского рога, вот отсюда все время указывают, что отсюда произошел, вот тут произошло превращение обезьяны в человека, и вот вышел Homo sapiens, который начал что-то разговаривать. Да, то есть, иными словами, согласно эволюционной теории, речь имеет общий корень, и потом уже от одного общего корня идет все остальное. Не-а. Не так, как мы видим из фактов истории лингвистики. Что же происходит дальше? Вот Господь их рассеивает по всему миру, они перестают строить город. И вот что происходит. Давайте посмотрим еще некоторые интересные факты. Давайте посмотрим, что у нас записано дальше. Вот здесь у нас идет история рассеяния в Вавилонской башне. А вот дальше у нас идет родословие Сима. И интересным образом у нас развивается это родословие. Давайте посмотрим. Оказывается, уже один раз эта история родословия звучала. То есть, что получается? Бытие, 10 глава, нам показывает родословие сынов Ноевых. Вот у нас начало идет. Сим, Хам, Яфет. А получается, после истории башни у нас опять повтор родословия, как говорится, Сима. С какой целью это, собственно говоря, делается? Давайте посмотрим, что происходит. Если мы посмотрим на родословие Сима, то мы видим, что в 11 главе, что в 10 главе имена, которые встречаются в родословии Сима, тоже повторяются. Но они повторяются очень интересным образом. Вот посмотрите, что происходит. Если посмотреть на схему библейского повествования, идет список родословия сынов Ноевых, Бытие, 11 глава, повествование Вавилонской башни, и опять список родословия сынов Ноевых. Чем же обусловлен этот повтор? Давайте посмотрим на список родословия 1, Бытие, 10 глава. Посмотрим на него схематически. И сейчас мы увидим, вот как примерно выглядит семейное дерево. Оно довольно ветвистое. Мы видим, что три сына было у Ноя, и у каждого сына тут свои потомки. У Хама свои, у Иафета свои, да? Потом у нас идет у Сима. У Сима тоже разветвленная такая генеалогическая ветвь. Вот у вас было всего пятеро детей у Сима. Тут нам показаны дети Арама. Двое детей показано у Евера. Потом тут еще сколько детей у одного из сыновей Евера. Но вы посмотрите на вот эту красную линию. Это Бытие, 10 глава, идет Ной, Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рогав, Серуг, Нахор, Фара и Авраам. А теперь посмотрите на 11 главу. То же самое родословие. Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рогав, Серуг, Нахор, Фара, Авраам. Вы видите, идет опять, я на слайде вам вырисовываю, вот эта вот сплошная линия. Каким-то образом нам в книге «Бытие» Моисей хочет вырисовать какую-то красную нить. Нить людей, которые как-то выделяются. Нить людей, к которым как-то говорит Господь особым образом. Нить людей, которые наблюдают вот эти, многие ученые видят вот этот вот факт, что вот у нас сначала описана вся родословная, и все эти имена в ней есть. Потом история рассеяния после Вавилонской башни, а потом опять эти имена. Очень возможно. Именно, скорее всего, так и было, что Эти люди, которые, кстати говоря, и Сим был живой в это время, если вы посмотрите по хронологии, и Арфаксад, и Сала, и Евер, все эти люди, оказывается, они не строили Вавилонскую башню. Их язык сохранился с Едемского сада. Перед вами не что иное, как картина Божьего остатка. Те, которые поверили Божьей клятве, что не наведется больше потоп на землю. Бог пообещал, и они не пошли. Их язык Господь сохранил. И какой это язык, мы увидим чуть позже. А сейчас пойдем дальше в историю. Потому что мы начали с Авраама. И дальнейшая история развивается следующим образом. Конец 11 главы книги «Бытие» повествует нам о том, как Фара, у него было трое детей, один из которых умер, и вдруг внезапно нам рассказывается о том, что Фара берет Авраама, сына своего, и всю свою семью для того, чтобы идти в землю Хананскую, но не дойдя до земли Хананской, они останавливаются в Харане, и Фара там умирает. Давайте присмотримся к этому вопросу на карте, чтобы вы могли понимать, что, собственно, происходит. Вот перед вами древний город Ур. Раскопки этого города датируют определенные археологические слои аж к третьему тысячелетию до нашей эры. Это один из древнейших городов, раскопанных когда-либо археологами. Перед вами Месопотамия, Междуречье, территория очень плодородная, которая находится между реками Тигр и Евфрат на территории современных Ирака и Сирии. А вот перед вами земля Ханаанская. Что нам сказано? Нам сказано, что семья Фары находилась в городе Уре, что такое халдейский, мы чуть позже с вами выясним, и они отправились в землю Хананскую, то есть отсюда они

маршрут. На Ближнем Востоке, вообще-то говоря, нет ничего особенно странного. Дело в том, что перед вами, я вам показываю вот здесь стрелочками, не что иное, как плодородный полумесяц. Так, вот таким образом, вы видите, коричневым нарисована Северо-Аравийская пустыня. Если идти таким образом, долго не дойдешь. Особенно со скотом, таким как овцы и козы, которые были в распоряжении у фары. И поэтому, конечно же, все и всегда из Месопотамии в Египет, в частности, ходят по так называемому плодородному полумесяцу. Вот это перед вами синим цветом вдоль реки Евфрат, потом переходит сюда, вот в землю Хананскую, нарисован этот древнейший торговый путь, на пути которого располагались древнейшие империи. Вот почему вы видите эту форму плодородного полумесяца еще раз. Здесь есть сельское хозяйство, здесь есть вода. Здесь никакой воды нет. Что же происходит дальше? Интересно заметить, что в книге Иисуса Навина упоминается факт о том, что отцы наши, это Иисус Навин говорит про себя, отцы наши за рекою поклонялись иным богам. Иудейская традиция, в частности, развивает это выражение Иисуса Навина и говорит о том, что, оказывается, правда это или нет, мы до конца не знаем, но это такое сказание есть, агада. Оказывается, фара завел себе мастерскую по изготовлению деревянных идолов. То есть ситуация явно была нехорошая. Это может быть похоже на правду, потому что мы знаем историю, как Ребекка, жена Якова, дочь Лавана, которая является внучкой Нахора, брата Авраама, да? Она из дома вытащила статуэточки идолов. То есть в доме, вот если мы посмотрим, да, у фары было двое детей, да, живых остались. То есть в семье Нахора, который остался в Харане, были идольские статуэтки. То есть там не все было хорошо с поклонением Богу. То есть может быть история о том, что фара вот не пошел, остался в Харане, занялся вот этим бизнесом по изготовлению идольских статуэток. Может быть, он даже и не, сам не верил в этих идолов. Он, может быть, даже и помнил о Боге, Отце Небесном, Творце неба и земли. Но, понимаете, зарабатывать чем-то надо было. Это было, понимаете, очень выгодно, он решил. Наша вера, а вот эти вот статуэточки всяких там мордуков, ашуров, понимаете, покупают, и я буду их изготовлять. Ну, вот таким образом, может быть, и логика была. Но вы видите, оказывается, выходит так, что фара не выполнил повеление Божье. И вот Авраам получает от Бога указание.
выйди

из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». То есть вы видите, Бог обращается уже только к одному из сыновей Фары, к Аврааму, который, как мы видим по историческому повествованию, записанному в книге Бытий, откликается на это приглашение. И фактически Бог ему говорит: оставляй своих родственников, оставляй своего отца, оставляй свою семью. Но дальше вот что сказано: а из тебя я произведу великий народ. То есть Авраам является отцом какого-то нового народа. Мы говорили, Авраам еврей. Что это значит? Если он отец какого-то нового народа, то получается, если Авраам принадлежал, то есть, если мы говорим, Авраам принадлежал еврейскому народу, а от него вышел новый народ, то тогда какой народ вышел от Авраама? Если мы говорим, евреи потомки Авраама, то к какому еще тогда другому народу принадлежал Авраам, что он из него, что Бог его из него выводит и говорит: я новый народ создам. Видите, какая ситуация? Какой же национальности был Авраам? Какой национальности был его брат Нахор, отец Фара? На этот вопрос мы ответим после перерыва.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя!»

0: Людмила.
1: Моя история началась с самого раннего детства, когда мои родители думали, что у них родится мальчик. Но получилась я, и все папины мечты о сыне разрушились. Тогда был очень большой дефицит на игрушки, и папа достал очень дорогую и редкую по тем временам железную дорогу немецкую. Мы собирали ее по всей комнате. Это занимало очень много времени. У меня с самого детства мои игры, они отличались от моих сверстниц, потому что меня больше тянуло строить гаражи, бегать с мальчишками, участвовать в драках. В общем, я отчаянно с самого детства пыталась доказать папе, что я, несмотря на то, что я девочка, что я как сын. Потому что у меня какое-то с самого детства тянулось чувство вины перед отцом за то, что я не сын. Я росла в такой сложный период, когда занавес железный в нашей стране, он приоткрылся, и наша страна из серой массы, то есть она становилась такой какой-то разноцветной и веселой. И я была как будто бы на гребне этой свободы и пыталась сопротивляться родителям, обществу вообще. Я старалась сделать всем вызов. И я начала курить. Причем курить мне жутко не нравилось. Чаще стала прогуливать уроки. Я стала хамить учителям. Родители начали активно бороться. После череды запретов возник в один прекрасный момент бунт. Один раз я попробовала уйти из дома. Я очень скоро вернулась. Одну ночь меня не было дома. Но я стала отвечать родителям хамством и перестала их слушаться. В какой-то момент я попробовала наркотики. Сначала мне казалось то, что я могу себе это позволить когда-то в выходные, но достаточно скоро я начала употреблять каждый день. Я нюхала наркотики, поэтому я не видела трагичности ситуации. Мне казалось такое, то, что я не колюсь, значит, я не конченый наркоман. И мне казалось, что я могу подвязать в любой момент, в любой. Я помню, как я легла на первый детокс. Мне занесли, или у меня уже была на тот момент, серьезная кишечная инфекция. Но была действительно жуткая картина. Я весила около 40 килограмм, и я не могла ничего есть. Это, наверное, был такой первый звонок, что мне пора остановиться. Я тогда не поняла этого. Меня возили к каким-то знахарям, я сидела на строжайшей диете, и через 2 недели я смогла ходить. Первое, что я сделала, когда я смогла ходить по квартире, я позвонила своим друзьям, попросила, чтобы мне привезли наркотиков. Моя доза выросла настолько, что мне приходилось торговать наркотиками. В какой-то момент мое употребление, оно настолько становится угрожающим, что один раз, когда родители заходят ко мне в комнату, я сижу вся в крови, потому что не могу как бы уколоться. И я просто начинаю угрожать маме о том, что если она подойдет еще хотя бы на шаг, я не знаю, что я с ней сделаю, если она не даст уколоться. И меня отправляют в психиатрическую больницу. Меня привязывали бинтами там в какой-то комнате, где вокруг лежали сумасшедшие. Я заходила в туалет, где нет перегородок, потому что это туалет для психически ненормальных людей. Я жила какое-то время в том месте, где нет ложек, потому что их можно заточить и ими можно убить. Но это было жутко. Я думала, что это такой опыт, я никогда не буду употреблять. через какое-то время ко мне приехали друзья и привезли мне немного денег на личные расходы. Посчитав их, я тут же поняла, сколько это в граммах, и в тапочках поймала машину и уехала за наркотиками. Постоянно было так. У меня постоянно был шанс. Я постоянно при первой же возможности убегала, уезжала, звонила. И опять приходила в то же состояние, с которого я пыталась выйти. Однажды мне это все жутко надоело, этот круговорот событий. Милиция начала чаще обращать внимание на наркоманов. Друзья потихоньку стали садиться или умирать. И я поняла, что я не хочу так. И я пошла в церковь. Я помню, что я подошла к иконе Николая Чудотворца и сказала, что ты чудотворец, помоги тогда мне. Я просто хочу бросить употреблять наркотики. Я не знаю, как это сделать. Я думала, что должно что-то произойти, потому что мне тяжело почему-то было сделать этот шаг. Но ничего не происходило. Я приходила так долгие годы и просила одно и то же. Всегда бросить наркотики. Я их не бросала и тогда не понимала, почему. Сейчас я понимаю. Наверное, потому что после церкви я все время ехала к своему барыге за наркотиками. Я уже начала общаться с такими людьми. В общем, мою квартиру ограбили мои друзья при мне. Вот так. От меня решили избавиться, как от ненужного свидетеля. И после непродолжительной борьбы меня задушили и ударили по голове так, что разломалась маленькая табуреточка для ног, такое из массивного дерева. Когда я очнулась, я не поняла вообще, что произошло. Я помню, что главной травмой на тот момент стала у меня такая вообще глупость о том, что мне отрезали волосы. Я не понимала тогда, на самом деле, всей серьезности ситуации и что на тот момент вообще со мной произошло чудо. С такой травмой, как у меня, люди обычно не разговаривают и ничего не помнят. Врач, который посмотрел однажды на мою томографию, мне сказал: «Ты, наверное, еще не знаешь то, что ты должна что-то сделать для этого мира, потому что я, говорит, не видел таких случаев». Я начала обвинять весь белый свет в том, что у меня произошла такая травма. Мне обещали очень серьезные последствия после нее, и я еще тогда не знала, что мне удастся избежать всего этого, и жила в ожидании этих последствий. Я начала заниматься также со своими друзьями криминальной деятельностью с особой жестокостью. Сейчас я рада, конечно, я никого не убивала, но вот эти события, они постоянно крутились и не давали мне заснуть. Я лежала и думала, что я просто буду гореть в аду за то, что я делаю. Но я не могла остановиться. Мне нужно было очень много наркотиков, и добыть их честными путями, такое количество денег было нереально. Я прожила около 3 лет в таком состоянии. Я не работаю, я не учусь. У меня нет друзей, у меня нет будущего. Сестра наотрекалась даже от меня, то, что я не ее сестра, потому что, действительно, я, наверное, была похожа просто на уже какое-то животное, несущее зло и разрушение за собой. Я понимала уже, что наркоманию невозможно вылечить медикаментами, невозможно вылечить какими-то, знахарями и так далее, потому что практически все методы были испробованы. Тогда мне предложили лечь в центр. Проходило время, что-то такое начало в моем разуме переворачиваться. Мне было очень страшно возвращаться домой, мне хотелось, чтобы родители еще меня оставили в центре, потому что мое возвращение туда – это равно смерть. И тогда я попросила одного из людей помочь мне, чтобы мне сказали, что мне нужно сказать такое Богу, чтобы он помог мне остаться в центре. Тогда мне дали какую-то молитву, просто элементарную, своими словами, что-то типа: «Господи, Я так хочу жить трезвой жизнью, но помоги мне остаться здесь еще на месяц. Узнаете о моем деградированном состоянии, ну, можно судить. Я не могла запомнить просто эту фразу своим мозгом. Для меня настолько это было чуждо, вот этот набор слов, ну, нормальных, что я взяла бумажку, записала эти слова и каждый день читала их только для того, чтобы родители меня оставили еще на месяц. И они меня оставили. Для меня это было просто какое-то чудо. Просто меня разрывало от счастья. И знаете, я думаю, что это было каким-то семечком, которое в меня попало, семечко веры, и начало разрастаться внутри меня. В первый день, когда начались работы, у нас там был гусиный двор, и мне дали грабли и сказали почистить этот двор. Я стояла и думала, господи, ну что я здесь делаю? Ну, это же просто ужас. Я стою с какими-то граблями. Ну, я как бы представила то, что где бы я могла быть в данный момент. И у меня почему-то какие-то серые стены. Ну, я так думаю, что это, наверное, тюрьма была. Ну, такая какая-то ассоциация, серые стены, какие-то некрасивые кровати. И, знаете, я поблагодарила почему-то Бога в тот момент и начала с таким усердием убирать этот двор, как будто это просто я профи в уборке этих гусиных дворов. Я приняла решение остаться в другом городе, так как возвращаться домой мне было страшно. И начинала я жизнь с полностью чистого листа, не умея там даже платить за квартиру, какие-то элементарные вещи, не зная даже цену на билет городского транспорта. То есть было такое чувство, что я какой-то инопланетянин. Мне приходилось все узнавать вообще просто с нуля. Очень тяжело было начать работать. Но сейчас я достаточно уже уверенно себя чувствую в той области, где я работаю. И готова идти дальше. Я планирую еще пойти дополнительно учиться. У меня появилось желание развиваться. И во многом очень огромную роль сыграло то, что в сообществе мне предложили как бы путь, некий путь к Богу. Это мне помогло найти работу, найти отношения, сделать отношения с родителями более такими теплыми и близкими. Появилось доверие между нами, которое сохраняется до сих пор. Я очень дорожу этими отношениями. У меня было очень много игрушек. Мне захотелось отвезти в детский дом. Так как я иногородняя, я искала в справочнике, какой из этих домов был бы наиболее близок ко мне, ну, к моему дому. И я находилась в этот момент на работе, и зазвонил телефон, и я начала принимать факс. И когда я начала читать этот факс, я просто не поверила своим глазам. Это был факс из детского дома с просьбой о помощи. И адрес, когда я посмотрела на карте, был рядом с моим домом. Мое состояние, это было просто настолько, было это такое воодушевление, я такое поймала чувство легкости, мне перестало интересовать все, что творилось на работе. Я пошла туда, до сих пор считаю то, что это Бог направил меня туда. Я очень боялась его употребления, что я никогда не смогу иметь семью, потому что мне казалось, то, что я точно болею СПИДом, что я болею помимо СПИДа еще там массой заболеваний. На сегодняшний момент одной из самых сильных таких главных мотиваций для меня – это то, что у меня появилась надежда, что я смогу иметь здоровую семью и ребенка. На сегодняшний момент я могу точно сказать, что Вот это вот счастье и желание жить мне дала вера. И это классно, то, что я могу верить. У меня появился вот реальный путь и реальный выход из ситуации. Я вижу, что ли, теперь, как мне нужно жить. И это мне приносит огромное удовольствие.
0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Мы продолжаем разговор о том, как утверждения Библии выглядят в свете точно утвержденных, установленных научных фактов. И поговорим в этом свете о динозаврах. Почему Библия ничего не говорит о динозаврах? Этот вопрос мне приходилось слышать довольно часто. Он мог сходить с уст атеиста, который рассматривал его как аргумент о научной несостоятельности Библии. Этот вопрос в недоумении часто задают и христиане. Дескать, странно, что в богодухновенной книге о таком значительном явлении не сказано ни слова. Между тем, как палеонтология убедительно свидетельствует о реальном существовании этих животных в прошлом. Поставленный вопрос сам по себе содержит утверждение: в Библии о динозаврах ничего нет. В действительности ли это так? Упоминает ли Библия динозавров? Описывает ли? Русский синодальный перевод не содержит слова «динозавров». Оно и не мудрено. Сам термин в научной литературе, как указывают материалы Государственного Дарвиновского музея, впервые появился только в 1841 году. Его использовал лондонский профессор Ричард Оуэн, который предположил, что открытые животные относятся к самостоятельному виду пресмыкающихся. Он предложил всех представителей этой группы пресмыкающихся назвать динозаврами, что означает «ужасная» или «страшная ящерица». В русской научной литературе этот термин появился еще позднее. Когда в 1876 году был издан синодальный перевод, рассматриваемый термин еще не вошел в обиходное использование. Поэтому в синодальном переводе Библии слова «динозавр» нет. Нет этого слова и в оригинале Библии, ни на древнееврейском, ни арамейском, ни греческом языке. Причина все та же. Такой концепции, как динозавр, до середины 19 столетия не существовало. Ввиду этого, главный вопрос, который следует вначале рассмотреть, будет звучать так. Содержит ли Библия описание животных, которых мы сегодня называем динозаврами? Ответ на этот вопрос утвердительный. Вот что мы читаем в книге Иова в 40 и 41 главе. «Вот сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его, поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья, только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Это были стихи с 12 по 14 в 40 главе книги Иова. стихи с 4 по 14 в 41 главе и стихи 22 и 25 там же в 41 главе. Переводчики синодального издания Библии испытывали трудности в том, как назвать описанное выше существо. Один раз они называют его бегемотом в 10 стихе 40 главы, другой раз левиафаном в 20 стихе 40 главы. Совершенно ясно, что описанное существо не бегемот, хотя бы потому, что хвост у бегемота явно не как кедр. Слово же «левиафан» является не переводом, а просто транслитерацией, то есть озвучиванием иностранного слова знаками алфавита того языка, на который осуществляется перевод. То есть попросту это не перевод, а просто русскими буквами обозначение слова, используемого в оригинале в древнееврейском. То есть переводчики испытывали затруднения, пытаясь передать смысл текста на русский язык, и не нашли ничего лучшего, как просто озвучить знаками русского алфавита слова, используемые в оригинале. Вот как Левиафан описывается в иных местах Библии. Например, книга Псалтирь, 103 глава, стихи 25 и 26. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым», это пишет уже пророк Исаия в 27 главе в 1 стихе, «и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Согласно первому отрывку из 103 главы книги Псалтирь, Левиафан — это морское животное. Во втором отрывке говорится о существовании разных видов левиафанов. Причем в одном контексте вместе с ними упоминается чудовище морское. Достаточно ясная ассоциация с животными, которых мы теперь называем динозаврами. Слово «чудовище» также весьма интересно в Библии. Оно является переводом древнееврейского слова «танин», значение которого в словаре выглядит так – «змей», «дракон», «чудовище». Вот примеры его употребления. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» Книга Иова, 7 глава, 12 стих. Далее. «Ты расторг силою твоею море, ты сокрушил головы змиев в воде, ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Это книга Псалтирь, 73 глава, стихи 13 и 14. Оно здесь переведено словом «змея». Далее. «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое». Пророк Иеремия пишет в 51 главе в стихе 34. Здесь слово «танин» переведено как «дракон». Далее. «Как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их», пишет пророк Иезекииль в 32 главе во 2 стихе, переводя слово «танин» словом «чудовище». То есть в синодальном переводе используется слово «чудовище» там, где оригинал использует слово «танин». Пожалуй, еще одно интересное место – это книга пророка Исаии, 14 глава, 29 стих. «Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Итак, различные виды динозавров в действительности описываются в Библии. Причем важно подчеркнуть, что, согласно Библии, они были сотворены, как мы читали в 103-м псалме, в книге Иова и так далее. Что же произошло с динозаврами? Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Что говорит Библия по этому вопросу? Почему динозавры исчезли? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз во время наступления очередной рубрики «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Бог милует и спасает.
5: Для вас поет Юлия Авструб.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем.
2: Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.
3: Порой бывает, тебя переполняет чувство. И хочется жить только ради одного человека. Хочется проводить с ним каждую секунду, смотреть в его глаза, писать ему стихи, но... Но он этого не хочет. Не хочет, чтобы ты был или была рядом. Этот человек совершенно ничего не чувствует и не может ничего с этим поделать. Он разбивает вам сердце. Что же делать, если твой возлюбленный не отвечает тебе взаимностью? Не исключено, что за любовь стоит бороться. Но иногда бывают такие случаи, когда это лишь усугубит ситуацию. Если человек четко дал вам понять, что вы не можете быть вместе, может, стоит отпустить этого человека? Да, это крайне нелегко, но существуют советы, которые помогут вам сначала отвлечься, а потом и вовсе забыть его. Первое и самое важное правило. Не сердитесь на человека, которого вы пытаетесь забыть. Возможно, он даже не знает, что вы испытывали к нему чувства. Кроме того, у него могут быть веские причины, почему он не отвечает вам взаимностью. Не злитесь на него, так как часто обстоятельства выше наших возможностей. Не бойтесь показывать свою слабость, будучи наедине с собой. Ваши слезы или ярость должны быть выражены. Если же вы не можете контролировать свои чувства, то стоит обратиться к людям, которые выслушают вас и помогут. Не уходите в себя полностью, отвлекитесь, больше проводите времени с друзьями и родными. Найдите себе новое хобби или работу, которые принесут вам не только прибыль, но и удовольствие. Знакомьтесь с новыми людьми. Знакомства помогут вам отвлечься от своих грустных мыслей. Вы обнаружите, что вам гораздо интереснее общаться со своими новыми друзьями и знакомыми, чем с человеком, которому вы испытывали нежные чувства. И самое главное, всегда помните, что жизнь на этом не заканчивается. Бог дал вам множество возможностей, вас окружает много людей, среди которых, возможно, ваша настоящая любовь. Расскажите ему о своих переживаниях. Молитва принесет мир в ваше сердце и желание двигаться дальше. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущая Елена Палашкова.
1: Приветствую вас, наши дорогие друзья, снова у нас в студии. Приветствую вас, Виталий.
2: Добрый день, Елена.
1: Я очень рада, что мы снова видимся с вами. И у меня вот такой вопрос возник. Вернее, не вопрос. На прошлой программе вы с Андреем поговорили о Ковчеге Завета.
2: Да.
1: Но я в Библии прочитала, что еще можно ковчег назвать ковчегом престола. Вот, что это такое и как это понимать? Вот в моем понимании престол – это трон.
2: Да.
1: Да, правильно? Вот, если это трон, значит, Господь, Бог, Царь. И как вот два понятия совместить, вот в моей голове, вот как вот, ну, тяжело, я думаю, что и у людей, одновременно Христос себя называет нашим другом, и одновременно это владыка. Вот как эти два понятия можно совместить? Что говорит на это Библия?
2: Давайте удостоверимся в том, что в действительности эти два понятия соседствуют и, может быть, даже тождественны. Книга «Псалтирь» – одно из мест, 98 глава, первые два стиха. Написано так: «Господь царствует, да трепещут народы». Соответственно, Он – владыка над всеми народами. Теперь…
1: Трепещут, значит, нам нужно бояться?
2: Вне всякого сомнения. Он восседает на херувимах, да трясется земля. То есть он царствует, где его престол, сказано, сидит на херувимах. Еще непонятнее, следующий стих. «Господь на Сионе велик, и высок он над всеми народами». Сион – это обозначение горы Иерусалиме.
1: Да.
2: Соответственно, вот место, где его престол находится, он восседает на херувимах, на горе Сионе в Иерусалиме, и вместе с тем, вот оттуда сказано, он правит над всей землей, над всеми народами, он царствует. И этот факт, он достоин того, чтобы к этому относиться с трепетом.
1: Да, то есть, ну это было написано когда?
2: Давно. Это книга «Псалтирь», да. Соответственно, приблизительно, скажем, если это Давид писал, то 10 век до нашей эры.
1: Да, это было давно. А сейчас? Сейчас где Господь восседает? Мы уже говорили, что в небе.
2: Да.
1: А в небе тоже ковчег? Тот же самый ковчег или какой-то другой?
2: У нас здесь пока только есть фраза, что он сидит на херувимах.
1: Да. А, да, это где находится?
2: Вот. Давайте проясним вот этот момент, поскольку, ну, понятно, что если он сидит на херувимах, то херувимы у большинства, кто читал Библию, сразу автоматически ассоциируются с небом.
1: Да.
2: С херувимы, это ангел,
1: да.
2: Так это
1: да,
2: где-то
1: да,
2: там
1: да.
2: Вот
1: и у
2: в
1: меня
2: небе.
1: Сразу, поэтому у меня вопрос такой возник,
2: да.
1: Потому что, ну как?
2: Однако здесь Сион. И ангелы на Сионе, если и живут, то в таком невидимом измерении он на них не может вот физически
1: восседать.
2: Но когда мы открываем ряд иных мест Священного Писания, мы можем посмотреть в качестве иллюстрации на первую книгу Царств, 4 главу, 4 стих. Там уточняется: «И послал», 1 Царство 4:4, «народа в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах». Вот что имеется в виду, когда сказано, что он восседает на херувимах. То есть это его присутствие, сияние славы, визуально воспринимавшегося, на крышке ковчега между двумя херувимами. То есть ковчег здесь представлен как раз-таки вот в виде и в образе престола. На этом престоле во святилище на Сионе восседал Господь во время существования храма на земле.
1: А вот если я воспринимаю Бога как друга, то можно понимать так, что Он меня охраняет как друг?
2: Это, конечно же, безусловно, концепция, которая трудно синхронизируется. То есть концепция великого Бога, перед которым ты трепещешь. Это Царь царей, Господь господствующий.
1: И одновременно, да.
2: И одновременно близкий, помогающий, поддерживающий, охраняющий.
1: И одновременно это владыка нужно четко понимать.
2: Конечно.
1: Это.
2: Для меня самая близкая иллюстрация – это отношения между отцом и детьми. Mm. То есть, ну, возьмем царя, владыку, который грозен и велик, и от его слова жизнь и смерть зависит всех подданных, но к нему его ребенок может вбежать в любое время, и он нисколько не боится, хотя он признает, и он также субъект, подчиненный этого царя, но их связывают взаимоотношения. И вот есть в документах народа Божия в первом веке нашей эры

0: мии царя. И когда я дитя царя, то, хотя я и подчиненный, но мой статус во Вселенной резко возрастает.
1: И одновременно я своего родителя уважаю и слушаюсь. И родитель, мой отец, имеет право мне что-то запретить.
0: Конечно, он знает.
1: Да, и он в первую, ну, когда ребенок еще маленький, то есть отец или мать, они дают какие-то правила, законы жизни для ребенка. То же самое и здесь, я вот так вижу, что...
0: Да, и никогда родители в нормальной ситуации, если не брать какие-то девиации, никогда не желают чего-то плохого ребеночку. То есть когда они говорят, не трогай, пожалуйста,
1: да.
0: Вот, не ешь да. Там того и так далее. Это ради счастья, ради блага. Ради вот нормального процесса роста, возрастания и взросления.
1: Значит, мы можем понимать Бога как владыку и как законодателя. То есть Он дает закон. Мы знаем, что Он нам дал закон.
0: И 10, да. Престол Его как раз-таки это очень ярко демонстрирует, потому что Он сидит фактически на законе, Он сидит
1: да,
0: на заповедях.
1: Да, мы знаем, что внутри, да, 10 заповедей.
0: Ибо это ковчег завета, то есть внутри да. Текст завета.
2: Далее в программе.
1: Ковчег, вот который был Моисеев, по-моему, никто не знает, куда он исчез. Зачем в небе такой закон? Там что, убивают?
0: Этот текст был как бы выдолблен, выгравирован.
1: А здесь написано не в сердца, а здесь написано во внутренности.
0: Как мы размещаем закон в сердце?
2: Небо на земле.
1: Обычно люди думают, и я так думала, когда я была неверующей, что вот какой-то закон Бог придумал, да, угу. И он нам там все запрещает. Ну, то есть все хорошее, да?
0: Да.
1: Вот, все наоборот. А если посмотрим на это как родитель, то есть родитель что-то, если запрещает, да, ну, то наверняка это во благо своим детям.
0: Конечно, проблема только в том, что дети на определенном уровне развития этого не понимают.
1: Да,
0: то есть они обижаются, они плачут, они вот возмущаются и так далее. И бывает только, это знаете, как говорят, что в возрасте 15 лет сын говорит, мой отец в жизни вообще ничего не смыслит. Потом дорастает до 25 и говорит, все-таки что-то он понимал, оказывается, так и понимает. Когда ему становится 50, вот, опять же, он говорит, да, отец мой был на самом деле мудр. То есть Господь в действительности, будучи отцом нашим, он нас ограждает от многого, но вот по мере духовного взросления мы порою только и начинаем понимать, насколько эти законы мудры в действительности и сберегают нас.
1: Да, вот у меня такая мысль сейчас пришла, что вот смотрите, такой простой закон, не укради, да? Бог uh-huh. нам говорит, нельзя это делать. Вот для меня, вот если у меня есть там дом, машина, не знаю, все у меня это есть, ну как хорошо, что Бог другим говорит, чтобы у меня это не украли.
0: Так.
1: Правильно? То есть вот этот вот закон, он оберегает человека.
0: Фактически русскоязычный термин «закон» этимологически означает, он состоит из двух слов «за» и «кон». «Кон» — это ограда. Угу, соответственно, да. Закон — это огражденное пространство. Это именно угу. безопасная территория. Вот это вот замысел Божий касательно закона.
1: Хорошо. Вот смотрите, сейчас, я не знаю, слышали вы, вышел в прошлом году фильм, называется «Исход. Цари и боги».
0: Да.
1: Вот, премьера была в России 1 января 2015 года. И я сегодня посмотрела в интернете, к сегодняшнему дню посмотрела 3,0 миллиона человек в России. Почему я об этом говорю? В этом фильме Моисей показывается, как Моисей пишет закон. То есть вот этих 10 заповедей он пишет. Я знаю, что это не так. То есть в Библии написано, что это написал сам Бог.
0: Давайте проверим.
1: Давайте.
0: Поскольку здесь не так все однозначно, к сожалению, по крайней мере, при поверхностном чтении.
1: Угу.
0: Вот к книге «Исход» мы обратимся вначале к 31 главе 18 стиху.
1: Угу.
0: Это первое упоминание угу. об этом. «Исход 31:18. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим». Здесь все понятно.
1: Да.
0: Но далее у нас 32 глава.
1: тоже
0: в которой описывается отступление народа, как народ сказал:

0: Одиссей долго не сходит с горы, мы не знаем, что с ним случилось. И вот они изготавливают золотого тельца, начинают поклоняться, там происходит отступление от Господа. И в результате вот эти первые скрижали, он их разбивает. Вот смотрите, 32 глава,
1: а кто он?
0: 19 стих. Моисей. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил их из рук своих, скрижали, и разбил их под горой.
1: То есть, разозлился.
0: Да, вот этот вот, получается, небесный дар, текст, который в действительности Всевышний дал, Моисей его разбивает. Дальше происходят определенные события, народ кается, сожалевает об этом, и вот Моисей снова восходит на гору Синай, да? И в 34 главе уже написано в 28 стихе так, Исход 34:28, «И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета десятословие». То есть вот здесь вот в 28 стихе из синодального перевода можно понять, что Моисей написал.
1: Да, да.
0: Вот. И
1: а неужели?
0: Мы по этому тексту с трудностью определим, кто это сделал. Что в первый раз Господь, это однозначно. А вот здесь вот эта фраза, что Моисей пробыл и написал. Но на самом деле, если вчитываться даже вот в текст перевода, а это, все, это перевод, оригинал на древнееврейском, да, то у нас здесь две личности фигурируют. Моисей и Господь. Фактически слово «Моисей» курсивом здесь набрано. То есть это и верно предполагается, что он, но тем не менее и Моисей там был, и Господь там был. Так вот, кто же из них написал, из текста не ясно. Но если мы читаем дальше, то вот уже в книге Второзаконии, в 10 главе, книга Второзаконии есть не что иное, как прощальная речь Моисея перед тем, как народ перейдет за Иордан и войдет в землю обетованную, то Моисей там рассказывает следующее. 10 глава книги Второзакония, первые 5 стихов. «В то время сказал мне Господь, вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег, и я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сии скрижали были в руках мои, и написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне, и обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они были там, как повелел мне Господь».
1: Слава, вот прояснение. Слава Господу! Если Бог законодатель, вседержитель, и который написал этот закон, и Он это написал, то есть это очень важно для меня понять, что Бог, если уж раз написал, то его не может изменить. Я могу положиться на такого Бога.
0: Да.
1: Он не меняет просто так законы.
0: В Библии неоднократно говорится, что закон Господень вечен.
1: Хорошо, а существует такой же закон в небе?
0: Ну, фактически, мы ранее говорили уже...
1: видоизменен как-то.
0: О том, что причина, по которой вообще святилище на земле появилось... и было устроено так, как оно устроено, именно в том, что изначально на небе есть небесное святилище, небесный храм. И, соответственно, земное служит лишь своеобразной моделью, образом и тенью того, что на небе происходит. И, соответственно, это означает в том числе и то, что оригинал закона на небе. И вот в книге Откровений, в 11 главе, в 19 стихе, об этом сказано прямо. Мы этот отрывочек периодически поднимаем, потому что там очень много в нем сокрыто. И сам факт наличия храма на небе, и сам факт наличия ковчега завета.
1: Да, это очень важно.
0: Написано, знать, что... Откровение 11:19. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его». То есть ковчег завета – это технический термин, и он называется ковчегом завета, потому что внутри текст завета. Соответственно, оригинал закона находится там, на небе.
1: Понятно. Хорошо, возвращаемся на землю. Значит, ковчег, вот, который был Моисеев, да, он, ну, не знаю, по-моему, никто не знает, куда он исчез.
0: Да, в действительности, да. При описании разрушения храма Иерусалима в эпоху Вавилонского завоевания, угу. храм был разрушен. Угу. И Библия говорит о том, что священные предметы были унесены в Вавилон, сосуды, там, богослужебные и так далее. Но важно отметить, что среди всех перечисленных, а есть список в Библии предметов, ковчег не упоминается. Вот. Нет его также и в списке возвращенных после 70-летнего плена предметов. И потому библейский текст молчит о том, куда ковчег делся. Когда мы обращаемся уже к неканоническим книгам, в частности, в одной из маковейских книг рассказывается о том, что пророк Иеремия получил от Господа указание сокрыть ковчег, спрятать ковчег. И согласно этому тексту, он был спрятан там, на той горе, где Моисей получал откровение. Вот. И если теперь задать вопрос, а вот что в Библии у пророка Иеремии можно найти на тему о ковчеге, то у нас есть интересное заявление вот, именно из уст Иеремии, что значимо, и звучит это следующим образом. В книге пророка Иеремии в 3 главе, в 16 стихе написано: «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет».
1: То есть не будет закона?
0: Не будет необходимости в какое-то конкретное место приходить, где бы находился ковчег. То есть наступит какая-то новая эпоха, при которой в ковчеге Завета не будет необходимости в силу каких-то условий.
2: Небо на земле.
0: Если мы обратимся к книге пророка Иеремии, то мы найдем пророчество о Новом Завете. 31 глава, стихи с 31 по 33 написано. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, ибо тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом». То есть получается, что вместо того, чтобы было одно место на земле, как было в эпоху Ветхого Завета, где вот закон лежит в основании Божьего правления, во святая святых, внутри ковчега, вместо этого теперь закон мой, говорит Господь, я вложу в сердца тех, кто в Новом Завете со мной будет состоять.
1: А здесь написано не в сердца, а здесь написано во внутренности.
0: Сказано,
1: и на сердцах. Вот да. Что такое, да? Что это имеется в виду? Что значит на сердце? Это совесть человека или что это?
0: Термин «сердце» в русском языке означает, как правило, эмоции, чувства.
1: Да, вот.
0: Вот это такая эмоциональная природа. И часто сердце противопоставляется уму. Ну, допустим, молодая особа говорит: «Я умом понимаю, что он мне не пара, но сердцу не прикажешь».
1: Да, хочется.
0: Да, то есть вот ум и сердце противопоставляются.
1: То есть, да.
0: В Библии же сердце обозначает нечто иное. Мы можем посмотреть параллельное место, где уже в апостольских писаниях цитируется это пророчество. Это послание к евреям, 8 глава. И там вот 10 стих говорит, евреям 8:10, «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их».
1: «И напишу их на сердце их».
0: Да.
1: Это одно и то же считается,
0: конечно,
1: да?
0: То есть в Библии говорится о помышлениях сердца. Если вновь вернуться к Иеремии, пророку, то там есть у него такие слова: «Смой злое сердце твоего», и дальше продолжение: «доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». То есть очистить сердце значит очистить мысли. Таким образом, Господь в эпоху Нового Завета обещал достичь цели, при которой законы его, заповеди его будут вложены в мысли человека, в его разум, в его мировоззрение, в его вот саму внутреннюю жизнь.
1: То есть, а вот если человек как-то неправильно думает, как-то у него там в голове, я не знаю, мысли не очень хорошие, что происходит? Как практически это понять?
0: В Библии, в книге Второзакония, в 30 главе говорится о фактическом способе влагания вот этого, вложения
1: этого закона. Вот эта запись, как она происходит?
0: Ну, во-первых, есть пути естественные. Там написано так, закон этот, он в сердце твоем и в устах твоих, чтобы исполнять его. То есть три уровня. Сердце – это разум, уста – слова, и, соответственно, исполнение – это конкретные поступки. И все они взаимосвязаны друг с другом. То есть в законе написано так: «И выучите их, и старайтесь исполнять». То есть как мы размещаем закон в сердце? Ну, вот такой вот, как говорится, человеческий путь или путь естественного порядка – читаем и заучиваем. То есть это задача. И фактически, если посмотреть на опыт Иисуса Христа в пустыне, когда он был искушаем дьяволом, то на все три искушения дьявола он всегда цитирует. И он цитирует именно Тору, именно закон. Дьявол ему говорит одно, он говорит, допустим, написано: «Не искушай Господа Бога твоего». Цитата. То есть он знал, где в пустыне Библию найдешь, а тем более, как найдешь нужный текст. Он знал наизусть. Вот это такой естественный путь размещения закона в сердце. Но помимо этого, коль скоро в эпоху Нового Завета верующему доступна новая мера силы Господней, в первую очередь благодаря служению Духа Святого, то мы находим во втором послании апостола Павла к Коринфянам в 3 главе слова о том, что Дух Святой делает для того, чтобы закон оказался в сердце. Итак, 2 Коринфянам, 3 глава. Он говорит в 3 стихе: «Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». То есть человек может, любой атеист может, неверующий человек может выучить. Вот как, допустим, не знаю, Пушкина, заучиваем Онегина, так взять, так и Тору выучить, да? Может быть, чуть больше будет текст. Но есть люди, которые могут десятками часов вот декламировать любой текст. Память хорошая, слава Богу, и так далее. Но можно иметь это в разуме, но без Духа Святого, который дает мотивацию. Сказано еще раз: написанные Духом Бога Живого на скрижалях. Дело в том, что на скрижалях этот текст был как бы выдолблен, выгравирован. То есть это именно вот внедрение Слова Божьего, заповедей Божьих в естество, в сам процесс мышления. Это только Дух Святой может сделать. Это не поверхностное знание, это именно вот проникновение. Почему сказано «во внутренность вложу», то есть чтобы все естество человека было пропитано законом Божьим. И тогда мы становимся вместилищем не только закона, поскольку ведь ковчег Завета – это престол Божий. Тогда Бог восседает в нашем разуме, в нашем сердце, в нашем естестве, тогда мы становимся носителями Божества. И вот тогда вот тот Бог далекий, владыка Вселенной, он становится личным другом, потому что он не только рядом с нами, но он в
1: хорошо,
0: нас.
1: Виталий, вот знаете, меня все-таки мучает один вопрос.
0: Да.
1: Да, я вот слушаю, конечно, это прекрасно, но вот если закон в таком вот содержании, которое мы знаем, там не убивай, не кради, и он находится в небе. Ну, зачем в небе такой закон? Там что, убивают? Или что там?
0: Знаете, как есть такая иллюстрация о душевно больном человеке. Он ходит и вот так вот, вот такие вот делает. Ты что делаешь? Крокодилов убиваю. А каких крокодилов? Тут нет никаких крокодилов. Он говорит, вот потому и нет, что убиваю. Вот так вот многие воспринимают вот этот вот факт, библейский факт. Это Библия говорит, что там закон в небе есть. Просто разница в том, что святилище – это место решения проблемы греха в масштабах всей Вселенной. В каких-то частях Вселенной этот закон не востребован. Как, допустим, я вовсе не знаю о том, что написано в Уголовном кодексе.
1: Ну да, я тоже
0: слава
1: не
0: Богу,
1: знаю,
0: что не знаю. Просто потому, что я его не нарушаю. То есть точно так же
1: да
0: там
1: не
0: некоторые
1: меня,
0: небожители,
1: да.
0: они его не знают опытно. Но вот он там находится, и те его части, которые применимы и насущны для нас, они реализовываются в нужное время.
1: Да, поистине тема ковчеги удивительная, очень интересная тема. Я благодарю вас, Виталий, за сегодняшний разговор. Дорогие друзья, мы вас ждем в следующих наших программах. До свидания.
2: В следующей программе.
3: Если это святилище, оно должно что-то освещать.
0: Подводит нас к тому, чтобы дать определение святости. Аналогию можно провести с принятием гражданства какого-либо государства.
3: Первое, что приходит в голову, это чистилище. Это ведь не делает нас святыми в русском понимании этого слова.

0: Небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воскликните Господу вся земля!
2: Для вас поет группа

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Приветствую, дорогие друзья! В редакцию газеты «Сокрытое сокровище» пришло удивительное письмо. Это обращение. Обращение сына к своим родителям. Сына запутавшегося, сбившегося с пути. И таких мы видим с вами множество. В наших подъездах, на вокзалах, подворотнях. И мы с вами склонны сторониться их и опасаться иногда. А когда они вырастают, осуждать. Но это письмо перевернет наше с вами представление о том, кто в действительности несет ответственность за их поломанные судьбы. Здравствуй, мама. Здравствуй, папа. В своем письме я хочу рассказать вам о том, чего вы никогда обо мне не знали. И жаль, что уже ничего нельзя изменить. А ведь когда-то все было иначе. Я помню, как я впервые пошел в школу с букетом цветов для своей учительницы. Я взрослел, а вы все меньше обращали на меня внимание. Вы были в своих заботах, в работе, и иногда мне казалось, что вы просто забываете о моем существовании. Я все больше проводил времени со своими друзьями на улице, там, где меня все знали и понимали, и там я узнавал о многих вещах, которые меня волновали, о которых я не смел говорить дома. Именно на улице я узнал, что хорошо, а что плохо. Улица научила меня правилам и жизненным принципам, которые я считал верным. Я жил по ним, ведь у меня не было других. Но в какой-то момент я понял, что между мной и вами возникла огромная пропасть, и никто не желает перейти на другую сторону. Я настолько отдалился от вас, что мы перестали уже быть семьей, перестали быть чем-то единым. Вы, конечно же, не замечали этого сразу. Вы возлагали на меня большие надежды, говоря, что мне нужно образование, а после работа, семья, дети. Я кивал вам, говорил, мол, да, но глядя на ваши отношения друг с другом, у меня пропадало всякое желание иметь семью.
1: Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: Я становился старше, я создавал себе кумиров, и я шел за ними. Я уже давно курил и любил расслабляться в обществе девушек под алкоголь и легкие наркотики. В ваших же глазах я все еще был школьником, и вы думали, что знаете обо мне все. А ведь дома я и был таким, но это была моя маска. У меня было множество масок, и я уже сам запутался, где я был настоящий, а где играл какую-то роль. Бесконечное одиночество, ненужность причиняли мне жуткую боль, которую мне нужно было как-то заглушать. Я не мог трезво смотреть на окружающую меня реальность. И однажды мне предложили попробовать героин, сказав, что лучшего удовольствия я еще не испытывал. И это откроет передо мной совсем другой мир. И это оказалось отчасти правдой. Но тогда я еще не знал о последствиях. Прошло много лет. Я потерял все, что у меня было, все, о чем я мечтал. Я причинил вам много горя и страданий. А вы часто говорили мне: мы кормили тебя, мы одевали тебя всю жизнь. Как ты мог так поступить с нами? Я неизлечимо болен и не могу справиться со своей болезнью. Не могу справиться со своей смертельной болезнью, с наркоманией. Я стал ее рабом, она руководит мной. Я часто думаю о том, что произошло со мной. Почему я стал таким? Я просто заблудился когда-то. Я пошел не на тот голос. Я пошел на голос тех, кто меня звал, но это был не ваш голос. Я так хотел любить вас. Хотел, чтобы вы понимали меня. Чтобы мы были друзьями. Наверное, я просто слишком многого хотел. Простите мне мои мечты. Дорогие друзья, на одном из телеканалов ровно в 22 часа появляется заставка в виде часов с точным временем и голос. 22 часа вечера. Ваши дети дома? Не знаю, кто и как отнесется к этой заставке, но, по-моему, ее главная идея в том, чтобы напомнить нам, важно не то, какими деньгами мы обеспечим детей своих, каким образованием, какой одеждой, но то, какие у нас с ними сложились отношения. А для этого надо просто хотя бы немного больше времени проводить с теми, кого мы с вами любим.
3: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: кувшина. Кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: В первом веке на берегу Эгейского моря стоял прекрасный город Ефес. Этот город был разрушен в VI веке мощным землетрясением. Но история хранит записи о том, что здесь трудились такие апостолы, как Иоанн, Павел и евангелист Лука. Город Ефес – объект упорных трудов археологов, и им удалось уже вызволить из-под грунта 20% развалин, 80% все еще находятся под землей. Вы можете видеть колонну, которую соорудили археологи для того, чтобы туристы могли представить себе, какой была высота храма Артемиды. Этот храм был популярен в силу того, что со времен Александра Македонского весенние праздники плодородия в честь богини Артемиды были введены как обязательный культ по всей империи. Этот культ должен был объединять людей разных народов. Люди приходили в честь Артемиды весной выпить того вина, который мэрия бесплатно давала гражданам в качестве символа поклонения этой богине, а также мэрия обеспечивала каждый город бесплатным мясом в этот день. И пир в честь Артемиды был неким причастием, участвуя в котором люди верили, что богиня позаботится об урожае на следующий год. Аналогичный праздник праздновался осенью в честь бога вина Дионисия в греческой мифологии или Вакхуса в римской мифологии. В каждом городе, включая Ефес, были храмы в честь тех или иных богов, и храм Артемиды – не единственный храм города Ефеса. Этот храм был достаточно большим. В периметре это было 21 колонна на 9 колонн. Впереди обширный пруд, каменные ступени вели в этот пруд, чтобы поклоняющиеся могли омыться, прежде чем приступить к поклонению. Сейчас, стоя на берегу ручья у храма Артемиды, можно ощутить теплый ветер, запах сухой травы, и можно видеть гнездо аиста, которое он устроил на этой колонне, сооруженной археологами. В прежние же времена здесь можно было видеть толпы паломников со всех сторон света и торговцев статуэтками Артемиды. Артемида – это многогрудая богиня, символизирующая землю-кормилицу. В храме Артемиды продавались эти статуэтки, и люди, приходя сюда, покупали их и увозили в свои родные земли. Производились же эти статуэтки в ремесленном училище. Их можно было купить и в других районах Ефеса, например, на рынке, и в прочих местах, где позволялась торговля. Наверное, вы помните, как книга «Деяния апостолов» повествует о том, что когда апостолы своей проповедью о Христе задели чувства идолопоклонников, они, запершись в огромном Ефесском театре, 2 часа кричали «Велика Артемида Ефесская!». В Ефесе можно видеть также развалины храма всех богов, развалины храма Домициана. Домициан был польщен тем, что Ефес построил храм в честь него и провозгласил его богом. Когда какой-либо император чествовался таким образом, он немедленно предпринимал какие-то усилия, чтобы город получил серьезные скидки в плане налогов. Статую Домициана по частям извлекли из-под грунта, и голова этого новоиспеченного бога покоится в Ефесском музее, Правда, у него практически отсутствует нос. Находясь на этих развалинах, мы видели фрагмент руки. Огромная тяжелая рука. Это символично, поскольку тяжелая рука Домициана спровоцировала в те времена серьезные гонения на христиан. Многие христиане вынуждены были покинуть этот регион, а апостол Иоанн, как известно, отправился в ссылку на остров Патмос. В городе Эфесе есть два театра. Один театр назван Одиум, малый театр, в котором заседала городская дума, решая всевозможные проблемы по благоустройству города. Второй театр, несравненно больший, это театр, в котором люди праздновали праздники плодородия весной и осенью, и каждый город имел театр, если он был построен по греческому образцу, что стало обязательным со времен завоевания Александра Македонского. И даже сидения в театре в некоторых городах, как, например, в Милете, подписаны. Археологи и культурологи говорят, что, отталкиваясь от количества мест в театре, они делают вывод о том, сколько жителей поселилось в этом городе и проживало во времена разрушения этого города. Если же город рос, то обычно в склоне, на котором располагались сидения для театра, делались новые ряды. В Ефесе напротив Большого театра находилась рыночная площадь или агора. 100 метров на 100. Огромная площадь, окаймленная двухэтажными бутиками. Там торговцы со всех сторон света продавали свои товары, а некоторые из них вытаскивали волоком плоскодонные суда из гавани прямо на рыночную площадь. Целые километры крытых колоннад представляли из себя улицы Ефеса, и здесь было комфортно прохаживаться, гулять в жару или осуществлять какие-то деловые сделки. Если мы движемся по главной улице Ефеса от Одиума с запада на восток, то слева располагаются прекрасные, богатые дома. Эти дома принадлежали самым зажиточным жителям Ефеса. Над ними сооружено перекрытие для того, чтобы погодные условия не разрушали те прекрасные фрески и мозаики, которые обнаружили здесь археологи. Мы можем видеть в этих домах сооружения для того, чтобы можно было украсить внутри постройки помещения какими-то растениями. Это нечто вроде цветочных горшков, но они настолько велики, что там помещались, вероятно, целые деревни. В Ефесе есть общественная баня. Эта баня была построена на средства некой богатой вдовы по имени Схоластика. В бане, как правило, было три отделения. Первое отделение со шкафчиками для одежды, которые не закрывались. Как говорят экскурсоводы, люди в те времена в эллинистическом мире не старались как-то скрыть свою наготу. Нагота была популярна, тело было культом, и поэтому люди не заботились о приватности. Поместив в нишу свою одежду, человек проходил в основное помещение, где люди задерживались иногда целыми днями, прохлаждаясь. Там был огромный бассейн с холодной водой. А вот третье отделение бани называлось колдариум. Оно было небольшим. Держалось оно на сваях. Сваи поддерживали мраморный пол и были выполнены из каменных таблеток. Чтобы учесть все неровности рельефа, можно было удобно сложить колонну любой высоты из этих мраморных круглых плиток. баня окаймлялась стенами, но они имели железные крючья, на которые навешивалась боковая панель с четырех сторон. Она была выполнена из мрамора. Таким образом, колдариум представлял из себя нечто вроде термоса. В то пространство, которое между землей и полом было предназначено для горячей воды, воду подавали либо с горячих источников, если таковые имелись в местности, либо эту воду специально нагревали. Пар поднимался между двойными стенами, и помещение было теплым. Люди натирались здесь маслом и некоторое время потели, снимая грязь, пот, скребками, которые выполнены были из черепаховых панцирей, либо из кости каких-либо животных. На худой конец они могли быть каменными, и люди богатые позволяли себе и очень изощренные, красивые скребки. Когда человек приходил в баню, он рисковал остаться без возможности справить естественную нужду, потому что чудесный мраморный туалет, общественный туалет при бане Ефеса, как правило, занимали рабы богатых людей. Богатые люди приводили с собой раба в баню и садили его на отверстие, чтобы в случае необходимости раб мог обеспечить своему господину возможность без очереди справить естественную нужду. Как говорят археологи, здесь находилось одно из самых популярных мест в городе для того, чтобы обсуждать городские новости. Люди приходили в баню делиться новостями, сплетничать, просто отдыхать от жары. И когда они попадали в заведение при бане, они также продолжали бурно дискутировать. То, что вы видите на слайде, представляет из себя деревянный каркас, имитацию мраморного пола и отверстий из мрамора. Перед сидящим человеком находился желоб в мраморном полу, по которому текла чистая проточная вода. Позади находилась урна с морскими губками, аккуратно нарезанными и нанизанными на трости. Это работало в качестве туалетной бумаги. Человек мог омочить губку в проточной воде и, воспользовавшись ею, бросить ее прямо в отверстие, где стремительный поток с горы уносил все в городскую канализацию. Городская канализация была выполнена из керамических, достаточно широких конусных труб и выводилась в море на 12 километров. Люди Ефеса и других древних городов очень заботились об экологии. Канализация проходила прямо под городскими улицами. Вы можете видеть главную улицу Ефеса в районе храма всех богов. Она упирается в фасад библиотеки Цельсия. Эта библиотека частично реставрирована археологами. Она выстроена была в память о великом ученом Цельсии. Его сын приступил к постройке в конце первого века. Саркофаг с телом Цельсия и поныне находится в основании библиотеки, прямо в вестибюле, наклонившись над надгробной плитой через отверстие, можно видеть камеру, в которой стоит этот саркофаг. Стены библиотеки представляли из себя также термос. Внутренние стены были снабжены нишами, в которых на полках лежали свитки и глиняные таблички. Только библиотекарь мог помочь человеку разобраться, где что находится. Люди приезжали со всего мира, чтобы поработать в библиотеке, и задерживались здесь на целые месяцы, а иногда на годы. Подобная библиотека существовала также в городе Пергам и наиболее известна библиотека города Александрия. Слева от входа в здание библиотеки находится ниша, в которой помещается грандиозная скульптура греческой богини мудрости Софии. Справа от библиотеки мы можем видеть тройные ворота, вход на рыночную площадь Агора. Вдоль этой площади до самого большого театра города идет тротуар, украшенный мозаикой. На углу при переходе от Агоры на основную улицу мы можем видеть странное объявление. Направление ступни показывает, куда идти. Это женская ступня, рядом помещается украшенная женская головка, а чуть выше – раненое сердце. И это объявление находится прямо подле дома, который археологи определили как публичный дом Ефеса. В нем находится множество маленьких комнат, украшенных изображением эротических сцен. Направляясь от библиотеки вдоль Агоры к Большому театру, люди проводили свое время, делились новостями, делали какие-то покупки, и по этой улице нередко ходил апостол Иоанн. Ведь предания сохранили свидетельство о том, что он нередко благовествовал в городской бане, а жил он в еврейской слободе за храмом Артемиды на другом конце города. Сейчас в этом месте, на массивном холме, где ранее находилась иудейская синагога, можно видеть развалины базилики III века. Это базилика святого Иоанна, в ней баптистерий, где многие ефесяне того времени отреклись от веры в ложных богов и выбрали крестный путь Иисуса. Это было непросто сделать. Друзья, я желаю вам повторить этот подвиг веры, оставить ложных богов и выбрать своим Господом Иисуса, распятого за наши грехи.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Сегодня опять у нас с вами программа «Улучшение

переживают. Некоторые уже сели на лекарства, лишь бы как-то успокоить свою нервную систему. А есть простые выходы, указанные Словом Божьим. Знайте, что пророчества исполняются, и кризисы будут. И будет тот глобальный кризис, который обязательно придет, потому что написано заранее в книге Откровения в 13 главе, что испытан будет всякий, живущий на земле. Либо он будет поклоняться Богу и соблюдать Его заповеди, либо поклонится зверю, то есть власти человеческой, с его законами, с его начертанием. И это пророчество не просто записано в Библии. Но будьте спокойны. Вы сблизились с Богом, вы с Ним, и через это сближение к вам приходит только добро, от Бога зло не исходит. Вы молитесь молитвой «Отче наш», вы прощаете своих близких так, как Бог вас простил. И в этом залог нашего успеха и здоровья, потому что царство Его не будет наполнено кризисами, оно будет царством славы и силы Божией и благополучия. Но теперь, когда еще кризисы есть, помните всегда, что Бог творит чудеса. Безвыходной ситуации нет. Итак, некоторые встречаются с кризисом со своей памятью. У многих памяти нет визуальной, они не запоминают людей в лицо, не запоминают имена. И вот есть советы, как запоминать человека. Не нужно запоминать его по росту, по объему, по наряду, по цвету волос, потому что сегодня все меняется. Дается совет запоминать его голову, именно профиль его, нос, уши. Очки, конечно, он может носить, но может снять их, поэтому рекомендуется больше обращать внимание именно на черты лица. Какие черты лица у этого человека? И вы можете тоже ассоциировать. Помните, что мы проходили с вами ассоциацию образов, мнемонические приемы, и вы можете сравнивать, на кого похожи брови этого человека, либо уши его. Но должен работать закон четвертый, закон готовности к запоминанию. Если вы этот закон не включите, вы не запомните человека. То есть вы должны при знакомстве с человеком, которого вам нужно запомнить, дать себе установку на запоминание. Мне нужно запомнить этого человека. И обратите внимание, на что можно обратить внимание. Какие у него уши, нос, губы, лоб, щеки и вообще, скажем, овал лица. И таким образом можете снова закрыть глаза, как бы сфотографировать, представить его, и вы даете установку, на какое время вам запомнить этого человека. Конечно, вы тогда не ошибетесь, если снова где-то встретите его на улице или в другой обстановке. Сегодня мы с вами, прежде чем будем говорить о кризисе в семьях, мы поговорим о том, что записано в книге Откровения, 20 глава. Потому что там тоже описан этот кризис, который постигает каждого. Это разлука с нашими близкими, когда мы опускаем их тело в могилу. И мы думаем, восстанут ли они из мертвых. Вы знаете, что сатана имеет два крыла, два заблуждения, посредством которых он охватил весь мир. И как же учение языческого Египта о бессмертии души? Это соблюдение воскресного дня, поклонение солнцу перешло в христианство, мы теперь уже знаем. А вот как учение о бессмертии души вдруг перешло в христианство? Это удивительно. Как же так, что учение египтян стало христианским? Или, например, мы видим, что статую Тутанхамона возят везде индусы, верят в бессмертие души, буддисты. И многие другие люди верят в бессмертие души. И христиане верят в реинкарнацию. И думаешь, как это пришло к нам? Кому это нужно? Оказывается, сатана очень заинтересован в том, чтобы учение о бессмертии души пришло и в христианство. Вы знаете, тогда легко подвести к спиритизму человека, к общению с потусторонним миром. Это страшно. И поэтому нужно нам в этом разобраться. Вы знаете, учение о бессмертии души стирает истину о суде Божьем. Как? Ну, если человек умирает, и душа его сразу попадает в рай или в ад, зачем нужен суд Божий?
То есть нет истины о следственном суде.

суде на небе. Как бы сразу уже определилась участь человека, и он попадает в чистилище, его можно в рай перевести и так далее. Также стирается истина о втором пришествии Христа. Зачем ему приходить в этот мир и за кем? Если души уже блаженствуют в раю, а другие мучаются в аду, ну зачем приходить к Христу? Итак, дорогие друзья, это важный вопрос, бессмертна ли душа. Есть 5 понятий о душе, и мы разберемся в этом. Но все-таки нам нужно узнать, что тот, кого искали первые космонавты, и были плакаты, всю Вселенную облетел, нигде Бога не увидел в 1961 году. Вы знаете, есть текст Священного Писания, где говорится, что единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, 1 Тимофея 6:16, которого никто из человеков не видел, видеть не может, это Бог. Вот поэтому и есть понятие «божество». Ангелы не имеют бессмертия, поверьте. Да, вы скажете, а как же жизнь вечная? Да, жизнь вечная. Но тем бессмертием, каким обладает божество, мы никогда обладать не будем. Секретом жизни. Иначе творение станет Богом. И поэтому вы видите, что и Христос обладает бессмертием, потому что имеет жизнь в себе. Дух Святой обладает бессмертием, потому что Господь говорит, у тебя источники жизни, псалмопевец Давид пишет, и свет у тебя, и Дух Божий создал нас, Он имеет жизнь в себе, может дать другим. Мы имеем жизнь, мы ее теряем, и если ей даем тем детям, которые рождаются, эта жизнь не от нас, она от Бога. Если бы она исходила от нас, мы бы не умирали. Вот именно на это посягнул противник Божий Люцифер. И его мечта стать бессмертным. Поэтому и учение о бессмертии души – это его учение. Если мы знаем понятие о душе, нам будет легко избежать его уловок. Так если сатана бессмертен, как ангел падший, и его ангелы бессмертны, и если бессмертна его душа, как же Бог будет уничтожать его? Мы знаем, что не Бог будет уничтожать, а то зло, какое он накопил внутри себя, оно его уничтожит. То есть как же придет конец этим темным силам, если они бессмертны? Тогда противоречие в Библии возникает. Вот поэтому люди, которые говорят, я не верю в Бога, они наткнулись на эти противоречия, кажущиеся, между учениями, которые в быту и у людей, в сердцах и в жизни их, и в их учении, и тем, что написано в Библии, они говорят, а как же так, мы не верим? Когда мы разберемся, противоречий нет. Итак, 5 понятий о душе. Весь человек, сама жизнь, потом количество, чувства и кровь. Мы сейчас увидим тексты. Книга Бытие, 2 глава, 7 текст говорит о том, что Бог сотворил человека из праха земного, вдунул в него дыхание жизни, не бессмертную душу, а вот секрет жизни вложил. И стал весь человек душою живою. То есть человек живой, он и является душой живою. Далее мы видим, что в теле человека найдены все элементы, которые находятся в земле. Но маленький, малейший процент не найден. И до сих пор найти не могут, несмотря на все технологии. А это секрет жизни. Сначала думали, что это белок. Нет. Молекулы ДНК и РНК. Нет. И не найдут. Потому что узнать секрет жизни – это стать Богом. И Господь сказал человеку, ты сотворенное существо. И из праха взят, и в прах ты возвратишься. И поэтому, дорогие друзья, вы видите, Слово Божие не говорит, что бессмертная душа улетает к Богу. Екклесиаст 12:7 там конкретно говорится, «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, дух, который и дал его». И вот когда мы читаем, например, Евангелие от Матфея, мы видим описание Христа в терновом венце. Евангелист Лука упускает эту деталь. Но то, что касается смерти Христа, все евангелисты написали одинаково, что Он испустил Дух Свой. Это очень важно, потому что не душа Христа вознеслась к престолу Божьему. Секрет жизни был взят на время от Него. И далее вы видите, что когда человек умирает,
происходит обратное. Душа живая, минус секрет жизни, который уходит к Богу, и прах возвращается в землю свою. Каждый грамотный человек понимает, что смерть – это отсутствие жизни. Нет другой формы. И вы видите, что так и написано, что весь человек – это душа живая. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Псалом 145. Дорогие друзья, некоторые думают, что человек после смерти еще продолжает жить, только в другом состоянии душа его живет. Я лично присутствовала на похоронах человека. Он коммунист был, он был неверующий человек, но родственники приехали и решили похоронить его по своему обычаю. Они, конечно, не христианской веры. Жена его, она христианка, моя подруга была. В трехкомнатной квартире собрались все его родственники, и так долго не выносят его. Я говорю, почему его не выносят? Она говорит, газеты, какие он любит, я нашла, очки найти не могу. Почему? А родственники сказали, положить ему во гроб газеты, какие он любит. Конечно, очки. Что это за жизнь вечная? С очками снова? Дорогие друзья, нет. Это учение языческое, которое пришло в христианство, странно. Что общего может быть у христианства с язычеством? А вот это общее оказалось учение о бессмертии души. Вы видите текст интересный здесь, что количество... Это тоже иногда мы принимаем как слово «душа». В тот день, пишет Деяния апостолов, 2 глава, крестилось душ около 3000. Мы говорим 5 человек, семья наша, 5 душ в нашей семье. Далее мы с вами видим текст Писания, где говорится, что кровь – это есть душа. Для чего нам нужно это знать? Нам это нужно знать для того, чтобы мы, читая тексты, например, такие – Рахиль умирала, и выходила из нее душа ее. Примените вот эти понятия. Весь человек, количество не подходит. О, она умирала при родах, выходила кровь ее из нее, и она умерла. Или, например, понятие о душе. Тебе самое оружие пройдет душу, предсказал Симеон Деве Марии, ну, уже матери Иисуса Христа. То есть чувства наши, дорогие друзья, и оружие прошло ей душу. Когда младенца царь Ирод хотел умертвить, когда они скрывали его, когда он нес на Голгофу свой крест, когда он был распят, оружие прошло ее душу. И мы скорбим и говорим часто, ой, у меня душа болит. И люди думают, что там маленькая куколка внутри. Нет, дорогие друзья, это наши чувства. И Христос испытал это и говорит, душа моя скорбит смертельно. И это чувства, которые создаются посредством обстоятельств, посредством мыслей, посредством действующих сил со стороны зла. И эти чувства бывают негативные, душа болит. Душа болит смертельно. Вы эту минуту молитесь. И так, когда мы знаем, что вот чувство – это слово «душа», то тогда, когда встречаем текст Писания, в железо вошла душа его. Что это такое? И думаем, как это понять? Дорогие друзья, эти 5 понятий легко объясняют нам, что происходит в данном тексте Священного Писания. А действительно, Израиль был скован оковами в рабстве, и их чувства были угнетены, они не имели свободы. И Иосифа, когда увозили в рабство, да, он был скован как личность, душа – это вот весь человек живой. Далее мы с вами видим такой случай, который произошел в жизни Иисуса Христа и прекрасного семейства Лазаря, Марфы и Марии. Умирает Лазарь. Друг Иисуса Христа. И Христос объясняет, что это смерть, только сон. Все, кто умирают на этой земле, это первая смерть, она названа сном. И верующие, и неверующие. Ученики не поняли Иисуса Христа. А Христос говорит, ну я смогу разбудить его. И Марфа сказала, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Однако же она верила и говорит, воскреснет брат мой, когда будет воскресение из мертвых. То есть правильный подход к состоянию умерших. Они спят,
до дня воскресения, согласно этого текста Священного Писания Иоанна 11 глава. И вы знаете, действительно, это и произошло, когда Марфа сказала, что воскреснет брат мой, а Христос сказал, нет, я могу сделать это сейчас. Хотя Христос конкретно говорит о воскресении первом и воскресении втором. Что это за второе воскресение? А это после тысячелетнего царства на небе воскреснут мертвые для получения исполнительной фазы суда Божьего. И поэтому воскресение первое, оно названо воскресением жизни. Воскресение второе названо воскресением осуждения. Так вот, Лазарь праведник. И по идее о бессмертии души, его душа должна быть уже на небе. Он умер, душа вознеслась. Зачем же тогда Христу нужно его вызывать из могилы, из гроба? Вы знаете, что в Израиле хоронили в пещерах, и пещеру закрывали камнем. И здесь вот уже формула чуда. Господь говорит, отодвиньте камень. Все, что люди могли сделать, они должны были сделать. Они верили в Бога живого и истинного, отодвинули камень. А вмешательство Божие сделало это чудо. Христос сказал, Лазарь, иди вон. И человек, тело которого смердело уже, потому что 4 дня был во гробе, он выходит из гроба. И разрушается учение о бессмертии души. Потому что Бог – это жизнь, секрет жизни. А перед ним, перед его могилой стоял жизнедатель, Творец. Он снова возвращает ему. Но некоторые говорят, а где же этот рай, а где же этот ад, есть ли это на самом деле? Да, действительно, ад есть – это могила. Потому что Иона, пророк, когда попал во чрево кита – он молится оттуда и говорит, что из чрева преисподней спаси меня, Господи, из ада извлеки меня. И точно так рай – это действительно реальное место, это сад Едемский, который насадил Господь. И в одни перед потопом был взят этот сад с земли, и теперь он хранится на небе. Читаем первое послание Петра, 1 глава, и там написано «К наследству нетленному, неувядающему вы призваны». Дорогие друзья, рождается человек, и жизнь – это промежуток между раем потерянным и раем обретенным. И конец жизни человека, любого, образованного, необразованного – это могила. Сон, и никто не может избежать этого. Поэтому нет шанса прожить в этом же теле вторую жизнь, исправить свои ошибки. Учение о бессмертии души опасно тем, что люди говорят, ты приземлишься в этой могиле, а родственники отпоют тебя, заплатят деньги, и ты будешь спасен. Это потворствует накоплению грехов человеком и, конечно, его погибели. Слово Божие конкретно говорит в книге пророка Иезекииля, и мы читаем здесь в 18 главе 4 тексте, что душа согрешающая, та умрет. Ну, скажете, а праведники, они, наверное, не умирают, их души бессмертны. Так вот, текст Писания о Христе, в нем не было греха, он был рожден безгрешным существом. Запомним это. Он не имел тот грех, который мы имеем в себе, и дети наши, грех Адама и Евы, первородный грех, который очищается только кровью Христа, спасением вечным. Христос был абсолютно безгрешен, но предал душу свою на смерть. Как это понять? Он же бессмертный. А вот на время секрет жизни был взят от него. И поэтому написано, что душа согрешающая, та умрет. А он взял на себя грехи всех нас. И поэтому грех убивает. И он умер. Но он воскрес для того, чтобы гробы, как бы их красиво ни украшали, открылись и мертвые встали. И так вы видите, душа живая, минус секрет жизни, и получаемый труп, прах. И Библия говорит, что слава скоротечна, и все скоротечно на этой земле. Мне часто задают вопрос, ну если не душа бессмертна, то как выглядит этот дух, где он хранится? Дорогие друзья, Экклесиаст не мог на это ответить. И если человек бы знал, что это такое, он бы стал Богом. Мы бы могли неодушевленные тела в моргах оживлять и родственников вызывать из смерти к жизни. Но это сокрытое.
Это та территория, куда не можем войти. В послании к Колоссянам 2 глава апостол Павел предупреждает и говорит, есть вещи, где мы не можем надмеваться духом своим, разумом своим, чтобы это узнать. Открытое принадлежит нам и детям нашим, сказано в книге Второзакония, 29 глава, 29 текст. А сокрытое принадлежит Богу. Он не человек, Он Бог. Он не ангел, Он Бог. И поэтому это тайна Его божественного существования и способности воскрешать мертвых принадлежит только Ему. Вот почитаем мы книгу «Экклесиаст». Там написано так, чтобы мы, как люди, понимали, дорогие друзья, что в могиле нет возможности что-то исправить. И поэтому все, что может рука твоя по силам делать в этой жизни, а тем более найти спасение, за тебя твои родственники твою участь не исправят. По силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет уже ни размышления, нет ни богопознания, нет ни работы, ничего там нет. Это сон. Однажды я получила выговор от скорбящей матери. Умер ее сын. Он был неверующий, но меня попросили сказать как бы слово Божие на его похоронах. И когда похороны кончились, она говорит, я на вас обижаюсь. Я говорю, за что? А вы не сказали, что душа его в раю? Я говорю, дорогая моя, я не могу вам этого обещать, потому что вы знаете, что он жил жизнью алкоголика и почти преступника. И я человек, как я могла пообещать, как хочется нам, матерям, как хочется всем родственникам знать, что его близкие уже в раю, готовы заплатить любые деньги. Текст Писания говорит, нет. Пока ты живешь, пожалуйста, измени свою судьбу, не откладывай на потом, не откладывай на завтра. И вот еще текст Писания говорит, что опять дух возвращается к Богу, который и дал его, да? И много таких текстов Писания, говорящих о том, что не душа улетает к Богу, а дух – секрет жизни. И вы видите эти тексты Писания. А вы скажете, и мне часто говорят, а что ты скажешь? О том тексте Библии, когда Христос был распят на кресте, описано, и Он сказал разбойнику, «Ныне же будешь со Мною в раю». Ну, некоторые говорят, действительно, первоначальный источник написания Евангелия – греческий язык, Ветхий Завет на иврите, и не было знаков препинания, и запятую куда хочешь, туда можешь перенести. Дело не в запятой. Христос не обманул разбойника. Не обманул. Знаете почему? Потому что мертвые не знают, сколько времени проходит над ними. Они, Слово Божие говорит, ничего не знают. Они спят. Спящий человек, он не знает времени, он его не замечает. И следующее, что увидит разбойник, это пришествие Христа. Иначе противоречие происходит. Христос, умирая, тоже в рай его душа не улетела, чтобы быть там с душой разбойника вместе в день пятницы, дня распятия. Иначе противоречие, когда он сказал женщине, «Не прикасайся ко мне, я еще не восходил к отцу моему, и душа моя там не была». А вот здесь ответ – что при пришествии Иисуса Христа мертвые, которые там лежат в гробах, они увидят Сына Божьего. Вы знаете, когда я смотрела фильм «Кама Гридеши» и видела, как мужественно первые христиане отдавали жизнь за Христа, и как близко они ожидали пришествия Христа, читайте послание апостола, вы увидите, они ждали Христа прямо сейчас, прямо при их поколении. А прошло почти 2000 лет. И где же это пришествие? Теперь-то я понимаю, и вы понять должны, что мертвые не знают времени. И поэтому первые христиане были правы, что следующий момент, отдавая жизнь за Христа, как побиваемый Стефан сказал, «Вижу небеса отверстыми и Сына Человеческого, стоящего одесную престола Божьего». Действительно, следующее, что увидит мертвый во Христе Иисусе, это Его славу, это Его пришествие. Таким образом, день покаяния, день ныне определяет нашу судьбу. Ныне разбойник стал спасенным. В пятницу он стал спасенным.
А не после смерти можно было что-то изменить. Все мы увидим славу грядущего Спасителя. Но некоторые говорят, ну как же мертвые воскреснут? Одна из моих родственниц, она была верующая, она соблюдала заповеди Божии, но так потихоньку мне на ухо шептала, «Деточка, так я ж не верю. Вот там на кладбище построили пятиэтажный дом. Как же мертвые встанут?» Вы знаете, апостол Павел, который пишет и употребляет такие слова, «возлюбленные, милые», вдруг он пишет «безрассудные». Как же ты не веришь, что будет воскресение из мертвых, когда в растительном мире оно происходит ежедневно? Сеем голое зерно, какое придется, маковое, горчичное, семя огурца. Оно сгнивает, и появляется новое тело. А то-то умирает. Как интересно, дорогие друзья. Не сомневайтесь относительно воскресения мертвых. Иная будет слава, чем теперь мы носим эту плоть. Да, мы не воскреснем снова с костылями или с глазами, которые уже ничего не видят или плохо видят. И если мы не верим в воскресение мертвых, значит, мы не верим в воскресение Иисуса Христа. Ведь Он же воскрес из мертвых, и в этом гарантия того, что Он воскресит даже тех, которых съели рыбы на дне океана. Потому что Откровение 20 глава говорит, и море отдало умерших своих. Раз написано, это будет. Вот чем отличается вера от всех других подходов к разным проблемам. Я просто верю. Точно так, как я опускаю картофель в землю. Приходит время, этот картофель приобретает другую жизнь, другую форму, этот прекрасный куст с цветами, сиреневыми, белыми, а потом прекрасные новые клубни. Но это картофель, и мы друг друга узнаем, дорогие друзья, то, что Христос воскрес из мертвых. И еще заверение воскресения из мертвых. И как мы носили образ перстного, греховного Адама, поэтому еще и склонность к греху, то будем носить образ небесного, и тогда не будет наклонности грешить, потому что он придет и совлечет греховное тело плоти. И ангелы вострубят. Это будет громкое событие, дорогие друзья. И от власти ада я вас избавлю, от могилы. Не будем больше хоронить своих родственников. И что же происходит? Говорю вам тайну, пишет апостол Павел, в послании, что не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока, ибо вострубит, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках ко встрече Господа нашего, и так всегда с Господом будем. Читайте эти послания, которые дают надежду нам, потому что есть учение о тайном вознесении Церкви. Опасное учение, очень опасное. И я столкнулась с этим учением. Мы жили тогда в Орле, и к нам ходил друг, который верил в бессмертие души и в тайное восхищение Церкви. И однажды он пришел к нам, и у нас все двери были открыты, дома никого не было. Он не знал, что мы оборудовали летнюю кухню под жилье, так скажем, туда вынесли отопление, и там был мой двоюродный брат. В этот же день, в среду, было богослужение их церкви, где учили о тайном вознесении. И он приходит и говорит в своей церкви: «Вы знаете, что я дружу с Ольгой и Михаилом, с их семьей, и они соблюдают Святую Субботу, они вегетарианцы, они вот почти святые люди. Я был сегодня у них, они вознеслись, братья и сестры». Мы-то ничего не знали об этом. И в четверг мой родственник его встречает, и этот человек чуть не падает и говорит: «Павел, это ты?» Он говорит: «Я, в чем дело?» «Как? А Ольга и Михаил дома?» «Дома». «Как? Вы же вознеслись». А Павел ничего не знает и говорит, об этом учении он ничего не знал. Говорит: «Алексей, что ты говоришь? Будет пришествие Христа явным. Христос не для того страдал, чтобы тайно церковь забирать. А вот я пришел, и все комнаты пустые, вас нет. Я думал, вы тайно уже восхищены, ибо вы достойны этого. Что ж мне теперь делать?» И мой родственник сказал ему: «Вот когда будет следующее богослужение, объяви, что как они вознеслись, так они и назад принеслись. Извинись за то, что ты не знал этого учения».
И я, говорит, приношу извинения, потому что я очень испугался, когда ты сказал о тайном восхищении. Дорогие друзья, вместе с умершими мы, оставшиеся, объединяемся и возносимся на облака к встрече Господу. Итак, мы выбираем с вами, сегодня этот выбор делаем, между вечной смертью и вечной жизнью. Другого не дано. И Господь говорит: избери жизнь. Зачем тебе избирать того, который есть человек-убийца от начала? Не устоял в истине. И когда говорит он ложь, он говорит свое. И избери 1000 лет в раю, когда воскресший из мертвых, и мы, святые, преображенные, возносимся на облаках, 1000-летнее царство на небе, чтоб судить падших ангелов и поколение людей, не принявших истину, либо быть 1000 лет здесь с дьяволом, который будет скован, как козел отпущения, на 1000 лет. Искушать некого. Праведные вознеслись, а мертвые и грешные он воскресить не может, не имеет жизни в себе, чтобы дать им эту жизнь. И они воскреснут только для получения приговора своего, истребления окончательного. Поэтому сегодня мы избираем либо 1000 лет в раю быть с Богом, либо с тем, кто автор всех страданий на этой планете Земля. И решает нашу участь наш призыв и отклик на приглашение Господа успеть записаться в книгу жизни. И мы будем говорить об этом с вами очень серьезно, потому что именно это решает нашу участь. Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Это будет большой кризис. Все, потеря всего. Итак, кризисы в семье. Маленькие кризисы, они помогают нам подготовиться к большому кризису. Кризисы нельзя миновать и верующим людям. Мы проходим через это, и это не просто какая-то головная боль, стресс. Это безвозмездная потеря. И развод тоже входит в полосу кризисов. Вот, например, если потеря такая, что сгорел дом, либо потеряли близкого своего, это безвозмездная потеря, это кризис, и мы проходим через это, но все проходят по-разному. И Бог, любящим его, превращает даже кризис в благословение. Я бы могла вам приводить много случаев, когда даже потеря имущества или еще чего-то помогала выйти из какого-то затруднительного положения. Потерял работу, вроде бы кризис, но это на самом деле не кризис, потому что можно найти работу. Есть этапы горя, и нужно понимать. Первый этап отвержения, мы говорим: это как это? Со мной это не могло быть, пусть бы с кем-то, не со мной. Потом второй этап, гнев и депрессия. Мы гневаемся даже на Бога, на близких, и замыкаемся сами в себе. Нужно прийти сразу к третьему, принять, как сделал Иов и сказал: «Благословен Господь Бог! Нах я вышел, и нах я уйду». И Господь начнет творить чудеса. Кризис был в одни царицы и сфере, был успешно преодолен. И этот кризис испытал Иосиф, жил без молитвенной поддержки, путешествовал в этот Египет как раб и видел этих идолов там. Но Бог вывел его из этого кризиса. Мы приближаемся к кризису последних дней, когда 4 ветра будут отпущены на свободу, когда люди будут заставлены, заставит образ зверя поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Мы уже говорили об этом. Но выход есть. Господь говорит: «Я ваше прибежище, хлеб и вода будут даны вам, и все у вас будет благополучно. Щит и ограждение истины его». Вот 10 заповедей Божьих в оригинале. И вся истина библейская является щитом. Это взрастит вас в веру, и вы не погибнете во время кризиса. И благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который дает нам упование живое к наследству, которое хранится на небесах для нас. Это рай. И когда кризисы есть у нас, когда что-то невероятное, научите детей своих и сами используйте это. Просто громко крикните, как тонущий Петр крикнул: «Иисус, помоги мне!» Он для этого пришел в этот мир, он для этого сегодня жив и ходатайствует. И не было бы беслановской трагедии, если бы дети были научены громко крикнуть: «Иисус, помоги мне!»
поверьте, они были бы спасены. Потому что я сама была в таких кризисах, и я не стеснялась громко крикнуть: «Иисус, помоги! Иисус, воскреси мужа моего!» И на глазах удивленных врачей: «Он жив!» Когда они сказали: «Все, трупные пятна, он не может жить дальше, приготовьте одежду для похорон». Я сказала: «Господи, если воле Твоей угодно, Ты дашь силы перенести этот кризис. Но если угодно, я так в нем нуждаюсь, пусть он живет». И не стесняясь никого, я воскликнула: «Иисус Христос, помоги! Пусть Бог поможет вам взывать в кризисах к Нему, к Богу живому». И когда один человек сказал: «Вы знаете, апокрифы в Ватикане хранятся, книги, где написано, что вот то, и что Христос – это не Бог», и так далее. Я сказала: «Я на себе испытала. Он жив, Он воскрес, чтобы выводить нас из кризисов. Развод ли это? Похороны ли это? Потеря имущества, работы? Он протянет вам руку помощи. Да хранит вас Господь! Особенно тогда, когда придет кризис испытания нашей верности. Воскликните тогда: «Господи, Иисус Христос, помоги и сохрани меня и мою семью». Будьте благословенны и идите с улыбкой через кризис. Всего вам наилучшего!

0: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, эта программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Что такое искушение? Как оно приходит и как с ним бороться? Сегодня на наши вопросы отвечает магистр богословия Эдуард Семенюк. Итак, что Священное Писание говорит нам об искушениях?
3: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся, наверное, к самому первому искушению, которое было однажды, когда дьявол искушал в образе змея Адама и Еву там еще в Едемском саду. Мы прочитаем, подумаем об этом и посмотрим на механизм искушения, как это происходило тогда, и увидим, что, по сути, это не меняется и сегодня. Он использует тот же самый механизм для искушения любого человека. Единственное, только, может быть, меняет формы, облекает в другие обличия, язык какой-то другой используется. Главная цель его одна, и он пытается ее достичь. Для этого откроем книгу «Бытие», третью главу, где описывается вот это искушение Евы в данном случае, ну а потом и Адама. Третья глава, первый стих, вот между прочим, перед этим вторая и первая главы Бытия, они описывают сотворение, как Бог творил мир, и там полная абсолютно гармония. В третьей главе резко все изменяется и прерывается. Если до сих пор в первой и второй главах там все звучит утвердительно, Бог когда говорит, Он говорит, и эти слова производят действие. Он сказал, и появляется мир, земля наполняется движением, жизнью, человек появляется. Вдруг в третьей главе и повествование начинается совсем с другого, с вопроса. Первый, кто задает вопрос, и в Библии это показывается, это вот дьявол. Он всегда из этим вопросом стоит сомнение. Вот сейчас прочитаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых», в первом стихе читаем, «которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Вот первый вопрос, который звучит в Библии, это как раз-таки вопрос из уст змея, и причем в этом вопросе звучит уже сомнение. Правда ли, подлинно ли, сказал Бог, вот так едок. И вот интересно, почему же змей, когда приходит искушать Еву, сразу не предлагает ей плод, который желает, чтобы она его вкусила? Почему он начинает издалека, какие-то вопросы задает? Он мог бы сразу ей предложить плод и сказать, вот, Ева, возьми и вкуси его. Он знает, что в данном случае, когда он сразу ей предложит плод, Ева сразу откажется. Потому что в ее сознании Бог добрый, а если он сказал, что это плохо, значит, это плохо, и она ему верит. Поэтому его цель изначально идет, прежде чем привести человека к какому-то действию, изменить представление о Боге в разуме человека.
2: Посеять сомнения.
3: Сомнения, совершенно верно, что Бог не такой, как ты о нем думаешь, что Бог может и обманывать, можно сомневаться в нем, что он может быть даже где-то злой и чего-то тебя лишает. И, в принципе, он всегда так действует. От того, какая картина в нашем разуме, в представлении человека, таковы действия будут, картина о Боге. Вот, к примеру, если кто-то представляет Бога как доброго Бога, который делает только подарки, соответственно, так к нему и относиться будет. Законы Божии уже такое значение не играют, вот заповеди Божии. Просто человек о Боге вспоминает только тогда, когда ему что-то нужно. Если Бог как жандарм, который сверху смотрит и наблюдает, как бы где ты там чего-нибудь не так не сделал, если сделаешь, то я тебя накажу. Соответственно, человек будет повиноваться Богу или что-то пытаться делать из страха, потому что вдруг я так не сделаю, Бог накажет меня. Или наоборот, из желания получить награду. То есть, как мы представляем Бога, это уже влияет на наше поведение, на наши поступки. И цель в данном случае дьявола через змея, которого он в данном случае использует, это как первый сеанс в данном случае был вот это вот спиритический сеанс, медиум, вот в данном случае посредник был змей между вот этим общением дьявола и человеком. И по сей день, когда вот люди хотят общаться с потусторонними силами, используются люди, которые как посредники выступают, и на самом деле общение происходит с теми потусторонними силами, которые здесь представлены. Дьявол или его злые духи, которые желают вреда человеку, выступают с той стороны. В данном случае мы обращаем внимание на сам механизм искушения, как работает дьявол, чтобы заставить человека сделать то, чего он хочет. Что он делает для того, чтобы манипулировать человеком и управлять им, чтобы он поступал и мыслил, и действовал так, как дьяволу то хочется. В данном случае первая цель его – посеять сомнения и изменить представление о Боге в разуме человека, и в нашем случае это Евы. Когда он говорит, задает этот вопрос, «Правду ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Он спрашивает об одном, а сам думает о другом. Что за этими словами стоит? Вот как раз-таки его цель – вовлечь Еву в диалог и принять его логику. Когда Ева начнет мыслить логикой, которую ей предлагает, навязывает сатана, то здесь она уже с ним сопротивляться ему не сможет. Она уже проиграла, потому что встала на путь его логики. А логика ему противостоять невозможно. Поэтому, когда люди думают, что они смогут сопротивляться, вот я знаю себя, я чувствую, в любой момент я смогу остановиться, когда будет это искушение, или вот почувствую, что... Но это не так. Если я уже встал на этот скользкий путь, то я и не замечу, как я скачусь вниз, как я упаду. В данном случае он задает вопрос, а сам думает. Бог не такой, как ты думаешь. Бог не такой, как ты думаешь, добрый, любящий. Вот видишь, он чего-то лишил тебя. Хотя он об этом не говорит, но он пытается ее к этому привести. И в данном случае он вовлекает ее в диалог, и Ева дальше пытается защищать Бога. Вот она отвечает в следующих стихах. Второй, третий стихи, ответ Евы ему. «И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Вот когда дьявол использует слова, он повторяет практически те же слова Бога, только переворачивает их. Если Бог говорит, вот есть одно дерево, от него не вкушайте, а все остальные это вам даю. И Бог сначала, как раз-таки во второй главе, когда читаем эти две заповеди Бога, который он говорит человеку, он сначала-то говорит о положительном. Он говорит, от всякого дерева в саду ты можешь есть. Бог указывает сначала на свободу, которую он даровал человеку. На все многочисленные возможности.
1: Открытая книга.
3: Действительно, он говорит, вот это все тебе. Ты абсолютно свободен вот в этих границах. Что хочешь, от любого дерева можешь вкушать. Но вот одно дерево. И потом он указывает на границы свободы. Эта свобода – это не вседозволенность. И показывает, что человек, он не сам себе властелин, а над ним есть Господь, Творец. И вот это дерево, Богу не жалко было и этого дерева. Но оно было символом того, что человек признает свою зависимость от Творца, что Творец ему дал жизнь, и он не обособленная личность человек, что он зависим от Бога, от жизни, которую ему Бог дает. И Бог говорит, ну вот есть пределы, да, твоих возможностей, и Бог их устанавливает. Когда дьявол начинает искушать, он нападает на свободу человека, тем самым пытаясь вот бросить тень на характер Бога. Говорит, а на самом ли деле вы свободны? Запретил ли Бог вам есть от всех деревьев, которые есть в саду? Он переворачивает слова Бога, чтобы вынудить человека принять его логику и пытаться вот как-то оправдаться. Ева защищает Бога и цитирует слова Божии, которые Бог раньше сказал. Она говорит, нет, Бог не такой, как ты говоришь, он другой. Бог разрешил нам есть от всех деревьев, но от одного дерева запретил кушать. И кое-что Ева добавляет от себя. По сути, смысл не меняется, но это слово важно, это выражение, и Моисей считает его очень важным и записал его здесь, автор книги «Бытие» или писатель, который записывал. Моисей, каких слов или какого выражения мы не находим в словах Божьих во второй главе вот, книги «Бытие»? Нет этого выражения «не прикасайтесь к ним». Ева добавляет от себя. Она повторяет все, что сказал Бог. Не ешьте ни от какого дерева. Не можете есть от всех деревьев, а вот от одного не ешьте. И добавляет, и не прикасайтесь к ним.
2: Это имеет какое-то принципиальное значение, то, что Бог не говорил этих слов?
3: Это имеет значение то, что Ева добавляет это от себя. Почему? И Моисей считает это важным, так что это записывает. Потому что, когда Ева подходит к дереву, она видит там в ветвях его змея, который, по всей видимости, прикасается к этим плодам. И теперь она видит, что змей, которого раньше Бог его сотворил самым умным, да, написано, хитрее всех зверей. Но здесь смысл того, что особого ума, особый ум у него был, одарен был. Но в данном случае она видит, он не просто вот отличается от всех животных, он находится на этом дереве, он прикасается к нему и не умирает. Более того, он даже говорить стал с ней. Что-то произошло, и она пытается себя обезопасить, пытается вот бороться с ним своей логикой, говорит, даже не прикасаться к ним. Но здесь-то как раз-таки и ошибка в том, что она встала на путь логики, которую ей предложил змей или в образе змея сатана, предложил ей какую логику? Это второй момент, которого он пытается достичь. Первое, что он стремится, изменить представление о Боге, картину о Боге у человека. Если человек думает, что Бог добрый, он пытается его представить другим. Бог злой, лишает свободы, вот эти заповеди, они тебя ограничивают, вот почему тебе они нужны. То есть первое, картину Бога изменить. Второе, чего он пытается достичь? Показать несоответствие реальности и слов Бога. Вот Бог сказал, не кушайте, не ешьте от них, потому что в день, который вкусите, умрете. Ева пытается от себя добавить и не прикасаться. А он показывает, а вот видишь, я прикасаюсь и не умираю. Видимо, что-то не то в словах Бога. Видимо, реальность, действительность не такова, как ты об этом узнаешь от Бога. Потому что она от себя приписала слова вот эти. Богу добавила и как раз-таки поставила себя в тупиковую ситуацию. Сегодня, когда он искушает, он похожее делает. Первое, он пытается изменить представление о Боге человека. А второе, привести к тому, чтобы показать несоответствие слов Божьих, которые мы находим в Священном Писании, и реальности, в которой люди, окружение, в котором оказываются. Например, говорят... Ну как можно сегодня быть честным бизнесменом, когда вокруг все обманывают, и тебе сохранять верность вот заповедям Божьим? Как? Тогда ты не будешь успешным. И другая пословица есть. С волками жить, по-волчьи выть. Но Бог как раз-таки говорит о другом, что это путь, который не приведет к лучшему. Это путь, который использует дьявол для того, чтобы обмануть, чтобы поставить вот на эти скользкие пути.
2: Вы говорите о дьяволе. Ну, вообще, люди, наверное, привыкли связывать искушение с дьяволом. Змей, искуситель. Искушения, они действительно от дьявола?
3: По сути, конечно, он источник искушения, и всегда он даже может использовать наши какие-то порочные наклонности, которые внутри нас, использовать их как своих союзников для того, чтобы вовлекать нас в грех. Но у нас есть другой союзник – Бог. Дух Святой, который готов дать нам силы, как только мы позволим Ему это, попросим это в молитве или своей, или другим каким-то образом, попросим Его об этом, Он сам придет к нам на помощь. Могущественный союзник. Искушению можно противостоять. Почему дьявол пытается изменить вот мысли человека, представление о Боге? Потому что мысли, они даже где-то играют определяющее значение на то, как человек думает, так он и будет поступать. Известный детский врач Брунно Бетельгейм, он в 1903 году родился, полтора года провел в лагерях Бухенвальд и Дахау, в гитлеровских лагерях, концлагерях. И когда он был там, он позже стал известным детским врачом, когда он был там, он рассказывает один эпизод из его жизни, там в лагере, который помог ему выжить и помог понять одну очень важную истину. Когда он попал впервые в этот лагерь, и там в лагере дали есть вот эту баланду, вот то, что вообще на еду не похоже было, что, может быть, и животным не все давали такое кушать, он говорит, я вот в пренебрежении таком брезливо просто ее выбросил, вот толкнул. И говорит, тут подошел ко мне один пожилой старый человек, коммунист, который сказал такие слова, говорит, если хочешь выжить, тогда кушай всякий раз, когда тебе дают есть. И говорит, кроме этого, говорит, читай в любой момент, когда у тебя удастся, выпадет эта возможность, и не забывай, говорит, чистить зубы по утрам. Он говорит, я сначала не понял, почему он мне это говорит и что это означает. А потом, позже, я сообразил, что этот пожилой человек назвал именно те вещи, которые в лагере делать не заставляли. А именно они помогают сохранить внутреннюю свободу. Поэтому он делает потом вывод. Наши действия, наши мысли и наши действия – это не только то, что мы делаем, наши действия, но это еще то, что влияет на нас и формирует нас. Наши действия – не только то, что мы делаем, но и то, что делает нас. Поэтому, когда мы что-то мыслим, о чем-то думаем, это вытекает в какие-то действия, а в итоге это влияет на нас и в каком-то направлении нас формирует как личность.
2: Как бумеранг возвращается к нам.
3: Действительно, возвращается к нам. Поэтому очень важно, какие мысли наполняют нас. И дьявол, зная силу мысли, начинает искушение с мысли. Потом следующее, на что он делает удар, это на Слово Божие. Показать нереальность его, что ему доверять не стоит. Жизнь другая, и если ты будешь полагаться на Слово Божие, то, может быть, у тебя не все в жизни-то и получится. И теперь, когда он показывает, что реальность на его, как с его позиции, с его подачи не всегда сходится со Словом Божиим, сомнение уже прочно засело в разуме. И теперь ему уже легко сделать следующий шаг.
1: Открытая книга.
3: А третий шаг, который он делает, он напрямую оспаривает слова Бога. Если Бог сказал Адаму, что в день, который вы вкусите, и Еве Бог сказал, то смертью умрете, а дьявол теперь говорит абсолютно противоположное. Говорит, Бог говорит, вы умрете, а я вам говорю, вы не умрете. Он совершенно другое предлагает. И в данном случае он говорит другими словами, не Бог дает вам свободу, о чем вы думали до сих пор, а я предлагаю вам свободу, если вы послушаете меня. И всегда, когда дьявол искушает, предлагая грех, он всегда говорит о том, что мы что-то приобретаем, но никогда не говорит о том, что мы потеряем. И поэтому вот когда читаем дальше в 6 стихе, Ева, когда уже встала на его путь, логики, искушения, смотрит его глазами на ситуацию, мы читаем о ее реакции. 3 глава, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». И вот здесь вот интересный момент. Как описывается дерево, которое она увидела, ее теперь реакция. Оно хорошо для пищи, оно приятно, и оно желанно, вожделенно. И когда дьявол предлагает что-то искушение, оно всегда будет выглядеть как хорошее, желанное и приятное. Как то, чего ты хочешь, но никогда он не покажет обратную сторону этого искушения. Он никогда не расскажет
2: о
3: последствиях.
2: Иначе люди бы просто не искушались и не грешили, если бы грех не был приятен.
3: Вот когда предлагают, общаясь с молодежью, с подростками, проводя в школах программы, вот именно такие профилактического характера, когда говоришь о том, вот или когда программы по курению помогают людям освободиться от курения, спрашиваешь, а вот что побудило вас, да, закурить? Вот не думали о том? Ведь неприятно, когда первую сигарету куришь, голова кружится, кашель возникает. Что побуждает? Вот, и когда пытаются кто-то кого-то вовлечь в это, искусить, вот ребята, сверстники друг друга вовлекая в употребление алкоголя или курение, может быть, или наркотиков, всегда это представляет как что-то положительное. Вот ты будешь такие чувства испытывать, которых до сих пор никогда не испытывал. Все будет здорово, хорошо. И на первых порах оно кажется, что так и есть. Какие-то особые возвышенные чувства. Но потом вот этот обман выходит наружу. Что больше никогда не достичь того, чего ты хотел. И этот обман, этот грех, искушение, оно как мираж получается. Все дальше и дальше от тебя уходит. И то, чего ты ожидал получить, ты теперь этого не получаешь, а сталкиваешься с последствиями, с тем, о чем дьявол никогда об этом не говорит. И вот здесь, что предложил, в общем-то, такого особенного дьявол и Адаму, и Еве? Он говорит о том, что вы будете как боги, знающие добро и зло. Что здесь такого особого? Что значит, что Адам и Ева станут знать добро и зло, как Бог? В каком смысле Бог знает добро и зло? Он знает его в том смысле, что он сам определяет, что есть добро, а что зло. Это прерогатива Бога – что-то называть хорошим, а что-то плохим, потому что он изначально знает, к чему.

0: Еве эту мнимую свободу, не сказал о том, что на самом-то деле способность определять, что есть добро, а что зло, исходит от Бога. И в тот момент, когда Ева согрешает, она вместо того, чтобы получить эту способность, она теряет ее. Она теряет способность определять, что есть добро и зло. Вот он обман. Он всегда будет, искушая, предлагать что-то как красивое, никогда не говоря о том, о последствиях, что будет за этим.
1: Эдуард, некоторые люди, когда впадают в искушение, говорят, в грех, вернее, уже после того, как они этому искушению не смогли противостоять, говорят, меня бес попутал. Ну, как говорится, меня дьявол попутал. Он и виноват. Я сам не знаю, как это получилось вообще, и не хотел даже делать, а вот вышло так. Правильно ли такая позиция?
0: Он, конечно, искушает, но он не может заставить человека сделать то или иное дело. Он не может заставить человека принять свою сторону искушения. Потому что Бог вот здесь стоит на страже, и Он сказал, да, ты можешь искушать, да, в человеке есть какие-то пороки, которые вот как твои союзники, и дьявол за них цепляется, но свободу человека ты нарушить не можешь. И здесь Бог очень четко за этим следит. И если только человек пожелает, примет решение, нет, я не поддамся искушению, я буду стоять твердо, то Бог, если нужно, пошлет все ангелы небес для того, чтобы защитить и помочь устоять в этом искушении. Самый слабый человек в молитве становится самым сильным. И очень важно, вот о чем мы сегодня говорим, что все начинается с мысли. Искушение начинается с мысли. Вот все начинается оттуда. А поэтому в книге притчи есть два текста, которые мы с вами прочитаем. Притча 4 глава, 23 стих. Говорится, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Сердце для евреев в еврейском библейском понимании – это центр, средоточие человека. Это мысли его, это чувства, это способность выбирать, воля его. Итак, храни эти мысли твои, храни чувства, храни, что ты выбираешь, потому что оттуда жизнь твоя, оттуда действие. И еще тут же в книге притчи, в 23 главе, в стихе 7, есть следующие слова, тоже интересные вот в этом смысле, о чем мы сегодня говорим. 7 стих. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь, пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою». Каковы мысли в душе человека, таковы в итоге и действия его. Поэтому все начинается с мысли. И Иисус тоже об этом говорил. Все начинается с мысли. Из сердца исходят злые помыслы, помыслы и всякие действия. И победа тоже начинается с мысли. Поэтому в послании к Римлянам апостол Павел говорит о том, что чтобы заполнять свои мысли положительным, тем, что с Богом связано, это будет началом нашей победы.
1: Большое спасибо, Эдуард, за эту беседу. Это была программа «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки-ноги онемели, без движения третий час.

0: Привет, ребята! Мы продолжаем путешествие в мир гимнастики. Присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем делать упражнения с обручем. Но для начала разминка. Так, что у нас здесь? А где Марина? Вот это да, она у нас спит. Наверное, тяжелый день был. Ну-ка, давайте поможем ей встать, проснуться. Марина, все хорошо.
1: Что,
0: сейчас
1: уже?
0: Ты будешь себя чувствовать хорошо. Так, встаем, подышим свежим воздухом на поляне. И вдох, выдох, вдох, и выдох, вдох, энергично, выдох. Марина просыпается. Хорошо. Так, упражнение для шеи. Птичка чистит перышки на грудке. Раз, два.
2: Раз,
0: два. Раз, два. Хорошо, но не торопимся. Так, плечи не поднимаем. Спина прямая. Молодцы. Следующее упражнение. Маятник. Положили голову на правое плечо. И потом на левое. Раз, два, три, четыре. Еще пять, шесть, семь. 8. Закончили. Сова крутит головой по сторонам. Посмотрели направо, налево, направо, налево. Молодцы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Мячик. Перекатываем голову к левому плечу и к правому. Хорошо у нас получается. Просыпаемся, не зеваем. Молодцы. И последний раз. Завершили. Упражнение для плечей. Пожалуйста, круговые движения назад. И раз, два, три, четыре, пять. Энергично. Шесть, семь, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Марина, ты же не руками, а плечами работай. Ну-ка, давай, давай, давай, давай, шевелись. Молодец. Шесть, семь, восемь. Закончили. Продолжаем заряжаться. Упражнение переходы. Стоим, обруч держим правой рукой сбоку от себя. Нагибаемся, приседаем. Переходим через обруч. И встаем, держим обруч левой рукой. Пожалуйста, теперь налево. И раз, присели, перешли, два, стоим. Так, приседаем, приседаем, переходим, перехватываем рукой. Встали, молодцы. И еще поехали. Раз, два. Еще раз. Раз, пролезли через обруч. Два, влево. Раз, два. И еще по разику в каждую сторону. Раз, два. И налево. Три. И четыре. Приседаем, Марина. Не халтурим. Хорошо. Следующее упражнение – перемахи. Стоим также, обруч держим правой рукой. Сбоку от себя. Смотрите. Мы перекидываем ногу через обруч и перехватываем ее левой рукой. Левой рукой обруч перехватили. Так. А теперь левую ногу перемахиваем через обруч и перехватываем. Раз. И левой ногой. Раз. Ванечка, молодец. Теперь стоим, слева держим обруч. Поехали левой ногой. Раз. Перехватили. Теперь правой. Два. Стоим справа. И правой ногой. Раз. И левой. Два. Молодцы. Не падаем. Осторожно. Левой ногой. И раз. Правой. Два, перехватили. И еще по разу скажет она. Раз, два, перемахнули. Молодцы, налево. И раз, правой ногой, два. Закончили, молодцы. Сложное упражнение, мы с ним справились. Садимся. Итак, следующее упражнение. Короткие и длинные ноги. Сидим, обруч держим вот таким образом под коленями. Сгибаем ноги и подтягиваем их к себе. Раз, вытянули, два. И раз, два. Вот у нас короткие ноги и длинные. И раз, и два. И раз, два. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Опустили обруч за собой, оперлись руками и прогнулись. Молодцы. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. На живот. Хорошо. Обруч за спиной. Я сейчас вам помогу. За спиной. Держим руками над собой. Так, зацепляем обручем носки ног. Ванечка, ложись на живот. Ложись. Зацепляем обруч носками ног. Так. И прогибаемся. Вот такая у нас красивая лодочка. Молодцы. Вот молодцы, так? Марина. Умница. Ой, как хорошо Ульяна получилась. Опустились на живот, полежали. И еще раз лодочка, прогнулись. Раз. Красота. Вот так повыше ручки можно еще, Ульяна. Молодцы. Опустились. И последний раз лодочка. Раз. Прогнулись. Умницы. Ульяна. Ульяночка. Вот, молодцы. И полежали, отдохнули. Молодцы. Хорошо. Встаем. Теперь у нас будет серия прыжков. Обруч у нас на полу лежит. Встаем справа от обруча. Встаем. Руки на поясе. И прыгаем вокруг обруча на 8 раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. А теперь походим на месте. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Повернулись, попрыгали налево. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И походили. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы. Следующее упражнение. Стоим справа от обруча. Руки на поясе. Мы прыгаем 8 раз в обруч и из обруча. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И походили. И раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. А теперь опять в обруч. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Походили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Зайцы продолжают прыгать. Встаем в обруч. В обруч. Сейчас мы будем прыгать из обруча. Чуть-чуть наклонились. Вперед присели. Руки назад отвели. И выпрыгиваем из обруча. Раз. Повернулись прыжком к обручу. Два. В обруч. Три. Повернулись. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. И раз. Повернулись. Два. Три. Повернулись. Четыре. И раз. Два. Три. Повернули. Четыре. Берем обруч. Последнее у нас упражнение. И мы крутим его на своей талии. Повернулись туда. И раз. Крутим. Молодцы. Так, Марина, пробуй еще раз. Хорошо. Крутим, крутим, крутим, крутим. Умницы. О, Марина, я думаю, что у тебя постепенно будет лучше. И лучше. Хорошо. И теперь у нас обруч внизу. Закончили. Подышим немножко. Вдохнули. Опустили. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Повисели. Расслабились. Ну вот, ребята. Мы с вами разучили новый комплекс упражнений. Я надеюсь, что он вам понравился. И мы ждем вас завтра, потому что зарядку делать вместе веселей! Пока!
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603 028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем разговор о божестве, разговор о том, какие существуют представления и взгляды о нем в этом мире и как они соотносятся с откровением о Боге, данным в Библии. В прошлый раз мы начали разговор о деизме, который по определению представляет форму веры, в основе которой лежит признание, что хотя Бог и существует в мире как его первопричина, однако после сотворения мира движение мироздания совершается без его участия. Что Библия говорит в отношении такого представления о Боге? Давайте посмотрим на книгу пророка Сафонии, первую главу, стихи с 12 по 14. Книга пророка Сафонии, первая глава, стихи с 12 по 14. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. И обратятся богатства их в добычу, и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горького запеет тогда и самый храбрый». Итак, пророк Сафония, передавая Божьи слова, говорит о том, что Господь накажет тех, кто говорит в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. Это главный постулат деизма. Бог бездействует сегодня. Он когда-то действовал, когда-то сотворил все, но сегодня не действует, не делает ни добра, ни зла. И Господь говорит, для таковых я принесу суд, накажу их, и наступит день Господень, горького запьет тогда и самые храбрые, и они удостоверятся в том, что я все-таки действую и буду действовать самым решительным образом. В книге Псалтирь в 113 главе картина деизма представлена следующим образом. Книга Псалтирь, 113 глава, стихи с 11 по 16. 113 глава, стихи с 11 по 16. «Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет, а их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею, подобной им, да будут делающие их и все надеющиеся на них». Здесь представлены идолы, статуи, изображения, и описывается неспособность этих изображений что-либо сделать. Вот именно так представлен Бог в мировоззрении деистов. Он существует, он есть, но он настолько, как говорят богословы, трансцендентен, что он недосягаем и недоступен, и не вмешивается вообще. Он глух, он слеп, он не в состоянии что-либо сделать. Бездейственный Бог – это мертвый Бог, и Бог, представленный в Библии, выступает категорически против такого представления о нем. В книге Псалтирь в 112 главе мы читаем в стихах 4 по 9 следующий. Псалтирь, 112 глава, стихи с 4 по 9. «Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его, неплодную вселяет в дом матерью, радующейся о детях. Аллилуйя». Бог представлен в этом 112-м псалме как в действительности могущественный и отдаленный. «Он, обитая на высоте, — говорит 5 стих, — но вместе с тем, преклоняется, чтобы видеть землю, чтобы видеть, что происходит на ней, и не только видеть, но и фактически реально действовать на земле. Он бедным помогает, нищих поднимает, он неплодную делает матерью и так далее. Библейский Бог принимает активное участие в жизни людей. Итак, это была библейская оценка деизма. Следующий, четвертый в нашем исследовании взгляд на Бога – это политеизм. Политеизм – это вновь слово, которое пришло к нам из древнегреческого языка. «Теос» означает «бог», и «полюс» означает «много». Политеизм – это много Божие, представление о том, что есть достаточно большое количество божеств, большое количество божественных существ. С точки зрения Библии существует только один истинный Бог, первопричина и первоисточник всего. И представление о множестве богов оценивается следующим образом. Посмотрим на книгу Второзаконие, 32 главу. Книга Второзаконие, 32 глава, стихи 16 по 18. Второзаконие, 32 глава, стихи 16 по 17. «Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его». Итак, утверждается, что раздражили и разгневали Господа чуждыми богами. И дальше описывается, какова природа этих богов. «Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя». Итак, перед нами контраст богов всевозможных народов и Богом-создателем, Богом-родившим тебя, Богом-создавшим тебя. И когда описывается служение этим иным богам, то указывается, что фактически это есть служение и жертвы бесам. Бес – это термин, который используется в Библии для описания падших ангелов, могущественных существ, которые были однажды сотворены Богом и в числе одной трети, последовав за Люцифером, за сатаной, за дьяволом, отступили от Бога и стали его противниками. Библия утверждает, что политеизм – это различные формы поклонения разным бесам, разным злым ангелам, демонам, павшим ангельским существам. Об этом говорит и первое послание Коринфянам. 1 Коринфянам, 10 глава, стихи 19-20 уже в Новом Завете. 1 Коринфянам, 10 глава, стихи 19-20. «Что же я говорю, то ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Идол – это только изображение. Но за этим изображением, говорит апостол Павел, стоит реальная личность, бес. И человек, приносящий жертву ему, входит в общение с бесами. Итак, с точки зрения Библии, это реальные духовные существа, могущественные существа, превосходящие силой и крепостью человека, однако созданные, сотворенные существа, те, которые недостойны того, чтобы им поклоняться. Политеизм, многобожие, то есть язычество, с точки зрения Библии, это служение демонам, служение бесам. Дело в том, что ангелы Божьи никогда не принимают поклонение себе. В книге Откровения, 22 главе, стихах 8 и 9 говорится так. Откровение, 22 глава, стихи 8 и 9. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Ангелы не принимают поклонения, поскольку они сами являются сотворенными существами, и с точки зрения Библии многобожие, политеизм, есть как раз-таки нарушение этого важного принципа – поклонение твари вместо Творца. Политеизм Это не просто выдумка, это не просто изображение, или речь идет о чем-то гораздо более серьезном, это поклонение духовным существам, падшим ангелам, бесам и демонам. В следующий раз мы продолжим исследование различных взглядов на Бога и то, как Библия оценивает их. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028-28. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-9222. А также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об источнике физического, эмоционального и духовного здоровья. Сейчас много пишут и говорят об избыточном весе. А существует ли противоположная проблема? И несет ли недостаточный вес угрозу здоровью человека? У нас в гостях кандидат медицинских наук, ассистент кафедры терапии, факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Уральской государственной медицинской академии Шелягина Елена Дмитриевна. Здравствуйте, Елена Дмитриевна. Я рада, что вы снова с нами. И поскольку мы сегодня будем говорить о проблемах, связанных с весом, давайте для начала определимся, какой же вес принято считать нормальным, недостаточным и избыточным.
3: Для этого существует определенная формула. Нужно вес в килограммах разделить на рост в метрах, возведенных в квадрат. Ну, приведем пример. Если ваш вес 46 килограммов, при росте 1,60 м, то этот индекс равняется 17,9. А 17,9 – это соответствует легкой степени недостаточности веса.
2: А какие градации этого показателя?
3: Существуют градации. Нормальный индекс массы тела, то есть если у человека нормальный вес, он равен от 24 до 17, до 19. Меньше 19 – это вот недостаточная масса тела, о чем мы будем сегодня говорить. Если выше 24, но меньше 30, это избыточная масса тела. А если больше 30, то это уже вопрос стоит ожирения.
2: А у многих ли внешне, может быть, здоровых людей такой действительно низкий индекс массы тела? У многих ли внешне здоровых людей недостаточный вес? Существует ли такая проблема вообще?
3: Такая проблема существует, хотя бы исходя из того, что у многих призывников не забирают в армию из-за недостаточного веса.
2: То есть вроде бы молодые, здоровые, да, ребята?
3: Да, вес недостаточный.
2: Но все-таки, наверное, проблема избыточного веса, она стоит острее, да, чем проблема недостаточного веса, потому что мы знаем, что избыточный вес приводит к очень многим серьезным заболеваниям. А чем грозит недостаточный вес?
3: Недостаточный вес – это тоже довольно-таки опасное состояние, потому что при недостаточном массе тела, при недостаточном весе, также недостаточная мышечная масса. И именно недостаточность возникает мышечного корсета. То есть мышечная масса слабая, и позвоночник наш не укрепляется, и возникают различные нарушения осанки. Недостаточная масса тела, она является фактором риска тяжелого течения, хронической обструктивной болезни. Остеопороз очень часто развивается у таких пациентов. И научные данные показали, что недостаточная масса тела приводит к увеличению летальности, то есть смертности недостаточной массы тела, и к увеличению риска осложнений. Вот тех, кого оперируют, у кого недостаточный вес, у них осложнений больше, нежели тех, у кого оперируют, у кого вес нормальный.
2: Но вообще, наверное, недостаточный вес, он как-то связан, может быть, очень сильно с питанием. Может быть, проблема в том, что у этих людей недостаточное питание?
3: Давайте посмотрим, да, на причины, которые могут послужить недостаточному весу.
2: Да.
3: Во-первых, мы все разные. У нас разная конституция. И, может быть, люди, недостаточный вес, у них это идет чисто по наследству. И родители были.
2: То есть, как говорят, широкая кость, узкая кость.
3: Да, и родители были тоже такие же, худенькие, и жили долго, и не болели. Это одна ситуация, когда недостаточный вес, но человек чувствует себя нормально, он здоровый, он активный. Просто такое конституциональное. Но мы всегда, когда есть недостаточность веса, должны, и особенно, конечно, обращается внимание, когда человек был одного веса, а потом он начинает терять вес.
2: Ну, да, это всегда, конечно.
3: И особенно именно потери веса. Особенно настораживают врачей, когда потери веса. Если потери веса более 10% от исходной, то это уже говорят о тяжелой потере веса.
2: Да, и, в частности, онкологически больные, ведь резко теряют
3: вес. Конечно. И когда вот такие вот ситуации, человек был одного веса, а потом у него вес так вот резко снизился, то такого человеку обязательно нужно обратиться к врачу и провериться, что это связано? Может быть, какие-то эндокринные нарушения? Или, может, какая-то глистная инвазия? Или, может быть, тоже та же онкологическое заболевание? Поэтому вот хотелось бы обратить внимание тоже всех наших слушателей, которые нас будут слушать, что если такое возникнет, то в первую очередь нужно, конечно, провериться, а все ли нормально со здоровьем. Потом хотелось бы обратить внимание на причину. Может, человек сам специально не кушает. Это касается нашей молодежи.
2: Ну, да.
3: И у нас тоже, вот я, у меня была такая девочка, которая поступила, у нее была нервная анорексия.
2: То есть на нервной почве?
3: Это нарушения психические уже. И человек вот хочет быть, не знаю, какой тонкий, худой. Тем более вот эти куклы Барби, в которые играли наши дети. И то есть идеал красоты – это вот такая худая девушка. И вот это может так измениться психика у ребенка, в частности, вот у этой девочки, что она кушала, а потом и шла в туалет и вызывала рвоту, чтобы вся пища у нее удалилась. Это уже патология, это уже повреждение, да, это уже как нервной системы, да, это уже психическое уже заболевание. Поэтому недостаток веса может быть вот отражением именно такой причины, что может даже потребоваться консультация психиатра, чтобы вернуть уже такого человека к нормальной жизни.
0: Живой источник.
3: И, конечно, вот эти средства массовой информации, они тоже должны нести информацию о том, что это не безразлично для здоровья, что не надо гнаться за этим, чтобы быть худым. То есть худоба – это не здоровье, не красота. Еще какие причины могут быть? Вот тоже вот одна женщина ко мне обратилась, уже пожилая, которая потеряла в весе где-то 10 килограмм. Но почему это возникло? Потому что ей пришлось летом 2 садовых участка, работать на 2 садовых участках.
2: То есть перенагрузка,
3: на своем,
2: да?
3: И на участке сына, поскольку сноха заболела. То есть потеря веса может быть вот именно причиной чрезмерной физической активности, повышенной работы. И нельзя забывать о такой причине потери веса, как заболевание желудочно-кишечного тракта.
2: То есть человек ест, но не усваивается, да?
3: Да, человек может кушать, а у него или гастрит, или язвенная болезнь. И из-за патологии желудочно-кишечного тракта он может стараться и больше покушать, и может быть там и больше и сладкого, и жирного, но у него теряется вес. Поэтому если человек потерял вес, особенно за короткое время, ему необходимо в первую обратиться к терапевту, чтобы его проверили, и исключить, конечно, заболевание в первую очередь.
2: Вот мы уже немножечко коснулись о том, что человеку может быть просто недостаточно тех питательных веществ, которые он потребляет. А ведь, наверное, существует вообще проблема недостаточного питания, даже если у человека может быть и нормальный вес, может быть даже уже и, так сказать, избыточный вес в какой-то степени присутствует. Тем не менее, питание может быть недостаточным при этом.
3: Да, Анечка, ты права. Проблема недостаточного веса – это часть проблемы недостаточности питания. И недостаточность питания, она наблюдается довольно-таки у большого количества населения в настоящее время. Может быть нормальный вес такого человека, даже может избыточный вес, но в его организме может не хватать тех или иных питательных веществ.
2: А почему? Ведь голодными люди сейчас, наверное, и не ходят у нас.
3: Да, да, конечно. И мне бы хотелось, во-первых, дать им характеристику, как мы определяем недостаточное питание, а потом посмотреть физиологические механизмы этого недостаточного питания.
2: Да, это было бы
3: питания.
2: Очень интересно.
3: Первое – это, значит, как мы определяем недостаточное питание. Недостаточное питание, как мы судим? Мы судим по весу, это один критерий, а еще критерий недостаточного питания – это окружность плеча, средней части плеча. Uh-huh. И смотрят толщину складки над трицепсом. То есть вот эти факторы помогают нам оценить, достаточное питание или недостаточное.
2: Тоже есть какие-то цифры, да?
3: Да, есть нормы для этой, и для складки, для окружности плеча в средней, и по средней трети плеча. И поэтому судят уже есть-нет недостаточность питания. И еще этого мало, и еще смотрят белковый состав крови. Смотрят,
2: то есть
3: какой
2: это уже
3: альбумин,
2: анализы, да?
3: Да, какой белок крови. Потому что может быть вот вес-то и толщина складки приличная, но у человека снижен общий белок, снижен альбумин, снижен трансферин, Большое значение имеет число лимфоцитов, вот мы с вами говорили про иммунную систему. Угу. То есть вот это вот все очень влияет для оценки, то есть на каких показателях мы смотрим, есть недостаточность питания или нет. Ну и физиологические механизмы недостаточности питания. Ну, прежде всего, это недостаточное потребление. Если человек недостаточно потребляет те или иные питательные вещества. Может быть, он употребляет много углеводов, может быть, он употребляет много сладкого.
2: Много, может быть, жирной пищи, да?
3: Да, но он употребляет недостаточное количество, может быть, и тех же, да, белков недостаточное количество.
2: Или антиоксидантов, как мы говорили.
3: Да, недостаточное количество, конечно, каких-то витаминов. Все это может привести и к недостаточному питанию. Потому что наш организм очень сложно устроен, и он нуждается в разнообразных питательных веществах, да, витаминах, микроэлементах, макроэлементах, да, чтобы быть здоровым. Вторая причина тоже мы должны помнить – это вот недостаточное всасывание. Человек вроде бы питается, все получает, но из-за патологии желудочно-кишечного тракта у него эти питательные вещества недостаточно усваиваются. Поэтому, значит, вот тоже наблюдается недостаточность питания. Третья причина – это сниженное использование питательных веществ.
2: Это, что это значит?
3: Это патология желудочно-кишечного тракта. У него и всосалось в желудке, там, в кишечнике, в 12-перстной кишке, а использование, усвояемость, там, патология печени какая-то.
2: Угу. То есть это уже другие органы,
3: да,
2: порошены?
3: Да, может быть, и всосался у него там какие-то витамины, но других ферментов недостаточно. То есть недостаточное использование. И это повышенная потеря питательных веществ. Повышенная
2: потеря. То есть перенагрузка какой-то той
3: питательных
2: женщины,
3: веществ. Да, повышенная потеря. Но может быть даже так, что вот человек много соли кушает. Он теряет кальций. Он кальций вроде получает с пищей нормально. А из-за соли он его повышенное получает потеря питательных веществ.
2: Очень интересно. Все так за кальцием гоняются. Даже не думают, что можно его терять.
3: Просто теряем своей дожи пищи. И повышенная потребность питательных веществ. Это беременность, кормление. Люди нуждаются в повышенном поступлении питательных веществ.
2: Да, не просто калорийной пищи в этот момент, да, женщина нуждается,
3: да,
2: а именно
3: нуждается
2: в питательной пище. Это все-таки большая
3: и
2: разница.
3: И в витаминах, и в тех же белках. И поэтому все вот это вот такие физиологические механизмы, которые могут привести к недостаточному питанию.
0: Живой источник.
2: То есть, если мы, опять возвращаясь к проблеме все-таки недостаточного веса, опять, да, питания, то есть, чтобы наладить вес, значит, надо в первую очередь посмотреть на свое питание, на все его, да, параметры, на калорийность и на питательность именно.
3: Питательную ценность.
2: Того, что мы делаем. А какие еще могут быть способы? Потому что я знаю, ну, многих людей, да и сама я тоже, когда детей кормила, за счет питания я не могла увеличить, так сказать, массу. Вот, никаким образом. Какие есть здесь еще способы?
3: Но дело в том, что некоторые люди считают, что если они будут есть много сладкого, простых углеводов, то этим самым они повысят питание, повысят свой вес. Да?
2: Наверное, некоторые этот вес будет очень некачественным.
3: Много, да. Если считать, много будет жирного, то есть жирная самая калорийная пища, что это тоже повысит свой вес.
2: Да. Еще можно поесть на ночь, например,
3: на
2: плотно.
3: На ночь, да,
2: да,
3: спать. Если я, например, буду кушать там каждые 2, каждые 3 часа, что я наберу вес. Но все это не приводит к качественному повышению питания и повышению веса.
2: Это, наверное, только портит наш организм,
3: это,
2: да, как
3: да,
2: мы уже говорили.
3: Это только нарушает все, даже, ну, может быть, даже к ожирению привести со временем. То есть это все неправильно. И
2: нарушение
3: вот все законы здоровья,
2: веществ, да,
3: которые мы говорим, и, то есть они помогают нам нормализовать вес.
2: А если какой заболевание... закон здесь особенно важен, может быть?
3: Если нет заболеваний никаких, да, то есть первым делом мы обращаемся к врачу. Если патология у нас желудочно-кишечного тракта, мы проводим лечение желудочно-кишечного тракта. Если еще какое-то заболевание выявляют, да, глисты выявляют, значит, вылечиваем, освобождаемся от таких паразитов. Ну и какие законы? Это, наверное, все-таки должно быть правильное, сбалансированное питание. Питание трехразовое вот для взрослых людей, что должно быть достаточное количество потребления воды, очень много, особенно пожилых. У них недостаточное питание, недостаточный вес за счет того, что они жидкость практически не употребляют.
2: Интересно,
3: вот мой
2: очень...
3: отец, ему вот скоро будет 90 лет, но я с ним борюсь, чтобы он вот лишнюю там кружку воды выпил.
2: И
3: вот
2: действительно говорят, как бы человек как сохнет, да,
3: высыхают,
2: вот про стареющего.
3: Да, люди. Угу. И так получается, что А нуждаются все в жидкости, и пожилые, и молодые, пусть, может быть, не в таком большом количестве пожилые, как молодые, но все равно в жидкости нуждаются. И очень большое значение, конечно, имеет физическая нагрузка. То есть и худым, раньше был такой журнал, где были картинки нарисованы толстый и тоненький, рецепт ходьба. То есть и полным, то есть это такое целительное средство, очень важное. Когда мы покушали, обязательно нужно хотя бы 15 минут походить, подвигаться.
2: Именно после еды это
3: после
2: важно?
3: После еды это улучшает пищеварение, работу органов пищеварения. Если мы не можем походить, ну хотя бы вымыть посуду, но не ложиться. То есть если когда мы покушали, и, то есть это нарушает очень работу не только органов пищеварения, но и работу сердечно-сосудистой системы. И на этой почве могут быть различные сердечные катастрофы. Конечно, очень важен сон. Если человек не высыпается, как он будет восстанавливаться, как его тело тоже будет увеличиваться. Прогулки на свежем воздухе. И как мы можем улучшить аппетит? То есть наше питание должно быть оформлено тоже очень красиво. Если у нас будет аппетитный стол, да, мы, конечно, кушаем больше. И, конечно, будем кушать то, что нам более, да, приятно, что мы любим. Так что можно кушать те продукты, которые нам более любимы, чтобы набрать вот этот вес.
2: Елена Дмитриевна, я также знаю, что вы проводите некоторое время, работая в санатории, именно направленном на здоровый образ жизни. Mm-hmm. Были ли там какие-то положительные опыты именно по нормализации веса?
3: У нас очень интересно. Приезжают и полные, и приезжают в дома здоровья с пониженным весом. И они получают одинаковое питание. Одинаковое питание. И так интересно, что вот, ну, там же не только одно питание. Там и движение, и физкультура. И вот те, которые полные, они худеют. А те, которые худые, они поправляются. То есть нормализуется обмен веществ, нормализуется здоровье человека. И вес нормализуется, приходит к тем критериям, которые должны быть.
2: То есть, когда люди пользуются такими естественными, данными Богом, законами здоровья, да, о которых мы сегодня говорили, то, в принципе, так сказать, здесь можно не, особо не задумываться, у тебя избыток веса или недостаток, он будет сам потихонечку приходить.
3: Да, это очень важно.
2: И, наверное, не будет таких больших перепадов в изменении веса, которые дают, может быть, многие диеты для похудания, что тоже говорят, да?
3: Да.
2: Небезопасно для человека.
3: Да, согласна.
2: Спасибо большое, Елена Дмитриевна. Я даже не ожидала, что эта тема может быть настолько интересной для меня. Ну, думаю, надо попробовать, посчитать, тоже что-то изменить в своей жизни, может быть. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Надеемся, что и вы почерпнули для себя что-то сегодня полезное. Всего вам доброго, Божьих вам благословений.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Жив Господь и благословен защитник мой.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Уроки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Спасибо вам за ваше внимание, за ваш интерес, за ту почту, которая поступает. Сегодня снова у нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков. Джабир Исмаилович, мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте.
1: Вы уже постоянно наш гость, вы наш друг. Но сегодня у меня очень такой к вам щекотливый вопрос. Потому что мы много говорили о пророках, много говорили о самом Коране, но так и не дали определения терминам мусульманским. Мы говорим вот об исламе, но что такое сам ислам? Вот значение этого слова и что он представляет из себя, могли бы нам пояснить?
2: Ислам – это, вы знаете, в арабском языке, как и в иудейском языке, у них корни строятся на трех буквах, корни слов строятся на трех буквах, и у них в буквенном значении нет гласных букв, только есть согласные. А гласные пишутся как подстрочные или надстрочные. И вот, например, посмотрите, салам, часто мы слышим салам алейкум, да? Салам, ислам, муслим. Вот эти слова, у них однокоренные, они все однокоренные и состоят из трех согласных букв, сэлэмэ. И первое, салам, это мир.
1: То есть,
2: ислам – это тоже религия мира. Мы должны знать, что ислам – это религия мира.
1: Так, подождите, ислам – религия мира. Почему тогда нам показывают такой ислам? Может быть, это его истинное лицо?
2: Нет, абсолютно. Вы знаете, я всегда всем говорю людям, если вы хотите столкнуться с реальным настоящим исламом, езжайте не в города, езжайте куда-нибудь в селение, езжайте в те места, где не тронуто еще городская суета, городская, может быть, все вот эти технологии, там, где люди живут земледелием, там, где живут простой мирной жизнью, и вы там увидите настоящий ислам. Ислам, на самом деле, это религия мира. То, что сегодня нам показывает телевизор, ему выгодно показать лицо ислама, якобы воинственного. И сегодня, я думаю, на протяжении, может быть, лет 30, может быть, 30, 20, 30 лет, в людях выработался стереотип, что когда мы говорим, что ислам или говорим мусульманин, перед нами встает человек воинственный, обязательно с ружьем, обязательно с гранатой, обязательно, я не знаю, там, с патронтажем, и обязательно выкрикивающий такие лозунги «Аллаху Акбар» и взрывающий, убивающий. Это неправильно. Это телевизор сегодня внушил нам, что это ислам, который, от которого исходит война. Это неправильно. Я в корне не согласен с этим. Я всегда людям твержу о том, что ислам – это религия мира. Она несущая мир на самом деле. Но многие у меня спрашивают, вот она насаждалась мечом и оружием. Я скажу так, она приходила в те места, где люди были идолопоклонниками. Хорошо, если мы посмотрим Священное Писание, мы увидим, как Бог даровал Саулу, какую рекомендацию или какой приказ он отдал Саулу, когда они пошли в первый раз. Бог говорил, уничтожай, убей все это селение. И это тоже выглядит как бы, ну, воинственно.
1: Ну да, своеобразный джихад.
2: Для Бога есть народ, например, тот же Содом и Гоморра. Бог не пожалел их. Почему? Потому что он понимал, что от этого народа толку не будет. И он поставил их перед вопросом уничтожения. Точно так же, когда исламская религия приходили в другие страны, в другие народы, мы видим, что они обращали людей, которые были многобожниками, идолопоклонниками, и они приносили

0: им монотеизм. Монотеизм. И если мы даже посмотрим, вот когда Бог говорит Мухаммеду, мы тебе дали эту книгу, я понимаю, что в Коране есть место, где он говорит, что мы дали тебе на арабском языке. То есть он был пророком для арабского мира. А вы знаете, арабские люди, какие они были на тот момент, да и сейчас?
1: Ну да,
0: они
1: довольно горячие, импульсивные.
0: Для них самое главное в жизни это всегда были кони и женщины. Для них не интересовала духовность, для них не интересовал никогда Бог, живой Бог. И сегодня точно так же для многих людей не интересует Бог. Вот сегодня как мы можем принести знания о Боге, вот даже не будем говорить в другие какие-то, в большие города наши. Как мы можем принести знания о Боге в большие города, когда люди в большие города сегодня приезжая думают только об одном – как заработать деньги? Заработать деньги, потратить их на себя, потратить на семью, отправить родителям. Вот сегодня. И в те времена точно так же, такое же и было. Но просто они проявляли упорство. Да, они где-то проявляли, может быть, пролитие крови, но они приносили туда весть о живом Боге. И поэтому сегодня то, что нам показывается, что ислам – это воинственный, я думаю, это просто работа, это продуманная продукция средств массовой информации.
2: Пророки в Коране.
1: Но тогда, если ислам – мирная религия, ну где же, вот вы говорили, что в поселке можно встретить в каком-то там истинное лицо. Но есть ли, может быть, какой-то текст, который показывает сердцевину ислама, какая же она на самом деле должна быть? Может быть, есть какое-то откровение об этом?
0: Да. Вы знаете, в суре Аль-Бакара, это вторая сура, корова, там есть такой красивый аят 177-й. Я вам сейчас прочитаю его. Сура 2, 177-й аят. Не в этом лежит благочестие, чтобы вы на восток или на запад лик свой обратили, а благочестие в том, чтобы уверовали в Аллаха в последний день, в ангелов его, в Писание и в пророков. Любя сие добро, все же делится им и с тем, кто близок по крови, и с сиротой, и с нищим, и с путником, и с тем, кто взывает и дать рабам на откуп, и по часам молитвы совершать, платить закят, скрепленный договор исполнить, и стойким быть, и терпеливым в несчастье и в страдании своем, во все минуты страха и смятения, таков лик праведных, предающихся Аллаху.
1: Ну, спасибо. Конечно, текст такой пространный. Если бы, может быть, теперь как-то вот его разбить по частям.
0: Хорошо, давайте мы...
1: Что там вот самое важное?
0: Смотрите, какая ситуация. Вера в Аллаха.
1: То есть настоящий мусульманин должен...
0: Верить в Аллаха.
1: Верить в Аллаха.
0: В последний день.
1: Это что
0: за... Судный день.
1: А, то есть тот суд,
0: день суда, который грядет, перед которым все народы, языки, племена, колено, мертвые и живые встанут.
1: Понятно.
0: В книги, которые послал Аллах, в ангелов и в пророков.
1: Так.
0: Вот пять основных верований, которые делают человека благочестивым и богобоязненным.
1: А, стойте, ну я знаю вот лично, допустим, христиан, которые однозначно, они верят в единого Бога.
0: Так.
1: Я знаю тех, вот это просто вот группа христиан, которые верят в единого Бога, они верят в ангелов, они верят в судный день, они знают, что он будет. Они верят в пророков, которые приходили. Ну и, в принципе, они верят в Писание. И кто они тогда? Они говорят, мы христиане. А...
0: Видите, я тогда скажу, что они мусульмане. Богобоязненные, благочестивые люди. Ага. Но видите, там еще говорит текст, что нужно быть честным, исполнять договоры, возвращать долги, помогать сиротам, нищим, открывать двери для путников. То есть быть внимательным к нуждам людей. Угу. Вкупе это все делает человека благочестивым и богобоязненным.
1: То есть мое и социальное служение, и моя духовность. Потому что есть люди, которые говорят, вот все, я ухожу там в пещеру, в монастырь, меня не трогайте, я святой, я буду развиваться. А здесь, наоборот, мое служение не для меня лично, а для других людей. Именно в этом я, да, получаю богобоязненность.
0: Все правильно. Сергей, вот были люди, да и сейчас, которые говорят себе, мне... мне легко быть аскетом. То есть они выбирают аскетизм. Конечно, вы отрываете себя от мира людей. Так испытания-то от людей приходят, понимаете? Испытания приходят от людей, испытания приходят из семьи, от детей, от жены. Испытания приходят от ваших друзей, знакомых, от коллег. И эти испытания вы должны, вот вы правильно сказали, духовность, мы то, что назвали эти 5 пунктов, и теперь моя социальная жизнь. Как я, веря в те эти 5 вещей, которые мы назвали, как я теперь буду жить, соответственно, в своей жизни, в практической жизни? Угу. Буду ли я гостеприимен? Буду ли я жалок или открыт к сиротам, к нищим? Как я отношусь к своим родственникам? Как я отношусь к тем людям, которые нуждаются в моей помощи? То есть, понимаете, да, это все равно, что вот эти 5 вещей – это корень дерева. А уже какие будут мои плоды? И если у меня есть эти 5 вещей, но нет плодов, представьте, я верю в Аллаха, я верю в его ангелов в последний день, я верю в пророков и читаю книги, и следую книги, но при этом...
1: То есть я даже и хожу в мечеть?
0: Я даже хожу в мечеть, я даже могу 5 раз молиться. Но при этом, если я веду нечестный бизнес, если я унижаю родственников, если я обманываю своих друзей, мне не зачитается моя духовность.
1: А если человек, скажем, он не ходит в мечеть, он ходит в церковь, но он все вот это соблюдает. Ну, так как он научен, он знает, он держится за это. Вот в данном случае, ну, мы можем его назвать тоже благочестивым, правоверным?
0: Вы знаете, сегодня много церквей тоже. И мечетей, и как бы тоже много толков, да, и сегодня, ну, может быть, синагог тоже есть, потому что есть, знаете, сегодня мы живем в таком мире, где новое – это не что старое, а новое – это новое, с новым видением, с новыми мышлениями, и церквей сегодня очень много, да, вот даже если взять их по конфессиональным каким-то пониманиям, да. Для меня, знаете, есть одно правило. Если я прихожу к Богу в любой дом, в любое место, где он присутствует, и если это меня не меняет, если меня это внутри не меняет мой характер, не меняет мой разум, не меняет мой язык, не меняет мои действия, там нет Бога. Угу. Понимаете, там нет Бога.
1: То есть вера должна менять внутри. Некоторые говорят, вот я верю в душе. Но ведь зарплату в душе можно получать?
0: Даже шайтан, даже Иблис верит в душе. Угу. Даже Иблис знает и верит в Бога.
1: То есть он верующий?
0: Он знает Бога. То есть знание Бога и вера в Бога, если она не помогает мне трансформироваться, если она не помогает мне изменяться, понимаете? Вот представьте, я все время вел нечестный бизнес. Не додавал зарплаты людям, обманывал их.
1: Налоги
0: все,
1: там.
0: Все греб под себя. Угу. Вдруг я прихожу в церковь, или в мечеть, или в синагогу, и там вот встречаюсь со Всевышним. На меня что-то находит, понимаете? И выходя оттуда, я плачу, я рыдаю и говорю, какой же я был нечестивый, и все. И говорю, теперь я буду другим человеком. Теперь я буду вести другой образ жизни. Я приду, попрошу прощения у всех своих врагов. Я приду, попрошу прощения у своих соработников, у своих коллег, у своих рабов, да, я буду уже говорить таким. И верну им все. Вот это будет настоящая встреча с Богом. Вот это будет встреча. И она может произойти как в мечети, так и в церкви. То есть, если Бог не влияет на мое сердце, понимаете, я часто людям говорю, вы можете молиться 5 раз в день, но при этом после молитвы выйти и сплетничать или говорить нехорошие слова на соседа. Или при этом, я не знаю, пойти ругаться с кем-то за то, что там, я не знаю, кто-то взял, пнул мячиком в твою машину, понимаете?
1: Ну да, или свечку поставил в церкви, развернулся, вышел и делай, что хочешь.
0: Да, и тут же, я не знаю, взял там, обругал там прохожего за то, что он на тебя там посмотрел неправильно или наступил на твою обувь. Понимаете? Человек должен меняться внутри. Бог, если человека касается, человек меняется, он обращается. Во многих местах, и в Коране, и в Торе, и в Евангелии, мы видим обращение Бога, который говорит, обратитесь ко мне, повернитесь ко мне, придите ко мне, будьте со мной, вкусите меня, испытайте меня.
1: То есть вот это обращение, это изменение жизни, получается, человека.
0: Мусульманин каждый день молится, сират аль-лазина анамта алейхим, укажи мне путь, укажи мне путь праведных. Вот праведный, вот богобоязненный.
1: То есть вот этот один из центральных текстов Корана.
0: Вот богобоязненный. Если вы хотите быть богобоязненным, у вас вот 177-й аят второй суры, пожалуйста, откройте Коран, начните читать, и вы увидите, путь, прямой путь вам откроется. Он откроется не только в Коране, он откроется и в Торе, он откроется и в Евангелии.
1: Ну, потому что ценности те же.
0: Ценности одинаковые. Благочестие и богобоязненность. Для этого не нужно заканчивать какие-то специальные курсы, какие-то высшие учебные заведения или ездить в какие-то специальные страны, чтобы благочестие начинается в сердце. И Бог может это сердце растворить, забрать и положить новое сердце, если человек этого сам захочет.
1: Ага, спасибо огромное. И вот вы сказали, вот читайте Коран. Ведь многие сегодня люди читают Коран, но вот важно бы, наверное, еще не только читать, а что-то еще делать, наверное, понимать прочитанное и в своей жизни это
0: исполнять. Да. Не просто читать, а исполнять все то, что вы там прочитали. Угу. Вот даже вот это 177-й аят, вот там четко написано, в какой социальной жизнью жить вокруг нас людей имеющихся. А вокруг нас сегодня и сироты, и нищие, и родственники, и семья, и друзья. Но для этого нам нужно сначала черпать эту духовную силу. Угу. Духовная сила – это Аллах, его ангелы, его книги, судный день, его пророки. Бог сделал все для того, чтобы человек нашел Бога и шел прямым путем.
1: Спасибо. То есть надо все делать со взглядом наверх, зная, что будет судный день, и зная, что ты будешь отвечать за те ресурсы, за тех людей, которые вокруг тебя.
0: За те действия, которые ты делаешь.
1: Спасибо огромное за такую беседу, за пояснение термина «что ж такое ислам». Спасибо за вашу откровенность, за открытость. Спасибо и вам, наши дорогие друзья, за ваш интерес, за ваши письма, за ваше внимание. Мы по-прежнему с удовольствием готовы отвечать на все ваши вопросы, поэтому пишите в нашу редакцию. Всего вам доброго, до свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Наша передача рассчитана на людей, которые имеют определенные духовные проблемы. И каждая наша программа, она отвечает нуждам каждого из вас. Мы говорим о каких-то конкретных наших переживаниях душевных, о каких-то наших скорбях, и пытаемся поразмыслить на примере библейских героев о том, как же нам устранить все неполадки в наших сердцах, все наши душевные скорби и боли. Я сегодня хотел бы обратиться, во-первых, к тем людям, кто особенно мучается от того, что они на кого-то надеялись, но надежды их не сбылись. Вы когда-нибудь слышали притчу Иисуса Христа о двух домах? Первый дом был построен на камне. И когда настало какое-то землетрясение и стихийные бедствия, то дом этот остался стоять нерушимым. Второй же дом был построен просто на песке. И Иисус Христос говорит, что под напором воды и стихийных бедствий этот дом разрушился, и разрушение этого дома, говорит он, было весьма великим. Я думаю, что в жизни у каждого из нас были такие дома, домики на песке. И как было тягостно переживать разрушение наших надежд. Почему так происходит? То, на что мы надеемся, часто не оправдывает наши ожидания. Ну а если мы надеемся на самих себя? Я хотел бы сегодня вам рассказать о человеке, у которого в жизни главной проблемой была именно самонадеянность. Апостол Петр. Что интересно, это имя в переводе означает «камень». Сначала Петра звали Симон, но впоследствии Иисус переименовал его именно Петром. Вот Библия говорит о том, что Иисус Христос призывает Петра на служение, и с тех пор Петр ходит с Иисусом. Он смотрит, как Иисус исцеляет людей, путешествует с великим учителем и Господом. Но Библия нам рассказывает о том, что все это время, когда Петр находился со Спасителем, он не переставал строить свои домики, домики на песке. Он был уверен, что в любом случае, что бы ни случилось, у него, у Петра, всегда будет сила, чтобы постоять за своего учителя, чтобы постоять за себя самого, чтобы найти какой-то выход из любой, даже самой трудной, создавшейся ситуации. И вот Священное Писание нам говорит о том, что путь Иисуса Христа на этой грешной земле подходил к концу. И на Тайной вечере перед своим распятием Иисус Христос собрал своих учеников и стал говорить каждому из них наставление. Он подошел к Петру и говорит: «Симон, сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы ты, когда ты утвердишься, когда ты возвратишься ко мне, чтобы ты ободрил и утвердил своих братьев». И вот Петр, ему, конечно же, было неприятно слушать такие непонятные слова, что вот Петр может как-то оставить Иисуса. Он говорит: «Нет, Господи, я от тебя никогда не отойду. Я за тобой и в огонь, и в воду пойду. Я уверен в своем доме, который я построил». Но Иисус говорит ему: «Петр, не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня». Наверное, Петру было очень прискорбно слушать такие слова, но вот спустя несколько часов, когда к Иисусу Христу подошли люди, которые его предают, когда к нему подошли стражники с мечами и копьями и взяли его под стражу, тогда написано, Петр, извлекший меч, стал защищать Иисуса. И написано, что он отсек ухо рабу первосвященника. Наверное, нельзя вообразить более несуразные картины, как сильный и ловкий Петр, размахивая мечом, для того, чтобы защитить Иисуса, смог повредить лишь ухо рабу первосвященника, которое сам же Иисус и вынужден был потом исцелять, поправляя тем самым ошибку своего неразумного ученика. И после этого Иисуса взяли под стражу и привели в темничный дом, во двор первосвященника, и там его пытали. Но Петр был рядом. Он ждал во дворе, чтобы узнать о участи своего учителя. И написано, что там была одна служанка. Увидев его, сидящего у огня, и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них?» Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло сейчас времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Вот так сбылось пророчество Иисуса Христа. Скажите, друзья, а часто ли пел петух в вашей жизни? Когда вы надеялись на свои силы и говорили, что нет, у меня хватит силы воли сделать тот или иной поступок, но мы не могли, потому что мы надеялись на себя. И тогда этой ночью Петр понял, что свой дом он строил на песке. Этот дом рухнул под наплывом обстоятельств. И написано, что в этот момент Господь Иисус Христос взглянул на Петра, и Петр, удалившись, горько заплакал. Часто мы плачем. Мы понимаем, что мы бессильны перед обстоятельствами, потому что мы надеемся на наши силы, а наших сил явно нам не хватает, чтобы справиться с той или иной проблемой. Я знаю, что сейчас, дорогие друзья, многие из вас одержимы такой же печалью. Как же так? У меня не получилось это. Почему я хотел это сделать? Я думал, что у меня есть силы решить ту или иную проблему, но я бессилен, я не могу, я в оковах каких-то негативных обстоятельств. И вы знаете, друзья, когда человек отрекается от Бога, когда Петр отрекся от Христа, написано, что Христос посмотрел ему в глаза. Но что интересно, в этом взгляде не было никакой укоризны. В этом взгляде была любовь. И после этого взгляда Петр заплакал горько. Но этого было достаточно, чтобы он переосмыслил всю свою жизнь и начал строить дом на камне. У каждого из нас есть определенные планы в жизни. У нас есть цели. Потому что мы живые люди, мы планируем что-то в нашей жизни. Но когда мы надеемся только лишь на наши силы, на наше здоровье, на какие-то наши возможности, то часто мы встречаемся с такими же проблемами, в которых оказался апостол Петр. Наш дом рушится. Что же делать? Как нам поступить правильно? Дорогие друзья, у нас есть замечательная возможность все наши заботы и проблемы доверить нашему Небесному Отцу. Написано, что спустя некоторое время, когда Иисус Христос воскрес во славе, Петр уже безбоязненно проповедовал о своем Спасителе Христе. И там была, наверное, та же служанка. Она слушала эту проповедь. И написано, что все люди удивлялись. Эти люди не книжные, но так они проповедуют. Вот что сделал с Петром Иисус Христос. Он научился надеяться не на свои силы, но на Бога. Да поможет Он вам надеяться на Него и решать все ваши проблемы. Всего вам доброго!

0: надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: просто, а сложным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы присоединились к нашему эфиру. Сегодня мы продолжаем разговаривать о воле Божьей, и наш собеседник Александр Владимирович Синицын, пастор. В прошлый раз, Александр Владимирович, мы говорили о том, что такое воля Божья, в чем она заключается. Давайте напомним нашим радиослушателям об этом. Вообще, это сложный вопрос, что такое воля Божья. Или простой?
2: Он сложный в том случае, когда мы пытаемся понять саму волю Божью, уже конкретно, применительно к нашей жизни. Но он простой, когда мы пытаемся понять, что есть воля Божья, то есть само определение дать. Здесь становится уже легче. Новый Завет был, по крайней мере, дошел до нас на греческом языке. Вот в греческом языке используется слово «телема». В переводе на русский означает «воля, желание, хотение». Когда же это слово существительное используется уже с другим словом «Бог», да, то образуется вот это словосочетание уже устойчивое – «воля Божья». Или по-другому словам, другими словами, это желание Бога. То есть человек, которого волнует, что есть Божья воля, то есть который пытается ее понять, в первую очередь должен себе представить фразу вот иначе. Чего желает Бог? И когда он таким вопросом будет задаваться, чего же желает Бог? Ну, по крайней мере, ему будет проще уже представить. То есть воля Бога – это желание Бога. И когда мы спрашиваем, чего же желает Бог, мы понимаем, что то есть Бог не оставляет нас без знания, чего же Он действительно желает.
1: Он в этом заинтересован.
2: Да, Он в этом заинтересован. И в данном случае мы видим, что есть прямая взаимосвязь с выражением в Библии воли Божьей и Слово Божье. Когда мы исследовали два отрывка в Евангелии от Марка, например, в том же контексте используется значение воли Божьей, кто будет ее исполнять, да, тот как бы будет принадлежать к общению Иисуса Христа. А уже в Евангелии от Луки в том же самом контексте вместо воли Божьей используется слово, выражение Слова Божье. И мы понимаем, что в данном случае воля Божья, то есть желание Бога, оно выражено в Священном Писании. И вот Священное Писание помогает нам понять, чего же желает Бог в первую очередь, чего Он ожидает от нас.
1: То есть, чтобы понять, что такое воля Божья, мы должны читать Священное Писание, и таким образом мы можем понять, чего же хочет Господь от нас в нашей жизни.
2: В первую очередь, да, в первую очередь нам действительно необходимо понимать Священное Писание, научиться его понимать. И, соответственно, читая Библию, мы с каждым разом научимся как бы различать, чего же хочет Бог. И, соответственно, стремиться вот это исполнять.
1: Тема сегодняшнего нашего разговора – это воля Божья и молитва. Из Священного Писания мы знаем, по крайней мере, две молитвы, в которых сам Иисус Христос говорит о воле Божьей. Это молитва «Отче наш», где Он говорит: «Молитесь же так, да будет воля Твоя». Да? Учит нас молиться. И вторая – это молитва Его в Гефсиманском саду, где Он тоже просит, чтобы чаша эта Его миновала, и просит, но тем не менее говорит, что «Да будет воля Твоя». Скажите, пожалуйста, чему могут научить нас эти молитвы? Как мы можем в своей жизни применять такой пример молитвы?
2: Ну вот первое, на что я хотел обратить внимание, это на 26 главу. Именно с конца начать.
1: Хорошо.
2: Вот в Евангелии от Матфея 26 главе действительно приводится пример, когда Иисус молится в Гефсимании, когда Он находится в борении. И здесь Матфей записывает вот эту сцену, вот эту вот борьбу Иисуса следующими словами. Так сообщает. «Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя. И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели, и, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово». В общем, Матфей сообщает нам о том, что, вот, по крайней мере, Иисус трижды обращается к Отцу в молитве и просит, чтобы, если возможно было, его миновала чаша сия. Под выражением чаша сия имеется в виду страдание на кресте. То есть молитва Иисуса следующая. Он просит, чтобы вот это страдание его миновало.
1: Чтобы это страдание не было волей Божьей, получается,
2: так? Нет, не то, чтобы это не было Божьей волей, а это то, чего он просит. Вот Иисус просит, чтобы это его миновало. То есть ему трудно. Он сейчас находится в борьбе, в агонии.
1: А вот когда он молился, он знал о том, чего хочет Господь от
2: него? Вот именно, что вот эта вот фраза как раз, которую мы здесь встречаем, да, «Да будет воля твоя», как раз подчеркивает, что Иисус понимает, чего от него ожидает Отец.
0: Просто о сложном.
2: И он стоит вот перед этим выбором. И очень часто...
1: Поступить по своему желанию или поступить по желанию Бога?
2: Совершенно верно.
1: Небесного.
2: Да, он стоит перед выбором. Либо он просит о том, чего он желает в данном случае. Угу. Да? 39 стих, например, этой же главы ранее, самые первые слова. «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». То есть, если это возможно, сделай вот то, о чем я тебя прошу. Однако дальше Матфей приводит слова Иисуса.
1: То есть, он как
2: Иисуса.
1: Бы косвенно все равно просит о том, чтобы осуществилась его воля, если возможно, да?
2: Ну вот да, то есть, если возможно, то пусть это меня минует, да, то есть, пусть это пройдет. Впрочем, не как я хочу. Вот здесь подчеркивается, вот слово «хочу» здесь, это как раз телема, греческое слово, то есть, не как я... Не моя воля, да, в данном случае, но как ты. То есть ничего я желаю, а чего ты. Вот он выбор. У Иисуса есть его собственное желание. Это трудность, с которой он сейчас столкнулся. Да, это смерть. Это предстоящая смерть. Этого он хочет избежать. Вот он как человек. Он хочет этого избежать. Однако он понимает волю Бога, он знает ее. Что воля Бога состоит в том, чтобы через вот эту смерть, через это страдание, через эти страсти и действительно осуществится спасение человека от греха,
1: то есть
2: от власти
1: он
2: греха.
1: В эту минуту больше думает не о себе, а о тех людях, кого он пришел спасти.
2: Ну, в эту минуту он стоит вот перед решением. С одной стороны, он боится сделать этот шаг. Ну, вот мы видим здесь, да, если возможно. Если возможно, доминует. То есть, если можно,
1: но тем не менее, он потом говорит, да будет воля твоя.
2: Но вот в этой молитве как раз Иисус и обретает это решение. Вот в период вот, в этой, как бы агонии, в этой слабости, он находит в себе силы смириться, согласиться с волей Бога. И в данном случае воля Бога здесь не какое-то абстрактное понятие для Христа. Он даже сам не знает, что его ждет. Он как раз знает, что его ждет. Но тем не менее, и он знает, какова воля Бога. Это умереть за грехи людей. И вот этот шаг в молитве он и выбирает. То есть он выбирает фразы «Да будет воля твоя». Это выражение означает «То есть я согласен с тобой». То есть я хочу, чтобы она осуществилась. Вот в данном случае Иисус соглашается.
1: Какой-то пример для нас?
2: А пример для нас такой, что очень часто верующие люди в момент каких-то колебаний, они говорят так «Да будет воля твоя», отдают ее на откуп Богу, и пусть там Бог решит, что будет, то и будет. Да?
1: А и я вот, в этом не принимаю участие.
2: Да, я как бы... Ну, человеку трудно принять решение, он как бы на Бога все возлагает и говорит, ну, вот что будет, то и будет. Вот что Бог решит, то и решит. И вот здесь совсем иная молитва. Наша молитва и молитва Иисуса, они качественно отличаются. У митрополита Антония Суржского есть как раз такое сравнение очень интересное вот в этом отношении, что он говорит о том, что очень часто, когда мы произносим эту фразу «Да будет воля твоя», мы играем с Богом. Каким образом? Когда она не осуществится, то есть чего мы просили у Бога, мы говорим, ну, значит, это была Божья воля. И когда вдруг осуществляется то, чего мы просили, мы тоже говорим, вот, ну, значит, Бог пожелал этого и захотел. И таким образом мы в обоих случаях выиграли. Мы ничего не потеряли. И там, и там
1: мы
2: выиграли.
1: Ну, а разве это не так?
2: Но не во всех случаях это так. Не во всех. Потому что как раз молитва «Отче наш», который нас учит Иисус, она больше всего направлена на знание воли Божией. Если мы обратимся к этой молитве, прочитаем ее, что у нас получается?
0: Просто о сложном.
2: Иисус здесь говорит, молитесь же так. Это Евангелие от Матфея, 6 глава. Угу. «Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Первые вот эти три фразы говорят о том, чего желает, в данном случае будет желать христианин, будет желать верующий человек, да, который уже знает Бога, Отца, и как он будет молиться. Во-первых, он просит о том, чтобы Божье, о том, чтобы имя Бога стало святым, чтобы оно светилось в жизни его и в жизни других людей. Имя
1: то
2: светилось.
1: Есть отразилось в его жизни.
2: Дальше. Чтобы пришло царство Бога, то есть Божье правление, Божья власть опять же пришло. То есть, значит, установилось здесь. Он этого желает, он этого просит. И он также просит того, чтобы действительно Божья воля, то есть Божьи желания осуществлялись на земле. И вот этот человек, молящийся, этого просит. И просит не потому, что он ничего не знает, а как раз он знает, и он хочет, чтобы это все осуществилось в его жизни, в жизни других людей. Поэтому здесь молитва, вот эта фраза «да будет воля твоя», она в греческом тексте дословно повторяет ее Иисус в 26 главе. То есть в 6 главе Иисус учит нас молиться «да будет воля твоя», и сам же Иисус использует эту фразу, когда находится в Гефсимании перед таким выбором, и он принимает решение в молитве покориться воле Бога. И вот он пример Иисуса. Иисус знает Божью волю, молится Отцу в трудную минуту и выбирает осуществить Божью волю. То есть быть участником этого процесса, не наблюдателем, а участником. И Иисус также учит нас молиться. То есть, значит, мне нужно знать эту волю Бога, знать и понимать ее. И если я нахожусь в минуты борения между тем, когда я знаю Божью волю, да, и выбрать, поступить, как я хочу, вот здесь молитва как раз играет эту роль. Найти силы в себе, отдастся Богу и сказать: «Боже, я все-таки хочу выполнить то, чего ты от меня просишь».
1: Для этого нужна молитва.
2: Для этого нужна молитва.
1: Для чего? Для того, чтобы Бог поддержал нас в этом решении или что?
2: Чтобы в этом решении мы действительно оказались на стороне Бога и, ну, как бы участвовали вот в Его воле, да, то есть...
1: То есть от нас все равно что-то зависит. Не то, что вот воля Божья, пусть будет в моей жизни, Бог как-то ее осуществляет в моей жизни, а я при этом никак не участвую. Я тоже в этом принимаю участие, в осуществлении воли Божьей.
2: Я активен, а не пассивен.
1: Но об этом мы будем, наверное, говорить в последующей передаче, да?
2: Да, уже более детально, подробно.
1: Как исполняется Божья воля в нашей жизни. Есть ли у вас какое-то пожелание нашим радиослушателям?
2: Но мне бы хотелось пожелать то, чтобы, во-первых, наши радиослушатели действительно могли стремиться к тому, чтобы понять волю Бога через Священное Писание. И когда они находятся вот перед этим выбором поступить по Божьей или по-человечески, нашли в себе силы воззвать к Богу, как Иисус, и сказать: «Господи, да будет Твоя воля». То есть я готов выполнить то, чего Ты от меня просишь, и я отдаюсь всецело Тебе. Вот этого я желаю.
1: Спасибо, Александр Владимирович. Спасибо вам, дорогие наши радиослушатели, за то, что вы были с нами. Это была программа «Просто о сложном». Всего вам доброго. До свидания.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: После окончания школы Константин поступил в техникум. Новые друзья, новые увлечения. Казалось, вот теперь начинается настоящая взрослая жизнь. И это ощущение еще более возросло после того, как он впервые попробовал наркотики.
3: И вот получилось так, что 1 сентября вот я шел в техникум, и ко мне подошел парень и спросил: у тебя есть, говорит, папироса? Я говорю: нет у меня папироса. Говорит, хочешь анаши покурить? А у меня одноклассники, некоторые там из одноклассников курили траву и там говорили, как это хорошо, как это круто, но мне почему-то это не привлекало никак, ничего. И вот в этот момент я вспомнил про них, когда ты мне предложил покурить. Для меня это было какой-то магией, загадкой там какой-то, что-то такое сверхъестественное такое, таинство. И вот эти ребята, которые одноклассники, которые курили, они были в глазах, в наших глазах, вот в моих глазах как-то выше меня, какие-то взрослее там все. Они потому что там тусовались с большими парнями, там все, у них какие-то свои движения были. Я знал, что они воровали там, у них деньги там всегда были. И вот для меня как-то это предложение понравилось очень. Я согласился, говорю: пойдем, конечно. Свернули козюножку с газетки, потому что тогда дефицит был сигарет, папирос, талоны все эти. И покурили с ним тогда первый раз. И как покурили, там что-то начали разговаривать, оказывается, он тоже с этого техникума и вообще с моей группы тоже идет первый раз. Вот там. Вообще, вот как здорово, будем друзьями. И вот потом у нас сложилась команда такая, компания, 6 или 7 человек нас было. И мы постоянно там сначала по выходным встречались после занятий там и курили, потом расходились по домам. Потом мы постепенно, шаг за шагом, эта трава как бы вошла в мою жизнь, потому что я и без травы уже не мог сходить куда-нибудь в кино. Там, для меня это было вообще бред, как это вот не накуриться и пойти куда-нибудь в такие приключения. В театр там ходили иногда, на концерты, на всякие. Потом дошло до того, что чтобы сходить просто в магазин, купить хлеба там в булочную, мне нужно тоже было курнуть, чтобы было прикольнее все это делать. И один раз меня мама отправила купить яблок, и я покурил так хорошо с друзьями, и пришел на рынок, и забыл, что мне нужно купить. И купил апельсины вместо яблок. И тогда я первый раз как бы подумал, ну ничего себе, с мозгом-то что с моим случилось. И в техникуме я стал учиться плохо, там еле-еле тройки там натягивал. И мне было прикольно, как бы я жил в таких иллюзиях, что я вообще как хиппи какой-то там, панком я был тогда, у меня ирокез был там, вся одежда, все эти, с друзьями там пиво пили, траву курили, и как бы этот образ жизни мне очень нравился. И однажды вот после защиты диплома я все-таки там приложил какие-то усилия, там мама денег заплатила, мне помогли. Получил диплом, все, и поехал в деревню к себе отдыхать, так сказать, и приехал, и у меня там тоже была компания такая, весельчаков, и прихожу к ним, там, купил вина, водки, там, травы привез, прихожу домой, нету никого, прихожу на дискотеку, нету и, ну, друзей моих, спрашиваю, где они, говорят, а они, говорят, торчат, я говорю, как торчат, говорят, да вот Макс собирает и колется. Думаю, да ну бред какой-то, зачем? Месяц, там 2 месяца назад с ними виделся, и ни слова про это не говорили. Все нормально было, а сейчас где-то пропадают. И встретил там одного из них, и он со мной там просто здрасте, здрасте, как будто такой просто знакомый, как будто вот расстались там 5 минут назад, и все. Меня это очень удивило. Говорю, ничего себе там. Говорю, ты что, не узнаешь, что ли? Говорю, да все узнаю, мне некогда. Говорит, ты показываешь приз, мне, говорит, мазаться надо, меня кумарит. Я такой, ну я ему там говорю, ты что, вообще ненормальный, что ли, там на самом деле торчите? Он говорит, да, все вот подсели, колемся. Я предлагаю выпить водки, вина, они отказываются. Накуриться травы, говорит, потом сейчас мажемся, потом догонимся. Я вообще ничего не понимал. И неделю, наверное, вот жил в деревне. Они кололись, я видел, как они ходят туда-сюда. И однажды я напился водки очень сильно, и мне плохо было, болела голова, похмелье. И стоял на, ну, в деревне, там, на остановке, там все тусуются, и стою, жду один, не знаю, чего жду, и идет друг мой. Идет, и такая куртка свернута, и под этой, под мышкой у него. подходит, я такой вспоминаю, говорю: Андрюха, слушай, говорю, а можешь мне сделать дозу одну? Я у тебя куплю, хочу попробовать, что мне на самом деле было просто очень интересно, почему они изменили этот такой крутой, веселый образ жизни на ночной такой образ, когда ходили, там мак собирали ночью, кололись, днем спали, вечером опять выходили, мак искали, потом опять рвали. И вот так постоянно, никакого веселья, радости, никаких дискотек, ничего не надо, одна цель. И мне просто стало интересно, ради чего, что это за удовольствие, что это за кайф такой, что вот отказались от такого вот общения. Вот казалось мне, лучше уже ничего не надо. Я сам себе сказал, я вот попробую. Еще к тому же я слышал, что когда уколешься, голова перестает болеть, там зубы перестают, вообще обезболиваешься опиумом, потому что. И я говорю, дай мне попробовать. Он говорит, ты что, какие деньги, ничего не надо, пошли. У меня как раз вот нарвано там. Мы пришли там, накоцали, насобирали там на бинтики, он сварил все и говорит мне, говорит, слушай, говорит, и вот я полгода торчу, и говорит, я понял, что тебе лучше не надо колоться, потому что это зло. Говорит, если ты уколешься, то ты заторчишь. Я знаю тебя, твой характер, твою вот эту тягу вообще к удовольствиям, ко всяким. Я говорю, да ладно, что ты? Это, говорю, ты такой. Вмазался один раз, второй потом и заторчал. А я смогу отказаться, у меня есть силы воли. Я вот хочу курю траву, хочу не курю траву. У меня иллюзия такая была, что я вообще могу управлять своими желаниями, своими вот удовольствиями всякими этими. И он говорит, смотри, как хочешь. И вот в момент, когда он меня колол, когда делал этот первый укол, я сам себе говорил, что я вот один раз пробую, и больше я не буду. Я просто ощущу, ощутить хотел это вот состояние. Я верил в то, что действительно я не буду больше колоться. Просто попробую все, потому что зачем мне стакан травы с собой привез, вино, девчонки, все нормально. И так мне ничего не надо больше.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: И он меня уколол, я испытал это состояние, ходил там с ними, гулял там потом. При этом меня рвало, мне это нравилось почему-то, так легко, так хорошо, так приятно, все прикольно, там смеялись, веселились, там покурили травы, вообще стало хорошо. И вот все это время, пока я периодически вспоминал про этот укол, и я сам себя убеждал, что все, я больше не буду. Я лег спать в этот день с этой мыслью, что я больше не буду. И когда проснулся на следующий день, я тоже говорил, не буду. Не знаю почему, я пришел на следующий день опять туда, на ту квартиру, где все это делали. И оказалось, что там опять собрали мак и варят. Мне спрашивают, на тебя варить, делать дозу на тебя? Я говорю, не надо, мне так нормально, я понял все. Они не хочешь, составлять не будем, нам лучше. И когда они поставили каждый по своей дозе, у них осталось 1.5 кубика. Там еще. Говорит, кто будет? Там, не надо, все. Нет, смотри, будешь. И я сам себе в этот момент говорю, слушай, я целый день уже отказываюсь. Говорил же нет. И второй раз могу сказать нет. Говорю, давай, что? Вспомнил те состояния, как хорошо мне было. И укололся. И вот в момент, когда приход называется, во время прихода вот этого, пришло понимание такое, что мне это очень нравится. Мне это нравится настолько, что этого хочу. Просто, открылось, карты все открылись передо мной. И я, думал, я буду покалываться. Колоться не буду, как они вот торчат, но буду покалываться. И потом месяц, который я жил в деревне, я каждый день ходил вместе с ними на огороды, каждую ночь резал головки эти, отрезал, собирал бинтики, все. Целый месяц я жил в этой жизнью. И когда приехал, думал, я в деревне колюсь, приеду в Питер и не буду колоться. И приехал, и оказалось, что за этот месяц, пока я был в деревне, друзья с Питера тоже начали колоться. И я из огня да в полымя сразу. И у меня там оказалось, что меня кумарит уже, у меня и доза уже, оказывается, набита там. И однажды, через 3 года, я очень сильно передозировался в подвал Дыбенко в Питере. Там один пошел, укололся и 5 часов ползал по подвалу, там разделся весь, грязный весь. Потом пришел домой, когда после этого залез в ванну, начал мыться и нашел у себя 56 дырок, насчитал от уколов. Там игла такая, выборка была. 1,2, ну большая такая, толстая.

0: Когда, ну, понял, что мне нужно доколоться и сдохнуть, потому что нет другого выхода у наркомана. Я тогда признался первый раз тогда, вот после этого случая, что я наркоман. Я просыпаюсь ночью, и голос такой, ну, в голове прям вообще. Говорит, слушай, тебе 25 лет, ты уже мужик, и как ребенок. Что ты себе говоришь, какой центр, кто тебе поможет? Ты посмотри вокруг. Хоть один твой друг освободился от, ну, от этого, перестал колоться. У тебя единственный выход – сдохнуть, и все, потому что нет человека, нет проблемы. Будь мужиком, вот у тебя таблетки есть, вот эти хорошие, залептин съешь, и все, у тебя ничего не будет, никаких проблем. Я съел 50 таблеток азалептина, и 4 дня я был в коме. Там мама это самое заметила, что это сделал, вызвала скорую, и 4 дня меня откачивали в НИИ скорой помощи. Там. И когда врач спросил меня, говорит, что ты съел? Я сказал, азалептин. Сколько? 50 таблеток. Говорит, этого не может быть, потому что ты должен умереть. Это невозможно, нереально выжить. Там прошло еще 3 или 4 часа после приема. Я написал записку маме, там, что все, я не могу, больше не хочу тебя расстраивать. Поплачешь и пройдет, все забудешь. Хоть ты нормально поживешь. И вот меня откачали, пока я лежал, мама пришла к Сергею и сказала, вот объяснила, что так, так и так. Вот съел таблетки, записку там показал ему, ну, или рассказала там про нее. И Сергей сказал, как выпишется из больницы, пускай сразу едет в центр. И когда я приехал туда, вот в центр, в Преображенку, приехал и увидел то, что, я, что мне нужно было увидеть вот на тот момент. Я увидел любовь. Вот первое, что меня поразило очень, это любовь, которая между людьми. Там были люди, которых я знал по наркотической жизни, видел их на рынке. Вот Лена Сулаева, Араик. Я их видел на рынке, когда они там ходили, Лена вся гнилая, там от нее воняло так, что было невозможно рядом стоять трупом, вот человеческим, разлагающимся телом. Араик ходил хромой, там, с бородой, хачик такой, с палочкой, там его все шпиняли. Стоит жизнерадостный, улыбаются, обнимаются, радуются там. И меня это очень сильно поразило. И когда на собраниях стали говорить, что Иисус Христос вот пришел, и Он умер за тебя, и чтобы ты спасся. И для меня это было как бы не, уже не иллюзия никакой, не сказка, ничего. А я знал, что это правда, что так оно действительно есть. Потому что, ну, для меня это было очевидно уже. Потому что я вспоминал некоторые моменты из жизни, когда я мог умереть несколько раз. Там чисто случайности, когда там уже нож летел мне в спину. Почему-то друг этого парня, который хотел меня зарезать, схватил его за руку, хотя он тоже мог меня зарезать так же. Потом там от тюрьмы просто чудом. У меня все друзья до одного сидели в тюрьме, а я ни разу даже судимости не имею. Хотя мы все время вместе все делали вместе. Вот чудом просто каким-то все это получилось. То есть видел вмешательство вот Божье в мою жизнь. Вот тогда вот в центре, когда я размышлял. И тогда я понял, что действительно Иисус Христос жив, и что Он хочет, чтобы я тоже жил, и не просто жил как раньше, как наркоман, а чтобы у меня была новая жизнь. И тогда вот я сказал, что Бог, я хочу просто быть с тобой всегда, и хочу служить тебе, помогать таким людям, как вот я раньше был. И просто остался в центре, служу сейчас.
1: После окончания реабилитации Константин женился. Вместе с женой они живут в реабилитационном центре «Новая жизнь». Воспитывают сына и помогают ребятам, которые приехали на реабилитацию. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
2: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте тройное

0: www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Парфенов.
1: Фрагмент из стихотворения, автор которого Юрий Висбор. «Не сотвори себе кумира из невеликих мелочей, из обстановки и квартиры, из посещения врачей, из воскресенья и субботы, из размышления о судьбе. В конце концов, не в наши годы уныние позволять себе». Вот такое стихотворение хорошее, и оно предваряет нашу тему сегодня. Чтобы обозначить тему, хочу зачитать вам отрывок из стиха книги Ветхого Завета, книга Исход, 20 глава, 4 стих. «Всем нам знаменитая заповедь из Божьего закона – не делай себе кумира». Это вторая заповедь десятисловного закона Божьего. И хочу задать вам вопрос, дорогие друзья. Как вы понимаете, что значит не делать себе кумира? И почему Бог запрещает кумиры? Кто такие кумиры? Кумир в нашем понимании сегодня немножко отличается от того, как он понимается Библией и Господом. Вот, например, слово «кумир» в словаре Ожегова звучит так, значение этого слова. «Предмет восхищения и преклонения». То есть это предмет или объект нашего восхищения. И сегодня у нас, на самом деле, очень много в мире таких объектов, или предметов, или людей. А недавно буквально в социальных сетях я наткнулся на одну статью или пост, там, где были выложены фотографии актеров, знаменитых актеров, которым сейчас уже за 50, которые уже пожилые, которых мы хорошо знали и смотрели, сейчас им уже за 50. И такая фраза написана. Вы представляете, мы, люди, живущие в 2020-х годах, можем пережить смерть этих актеров. Мы когда-то с этим столкнемся. И там к этому посту комментарии, очень много комментариев. «Нет, даже не могу представить, как это так?» Кто-то пишет: «Нет, только не Уилл, там, актер Уилл Смит, да, только не он». То есть кто-то любит кого-то больше, кто-то меньше. И вот так вот это говорит о том, что на самом деле очень много сегодня у нас актеров, звезд шоу-бизнеса, которые для нас являются таким, так скажем, предметом или объектом восхищения. Но об этих ли кумирах говорит нам Библия, когда говорит во второй заповеди «не делай себе кумира»? Или есть что-то еще? Или есть что-то более глубже в этом понимании слова «кумир»? Вот об этом мы сегодня поразмышляем, над тем, что думает Библия о кумирах и что она говорит об этом. Для этого мы с вами окунемся в историю Ветхого Завета из книги «Исход». Это будет 32 глава. 32 глава книги «Исход». Перед тем, как мы начнем читать, очень важно вспомнить нам контекст. Что было до этого? Что было до этого? Народ израильский, евреи, вышли из Египта, Господь их вывел рукою Моисея и Аарона, чудесным образом провел их через Красное море. Они сталкиваются дальше с испытаниями, но они идут вот к этой стране свободы, к своей, к Ханаану. И они подходят к горе, называемой Синай. Это гора, на которой Господь должен был с ними торжественно встретиться и заключить завет. Завет они уже заключили. То, что Господь сказал, они говорят: исполним, все исполним. Они Моисею говорят: все, заключая договор. Они заключили договор посредством жертвоприношения. Все это прошло. Господь им прям буквально голосом дал 10 заповедей, он уже их сказал. И теперь написано, что Моисей восходит на гору. Моисей восходит на гору общаться с Господом и пропадает там. Знаете вы на сколько? Пропадает там на 40 дней. 40 дней и 40 ночей он находится там, на этой горе, не ест, не пьет и общается с Господом, и получает от него вот эти повеления, которые дальше будут записаны в Ветхом Завете. А что в этот момент, дорогие друзья, происходит с народом? Что в этот момент происходит внизу, под горой, там, где стоит стан народа израильского и ждет Моисея? Вот сейчас мы будем вместе с вами читать. Давайте посмотрим. 32 глава книги «Исход», 1 стих. «Когда народ увидел, что Моисея долго нет, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань, сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Очень интересно, столько всего Господь сделал для них, столько всего уже произошло. Во-первых, хочу вам напомнить, что Господь ведет свой народ днем в виде столпа облачного, ночью в виде столпа огненного. Это явное чудо, они понимают, что Господь их ведет. Но здесь они говорят, во-первых, они ждут Моисея, 40 дней – это немало. Представьте себе, человек ушел, обещал вернуться, а его нет. День, два, три, неделя, две недели. Сегодня уже человек пропадает на несколько дней, и уже висят объявления, да, пропал человек. Такие-то, такие-то ориентиры, просьба сообщить о находке и так далее. Уже через несколько дней люди заявляют. Тут Моисей уходит, конечно, они знают, куда он уходит, и его нету 40 дней. Кто знает, на какой день, может быть, на 20-й, на 30-й день они начали беспокоиться и вот такую вот просьбу изъявляют. На самом деле, почему у них возникло такое желание? Это не просто так, друзья. Не просто так. Люди привыкли, что они должны кому-то поклоняться. Вспомните, пожалуйста, буквально 3 месяца назад эти люди были рабами в Египте. Они не были свободными. Они были рабами, они подчинялись фараону, воинам. Они делали то, что им велят, и они жили, у них было все понятно. Теперь они как бы свободные, и они подчиняются Господу через Моисея, да, который передает эту волю. Но тут Моисея, ничего, его не слышно, Господь не слышно, что, как, где. Им нужно вот это понимание, и они говорят: ну, сделай что-то нам, Аарон, сделай нам что-то, что кому нам поклоняться. Мы привыкли, они привыкли кому-то поклоняться. И вы знаете что? Кроме того, что в этом народе были евреи, в этом народе было и много иноплеменников. То есть люди не евреи, не по крови народа Израилева. А мы знаем, читая историю, когда они вышли из Египта, с ними вышли же много из египтян. То есть люди, которые также им поверили, тоже захотели с ними выйти оттуда, они тоже с ним вышли. Были там египтяне, может быть, пока они шли 3 месяца, к ним присоединились и люди из других народов. И они оказывали большое влияние на них. И наверняка главными зачинщиками в этой просьбе «сделай нам Бога, идола, истукана, золотого тельца» были как раз вот эти иноплеменники. Они и затеяли этот бунт. Но это нисколько не оправдывает народ израильский, которые пошли на поводу и тоже это просят сделать. И вот вопрос, почему именно золотой телец? Сегодня у нас так эта фраза довольно распространенная, «золотой теленок», да, даже и фильмы были сняты, книга была написана. И вот на тот момент они попросили Аарона: «сделай нам золотого тельца». Хочу вам прочитать один отрывочек из библейского культурно-исторического комментария. «Скульптурные изображения быков или тельцов, сделанные из бронзы и других сплавов, обнаружены при некоторых археологических раскопках у горы Гилвуй, Хацоре и Аскалоне. Они имеют всего от 3 до 7 дюймов в высоту, то есть на самом деле небольшие. Изображение быка, символизирующее плодородие и силу, было популярно в хананейской культуре во 2-м тысячелетии до нашей эры. Культ быка был достаточно распространен». Дорогие друзья, вот в той местности, почему они делают именно тельца или быка, да, это было очень распространено. Они знали, что такой культ есть. Они видели много у кого таких вот такие статуэтки. Они увидели у того в Египте, там многие поклонялись золотому тельцу. Еще где-то они знают, что у того народа тоже культ такой. Так поэтому они вот для них это понятно, они просят именно: сделай нам такого же, чтобы он нас вел. Кроме того, дорогие друзья, хочу, чтобы вы понимали вот мышление и менталитет тех народов, которые жили в то время. У каждого народа были свои боги. То есть покровители, которые охраняли, которые их вели, которые о них заботились. На тот момент Господь, Бог Яхва, Он говорит: «Я хочу над вами заботиться, я хочу быть вашим Богом, я вас буду благословлять, буду вас вести, я вам даю законы», потому что многие боги, тогда известен был кодекс Хаммурапи, тоже давал свои законы. Господь говорит: «Вот мои законы, они самые правильные, если будете их соблюдать, будете живы». Только нету связи какое-то время с Богом, Бог не отвечает, Моисея нет, и они уже захотели податься куда-то в другую сторону. «Сделай нам Бога, чтобы мы ему поклонялись и шли за ним». Итак, пойдем дальше. Как реагирует Аарон? Второй и четвертый стихи. Будем читать. «И сказал им Аарон: хорошо, выньте серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих, принесли Аарону. Он взял их из рук их, сделал из них золотого тельца и обделал его резцом. И это не зря здесь написано. И сказали они, люди сказали: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Как здесь поступает Аарон? Как поступает Аарон? Напомню вам, что когда Моисей уходил на встречу с Господом, он оставил зама. Он не просто так оставил народ: делайте, что хотите, я пока меня нет. Да? Родители, когда уходят из дома и маленьких детей оставляют, они или оставляют их с бабушками, или кому-то доверяют, или говорят: так, я приду, смотрите, или там на короткое время. Но здесь на 40 дней Моисей уходит. И, конечно же, он оставляет зама Аарона и Ора. Это было написано немного ранее. И вот здесь Аарон, как духовный лидер, который должен решать все вопросы, к которому обращаются, он проявляет слабость. Он как будто даже не перечит им, когда они к нему обращаются. Да? Почему Аарон пошел на поводу у людей? Почему он согласился это сделать? Я хочу прочитать вам одну цитату из книги христианской писательницы Елены Уайт. Книга называется «Патриархи и пророки». Там она комментирует эти события Ветхого Завета. Вот что она пишет. «Только некоторые оставались верны Завету с Богом. Но большая часть народа отступила от него». Это вот те, которые захотели поклониться Тельцу. Это была большая часть народа. Все-таки были некоторые, которые захотели остаться верными Богу. И несколько человек, осмелившихся осудить этот истукан как идолопоклонство, они подверглись жестокому обращению и посреди всеобщего замешательства и возбуждения в конце концов лишились жизни. Это все объясняет. На тот момент Аарон был между двух огней. Во-первых, вот знал, что Господь, если Моисей там общается, надо его ждать, надо ему поклоняться. А тут взбунтовавшийся народ, который некоторых даже убил наверняка, да, убил те, которые были против этого. То есть большинство было за то, чтобы сделать тельца, и они приходят к Аарону, и разъяренный говорит: «Сделай нам тельца». Конечно, Аарон боялся, что и с ним может произойти то же самое. И вот здесь вот под этим страхом он это делает. Да? Ему была большая угроза смерти. Кроме того, в 24 главе, еще раз хочу напомнить, ранее написано, что Моисей оставлял за собой зама не только Аарона. Там еще был Ор. То есть Аарон и Ор. О Оре здесь ничего не сказано. И далее в книге «Исход» мы тоже уже не встречаем его имени. Поэтому можно сделать вывод, что Ор тоже наверняка был убит. И когда, вы знаете, когда Аарон, может быть, у него на глазах это произошло, вот эти люди, кто-то даже пал, да, под этим натиском толпы, и когда к нему приходит, он видит, что с ним может то же самое случиться, он пошел на поводу толпы, и он тоже сдался. И вот здесь вот для нас урок сегодня, дорогие друзья. Часто очень мы в жизни встречаемся с несправедливостью, с тем, что люди поступают рядом с нами нечестно. Они порочат имя Бога, они поступают против законов Божьих. И это большинство. И порой мы с вами, которые хотим стоять, да, на законе Божьем, за честность, мы подвергаемся вот этому угнетению. А готовы мы за это пострадать? Или даже умереть? Сегодня, к радости, нам смерть не угрожает, да, если мы соблюдаем Божий закон. Но сегодня за правду ты можешь быть уволен. За правду ты можешь лишиться премии. Ты можешь стать изгоем в обществе. За правду ты можешь потерять власть или звание. Бог хочет, чтобы мы оставались верными Ему, несмотря ни на что. Это как один такой маленький урок из этой истории. И Аарон говорит: снимите серьги ваши. И вот интересно, мы думаем, что Аарон даже не перечил, даже ничего не противостоял этому народу. Но вот в этом заложено как такой, знаете, вызов для них. А Аарон не зря говорит: хорошо, выньте серьги из ваших ушей ваших жен, детей, сыновей, дочерей, принесите их. А Аарон наверняка подумал, что им станет жалко вот этого золота, которое у них есть, что их как-то это остановит немножко. Но вы видите, их это нисколько не остановило. И это пример того, как человек, который когда очень сильно хочет чего-то сделать, да, когда у него какая-то наводящая уже мысль, она его не оставляет, он готов на все. Я помню в детстве, когда мы очень сильно хотели какую-то игрушку, родители мы просили, и они ставили порой такие условия, ну, что я вот сейчас думаю, как мы на это могли согласиться, ну, например, там, год после этого ничего не покупать или две никаких игрушек, если это сейчас купим. Мы были готовы на все. Мы были готовы на все. Вот так на это похож сейчас народ Божий, который готов на все и даже отдать свое золото, только бы сделать этого истукана и кумира себе. Хорошо. Посмотрите, пожалуйста, когда люди видят этого тельца. Он был сделан. Аарон его сделал. И они говорят. И это очень вот, важно, что они говорят. Вот Бог твой, Израиль. А дословно, вот боги твои. Да, то есть здесь не говорится о боге Яхве. Они заменили Господа своего вот этим истуканом. Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. До этого они видели, что Бог их вел. Бог им дал воду питьевую. Господь их благословил манной с небес. Господь их благословлял и вел, и их одежда не ветшала, написано, да. Но они буквально себе сделали из этого тельца и говорят, так вот, вот Бог, который вывел тебя, да. И люди сегодня также, мы с вами частенько забываем, кто дал нам жизнь. Кто благословляет нас, кто поддерживает нашу жизнь, наше дыхание, кто дает нам все, что у нас есть, одежду, пищу, питье, здоровье, силы. Прочитаю несколько текстов из Библии, Деяния, 17 глава, 28 стих, книга Нового Завета. «Ибо мы им, Богом, живем и движемся и существуем». Бог дает всем жизнь. Исаия, 40 глава, пророк Исаия пишет, «Ибо разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогающему дарует крепость. У Господа вся сила, у Господа жизнь, у Господа все богатства этого мира. Он продолжает помогать людям и дает это». И часто вот мы, осознавая это, или, может быть, не осознавая, да, когда мы чего-то добиваемся, когда мы сегодня что-то получаем, чего-то достигаем, в первую очередь, чаще всего мы благодарим и восхваляем кого? В первую очередь себя, что мы такие хорошие, мы достигли этого, мы добились этого. Во-вторых, мы можем удачу, да, хвалить, так скажем, хвалить, прославлять. Ой, удача, ой, повезло, ой, там, так случилось, фортуна, да, повернулась так, что у меня так все выпало, все хорошо, у меня работа, у меня семья хорошая, у меня машина есть и так далее. Мы на кого угодно, на друзей наших, на родных, на удачу, на себя это спихиваем, то есть говорим, что мы виновны мы в нашем успехе, и совсем забыли, кто на самом деле благословляет нас всем, дает жизнь, дает избыток, дает здоровье и силы. Также и народ израильский. Они совсем забыли, кто вывел их из Египта и сделал все это. Будем читать дальше, 5-6 стих. «Увидев сие, Аарон поставил перед ними жертвенники, провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господа». На другой день они встали рано и принесли все сожжения, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть». Вы посмотрите, что происходит с народом, что происходит здесь с ними. Они, во-первых, принесли жертвы. Вот то, что Господь повелевал делать для Него, они здесь делают то же самое, и благодарность. Вот жертвы мира – это жертва благодарности, да, прославления. Они приносят этому тельцу, якобы его, ну, вот эту вот всю славу, которая должна быть Богу, они передают Ему. И они здесь написано «стали есть, пить и играть». Что здесь на самом деле происходило с народом? Что с ними происходило? Вы знаете, что вокруг, они жили вот в контексте той истории, вокруг было тоже много народов, которые поклонялись своим богам, и у всех языческих богов, практически у всех, суть обряда поклонения была в трех вещах. Это напиться, да, до опьянения, наесться, доволь. И третье, это, конечно же, оргии. То есть это все вокруг было полным-полно. Господь хотел сохранить свой народ, а они здесь, вот пока Господь дает разговаривать с Моисеем, они делают это, вот эти вот три вещи. Скорее всего, это так и происходило. Там, да, они напиваются, наедаются и устраивают оргию. Там, в этом месте, под горой, там, где Господь находится. Они сделали себе кумира, и этот телец стал между ними и Богом. Сегодня людям нужно кому-то поклоняться. Это внутри заложено человека на кого-то уповать. И кто-то поклоняется Богу, кто-то думает, что он Богу поклоняется. Да? Бог где-то есть. Сегодня на самом деле мир тоже полон кумиров и идолов, как это было и в то время. Господь, мы думаем, что Господь способен сохранить меня, да, мы вот верующие люди многие, Господь способен сохранить меня, да, мы в Него верим, но на всякий случай я буду носить с собой амулетик, вот этот вот, который меня сохранит, иконку какую-то где-то везде расставлю, да, тотемчик какой-нибудь, знак какой-нибудь, что-то еще, я молюсь этому святому, тому святому, этому человеку, святой Марии, святому там покровителю и так далее, кому угодно, знаете, в первую очередь, но не великому Богу, который меня сотворил, который меня создал. Поэтому сегодня, братья и сестры, это тоже, друзья, это тоже есть. Итак, в этот момент, когда это все происходит внизу, что происходит на горе там? Конечно же, Бог это все знает. 7 стиха будем читать. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро они уклонились от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И знаете, в этих текстах очень явно прослеживается чувство Бога, чувство обиды, чувство досады, огорчения. Это явно видно. Скоро они уклонились. Да, я недавно дал им закон, я их благословлял, закрепили завет, но они все же мне изменили, они все же меня предали. И Бог наш, вот Он как Бог, Отец, вот все равно в Нем есть что-то человечное, даже в нас что-то Божье, потому что мы созданы по Божьему образу и подобию. Как Отец, да, родители обижаются, когда дети их огорчают, когда они их предают. Вот так же и Господь огорчается, когда мы заменяем Его кем-то. И вот здесь смотрите, как Моисей отвечает. Вернее, даже не отвечает, а вот здесь вот история уже общения Бога с Моисеем. «Сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный». «Выя» — это по-другому шея, то есть упругая шея. Часто народ Божий так вот характеризуется. Они упрямые, не хотят что-то принимать. «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, сказал, «Да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силою великою, рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака, Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, которую я сказал, дам семени вашим, и будут владеть вечно». Это Моисей говорит Богу. И теперь смотрите, как Бог реагирует. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ сей». Вот в этом отрывке мы видим, как происходит разговор Бога с Моисеем. И Моисей, конечно же, он тоже мог сказать Господи, да, уничтожай их. Они ему наверняка тоже уже, ну, можно сказать, не надоели, но он устал от того, что они часто ропчут, что они часто доставляют ему проблем. Эти люди сложные, да, и порой тоже вокруг нас много сложных людей, которых, с которыми нам тяжело, которых бы лучше, может быть, не было. И Господь предлагает, давай уничтожи их, сделаем новый народ хороший, красивый, чистый, который будет слушаться и тебя, и меня. Но Моисей все-таки встает за народ и ходатайствует. И здесь Бог говорит, интересно, оставь меня. Он просит, говорит Моисей, оставь меня, и я уничтожу их. Как будто бы Моисей держал его, как будто Моисей мог что-то изменить. И мы видим в этой истории, что он мог, и он изменил. По его просьбе Господь сохранил народ. И это значит, что мы также сегодня можем как бы влиять на Бога, как это ни странно звучит, мы нашими молитвами, нашими просьбами можем обращаться к Господу и ходатайствовать за наших ближних. И Бог это поощряет, если мы действительно любим и хотим их сохранить. И хотим, чтобы они были сохранены для Бога. Итак, дорогие друзья, подводя итог этой истории, идолы или кумиры огорчают нашего Господа. Это нарушение закона, это нарушение второй заповеди десятисловия. Но какой идол или какой кумир, или как назвать сегодня золотой теленок 21 века, сегодня для нас может стать вот этим идолом или кумиром? И я хочу здесь два урока, так скажем, взять, два ответа на этот вопрос. Первый. Конечно же, есть между этой историей и нашим мнением прямая параллель. Например, идолы — это буквально какие-то статуэтки, какие-то кулоны, какие-то предметы, да, рукотворные, так скажем, то, что создано человеческой рукой. А вы знаете, сегодня сплошь и рядом вот язычество процветает. Я буквально наткнулся в интернете на один ролик, там, где женщина рассказывала, как поклоняться золотому тельцу. И сегодня это есть. Она говорит, что это приносит благополучие. Несомненно, это действие дьявола. И сегодня это есть. Поэтому это в первую очередь идолопоклонство. Это поклонение идолам и кумирам. То есть есть какие-то вещи, дорогие друзья, хочу, чтобы мы разделяли. Это как память. Например, фотография нашего близкого, родного человека, да, человека, который когда-то жил. И мы вспоминаем его и благодарим Господа за него. Но когда мы ему поклоняемся, это переходит уже в такое поклонение, это становится нашим идолом. Буквально недавно видел видео, когда построили огромнейший храм и большую, такую здоровую, мощную, как это сказать, вот не икону, может быть, там целая такая скульптурная композиция с ангелами, с Христом и так далее. И оно открывалось, и люди все таки прям сказали, вот, ух ты, вот это сама божественность, вот это сама божественность. Но Господь говорит нам, что я не живу вот в этих рукотворенных. Это хорошо, да, вы можете, смотря на это, вспоминать меня, сюжеты из Писания, но не поклоняться им. В Деяниях апостол Павел говорил, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам, да я всему жизни, дыхание и все». Господь не живет в каких-то рукотворенных предметах, где-то в стенах, храмах. Да, и порой люди вот так вот идут, считая, что это что-то святое, поклоняются самому предмету, а не Богу. Друзья, давайте от этого уходить. И второе, конечно же, на тот момент они поклонялись видимым, понятным вещам. Сегодня мы с вами можем сделать идолы, это наши люди какие-то, да, кому мы посвящаем столько много времени, что это становится нашим идолом, кумиром. Это может быть деньги. Это может быть слава, какие-то достижения, за которыми мы стремимся. И это могут быть даже служители церкви, которые для нас стали таким авторитетом, который перекрывает Священное Писание. Поэтому, дорогие друзья, сегодня я вам желаю, чтобы Господь сохранил вас от кумиров. Кумир, дословно, это идол, да, какой-то рукотворный предмет. Давайте будем понимать, что Бог, Он единственный, Он живет на небесах, Он дает жизнь, здоровье, благополучие, Он держит всю землю. Всю славу за это мы должны воздавать только Ему и всю благодарность Богу нашему.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий, священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Друзья, здравствуйте. Часто говорят, что жизнь двигается по накатанному, или жизнь стала на рельсы, все стало хорошо. Сегодня мы попробуем вместе, открыв Священное Писание, подумать, что сделать, чтобы перевести стрелки нашей жизни на другие рельсы, на те рельсы, по которым, возможно, мы еще не ездили. Итак, начинаем. Друзья, здравствуйте. Возможно, такое было в вашей жизни, когда кто-то сказал вам: «Эй, не переводи стрелки» в ответ на какую-то вашу фразу. А возможно, когда-то у вас получилось радикально перевести стрелки. Вы могли бы сказать что-то, что вы сделали в своей жизни, чем вы гордитесь? Какое-то действие или какой-то момент, после которого ваша жизнь встала на другие рельсы, и вы таки, да, перевели стрелки. В хорошем смысле слова.
3: У меня был такой момент, когда я просто изменил свой жизненный путь. Стал от одного к другому. Ну, просто развернулся на все 180 градусов, преобразовал себя и пошел другим путем. Ну, просто если раньше я, искал удовольствие какое-то, искал от чего выгоду, использовал людей для своих целей, то потом я изменился. То есть я встал на другой путь. Моими целями, может быть, стали самопожертвования, там, помощь другим, ну и так далее. Но я, правда, не уверен, что я это сделал сам. То есть был человек, который очень огромное влияние и работу надо мной совершил.
2: То есть получилось...
3: Ну и Бог тоже, конечно.
2: Получилось поменять радикальные цели жизни и отношение к людям вместе с этим.
3: Ну да.
2: Спасибо.
4: У меня в жизни все было немного интереснее, потому что внешне я всегда, старалась быть таким благочестивым человеком, но, понятное дело, в душе разные были переживания. И где-то примерно в переходном возрасте у меня было очень плохое настроение. И не помню, с чем это было связано. И у меня, я тогда даже хотела было уйти из дома, но я понимала, что это абсурдно просто. Я понимала, что моим близким будет очень больно от этого моего поступка. Это меня остановило. И в тот момент я просто сказала Богу то, что если ты хочешь, либо если ты... Я не помню конкретно, что сказала. Но суть была в том, то, что теперь я буду проверять тебя. И теперь я буду делать то, что, так сказать... в твоих правилах и посмотрю, что из этого выйдет. Ну, конечно, это было сказано по-другому, но суть была такая. Вот. И благодаря, конечно, тому влиянию, которое было все мое детство, я, стала по-другому жить и увидела просто колоссальные изменения. У меня улучшились взаимоотношения с окружающими. Я стала лучше учиться. Мне стало, в некоторых вопросах стало намного легче. Как-то так. То есть у меня был этот переломный момент, в тот момент, когда мне было очень плохо. Но вместо того, чтобы спускаться дальше, я просто решила, попробовать еще раз.
2: То есть... Вы приняли правила игры Создателя. Да, вот то, что сейчас проговорили.
4: Да. Просто на тот момент так разозлила сильно. Решила его попроверять. Ага. Не пожалела.
2: Спасибо. Действительно, порой для того, чтобы начать что-то делать, необходимо человеку, если так можно сказать, разозлиться. Если у человека все хорошо, то, как правило, он вряд ли будет что-то менять. Одна из причин, побуждающих человека к изменениям, это именно чувство боли, чувство негодования, понимание того, что сейчас плохо. Пока я не найду то плохо, от которого оттолкнуться, вряд ли смогу нормально двигаться и что-то менять радикально. То есть переводить стрелки. Спасибо, что поделились, друзья. Сегодня у нас будут подсказки от одного из самых успешных лидеров за все время существования человечества. Того человека, который смог более 2 миллионов человек экскортировать и сопровождать на пути из Египта в землю обетованную. Да, мы говорим про Моисея. Есть подсказки, которые связаны с тем, как можно поменять свою жизнь, как можно стрелки перевести в лучшее направление. Давайте посмотрим. Итак, подсказки от Моисея по переводу стрелок. А может быть, у вас есть подсказки? Для того, чтобы жизнь начала меняться, тебе необходимо вот что сделать. Сходить в парикмахерскую, прическу поменять. Сходить в магазин одежды, полностью гардероб поменять. Купить себе новый телефон. Для того, чтобы жизнь начала меняться, первое, что тебе нужно сделать, переехать в другой город. Бывает полезно.
5: Надо сесть и подумать над тем, что вообще мы хотим поменять.
2: Угу.
5: Вот. Потом сесть и подумать, как это можно поменять. С помощью каких способов. Ну, а дальше уже действовать.
2: Угу. Спасибо. Еще есть варианты?
3: Можно встать на колени и сказать Богу, ну, слушай, поменяй мою жизнь, а то моя меня не устраивает.
2: Ага, отлично. Заручиться поддержкой свыше.
3: Это работает.
5: Но свои усилия тоже надо прилагать.
2: Угу. И важно понять, да, где эта самая граница усилий. Где то, за что отвечаю я, а где то, за что отвечает он, чтобы мы не мешали друг другу. Такое часто бывает.
3: Тут очень тонкая грань. То, что хочу я, и то, как он видит меня. Очень важно. То есть человек, сможет ли он стать тем, кого его задумал Бог, или он будет оставаться тем, даже если он изменит свои приоритеты, переведет свои стрелки, изменит свой жизненный путь, он так и останется тем, кого он сам иллюзорно создает. И это такое ничтожное по сравнению с тем, что задумал Бог.
6: Для меня важно было съехать от родителей вовремя.
2: Да, один из самых радикальных моментов
6: жизни. И все, и жизнь кардинально меняется. Все, это все, что нужно для счастливой жизни.
2: Согласен, главное не засидеться.
6: Да, да, я вообще это прям...
3: Поделись опытом.
6: В 9 классе ты говоришь, мама, мне надоело с тобой жить. И все. И капаешь, а так аккуратненько намекаешь, можно ли я перееду. И в течение 3 месяцев ты переезжаешь. И все.
2: Угу. Радикально.
6: Теперь прекрасно. Все хорошо. Отношения с мамой хорошие. И мне хорошо, и ей, и всем хорошо.
2: Да. Отличный совет. Итак, давайте обратимся к Священному Писанию. То, что мы сегодня будем читать, это связано исключительно со словами, которые говорил Моисей. Книга «Исход», 19 глава, дает нам первый совет от Моисея. «Исход», 19 глава, с 5 стиха будем читать. Бог говорит через Моисея. «Итак, если вы будете слушать голос мой и будете соблюдать завет мой, вы будете у меня царством священников и народом святым». И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все эти слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». Внимание обратите. Какой вызов Создатель дает для народа своего? В чем вызов был?
3: Ну, как бы, слабой исполнить все, что я сказал, если хочешь мне служить.
2: Пытался взять их на слабо?
3: Если перевести на современный язык. Если перевести это на современный язык, можно так сказать.
2: Ага, спасибо. Смотрите, на самом деле, да, он что-то предлагает им, и он говорит, вы будете у меня царством священников и народом святым. Он максимально высоко поднимает планку, предлагая им подняться на такое положение, на котором они никогда не были. Фактически он предлагает им поменять стрелки направления, вектор направления движения вместе с целями. И если раньше у них была цель просто избавиться от рабства, от той боли, которая у них была, то теперь Создатель им говорит, цель у вас выше. Не избавиться от проблемы, а найти то, ради чего стоит жить. Новый уровень совершенно. И их реакция была, посмотрите. Ну, не знаем, получится ли у нас или не получится. Они уверены. Все, что сказал нам Господь, исполним. И вот тут есть две подсказки, которые помогают нам сформировать первый совет от Моисея, который звучит следующим образом. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни стрелки переводились, все, что нужно, начать с того, что не бойся брать на себя ответственность и определенные обязательства. Мы так устроены, что как личность уважаем себя в том случае, когда мы даем себе обещания и их исполняем. Мы берем обязательства, и мы их выполняем. Если я даю себе обещания и их не выполняю, то происходит девальвация, обесценивание моего собственного слова. И я потихонечку начинаю как личность сворачиваться. Поэтому если человек теряет к себе уважение, то то, с чего нужно ему начать с помощью Господа, хотя бы какие-то обязательства себе давать, и прямо сразу же, сейчас же начинаться включаться в их исполнение. Например, прямо сейчас я выйду на улицу, и я пробегу 200 метров. Могу это сделать? Могу. Вышел, сделал. Каким я буду приходить домой? Как минимум.
6: 200 метров – это маловато.
2: Я понимаю. Но если человек никогда вообще не бегал, вообще никогда, 200 метров, он просто красавец, что пробежал. То есть какое-то обещание надо себе дать и сразу же включиться в его исполнение. Если человек себе говорит, я обещаю себе, что однажды я куплю шикарный автомобиль, говорит парнишка, которому 15 лет. Но когда будет то самое однажды? Дай себе то обещание, которое прямо сейчас ты сможешь выполнить. И всякое обещание, которое мы выполняем, оно увеличивает мышцы нашей воли. Потому что когда я дал слово, выполнил, дал слово, выполнил, моя воля подобно мышцам тренируется и увеличивается. А воля – необходимый инструмент для того, чтобы стрелки, переведенные, не возвращались обратно. Какая может быть проблема здесь?
3: Слабая сила воли.
2: Слабая сила воли, да. Но смотрите, как часто бывает, Есть очень парадоксальный закон. Два человека пошли на экзамен. И один сдал экзамен на отлично, второй экзамен сдал... Нет, он не сдал, он завалил его. И теперь они возвращаются домой. Тот, который экзамен завалил, как он будет объяснять своим друзьям причину завала экзамена? Скажет ли он, ребят, честно, я просто вообще не готовился? Как правило, начнется. Ну, вы знаете, мне попались очень сложные вопросы, во-первых. Во-вторых, так получилось, что всем хватило учебников, мне не хватило учебника. А конспектов лекции не хватало для того, чтобы это сделать. Потом, ну, если честно, преподаватель ко мне несправедлив. Он на меня зуб имеет. А вопрос, а почему у твоего соседа отлично? Что он скажет? О, вы бы видели, как он вкалывает. Так будет сказано.
6: Не то, что я там за одну ночь начал готовить.
2: Да, да. Как правило, будет сказано, он везунчик, ему повезло. Дело не в нем, что он такой молодец, просто ему повезло. И вот он маленький закон. Когда у нас что-то не получается, мы сваливаем на обстоятельства. А когда у нас что-то получается, мы говорим, тут дело не в обстоятельствах, а во мне, что я это сделал. Если же у другого человека что-то не получилось, мы говорим, дело не в обстоятельствах, а в том, что он, как личность, недостоин того, что произошло хорошего. А когда у человека что-то получилось, мы говорим, но дело не в нем, ему просто повезло. Замечаете, да, вот это противоречие такое. К чему мы это все говорим? К тому, что очень важно брать на себя ответственность и говорить, да, это моя битва, я это с Божьей помощью сделаю. И для того, чтобы быть на другом уровне, как Создатель говорит, вы у меня будете особым народом, необходимо четыре момента пройти. Момент первый. Легко сказать «я меняюсь». И тяжело не вернуться обратно. Очень важно, чтобы у твоего решения был свидетель. Мы так устроены, что если я говорю, я с этого дня начинаю, ну, например, да, человек, который никогда не работал, говорит, я устраиваюсь на работу. Такие все, да мы от тебя слышали сколько раз, что ты на работу устраиваешься, поработаешь два дня, бросишь. Он говорит, не, я устраиваюсь. И чтобы он на самом деле устроился, очень важно, чтобы у него были свидетели. Я говорю, о, Сережа, ты мой свидетель. Илья, ты мой свидетель. Теперь у меня есть два свидетеля. Вы в любой момент можете меня дергать и спрашивать, ты еще работаешь? И когда мне своей собственной воли не хватает, я могу полагаться на свидетелей. Перед ними-то мне неудобно будет, что я опять забил на работу, да?
6: Я как-то это пробовал на себе, у меня не получается. Мне важно, типа, для себя проговорить. Типа, ну, это приходит после какого-то момента. Что-то, ну, правда, не получается. Типа, кому-то говорить, что вот, типа, я сделаю это. Вот. Потом, как обычно, что-то не получается всегда.
3: Вопрос. А для чего все-таки нужны эти свидетели? Ведь это как-то завязано на теме зависимости от общественного мнения, которое тянет вниз.
2: Смотрите, есть общественное мнение, а есть люди, которые помогают. Помните, что в Библии сказано было? Нехорошо быть человеку одному. Это раз. У Моисея было два помощника, Аарон и Ор. И Иисус, когда людей посылает, апостолов посылал, Он посылал их не в одиночку, а подвое. И Он говорит, если двое или трое из вас согласятся просить в молитве, не сказал, один согласится просить, да, а двое или трое. Вот эта тема очень важна. У меня должны быть свидетели или молитвенные товарищи, те, с кем я вместе могу прорываться, кому я могу доверять. Это крайне важный вопрос. Потому что Бог так устраивает нас, что для нас очень важно, что для Него очень важно, чтобы мы строили отношения друг с другом, чтобы мы учились друг другу доверять. Второй момент, пожалуйста.
5: Я хотела добавить, что здесь очень важно, кому мы говорим. Потому что есть люди, которым мы скажем, но они потом, если у нас не получилось, они начнут нас высмеивать вместо того, чтобы поддерживать. Вот я в своей жизни просто с таким сталкивалась, и после этого тяжело было кому-то говорить, что я вот снова начинаю то, что я уже столько раз бросила. И иногда кажется, что лучше держать в себе. Но есть люди, которых мы можем как бы назвать, например, мой лучший друг, моя лучшая подруга, которым я не боюсь сказать то, что я снова опять начинаю что-то делать, что я уже много раз бросила. Я знаю, что они не будут меня высмеивать, если у меня не получится, а поддержат меня, скажут, например, ну ты что, давай, у тебя получится, все будет хорошо. Вот.
2: Да, Настя, спасибо. Смотрите, очень важное замечание, то, что Настя сделала. Действительно, должны быть не просто свидетели, а те люди, которым мы доверяем, которых мы уважаем, и чтобы мы сами проговорили, какую помощь мы от них хотели бы видеть. Для меня важно, чтобы ты спрашивал у меня каждый день, держу ли я слово, которое я себе дал. Пожалуйста, если не сложно, в 9 часов вечера пиши мне смс. Ага, есть. То есть мы проговариваем, как нам хотелось бы, какую обратную связь хотелось бы видеть. Чтобы тема свидетеля была эффективна, очень важно обозначить тему благословения и проклятия. Что такое благословение и проклятие? Если я это не сделаю, то вот что я тогда совершу. Ну, в хорошем смысле слова. Да? Если я не выполню свое слово, вот какова цена моего слова. Условно, если я опять с работы уйду, возвращаясь к тому примеру, когда человек постоянно бросает работу, если я с работы уйду через 2 дня, то вот что я сделаю. И что он сделает? Он говорит, тогда я буду приходить к вам, мои дорогие свидетели, раз в неделю, и я буду у тебя дома убираться. Ванну мыть, туалет мыть. И на кухне картошку чистить. Условно, понимаете?
6: Нам с Илюхой нравится.
2: Хорошая тема, да?
6: Одобряем.
2: Так, теперь мне главное работу не бросить, чтобы это слово не выполнять. Это проклятие так называемое. Да, вот чего будет негативного, если я свое слово не сдержу. Но еще есть момент благословения. А если я свое слово сдержу, должно быть какое-то поощрение. Чем мы себя можем наградить? Какой-то момент. И мы проговариваем, да, если могут свидетели, это не то, что, эй, ребят, вы скиньте тогда мне, да, там, на мороженое. Не об этом. А мне было бы приятно, если бы потом мы с вами вместе, там, не знаю, там, пошли в кафе и вместе посидели. Не за ваш счет, не-не-не, это моя ответственность. И когда мы проговариваем, вот чего я получу, если я слово свое сдержу, какой бонус я получу от выполнения обещанного? Ведь в самом выполнении уже что-то есть важное. Следующее, на что внимание хотелось обратить, что свидетели потому и нужны нам, чтобы вместе с ними можно было молиться. Я прошу вас, молитесь обо мне, а я готов молиться о вас, потому что вместе проще будет прорваться. Наверняка вы знаете такую тему, как синергия, когда 1 плюс 1 равняется не 2, а равняется 2,5, 3, 4, 5. Когда 2 человека друг друга усиливают и могут совершить намного больше, чем поодиночке. Вот этот момент синергии, он очень важен для того, чтобы мы могли вместе друг о друге молиться. И, наконец, очень часто, когда мы говорим «вы мои свидетели», то к этому очень важно добавить не просто то, что контролируйте меня, а

0: Книга Левит, 23 глава, стих 2-3. Пожалуйста.
1: «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священное собрание. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших».
0: Спасибо. Маленький вопрос. Кроме темы отделения субботы, что в этом дне еще особого должно быть? Тут какая-то подсказка от Моисея. Зачем нужна суббота?
2: Священное собрание.
0: Священное собрание.
3: Праздник.
0: Праздник. Праздник, что-то необычное, плюс священное собрание. Посмотрите, священное собрание, два раза проходит тема собрания, когда люди собираются вместе. А теперь вопрос. А какая тут подсказка может быть? Если мы ищем подсказки от Моисея, как можно перевести стрелки на лучшие рельсы и обратно не возвращаться. Причем тут тема субботы? Тут что-то любопытное есть.
3: Это отдых и какое-то приятное препровождение времени в компании друзей, родственников, близких людей.
2: Но тут же не просто священное собрание, ну, в смысле, не просто собрание, а собрание во славу святости, что ли. То есть во славу Божью. И тогда Бог направит сердца людей.
0: Ага. Слово «священное» означает «отделенное для какой-то цели».
2: Ну да.
4: Ну, может быть, еще отчасти это как постоянство твое тренирует. Ну, то есть от недели к неделе ты... ну, то есть в один и тот же день ты посвящаешь себя, свое время вот именно священному собранию.
0: Тема регулярности и постоянства.
4: Да, регулярности.
0: Ага. Спасибо, Яна. Давайте посмотрим. Вторая подсказка. Что такое священное собрание? К чему все это? На священном собрании есть... кто-то важный. Да, там присутствует Господь, но самое главное, там есть люди, заряженные Господом, которые за Ним идут, которые хотят расти, которые хотят развиваться. Поэтому, если ты хочешь перевести стрелку на другие рельсы, то обязательно будь там, где собираются люди, которые идут туда, где и ты хочешь быть, чтобы вы могли с ними идти в одну сторону. Если ты хочешь быть классным специалистом в области продаж. Хорошо, общайся с людьми, которые специалисты в этом, менеджеры по продажам. Если ты хочешь быть классным в области фитнеса, хорошо прокачать свое тело, не вопрос. Будь там, где много таких же людей, которые чего-то уже достигли. И есть очень простое правило. Правило 5 пальцев. Рука максимально эффективна, когда в ней одновременно работают все 5 пальцев. То же самое. Я буду максимально эффективен тогда, когда у меня есть принцип 5 пальцев или 5 друзей, которые меня вдохновляют, которые выше, чем я, и у которых я могу учиться. Очень важно уметь погружать себя в ту среду, которая уже чего-то достигла. Быть вообще не с теми людьми, которые чего-то умеют. Какой-то новый навык у них есть, которого у меня еще нет, но который я хочу приобрести. Наверняка вы замечали такой момент. Кстати, можно полюбопытствовать? Кто считает, что у вас получилось хорошо прокачать себя в области иностранного языка? Смелее, смелее.
5: Мой учитель так по-английскому считал. Я на английском... обычно почти ничего не делал, очень плохо его знал. А потом в какой-то момент начал очень хорошо слушать, что говорят на уроках, да, там, включали какие-то аудиозаписи и прочее. Начал хорошо переводить. Он такой, как у тебя так? Вот буквально недавно так все плохо было, а сейчас вот так хорошо.
0: Как получилось? За счет чего?
5: Ну, взялся за это дело.
0: И взялся за это дело. Каким образом?
5: Учить английский, собственно. Вот.
0: Ага.
4: Да, и очень хорошо помогает погружение именно в среду, ну, где именно говорят на этом языке, где живут так. То есть обыденная жизнь происходит на этом языке. Ты просто впитываешь как губка, и для тебя это настолько естественно становится.
0: Угу. Спасибо. Один из потрясающих моментов, да, когда... действительно, человек оказывается в языковой среде, и там хочешь, не хочешь, тебе придется говорить. Если комплексуешь говорить здесь, на иностранном языке, который учишь, то там тебе в любом случае придется говорить. К чему мы это говорим? К тому, что на самом деле вот быть там, где собираются люди, которые идут к той цели, к которой идешь и ты,

0: имеет практичное применение, что всегда для меня очень важно понять, какие люди в том, чего хочу достичь я, уже достигли успеха. И есть такая пословица: кто по-настоящему мудр? Тот, кто готов учиться у каждого, потому что у каждого есть чему поучиться. Но особенно для меня ценны те люди, которые смогли достичь какого-то навыка, какого-то результата. И очень важно мне не стесняться с ними общаться. Есть другой закон, что хорошая книга одна с каких учителей стоит? Смотри, какая книга хорошая. Как правило, считается, что если человек прочитал 7-10 книг по данной специальности, которая его интересует по данному направлению, то он как будто бы взял курс у очень хорошего учителя. 7 книг примерно приравниваются одному хорошему учителю. Поэтому если среди твоего окружения нет тех людей, с которых ты можешь брать пример, то как минимум книги ты можешь найти. Погружай себя в ту среду, на которую хочешь быть похож. Итак, то, что мы с вами посмотрели, это подсказки от Моисея. Что мы можем делать для того, чтобы, повернувшись в новом направлении, не возвращаться обратно? Будь там, где собираются те, кто для тебя может быть примером. Это второе. А первое, то, о чем мы с вами говорили, бери на себя ответственность и обязательства. Спасибо, друзья, за ваши мысли, что мы были вместе. Всего вам доброго. Дорогие друзья, мы продолжаем пытаться осмыслить тему, как нам работать с нашим сердцем. А самое главное, как я могу перестроить свою жизнь на другой лад, поставить себя на другие рельсы, по которым раньше никогда не перемещался, чтобы можно было находить то лучшее, к чему все мы стремимся. Спасибо вам, что были с нами. Всего доброго.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
2: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Поет Ольга Калестра.
1: Проснуться рано на рассвете, послушать пение соловья, услышать, как смеется ветер.

природы.

в звуках дивной тишины. Услышать, как любовь святая к себе нас, к вечному.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. В свое время мне пришлось поработать на заводе. Я поменял несколько рабочих мест, а один раз даже поменял одно предприятие на другое. И заметил, что везде бытовало одно правило. Его формулировали по-разному. Ну, например, так. «Неси с завода каждый гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость». Или вот так. «Когда от многого берешь немножко, то это не воровство, а дележка». И выражалось это в том, что рабочие, ну, не все, конечно, а многие, выходя с завода, что-то выносили с собой, причем довольно часто. Позже, когда я поверил в Бога, я задумывался. Это сколько же всего ежедневно выносится с завода? Ну, через проходную, конечно. Это ведь люди выходят, кто с напильником в кармане, кто припоясан наждачной бумагой, кто отверточку прибрал, кто притирочную пасту в карман засунул. Ну, я представил себе, один отверточку, другой кто-то отверточку, а за год это сколько же отверточек, километров наждачной бумаги, токарных резцов, напильников и прочего всего. Но вот что интересно, когда кто-то у кого-то в цеху украл что-то, и это вышло наружу, то это было подло. Вот пример. Работник, назовем его номер один. Украл что-то у другого, назовем его номер два. И это вышло наружу, и работник номер два все это высказал работнику номер один. И начальник цеха узнал, позор. Было много нецензурных слов, эпитетов и прочего. Были приняты какие-то меры. Да, работника номер один, конечно же, поставили на вид. Может быть, даже премии лишили. Вот всю ситуацию можно было бы выразить двумя словами. Где твоя совесть, работник номер один? Хорошо. В этот же день работник номер два вынес с завода напильник и что-то еще. На проходной его, конечно, не заметили, как и многих других. На проходной ведь не досматривают. И не кажется ли, что было бы справедливым сказать работнику номер два? Эй, работник номер два, где твоя совесть? И когда я говорил о том, что первый украл у второго, то кажется, что он бессовестный. А второй с совестью, но ведь как он возмущался. Но только я дошел до того, что и второй не без греха, то какой напрашивается вывод? Второй тоже без совести? Да, но если оба без совести, зачем тогда возмущаться? И вот что интересно. Совесть-то есть у обоих, и семьи есть у обоих, и взаимоотношения есть, без которых, ну, без совести совсем не обойтись. Но получается так, что их совесть не позволяет воровать у своих, но позволяет делать это у государства, которое, в общем-то, тоже состоит из людей, среди которых, согласитесь, не все чужие. К какому выводу придем? Совесть есть, но только она как-то странно настроена, по-своему. Получается, напрашивается сам собой вопрос, есть ли какой-нибудь авторитет для подражания? Да. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. Наверное, старшее поколение помнит сборник короткометражных фильмов Леонида Гайдая. Называется он «Деловые люди». Он появился в 1962 году. И там есть сюжет, снятый по рассказу о Генри. Называется «Дороги, которые мы выбираем». Там трое грабителей – если, как мне не отказывает память, ограбили почтовый поезд, поубивали там сколько-то людей и унесли 30 тысяч долларов. Одного из трех грабителей убили в процессе, а двое других смогли ускакать на лошадях. Так у одного из двух лошадь сломала ногу, и ее пришлось пристрелить. Ее всадник надеялся было, что его-то товарищ, с которым он дружил 3 года, вывезет его на своем коне. Но ошибся. Товарищ этот сказал фразу, ставшую крылатой: «А, боливар не выдержит двоих», и пристрелил своего друга. Я, когда впервые смотрел этот сюжет, думал: какой негодяй, ради денег друга убил. Но потом я не мог избавиться от мысли: да, но ведь они оба бандиты. То есть один бандит убил другого бандита, они оба воры. Просто одного совесть позволяет не только грабить банки и убивать охрану, но и убивать ради денег друзей. Его совесть так отрегулирована. Но мы говорим: о, он дошел, да, и дальше разные эпитеты: скотство, что он не человек, ну и прочее, и прочее. Вот каким образом отрегулирована совесть? Вопрос интересный, и мы к нему вернемся. Но сперва хочется выяснить вот что. Что же такое совесть? Постараемся ответить на этот вопрос. Вот как об этом говорит философская энциклопедия. Совесть – это способность человека, критически оценивая свои поступки, мысли и желания, осознавать, переживать свое несоответствие должному как собственное несовершенство. Вот эта вот способность переживать свое несовершенство. Да, я прочитал много разных мнений насчет того, что такое совесть. Но вот это мне понравилось больше всего. Почему? Здесь затронуто понятие совершенства, и это правильно. Посмотрите, что получается. У всех людей понятие совершенства разное. Ведь и у воров есть понятие совершенства. Ну, там, пацан, мужик, честный вор в законе. Ведь и там есть свой кодекс законов. Причем довольно почитаемый в этих кругах. Есть своя жизнь и поступки по понятиям, где воровство у своих, крысятничество, пресекается. Хотя это же общество воров. Это воры. Есть свое совершенство, наверное, во всех кругах. У спортсменов, артистов, банкиров, водителей автомобилей, проституток. У всех сообществ, больших или маленьких, есть свое понятие совершенства. Так если человек живет вот в каком-то своем узком сообществе, то и понятие о совершенстве будет не шире, чем представление вот этого сообщества. Это может быть узкий круг друзей, тусовка какая-нибудь, какая-нибудь группа на Фейсбуке или ВКонтакте. А может, человек ни с кем не считается, и у него свое индивидуальное понятие совершенства, как у Джека Потрошителя. А есть те, у кого любовь Бога – это истинный эталон совершенства. В 1995 году мне посчастливилось поехать в Голландию с моими друзьями. По пути мы пересекли Польшу и Германию, мы ехали на автобусе. И вот в Польше нам пришлось переночевать в каком-то маленьком городочке. И там была такая красивая католическая церковь. А дело в том, что в тот день был какой-то церковный праздник. И большинство жителей были католики, и вот весь город потоком шли в эту церковь. Я думал, как они там все поместятся. А вот еще интересно, все люди были красиво одеты. Девушки в красивых белых платьях. Причем все как, ну, яблоки в цвету, парни во фраках. Все с цветами. А я А я протестант. Я не католик. Я даже до сих пор не знаю, что это был за праздник такой. Вот скажите, как это возможно, плохой я или хороший? И я не думаю, что я плохой. Я протестант, и у меня совесть протестантская. А у католика совесть католическая. У него совесть католика. Мы все имеем, ну, немножко разные представления о совершенстве. Но можно ли плохим назвать человека, если он не такой, как я? Не думаю. С точностью можно сказать, что мы из разных сообществ. Я не могу осуждать мусульманина за то, что он не такой, как я. У него тоже есть представление о совершенстве, и я могу его не осуждать, а быть к нему, как говорят, толерантным. Я могу уважать его. Кто был я или те, кто рядом? У нас у каждого есть своя совесть, только у каждого своя. Она у нас у каждого по-своему отрегулирована. И когда затрагивается этот вопрос, то обычно и говорится как о свободе совести. Конечно, лишь бы совесть людей имела рамки законов жизни, за которые нельзя выходить. Убийца, вор, насильник в обществе недопустимы. Так от чего же зависит то, как отрегулирована совесть? Для чего она? Что это такое? Говорит ли Священное Писание об этом что-нибудь? Да. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание о совести. Ну, во-первых, надо сказать, что Ветхий Завет не использует слово «совесть». И такое ощущение, что этого слова и не было вовсе. Но есть нечто, что заменяет слово «совесть». Ну, например, такие термины, как «сердце» или «страх Господень». Ну, к примеру, 110-й Псалом, 10-й стих. «Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Заметьте, как говорится, у кого верный разум? Ну, проще говоря, у того, у кого правильная совесть, а у тех, кто боится Бога, исполняет его заповеди. Какие? Какие заповеди следует исполнять? Те, которые Бог дал. А что, если я к нему не стремлюсь? А что, если Бог мне не нужен? То какие заповеди я буду исполнять, и будет ли мой разум верным? Вот как выражена одна из проблем грешного человечества. Этот текст описывает времена, когда люди только что согрешили. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, то они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли их и помышления сердца их были зло во всякое время. Посмотрите, Господь наставлял праведных людей древности не вступать во взаимоотношения с дочерями язычников. Судя по всему, чтобы те не склонили праведников к языческой вере. Но, тем не менее, люди Бога ослушались, поступали по-своему, женились на тех женщинах, какие нравились их очам. И написано, что люди пренебрегли Духом Святым. Важно понять, что у Бога есть план для его людей. Дух Святой говорит везде, его можно услышать везде, и, услышав, принимать правильные решения в жизни. А можно его голосом пренебречь, выбрать какой-нибудь другой путь. Но тогда совесть будет руководствоваться теми законами, которые человек выбирает и которые приняты в том обществе, в котором человек живет и общается. Совесть поведет по ложному пути. Она перестанет соответствовать тому предназначению, которое дал для нее сам Господь. И вот что пишет апостол Павел о том, как это выглядит у язычников, у которых была возможность принять Бога, но они его не приняли. Об этом написано в послании к римлянам. Апостол Павел говорит: «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому и предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Так чего требует Господь? И как они не заботились иметь Бога в разуме? Вот в чем проблема. Человек должен заботиться о том, чтобы в его сердце был Бог. И если Бога там нет, то и совесть будет говорить что-то такое, что я сам себе решил. Я сам себе, получается, Бог. И можно сделать вывод, что такое совесть. Совесть – это некий нравственный инструмент, который Бог при творении человека заложил в каждом из нас. Но этот инструмент – Богом предназначен для того, чтобы через него говорил Дух Святой. И человек может заботиться о том, чтобы Бог был в сердце, а может и не заботиться об этом. Принимая во внимание, что Бога понять сразу мы не можем, потому что богопознание – это путь всей жизни, то и выходит, что путь христианина – это путь постоянного возрастание и усовершенствование в Боге, и совесть в процессе усовершенствования тоже настраивается на новый лад, изменяется и начинает говорить то, что хочет сказать Дух Святой. Вот еще два текста о совести. Это из послания к евреям, глава 9. «Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И первое послание Петра, 3 глава. «Так и нас, ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Что следует из прочитанного? Ну, во-первых, совесть можно очистить, и это делает кровь Христа. Второе. Цель чистой совести – наставить человека, чтобы он мог служить Богу живому. И третье. Человек, принимающий крещение, делает это с целью обещать Богу добрую совесть. А это возможно только тогда, если человек выберет путь совершенствования – в богопознании. Да, такой человек будет иметь духовный рост и постоянное совершенствование. Как-то вспомнилось мне высказывание кого-то из великих. Оно звучало примерно так. Если завтрашний день не изменит чего-то к лучшему, то тогда зачем он нужен? Есть еще нечто, что необходимо добавить. Дело в том, что очень часто верующие люди склонны подменять понятия. Можно перепутать праведность с законничеством. Вот что я имею в виду. Бог призывает людей соблюдать его заповеди. Но не всегда соблюдение заповедей приводит к богопознанию. Как это происходит? А происходит это тогда, когда люди забывают о том, что изменяет и очищает человека не закон, а любовь. Закон может только обличить и приговорить к смерти. А мы все грешники, значит, закон нас может только убить. Закон, он показывает на проблему, а решает ее Бог. Бог не убийца, а, во-первых, любящий отец, а потом уже праведный судья. Бог есть любовь. Вот любовь и есть та цель, к которой надо стремиться. Это она, божественная характеристика, которую надо познавать, стремясь познать Бога. Это она является эталоном регулировки совести, любовь Бога. Это истинный эталон совершенства. Если не понять, не принять этого внимания, то можно постоянно себя в чем-то осуждать, казнить за то, что ты не соответствуешь стандартам праведности и так дальше. Но это неправильно. Совесть, которая так говорит, это неправильно говорящая совесть. Она нуждается в очищении. Есть другая крайность сказать, ну, раз Бог есть любовь, то на закон мы смотреть вообще не будем, а будем делать все, что захотим. Бери от жизни все, пока не умрем. Но совесть этих людей еще больше не права. Скорее всего, это вообще отсутствие таковой, это бессовестность. Нам нужна какая-то золотая середина. Нам нужно понять, зачем закон, а зачем любовь. Ведь и то, и другое должно быть на своем месте. Не надо их отвергать. Они на своих местах совершают каждый правильную свою работу. Давайте рассмотрим это на примере. В Евангелии от Иоанна есть одна история, в которой ненавидящие Иисуса Христа иудеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и предложили, чтобы Иисус исполнил закон, говорящий, что таковых нужно побивать камнями насмерть. И тут подлог. Христа хотели подставить. Что получится, если Иисус кинет камень? Иудеи сразу сдадут его представителю власти Понтию Пилату, потому что в те времена только римская власть могла казнить. Если Иисус Христос не кинет камень, то ему предъявят обвинение в том, что он не исполняет требований закона, и тогда, ну, какой он мессия? И вот с этим коварным умыслом они невесть где нашли бедную женщину, вина которой была доказана. Иисус поступил интересно. Он наклонился и стал писать что-то на земле. Любопытные свидетели сего подошли посмотреть, что это он там пишет. А Иисус лишь сказал, кто без греха, первый брось в нее камень. И все по очереди удалились. Считают, что Иисус писал на песке грехи тех людей, кто требовал казни. Быть может, их грехи требовали их самим, того же смерти. Написано так в Евангелии от Иоанна, 8 главе. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» И опять, наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал: «Женщина, где ж твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечает: «Никто, Господи». Иисус сказал: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Знаете, что мне здесь нравится? А то, что у этих убийц была совесть, голос которой они услышали. Для них еще не все потеряно. Но еще бы, перед ними стоял сам Бог. Вот она, любовь, и вот он, закон. Любовь сказала: «Иди, я не осуждаю тебя». Закон сказал: «Иди и не греши». Любовь имеет те качества, к которым стремятся христиане. Она долготерпит, милосердствует, не завидует. Любовь не превозносится, не гордится и не бесчинствует. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Счастливый день. Рассказывает Андрей Кочелаба.
1: Дорогие друзья, наверное, у каждого из нас была такая проблема в жизни, когда ты хотел как-то поздравить человека с праздником, с Новым годом, с днем рождения, но необычно, не банально, не просто там счастья, здоровья и т.д. и т.п. И вот хочу поделиться одним тоже таким радостным днем в своей жизни, который удалось пережить. Однажды на Новый год, это было перед Новым годом, причем это было вот совсем-совсем недавно, мы были в городе Кисловодск и гуляли, очень решили с традиционные 10 тысяч шагов находить с нагрузкой, с таким, как сказать, с удовольствием на свежем воздухе. Ну и это было 31 числа, мы поздравляли людей с праздником, особенно вот одиноких, если идет женщина одинока, мы с женой подходили, говорили «с праздником, с наступающим вас». Она такая довольная, всегда настроение поднималось, реагирует человек с радостью. Ну и вот что интересно, как нас Бог тоже благословил вот навстречу, скажем, в ответ. Уже к вечеру, когда все заканчивалось, мы уже собирались, спускались домой по парку. Кстати, большой парк, очень красивый. И вдруг мы видим, одна бабушка торгует носочками, там, свитера, ну, небольшие такие, скажем, шарфики, там, пояс для поясницы, ну, и так далее. И она говорит: «А, купите что-нибудь». А я говорю: «Бабулечка, ну, вы простите нас, мы уже у вас ничего брать не будем, уже всего этого есть, все мы купили, мы вам хотим пожелать благословений на Новый год, чтобы вы не болели, чтобы все было хорошо». Вот. Она очень интересная женщина, она армяночка, видно, что такая опытная, ну, как бы жизнь, такая благородное лицо. Она посмотрела, поблагодарила, что мы ей пожелали столько добра и всего хорошего. Она говорит: «Я хочу тебе, говорит, сынок, кое-что пожелать». Я говорю: «Да, конечно, с удовольствием, скажите». Она говорит: «Во-первых, первое, что хочу тебе пожелать, чтобы, говорит, ты всегда ходил своими ногами». Ну, мы так посмеялись. «Это очень важно, чтоб всегда, говорит, ходил на своих ногах до конца. Это первое». Я говорю: «Хорошо, спасибо». А второе хочу тебе пожелать, сынок, это чтобы, говорит, твой второй этаж всегда работал». Мы так смеялись, знаете, это так подняло настроение. Я говорю: «Башка, спасибо вам», обняли ее, пожелали еще друг другу всякие добрые вещи, скажем, на Новый год, ей, ее детям, внукам. Она очень поблагодарила. И мне было так приятно, я уже тоже некоторым людям это желал, говорю: «Слушай, оказывается, все так просто. Две вещи, чтобы ноги свои ходили и носили до конца, и второе, чтобы второй этаж работал и управлял этими ногами, чтобы они знали, куда идти, а куда идти не надо». Поэтому желаю вам всем, дорогие друзья, тоже, чтобы хотя бы эти две вещи всегда у нас были в идеальном состоянии, чтобы так было всегда до самого конца. Поэтому всем желаю самого наилучшего в этом году.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель Максим Каминский.
1: В 14-й день первого месяца Авива по иудейскому календарю праздновалась Пасха. Это было время сбора урожая и начала Нового года. Особые события в истории израильского народа сделали этот месяц первым в череде прочих, и с него начинали отчет нового времени. Само слово «Пасха» означает «перескочить и не задеть» или «пройти и не затронуть». И вот история появления этого праздника. Подходило к концу четвертое столетие пребывания потомков Авраама в земле египетской. Последние десятилетия демографический рост среди израильтян встревожил руководителей государства, усмотревших угрозу в многочисленном иноплеменном народе, проживающем на территории Египта. С тех пор иудеи были поставлены, что называется, вне закона. Их права, как свободных тружеников страны, были попраны. Израильтян превратили в безвольных рабов, чье потомство подлежало даже уничтожению в целях остановки численного роста. Это было ужасное время национализма и насилия. Та эпоха для израильтян, в жизни израильтян, сравнивается в Библии с пребыванием в железной печи. Во Второзаконии, в 4 главе, сказано об этом так. «А вас взял Господь и вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом Его удела, как это ныне видно». Но иудеи были потомками избранных Богом людей – Авраама, Исаака, Иакова. И Бог обещал своим избранникам, что однажды, в самый трудный момент жизни их детей, вмешается, чтобы спасти и освободить. История выхода из рабства связана с пророком Моисеем, который, придя от имени Иеговы к фараону, повелел: «Отпусти народ мой». Но вся экономика Египта была построена к тому времени на использовании рабского труда, и фараон не отпустил иудеев. Мы знаем, что тогда последовали трагические события, принуждавшие фараона дать израильтянам волю. И последним Божьим наказанием, после которого иудеев не просто отпустили, но поскорее выгнали, было поражение всех первенцев в земле египетской. Вот как это произошло. Господь прежде обратился к Моисею. И первое, что он повелел, чтобы этот месяц, во время которого разворачивались все эти события, был у иудеев первым среди всех остальных месяцев года. Затем Господь повелел, чтобы каждая семья иудейская в 10-й день этого месяца выбрала для себя ягненка мужского пола, без порока, здорового, чистого, и хранила бы этого ягненка у себя дома 4 дня до 14 числа этого месяца. Затем 14 числа этого месяца вечером на заходе, во время захода солнца, следовало заколоть этого ягненка и после взять его кровь и помазать перекладины до дверей дома своего и косяки дверей дома своего, а затем запечь этого ягненка с горькими травами, и ночью после захода солнца его съесть. Съесть полностью, съесть без остатка, а если что-то до утра оставалось, сжечь на огне. Ешьте же его так, говорит Господь. Пусть чресла ваши припоясаны будут, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. И будет у вас кровь знаменьем на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Итак, обратите внимание на некоторые особенные

ребенка. В ту ночь смерть посетила каждый дом. Но где-то это были непокорные Всевышнему люди, а где-то вместо них умирал пасхальный ягненок, глядя на кровь которого ангел-губитель проходил мимо. И пока длилась эта ночь, пасхальный ягненок съедался людьми, одетыми в походную одежду, потому что им было обещано, что на утро они обретут свободу и смогут уйти. Вот это и есть древняя Пасха. Пасха – это когда гибель проходит мимо. Но кто-то спросит, а какое все это имеет отношение к христианской Пасхе? Прямое. Пасхальные ягнята древности символизировали собой никого иного, как самого Иисуса Христа. И в первом послании Коринфянам апостол Павел в 5 главе говорит об этом так. Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Пасха наша, Христос, закланный за нас. Иисус был предан в руки тех, кто его распял именно в день, когда закалывались пасхальные ягнята. В Евангелии от Луки мы читаем то, как это произошло. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою. Когда же он еще говорил это, появился народ, и впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой дал им знак, кого я поцелую, тот и есть». Как видите, Иисус Христос был предан Иудой именно в день, когда закалывались пасхальные ягнята. Иисус умер, чтобы гнев Божий, как следствие, гибель за грехи и преступления прошли мимо нас, а мы, чтобы имели жизнь. В том же послании Коринфянам апостол Павел в 15 главе говорит такие слова. «Христос умер за грехи наши». А апостол Петр в первом своем послании, в 3 главе, так говорит об этом. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши», говорит апостол Петр. Только благодаря тому, что Христос умер, взяв на себя грехи человека, гнев Божий, несущий наказание, проходит мимо, а человек получает прощение и жизнь. Это и есть Пасха. И, наконец, в ту самую ночь, когда Иисус должен был умереть за нас, Он взял хлеб и сказал. В 1 Коринфянам апостол Павел опять говорит об этом, в 11 главе записаны его слова. «И возблагодарив, преломил». Христос преломил хлеб, который взял, и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Хлеб,
который должен символизировать

тело Агнца Божьего, Иисуса Христа, пресный. Так как любая закваска, и мы с вами об этом читали минуту назад, в Библии символизирует грех, а Христос безгрешен. Затем Иисус поднял чашу с чистым, неброженным виноградным соком и произнес такие слова. «Также и чашу после вечери поднял и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Последователи Христа, спасенные Его смертью, съедают символ Его тела, так же, как это происходило с пасхальным ягненком в древности. Ни одно животное не могло своей кровью спасти тех, кого осуждал Божий закон. Этот отступивший от Бога мир был обречен на гибель от судов Божьих. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Возмездие за грех – смерть». Но Сын Божий это возмездие принял на Себя, и наша гибель прошла мимо. Это и есть Пасха. Находитесь ли вы в числе тех, чья жизнь отмечена кровью Божьего Агнца? Приняли ли вы его жертву?

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Судебное заседание продолжается. Вызывается свидетель, священнослужитель Рави Каиафа. Обвинение, вам слово.
3: Рави, известно ли вам, в чем обвиняется подсудимый Иисус из Назарета?
4: Известно. В богохульстве. Он заявлял, что он Бог.
3: Скажите присяжным, что именно говорил подсудимый.
4: Он сказал: «Прежде нежели был Авраам, я есмь».
3: И что, по-вашему, эта фраза значит?
5: Ваша честь, протестую. Свидетеля заставляют высказать мнение.
3: Ваша честь, свидетель компетентен в Священном Писании и может делать выводы из сказанного подсудимым.
2: Протест отклоняется. Отвечайте, свидетель.
4: Но всем вокруг было ясно, что он хотел сказать, будто он Бог.
3: И как вы пришли к такому выводу?
5: Протестую.
2: Отклоняется.
4: Но он использовал выражение «я есмь» по отношению к себе. А ведь именно так Бог называл себя в разговоре с Моисеем.
3: В каком контексте подсудимый употребил это выражение?
5: Протестую, ваша честь.
2: Отклоняется, отвечайте.
4: Он сказал, прежде чем Авраам был, я есмь.
3: А не могли бы вы предположить, что подсудимый просто слаб в грамматике? И вместо «я есмь» подразумевал «я был».
5: Протестую!
2: Отклоняется.
4: Нет. Иисус прекрасно знал, что наш отец Авраам умер несколько тысяч лет назад.
3: А может, Иисус просто хотел сказать, что его возраст несколько тысяч лет?
5: Протестую!
2: Отклоняется, отвечайте.
4: Безумие! Почему тогда после этих слов он скрылся из храма?
3: А по-вашему, почему?
5: Ваша честь, я протестую!
2: Отклоняется.
4: Да потому что он знал, что его слова приведут иудеев в бешенство.
3: И как вам стало известно, что его слова привели иудеев в бешенство?
5: Протестую!
2: Отклоняется, отвечайте.
4: Они уже были готовы схватить камни!
3: А зачем, по-вашему, им понадобились камни?
5: Протестую!
2: Отклоняется.
4: По закону, иудеи должны забросать камнями того, кто богохульствует.
3: Откуда вам известно, что иудеи восприняли слова Иисуса как богохульство?
5: Ваша честь!
2: Отклоняется, отвечайте.
4: Иудеи никогда никого не убивали за плохое знание грамматики.
3: Итак, вы уверены, что Иисус объявил себя Богом?
4: Уверен.
3: Ваша честь, у меня все.
2: Слово защите.
5: Свидетель, приходилось ли вам наблюдать, как Иисус совершает чудо?
3: Протестую, вопрос не имеет никакого отношения к делу.
2: Отклоняется, отвечайте.
4: Да, однажды я видел, как он воскресил покойника.
5: Ваша честь, у меня все.
3: У вас все?
2: В таком случае оглашается приговор по обвинению в богохульстве подсудимого Иисуса из Назарета. Подсудимый Иисус из Назарета объявляется невиновным.
3: Ваша
5: честь. Извините, ваша честь.
2: Все обвинения против него признаны несостоятельными. Вопросы есть?
3: Ваша честь. Этот человек, вне всякого сомнения, богохульствовал, называя себя Богом.
2: Человек, называющий себя Богом, действительно богохульствует. Если только он на самом деле не Господь Всемогущий. В данном случае чудеса, которые совершал подсудимый, и исполнившиеся в нем пророчества, доказывают, что он на самом деле тот, кем себя называл.
5: Значит, мой клиент свободен?
2: Не так быстро. Подсудимый должен умереть на кресте.
5: Как? Протестую!
3: Я тоже протестую, ваша честь.
2: Протесты отклоняются.
5: Это видно, что...
3: На каком основании вы осуждаете невинного человека на смерть?
2: Ну, скажем так. Если Иисус не умрет на кресте, в вечности мы все будем в аду. Возражение есть? В таком случае заседание объявляется закрытым.
6: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
7: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Светлана Малова.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Библия дает нам единственно правильную информацию не только о природе нашего Господа, но также и о природе человека. В самом первом библейском повествовании о сотворении человека мы находим следующее свидетельство. Я читаю Бытие, 2 главу, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Давайте очень коротко посмотрим на себя с библейской перспективы, на человека, которого Бог когда-то сотворил. Итак, здесь сказано, что Бог сотворил человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Исходя из этого текста, несложно вывести простую формулу составных частей при творении первого человека. Давайте попробуем представить себе. Прах плюс дыхание жизни – равняется живой человек или живая личность. Мы не находим, что при творении Бог вставил внутрь человека некую бессмертную субстанцию, то, что многие христиане сегодня называют бессмертной душой. А продолжительность жизни первого человека зависела от его послушания Творцу. Так говорит Библия, Слово Божье. Бытие 2 глава 16 по 17 стихи. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Итак, из этих слов можно сделать логический вывод, что Адам мог жить бесконечно до тех пор, пока он не нарушит запрет о плодах с дерева познания добра и зла. И это свидетельствует о том, что первый человек не был сотворен бессмертным, но он был сотворен на принципе послушания. Следовательно, ты будешь жить вечно до тех пор, пока ты будешь послушным. Кстати говоря, само слово «бессмертие» вообще не употребляется в процессе сотворения. Я повторяю, само слово «бессмертие» вы не сможете найти в описании процесса творения. Сам Господь определил, что человек умрет, если он окажется непослушным. Дорогие друзья, нам дана жизнь, чтобы приготовить себя для жизни вечной. В Екклезиастам 9 главе в 10 стихе мы читаем: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Как мы видим, Слово Божье исключает любую деятельность человека после смерти. Именно поэтому в 22 главе Евангелия от Матфея, в 32 стихе Христос говорит, что наш Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Я рад, что так Христос говорит. Я рад, что Бог хочет общаться с нами, живыми людьми. Так что пока мы живы, мы имеем возможность дать свое согласие на дружеские взаимоотношения с нашим Господом. А это значит быть искренним последователем за нашим Спасителем, куда бы он ни пошел. Сегодня еще один раз я избираюсь для себя верою следовать за Христом. Я знаю, что сегодня большинство христиан верят в бессмертие души. Я знаю, что сегодня большинство христиан учат небиблейскому учению о том, что человек продолжает жить после смерти. Но я приглашаю вас, исследуйте Писание более внимательно. Исследуйте жизнь Иисуса Христа, доверяйте Ему. И если там написано, что после смерти нет уже ни знания, если там написано, Христос говорит, что когда я приду, все находящиеся в гробах, я верю в это. Я верю, что после смерти человек отдыхает от трудов своих до времени второго пришествия Христа. И когда Христос придет, Он провозгласит, чтобы все мертвые во Христе воскресли. Я рад был бы, чтобы мои близкие, родственники, которые умерли, они также воскресли во славе. Пусть будет это и нашей надеждой. Во имя Христа. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
0: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Здравствуйте, ребята. Там птицы. Я каждое утро за ними наблюдаю. Причем они не знают о том, что я за ними наблюдаю. А мне так нравится. Потом работается как-то веселее. А вы зачем любите наблюдать? Может быть, как гаснет костер или на рыбок в аквариуме.
4: Ты что, мест, что ли, жалко?
5: Да не жалко мне мест, мне тебя жалко.
4: Если тебе было бы меня жалко, ты бы их взяла и спрятала.
5: Да не буду я их брать, и тебе не советую.
4: Еще родня называется, так ты.
5: А что я?
3: Ребята, что за шум? Верочка.
5: О, здравствуйте, Афанасий Филиппович.
3: Здравствуйте, дорогие.
5: Познакомьтесь, это мой двоюродный брат Эдик. Он приехал из другого города погостить с папой.
6: Здрасте, Афанасий
3: Филиппович. Очень рад встретить Верочкиного брата. Ну что же вы стоите? Может быть, зайдете? Заходите. Эдик, да?
6: Да.
3: Расскажешь мне про тот город, откуда ты приехал. Ну, вперед. Проходите. Так. Ну, проходите. Я вам очень рад. Проходите. Вот здесь я работаю. Вот. Слышал я, вы о чем-то поспорили уж слишком сильно. Могу ли я помочь чем-нибудь?
5: Ну вот, он просит, чтобы у меня полежали его некоторые вещи, а я не соглашаюсь.
3: Странно. Эдикины вещи, а почему они у тебя должны лежать?
5: Потому что папа ему не разрешает их смотреть. И сказал унести из дома и выкинуть. А ему, видите ли, жалко. Он их сначала посмотреть хочет. Да покажи, Эдик, Афанасий Филиппович,
3: свой человек. Так, ну давай посмотрим, что это.
4: Да я их только купил, сразу выкидывал. Даже посмотреть не успел.
3: Ну, чего там такое?
4: Там так классно. Один слева бьет, другой справа.
3: Так. А, ну, кажется, я начинаю понимать. Так. А папа, значит, не хочет, чтобы ты их смотрел.
4: Ну, типа такого.
3: Ну, понятно. А вот хочу я тебя спросить, Эдик, а не кажется ли тебе, ну, что когда мы на что-то смотрим, то у нас могут появляться какие-то чувства или желания? Ну, вот, например, я каждое утро хлебные крошки птичкам бросаю и смотрю, как они их клюют. И бывает, какой-то один маленький, шустренький, больше всех пытается себе взять. А кому-то не хватает. Так мне приходится подбрасывать этому голубю, чтобы ему досталось. И честно признаться, вот наблюдаю я за ними, мне потом работается хорошо.
5: А, я поняла. Вот когда я смотрю на наших котят, как они играют друг с другом, мне тоже радостно становится.
3: Вот.
4: А, у меня когда отец телек смотрит, он когда смотрит футбол, и мне тоже так же охота сделать, повторить.
3: Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Я как раз-таки и хотел это услышать. Да. Вот не кажется ли тебе, когда смотришь что-то, потом хочется точно так же? Можно я расскажу вам одну замечательную историю?
5: Давайте, Афанасий Филиппович, вы так классно рассказываете, тебе понравится.
3: Ну, слушайте. Давным-давно в древней стране Иудеи жили люди, которые любили Бога. Они читали слова Божьи, написанные в библейских свитках, и учились быть справедливыми, щедрыми и дружелюбными. Мужчины вместе ходили в поле, женщины делились друг с другом одеждой и едой, а дети дружно играли во дворе. Однажды некоторые из иудеев увидели, как человек из другой страны поставил перед собой статую и стал ей молиться. Вокруг статуи были разложены красивые вещи, и сама статуя была блестящая, украшенная различными драгоценностями. Иудеи знали, что Бог предостерегал их не повторять за другими народами поклонение статуям. Но иудеям понравилась такая красота, и многие тоже сделали себе статуи для поклонения. Они назывались идолы. Теперь вместо живого Бога иудеи стали разговаривать с этими статуями, хотя те не могли ответить на их молитвы. Тогда, чтобы статуи ответили на молитвы, люди стали делать возле них ужасные вещи. Кололи себя ножами до крови и даже отдавали в жертву своих детей. Этому иудеи тоже научились у соседних народов. Статуй становилось все больше. Появилась такая статуя и в царском дворце, и даже сам царь по имени Ахаз вместо доброго Бога поклонялся идолу. Во всем царстве иудейском люди, поклоняющиеся статуям, изменились. Они стали злыми, жадными. Дети обижали друг друга. Процветали воровство и обман. Но вот в Иудее стал править другой царь – Езекия. Он любил Бога и знал, что поклонение идолам оскорбляет настоящего Господа и ожесточает сердца людей. Езекия созвал к себе священников и вместе с ними еще раз прочел Божьи слова. Ради спасения народа Езекия и священники прошли по всем местам, где стояли идолы, и разбили их. Езекия смело бросал статуи на землю, несмотря на их блеск и красоту. Царь и его верные слуги пригласили людей оставить свои грехи и вернуться к поклонению живому Богу. Многие мужчины и женщины раскаялись и снова стали учиться быть справедливыми и добрыми, читая Божьи слова. Теперь вместо кровожадных идолов они думали о любящем Боге и сами становились добрее. Вот, а теперь, Эдик, скажи, чего такого особенного, вот в этих вот фильмах можно увидеть?
4: Ну, это там добро побеждает зло.
5: Ты драки там видишь, что не читал боевик. Бои без правил, ты же сам знаешь.
7: Вот. А то, на что смотришь, потом и хочется повторять. Так стоит ли смотреть?
4: Ну...
7: Вот. А папа твой заранее все это понял. И не хотел, чтобы ты все это повторял.
4: Но я же не специально.
7: Так оно никогда и не получается специально. Оно, понимаешь ли, как бы сидит внутри тебя и заставляет это делать.
4: Вот оно что. Что же я без этих боевиков смотреть буду? Ведь я без кино никак не могу.
5: Про дельфинов, ты помнишь, я тебе говорила? Там знаешь, как интересно? Там такой корабль большой плывет, а с ним мальчик через перила перегнулся, корабль как качнет, и он упал в воду. И никто не заметил. А дельфины услышали, как он тонет. И знаешь, что потом?
4: Акула поплыла?
5: Да почему сразу акула-то?
7: Стойте. Верочка, не торопись. Ведь потом неинтересно смотреть будет.
5: Ладно, лучше посмотреть. Ну, пойдем в плащу, почему-то нам пора.
7: Ступайте. Молодежь. Ой,
3: забыли. Надо же. Дорогие ребята, а на что вы тратите свое время и деньги? В мире есть много интересного, на что действительно стоит посмотреть. А есть много такого, на что смотреть совсем не стоит. Я желаю вам хорошенько подумать и сделать правильный выбор. До свидания, дорогие мои. До скорых встреч.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Я есть путь и истина, и жизнь».
2: Истина – правда, подтвержденная опытом. Полнотой истины обладает только Бог, который открывает ее в Своем вечном Слове. Божье Слово всегда правдиво, Его обещания неизменно исполняются. Дела рук Его – истина и суд. Все заповеди Его верны, тверды, навеки и веки, основаны на истине и правоте. Иисус Христос есть воплощенная истина, потому что Он, истинный Бог и истинный человек, словом и делом явил Божью спасительную благодать. Закон дан через Моисея. Благодать же и истины произошли через Иисуса Христа. Божественная истина противостоит сатанинской лжи. Смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте ради спасения человека гарантирует конечную победу истины над ложью. В 16 главе Евангелия от Иоанна Святой Дух назван Духом истины, потому что после вознесения Христа Он наставляет верующих в истине. Апостол Павел во 2 главе послания к Галатам говорит об истине евангельской и призывает верующих покориться истине, верить истине и припоясать чресла истиною. Познать истину означает не только усвоить ее разумом, но и повиноваться ей. Истина Евангелия становится определяющей силой в жизни христианина. Она приносит праведность и святость и делает верующего человека свободным.
1: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Цветная, краснокочанная, китайская, брюссельская, кальраби. Какое разнообразие! Капуста, без сомнения, это один из самых разнообразных овощей, которые появляются на нашем столе. Все виды капусты очень полезны. Но даже в этом царстве витаминов и антиоксидантов есть своя королева пользы – капуста-брокколи.
2: Полезная минутка.
3: Авторитетный американский журнал по лечебному питанию поставил брокколи на первое место среди полезных растений. И поводов для этого у ученых-диетологов было предостаточно. Во-первых, брокколи – это хороший источник полноценных белков. К примеру, триптофана в нем столько же, сколько в белке куриного яйца. Триптофан необходим для хорошего самочувствия и настроения. Ведь именно из него в организме синтезируется белок счастья – серотонин. То есть брокколи – это, так сказать, радость растительного происхождения. Белков, конечно, достаточно и в животных продуктах, но их избыток в нашем питании грозит повышенным холестерином и прочими осложнениями со здоровьем. Капуста не только не приносит вредный холестерин, но и помогает сердцу быть более здоровым. Ученые поставили эксперимент. В течение месяца они кормили капустой брокколи партию лабораторных крыс. В результате состояние сердца подопытных животных стало гораздо лучше, чем у собратьев, питающихся обычной едой. К тому же сердца грызунов перестали резко влиять на недостаток кислорода – гипоксию. А это означает, что такому сердцу не страшен инфаркт. Блюда из брокколи – это идеальный рацион красоты. Во-первых, благодаря обилию антиоксидантов брокколи оказывает омолаживающий эффект. Во-вторых, она помогает поддерживать идеальный вес. Капуста низкокалорийна, поэтому ее можно есть сколько захочется. Более того, некоторые вещества помогают сжигать лишний жир. И, наконец, брокколи считается отличным антицеллюлитным средством. Калий, содержащийся в капусте, регулирует содержание воды. Медь отвечает за прочность и эластичность соединительных тканей. Цинк защищает от свободных радикалов. Балластные вещества способствуют выведению шлаков. А все вместе улучшает состояние проблемных зон, которые так волнуют умы многих представительниц прекрасного пола. Британские ученые обнаружили еще одно очень полезное свойство брокколи. Этот вид капусты оздоравливает легкие и является прекрасным профилактическим средством против легочных заболеваний. Содержащиеся в брокколи вещества помогают легким защищаться от повреждений токсинами. Особенно это важно для курящих людей, ну и для их соседей. Ученые обнаружили, что язва желудка появляется в организме из-за болезнетворной бактерии, единственной, которая способна выжить в желудочном соке – Helicobacter pylori. Она-то и повреждает стенки желудка. Оказывается, от этого вредоносного микроорганизма нас может защитить этот овощ. Этим свойством брокколи обязан уникальному природному соединению сульфорафану. Особенно много его в ростках брокколи. Сульфорафан не только борется с язвой желудка, но и эффективно стимулирует противораковую иммунную защиту. Очень полезен свежевыжатый сок брокколи. Сок поможет укрепить иммунитет, а с хорошим иммунитетом не страшны слякоть и холода. Поэтому сок брокколи придется особенно кстати в период осенних и весенних обострений простудных заболеваний. Хранится свежая капуста не больше 3 дней, но ее можно заморозить впрок. А вот в морозильнике брокколи может храниться хоть всю зиму. Капусту можно есть и в сыром виде, в салатах, но чаще ее варят или тушат. Однако делать это надо правильно. Соблюдайте одно простое правило – не переваривайте ее. Соцветие брокколи очень

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
1: Здравствуйте. Вы когда-нибудь слышали о том, что Библия сообщает нам кое-что о генетике? Или об элементарных частицах? Действительно ли библейские пророки опередили научные представления своего времени? Давайте спросим об этом нашего гостя, специалиста в области естественных наук Сергея Викторовича Рягузова. Здравствуйте, Сергей Викторович.
2: Здравствуйте.
1: Ну, мы знаем, что Библия — это, конечно же, не справочник по физике, астрономии, геологии и так далее. А могло ли такое случиться, что какие-то научные данные там проскальзывают? Тем более опережающие свое время.
2: Есть такое представление, что пророки могли иметь особенное вдохновение, которое, возможно, они не все понимали, что они получали. Вот. Но некоторые из этих откровений, действительно, проходя через следующее поколение, могли отзвуком сказать: вот это да, это было Божье откровение. Мир на тот момент этого не понимал и не представлял. Да, божественное откровение, действительно, оно бывает и прямое, когда человек его получает, даже не совсем понимает, что он получил, просто записывает. Бывает человеческое представление, поэтому есть такие библейские тексты, которые действительно можно интерпретировать, прокомментировать как тексты, опережающие науку своего времени. И они очень любопытны. Я собрал целую коллекцию, хотел бы вам показать, что у нас из этого выйдет. Но, наверное, стоит еще перед этим отметить, что принцип, по которому комментируются эти библейские тексты, он заложен в основе гомилетики, то есть свободного образного толкования. Есть наука более точная, как поиск различных факторов, влияющих на написание этого текста. Это экзегеза, герменевтика. Вот. Но гомилетика позволяет более попроще относиться к тому, что сказано здесь. И, возможно, подразумеваться один или два, или, может быть, другие смыслы.
1: Но это не является каким-то вольнодумством? Как хочу, так и понимаю.
2: Это из области практического духовного богословия, когда мы наслаждаемся Библией, когда мы ей восхищаемся, когда для нас она является источником тоже божественного откровения, видения мира. Оно имеет место быть. Это практика христианской жизни. Вот таким вот образом, когда мы читаем Библию для себя. Есть тексты, и у меня их около 10 или 11, не знаю, сможем ли мы все посмотреть, но...
1: Ну, попробуем.
2: Да, попробуем. К примеру, текст «Послание к евреям», 11 глава, 3 текст, есть такие слова: «Верою познаем мы, что Вселенная сотворена Словом Божьим, что все видимое создано из невидимого». Этот текст словно расширяет кругозор читателей апостола Павла в его время. То есть он в этом тексте сказал нечто выходящее за рамки просто обычного нравственного учения. Он словно претендует на обладание пониманием истины, насколько громадно мироздание, что оно многосложно, многоуровнево, и что некоторые вещи, которые нам доступны, под ними стоит еще закулисье невидимого мира. Получается, в современном мировоззрении мы могли бы здесь усмотреть даже намеки, насколько сложна микроструктура Вселенной. Если говорить даже с точки зрения квантовой физики или ядерной физики, что из невидимого появляется видимое. Мы как-то говорили о том, что сама материя имеет два свойства. Она одновременно потенциал неизвестностей, волна возможностей. С другой стороны, ее замороженное состояние, материя. То есть те объекты, которые мы видим в современном мире, это остановившееся состояние энергии, замороженное. Это с точки зрения физики, если так можно говорить. Хотя изначально люди думали, что все состоит из частиц и больше из ничего. Но здесь мы видим даже некоторую энергетику Словом Божьим. Он сказал, оно появилось, словно что-то невидимое повлияло на материализацию объектов. Довольно-таки интересная мысль здесь появляется. Вдобавок к этому тексту, когда-то я увлекался как раз собиранием подобных текстов, искал, и это меня восхищало. Есть еще текст в книге «Притчи». Там есть такие слова, где Христос, участвующий в творении планеты Земля, представлялся в виде премудрости. И вот он Соломон говорит, что премудрость от века, она была с Богом всегда, когда творилась земля, созидались горы, и премудрость была с Богом, когда Он даже еще не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. Опа, я подумал, надо же, Библия сказала о начальных пылинках Вселенной. Что имелось в виду? И вот, казалось бы, с одной стороны гомилетика, разностолкование, а с другой стороны, есть в этом нечто действительно подтверждающее божественное откровение. Человеку открылось нечто глубокое, что не свойственно людям того времени. И хочется относиться к этому как к чему-то сверхъестественному.
1: А точно ли в то время ничего такого не было известно? Может, где-то там какие-нибудь мудрецы, не обязательно в израильском государстве, может, где-то в другом месте. Известно же, что, например, там цивилизация майя, их астрономия обогнала всю остальную астрономию.
2: Вполне возможно, цивилизации, которые появились у нас после потопа, носили отголосок тех знаний, которые были до потопа. И не исключено, что люди с их инженерными разработками, устремлениями, для которых даже корабль Ной оказался чем-то таким не особо изысканным, могли иметь представление о космосе. Более того, они видели ангелов, стоящих у рая. И рай еще был на земле. Да? Представляете, какое могло бы быть совершенно иное представление мироздания? Что они видели, как они изучали? Это же 2000 лет прошло до потопа. Поэтому не исключено. Но, с другой стороны, то время, когда жил Соломон, те условия, в которых он, допустим, писал эти строки, кажется, что они не свойственны общему течению представления. И они вот выбивались из этих всех вещей.
1: То есть об этом тогда не говорили и не думали?
2: Ну, наверное, да. Тем более на бытовом уровне, скорее всего, это были другие вещи. Поэтому к этому можно отнестись как к особенному такому трепетному моменту в Священном Писании. И это восхищает и заставляет улыбнуться, радоваться, потому что Библия содержит такие сокровища. Угу. Более того, когда говорится, что сотворено Словом Божьим, у меня первое образование, оно связано с электротехникой, с электроникой. И у нас, когда мы пытались понять технологию, так скажем, электронных плат, мы замеряли амплитуду колебаний тока, амплитуду колебаний разных, так скажем, свойств. И я для себя, у меня четко отразилась картина, что звук, свет — это колебания. Угу. Если кто-то говорит, то это обязательно колеблется воздух. В вакууме, например, мне не будет слышно, потому что нет плотности воздуха, не будет передачи угу. моего звука. В Библии говорится, Бог сказал, словно вызвал колебания. Есть одно апокрифическое издание в Ветхом Завете, третья книга Ездры. Ее нету в обычном синодальном переводе. И там есть интересный диалог между человеком и ангелом, между пророком и ангелом. Пророк силится познать, что есть воля Божья. А ангел говорит, ты такие вопросы задаешь, очень сложные. Есть более простые вещи, на которые я могу тебе дать ответы, или ты хотя бы мне ответь. Взвесь мне тяжесть огня, покажи мне образ голоса, верни мне иссохшие цветы. Это сегодня технологически как бы вещи.
1: Да, сейчас можно образ голоса показать. Да.
2: И вот я подумал, ну надо же, образ голоса. Бог из небытия, из невидимого создает видимое. И мы видим Вселенную, насколько она крепка, фундаментально крепка. Все эти космологические постоянные, все эти фундаментальные законы, что ты силишься понять, найти там божественное, найти Божие вмешательство, находишь фундаментальную твердость, незыблемость, нашу приспособленность к жизни во Вселенной. Вообще наше удивительное свойство познавать Вселенную. Это самое удивительное Вселенной, что она познаваема. Ее можно рассчитать, пересчитывать, писать уравнения. Загадки бытия. И вот они отражаются в Библии. Поэтому Библия достойна вот такого особенного внимания, как к вдохновенной литературе, особенно своего времени. Угу. Несмотря на то, что она встречает некоторую критику современного поколения, но она достойна своего поколения. И некоторые вещи видны здесь. Особенно как опережающие, мы можем сказать, опережающие науку. Некоторые тексты, которые я дальше произнесу, они как раз говорят об этом опережении. К примеру, книга пророка Иеремии, 32 глава, 17 и 18 текст. «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великой силою Твоею, простертой мышцею, для Тебя нет ничего невозможного. Ты являешь милость тысячам, за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них». Причинно-следственная связь. Не потому, что Бог накажет за то, что твой отец плохо поступал. Причинно-следственная связь в социуме, в воспитании ребенка. Причинно-следственная связь в генетике, когда это отражается привычки рода, отражается на последующих поколениях. Фактически Библия, здесь мы можем усмотреть опережающий момент на генетическом уровне понимания, как это глубоко входит в менталитет целого поколения, грехи отцов. Вот вам, пожалуйста, библейский текст. Угу. И, казалось бы, она опережает науку даже и сегодня. Ну, конечно, сегодня мы уже догнали этот момент, но, видите, на тот момент это было, может быть, понятно немножко по-другому. К примеру, часто говорят о шаре земном. Вот. Есть в Библии текст, где говорится, что он есть тот, кто восседает над кругом земли. Хотя, как я говорю, это гомилетическое правило, оно подразумевает толкование круг как окружность и круг как шар. И некоторые спорят.
1: Как-то вот мы заседаем за кругом стола.
2: За кругом стола.
1: Он плоский.
2: Да. И некоторые комментаторы говорят, что можно понимать это не обязательно как блин, можно понимать это и как шар.
1: А тут не может быть такого, что вот мне что хочется, то я и понимаю. И вообще как бы...
2: Для этого существует...
1: Любой текст так можно понять.
2: Для этого существует уже герменевтика, более точная наука, когда она сравнивает текст с текстом, сравнивает миропонимание того времени, представление людей того времени и дает более точные ответы. Во всяком случае, этот вопрос настолько пространный, что он дает пищу для диспутов, как людей плоскоземельщиков их сегодня называют, вот так и людей, я бы их назвал, более рационального мышления, что мы относимся к Библии не как буквалистка, не имея буквалистского подхода к толкованию. Это разъясняет нам многие вещи. Так вот, если говорить о том времени, то представление о Земле, о шаре, оно появилось и известно, так скажем, из документов во времена Аристофена. Это было у нас 3 век до нашей эры. Это Александрийская библиотека в те времена. И Эратосфен задумался, он когда-то получил сведения, что тень от Солнца на палке в разных местах континента разная. Ему донесли, что где-то в городе Сиена, если не ошибаюсь, или Асун, он современное название имеет, тень от шеста вообще не присутствует 21 июня. Он решил это выяснить. Дело в том, что 21 июня у него в Александрии тень от шеста есть. И при помощи вот нехитрых расчетов посылал туда своих, так скажем, помощников, учеников, дал задание, не знаю, было это, наверное, оплачено хорошо, потому что надо было сходить в эту Сиену за 800 километров от Александрии.
1: Не близко, да.
2: Это путешествие в несколько месяцев. И измерено расстояние было точно от Сиены до Александрии. И, соответственно, проведя небольшие, так скажем, геометрические исчисления, он увидел, что зависимость тени 21 июня все-таки говорит о том, что Земля у нас сферическая. Угу. Что удивительно, Аристофен в то время посчитал полную окружность Земли. И он посчитал, что это у нас 50 таких вот расстояний. 80.
1: Интересно.
2: 800 на 50 – 40 тысяч. Сегодня, да, действительно, окружность Земли 40 тысяч километров. Это вот современные исследования. Но в те времена, представьте себе, 2300 лет назад, вот вам развитие науки. И некоторые спрашивают иногда, а в чем польза от науки? Дело в том, что когда это вести, вот эти исследования Аристофена были доступными другим людям, Александрийская библиотека все-таки это центр науки, это вдохновило многих мореплавателей обойти проплыть землю вокруг. И отправлялись в путешествие.
1: Уже не страшно было за край это свалиться, да?
2: Ну, конечно, это же хочется узнать, есть ли край. Потому что у некоторых было представление действительно такое. И сегодня, вот, к сожалению, нам понадобилось почти 2300 лет, чтобы перейти за край космоса, да? Выйти в океан космического пространства. Интересно, сколько нам понадобится времени, чтобы мы перелетели вообще далеко, побывали в других мирах? Не тысячи ли лет? Не знаю, что будет раньше? Христиане думают, что пришествие Христа второе будет раньше, чем мы достигнем других миров.
1: Ну, мы не знаем.
2: Да, мы не знаем. Но, по крайней мере, все эти моменты, библейские тексты, они очень вдохновляют. Они помогают понять историю того времени. Они помогают понять менталитет людей того времени. И в то же время содрогнуться, остановиться в трепете вот от особенной интуиции, которая была в людях, об особенном представлении мира, людей в том мире. И это достойно вот восхищения самого библейского текста и понимания. Ну, наверное, еще несколько текстов я вам скажу. Есть тексты, говорящие о том, что Земля находится в пустоте. В нашем понимании это очевидно. Невесомость, космос. Вот. Как люди в того времени это представляли? Наверное, глядя на звездное небо, могли представлять, что наша Земля такая же, может быть, точка, как и звезды. Мы можем только лишь предполагать. Но, во всяком случае, он повесил Землю ни на чем, написано в Библии, ни на чем. Она находится в пустоте, да? И это говорит именно вот об этом свойстве космического пространства. В нашем мире есть тоже ведь свои заблуждения, свои неправильные оценки, что такое космос, почему планеты притягиваются, почему космонавты плавают в космосе. Некоторые думают, и я раньше так думал, да потому что там нет воздуха, поэтому они в невесомости. Но оказывается, воздух здесь ни при чем. Оказывается, у них есть соотношение скорости, которые они летят, и свободного падения. Mm-hmm. Вот этот баланс обеспечивает то, что они находятся в состоянии постоянной подвешенности. Допустим, ткань космоса, пространство космоса, ученые называют плоским. Казалось бы, плоская Земля, плоский космос.
1: Что здесь? Непонятно.
2: Да, но оно просто неподходящее название, просто они хотели сказать об однородности пространства. Оно ровное, и иногда оно искажается объектами. Планетой, спутником, астероидом, звездой, угу. Черной дырой, огромным городом из звезд, галактикой. И вот это массив посреди пространства создает искажение проходящего сквозь него света. Искажение касается не только геометрии пространства, но искажение касается и времени. Отсчет часов идет по-разному в зависимости от тяжести объекта. Черная дыра вообще останавливает время. И вот, казалось бы, ткань космоса, пустота, насколько в ней всего. И когда ты читаешь Библию, ты пытаешься сопоставить красоту Писания и пытаешься сопоставить и вот современные сведения о мироздании. Это восхищает, заставляет удивляться. Есть еще некоторые очень довольно-таки критичные моменты, довольно-таки интересные, если мы говорим о библейских текстах, об откровениях. К примеру, о том, что есть инопланетяне. Да. Библия в 26 главе 18 тексте говорит, что прочие жители Вселенной не пали. Более того, в книге Иова, 38 глава, с 4 по 7 текст говорится, что при сотворении Земли были свидетели, и вот так этот текст звучит, «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Вот вам, казалось бы, космическое богословие, подразумевающее, что вот есть и присутствующие наблюдатели.
1: Ну, для современного человека все-таки инопланетяне — это, наверное, продукт фантазии. Их образ взят... Вот если вот сказать, вот вообразить инопланетянина, то, наверное, вспомнится какой-то инопланетянин из фильма. Какой-то непонятной конфигурации существо, или там обросшей шерстью, с зубами, или вообще с другой структурой. А тут говорится, ну, о ком? Не об ангелах ли?
2: Может быть, об ангелах, да. Вот эта интерпретация реальности, в которой мы живем, конечно, она обязана некоторым основам, открытым в исследовании космоса. Эти мысли словно неизбежно прибежали, когда мы увидели множество миров. И они неизбежно включились в наше мировоззрение, начиная с Джордана Бруно, когда он на основании учения Коперника предполагал и такое. С другой стороны, мы действительно, хоть мы и дети своего поколения, дети своего менталитета, своего мышления, интересно задуматься над вопросом, каким будет менталитет наших внуков, правнуков. Будут ли они жить в такую цифровую эпоху, что они будут общаться с цифровым сознанием? Сегодня есть такие, так скажем, на языке вертится искусственный интеллект. Угу. Насколько человек может создать искусственное сознание? Ну, потом, конечно, можно облечь его в оболочку мехатроники, механики и не знаю чего угодно, это уже другой вопрос. Но будет ли это сознание самостоятельным, не просто алгоритмом мышления, а имеющим свои свойства, отдельные от человеческого программирования, свои собственные выводы? Может ли оно развиваться само по себе и делать выводы? Ведь фактически, когда Бог создавал человека, Он создавал такую систему. Мы, компьютеры, или, так можно сказать, искусственный интеллект, работающий на биологических схемах, на электрохимии. А ведь человек пытается повторить биологический интеллект, но основанных пока на расчетах, так скажем, микросхем. Вот. Но с приходом, так, кстати, квантовых вычислений этот процесс будет еще более невероятным. Библия ничего не говорит о том, что мы создаем похожих на себя. Интересно, как богословие будет трактовать искусственный интеллект? Очень глубокий вопрос. Если мы создадим искусственный интеллект, то кто мы будем для него? Боги?
1: Ну, уже мы творцы, получается.
2: Угу. Есть такой интересный фильм. Это продолжение фильма, такой трилогии «Чужой». И в этом фильме есть диалог между роботом и человеком. Робот очень похож на человека. Андроид называет его. Он разговаривает с человеком, играя, стоя рядом с бильярдным столом. Ситуация, описываемая в этом сюжете фильма, такова, что они находятся на чужой планете. Они археологи космические, то есть они ищут останки бывших цивилизаций. Угу. И в этом фильме показано, ну, как бы сказано предположение, что, возможно, на этой планете были те самые высокоразвитые цивилизации, которые сейчас исчезла, которая создала биологический искусственный интеллект, то есть людей. Ну, так закручено там все, конечно, это фантастика, но там есть достойно внимания именно сам диалог. Робот разговаривает с человеком. Робот сочувствует человеку, говорит, мне очень жалко, что вы не нашли живущую цивилизацию, а только лишь археологические останки. Они действительно там нашли. Вот. И он задает вопрос, а для чего вы создали меня? А робот задает вопрос человеку. Человек выпрямился, сказал, как для чего? Мы просто смогли это сделать. Это достижение. И робот отвечает ему так с печалью. Такой ответ наверняка вас разочаровал бы, если бы те, кого вы нашли, вам ответили точно так же. И вот эта человеческая мысль, она, казалось бы, не имеет предела, не имеет конца. Конечно, все это мои слова можно воспринимать как фантастику, несерьезно.
1: Тут еще ваши слова можно воспринимать так, что и дьявол говорил, что вы будете как боги, знающие добро и зло, а если мы будем как творцы для каких-то других существ.
2: Опять мы здесь встретим ограничение с точки зрения религиозного мировоззрения.
1: Может, это правильное ограничение?
2: А вот вам попробуйте сделать вывод из следующего сообщения. Оно, мне кажется, вполне естественным. Каков мир будущего, если все-таки мы будем доверять тому, что написано в Библии, где говорится, что мы будем жить вечно, то подумайте о мощи интеллекта человеческого существа. Ведь у человеческого существа никогда не будет отсутствовать любопытство. Мы всегда будем чем-то интересоваться. Это факт номер один. Нам просто неинтересно не развиваться, деградировать. Стагнация не свойственна человеку. Мы хотим нового. Мы У нас есть экспансия наших интересов и нашего разума. Разумная экспансия, добрая экспансия. Я не говорю про плохую в современном мире. Я говорю, представьте ее в будущем мире, где не будет греха, где все будут счастливы. Так вот, будет ли когда-нибудь предел человеческому любопытству? Сколько я буду знать, прожив пару миллионов лет? И если я сейчас в своем возрасте, мне интересны эти области, то... Меня, наверное, туда не надо пускать.
1: Нет, ну в том-то дело, что там-то вы можете этим заниматься, наверное, даже спокойно. А тут мы, создавая искусственный интеллект, что мы в него вложим-то? Мы сами не больно хороши.
2: Но я намекаю вам на следующее. А могу ли я в будущем его создать? Могу ли я спрограммировать биологическое существо, его поведенческие особенности, его способности к размножению, его форму, цвет, я не знаю, это примитивно более-менее, но его микроструктуру, его сознание, модели его мышления. То есть могу ли я являться творцом какой-нибудь жизни? Это глубокий вопрос. А он неизбежно придет к тому, чтобы человеку не скучать в ближайшие пару миллионов лет. Понимаете? И я уже не говорю о космической экспансии и о всех этих вещах. Поэтому, с одной стороны, мы дети своего времени, как и те пророки были детьми своего времени. Они задавали глубокие вопросы. Они роняли буквально фразы, которые говорили о будущем. Сегодня мы с вами роняем фразы, которые говорят об еще другом будущем. И они достойны комментариев. И пусть наши телезрители пишут вам, пусть задают вопросы, может быть, создавать дискуссии подобные этому. Но это очень важно, потому что мы таким образом не сидим в своем замкнутом пространстве разума. Нам надо выходить из своих стереотипов, может быть, из устаревших взглядов, из конуры своих представлений догматических. Надо посмотреть и выйти на звезды. И они покажут нам гораздо больший мир.
1: Да, это интересно, и сомнения могут оставаться, но с сомнениями мы все-таки как-то жить приучены, а вдохновляться надо чем-то. Спасибо вам большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Вы можете написать нам в соцсетях, оставить свои комментарии. Нам важно ваше мнение, даже если вы с чем-то не согласны. Пусть Бог благословит вас. Всего доброго. До свидания.
0: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
0: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которая приходит с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег, вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мною и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетку?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет, это в институте Склифосовского в Москве, вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Ведь их надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: А это спить он. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли?
0: Давай. Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась, а он мне гудите, спокойно не давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас, Тульская, был очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел, в штаны кладешь. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь, как накакаете, все руки, губы у него все засохшие. Другой раз, говорит, надо его брать домой. Вот два года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, и у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был, эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом прошлый год я... Решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела прошлый год я его сдать. Вот. А мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал, что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть, зато он будет сыт. И так я его не стал звать. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди, иди. Пойдем сюда. Хорошо.
2: Тетя Валя ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
2: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежить. Сейчас в кабинет. Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок? Миш, мой сладкий. Поцелуй маму, поцелуй.
2: Поцелуй маму,
0: поцелуй. Маму, поцелуй. Поцелуй, ну-ка, целуй маму. Поцелуй маму.
2: Ну,
0: давай, нет, нет, поцелуй маму. Вот так.
3: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде, причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
2: Это еще 50. До того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
2: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
2: Ты смотри.
0: Сынуль, пойдем туда в кабинет, пошли. Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет, иди в кабинетик, иди. Во, хорошо-то, вот мой золотой. Вот, заходи. Во. Заходи в кабинетик. Закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди. Пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
1: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. А прожила я, думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот... Таня учила в школе, все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидеть. Вот, огород надо копать. Пойду так же, ой, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут. сейчас идут. Мне надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники идут поливают. Там еще дачницы идут сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди не бросают.
1: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога, вы что? Он за мной ходит рядом.
1: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь, я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стала вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я, да, я это верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
1: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

Ой, я бы, знаешь что, не хотел бы я лучше жизни, хоть такая бы осталась бы. Хоть бы такая осталась бы жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы так до самой смерти дожить, вот нам, старикам. Хорошо, пенсию сейчас во время получать. Получаем нормально. Чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете, кажется,
2: я-то уже не ступенька.
0: Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
3: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
4: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами в 7 главе определили для себя, для чего Бог дал своему народу закон. И теперь, когда апостол Павел сделал необходимое для этого объяснение, он переходит к очень важной фазе в жизни христианина. Это хождение в духе. Но прежде чем нам понять эту истину, он затрагивает также очень важный вопрос, говоря о человеческой природе Господа нашего Иисуса Христа. Послание к римлянам, 8 глава, с 1 по 3 стихи, порождает множество жарких споров внутри христианской церкви. Поэтому, прежде чем приступить к ее исследованию, я бы хотел положить некоторые твердые основания, так, чтобы этот отрывок стал для нас выразительным и полным значения. Не так давно в журнале «Служение» были напечатаны две статьи. Обе написаны адвентистскими богословами, и обе на основании послания к римлянам. И обе о человеческой природе Христа. Доктор Дугмас занимал позицию, что Христос имел природу, какую имел Адам после своего падения, подобную нашей греховной природе. Другой ученый, доктор Гилли, занимал позицию, что Христос имел природу, которую имел Адам до своего падения. Когда после появления этих статей задали вопрос главному редактору журнала Бобу Спенглеру, была ли какая-нибудь реакция на эти статьи, он ответил, была ли реакция, издательство было завалено письмами из обоих лагерей. Фактически он чувствовал, что получил много более отзывов на эти статьи, чем на какие-либо другие за все свое пребывание на должности главного редактора журнала. Он признался, что некоторые из писем были исполнены гнева, почти проклятий за то, что в христианском журнале могли быть напечатаны такие статьи. Понимаете, человеческая природа Христа – это один из наиболее спорных вопросов, который вызывает жаркие споры в теме оправдания через веру. И Римлянам 8:3 является одним из тех текстов, которые порождают такие споры. В одной христианской статье об этом сказано следующее. Богодухновенный автор написал такие слова. «Нам нужно сосредоточить наши умы на эту наиболее изумительную тему, которая всегда занимала важное место как на земле, так и на небе – воплощение Сына Божьего. Человечество Сына Божьего есть все для нас. Оно подобно

Пожалуйста, не делайте этого формально. Но в смирении придем на это место, потому что предмет, о котором мы будем рассуждать, это земля святая. Мы должны подойти к изучению этого предмета с сокрушенным сердцем. Изучение темы о воплощении Христа – это урожайное поле, которое воздаст свои сокрытые сокровища тому, кто глубоко копает. Отметим для себя четыре момента из всего процитированного. Первое. Воплощение Христа – это тема, достойная глубокого изучения. Это потребует напряжения ума, но не забывайте, что это и наиболее изумительная вещь из всего на небе и на земле. Второе. Человечность Христа означает «все для нас». Пожалуйста, не спрашивайте меня, почему нам следует изучать человеческую природу Христа. Разве это важно для нашего спасения? Я бы сказал, что это важно для сохранения нашей веры во время испытаний и искушений, потому что в человеческой природе Христа заложено как наше оправдание, так и наше освящение. Как мы в этом и сможем впоследствии убедиться. Третье. Мы должны приступать к этому изучению с почтением и смирением, а также с желанием сердца. Не имеет значения то, что я или вы думаем по этому поводу. Важно, что говорит нам Слово Божье. И, наконец, это изучение весьма плодовито и вознаградит всякого, кто копает глубоко. В каждой церкви, в каждой деноминации учение церкви может быть изложено в трех категориях. Первое. Есть основные правила веры. Вторая. Есть правила веры, которые не являются фундаментальными. Третье. Есть учение церкви, традиции и предания, рассматривание которого не так уж и существенно для верующего. В основных правилах веры нам необходимо единство. Если не так, то в церкви возникнут разногласия и серьезные проблемы, вплоть до разделения. В тех правилах, которые не являются основными, мы должны быть готовы к компромиссу. Нам следует уважать мнение друг друга. В несущественных вопросах мы можем быть вообще свободны в выборе. Независимо от того, что вы думаете, или что я думаю о человеческой природе Христа, наша церковь смотрит на то, какую природу имел Христос, как на неосновной вопрос. И поэтому оба взгляда имеют право на существование. Вот почему и были опубликованы эти две противоречивые статьи. Мы должны научиться уважать мнение друг друга. Потому что в малозначимых вопросах каждый должен поступать по удостоверению ума своего, решая вопрос между собой и Богом. В данном случае, какое значение имеет человеческая природа лично для меня, для моего христианского опыта? Чем это поможет мне противостоять искушениям? Чем это поможет мне быть победителем? Вот это важно. И каждый этот вопрос решает. Мы никогда не решим проблему и не сможем получить благословение, если будем сражаться друг с другом. Понимаете, когда мы осуждаем друг друга в некоторых вопросах, когда мы проявляем нетерпение друг к другу, то это уже признак законничества. Законничество не терпит инакомыслия. Но нам необходимо научиться уважать мнение друг друга в таких малозначащих вопросах, главное – это быть честными со Словом Божьим. Ваша совесть никогда не должна вступать в конфликт с волей Божьей. Исследование каждой темы Писания чрезвычайно важно для нас, но научимся уважать мнение друг друга. Оставаясь терпимыми к мнению друг друга, постараемся ответить на два вопроса, которые являются чрезвычайно важными для нас. Итак, читаем.

0: Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Первый вопрос. Почему? Почему Христос стал человеком? С какой целью Бог послал на землю Своего Сына в человеческой плоти? Почему Слово стало плотью и обитало с нами? Это очень важный вопрос. Фактически, это сердце истинного христианства. Не потому, как вы понимаете, Христос стал человеком, чтобы совершить прогулку на землю. Поэтому и вопрос, что было причиной? Среди христиан есть в основном три ответа. Некоторые учат, что Христос стал человеком, чтобы доказать, что человек может исполнить закон. Одни утверждают, что это была не падшая природа, а некоторые, что это была падшая природа. И он исполнил закон с помощью Святого Духа. Но основной причиной, почему он стал человеком, все они убеждены. Это доказать, что закон можно исполнить. В принципе, в этом есть истина. Фактически Иисус исполнил закон человеческой плоти. И это может служить доказательством тому, что закон может быть исполнен человеком. Но нигде в Писании я не нахожу, что это является причиной, почему он стал человеком. Другими словами, это не является основной причиной принятия Христом человеческой природы. Вы не найдете нигде подтверждения этому в Библии. Никогда не забывайте, что когда мы проповедуем миру Евангелие, единственной книгой, которой мы можем пользоваться, является Библия. Но сколько я не читал Библию, я нигде не находил, чтобы там было сказано, что Христос стал человеком, чтобы что-то доказать. Другие учат, что Христос стал человеком, чтобы быть нашим примером. Разве Библия учит этому? Да. Позвольте мне привести два текста. Петра, первое послание. Вторая глава, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Петр видит во Христе пример тому, как нам, христианам, придется пострадать, когда с нами будут плохо обращаться и ложно обвинять. Мы находим ту же идею и апостола Павла филиппийцам, 2 глава, с 5 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Но опять же, мои дорогие друзья, нигде в Библии не сказано о Христе как примере, но только приводят Его жизненный опыт в пример верующим, кто уже приняли Христа и оправданы верой. Когда Библия говорит о человечности Христа, то не указывает на Него как пример. Христос не пример для человечества, Он пример только для обращенных христиан. Те, кто подчеркивает идею примера, простите, более всего склонны к законничеству и перфекционизму, потому что теория искупления примером, которую учат некоторые теологи, является ересью и по той простой причине, что представляет Христа как пример нашего спасения. Другими словами, мы должны следовать Его примеру для того, чтобы быть спасенными, а это ведет к законничеству. Вот почему выражение «Христос – наш пример» не отображает основной цели, почему Христос принял человеческую природу. Это второстепенная причина, но не основная. Третьи учат, что Христос стал человеком прежде всего, чтобы Он смог спасти падшее человечество. Иисус сказал в Евангелии от Луки, 19 главе, 10 стихе, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Когда ангел сказал Иосифу о предстоящем рождении младенца, то в его словах мы находим и основную цель воплощения Христа. Матфея, 1 глава, 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет своих от грехов их». Мы также читаем Галатам, 4 глава, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Для чего? Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Таким образом, основной причиной, сердцем христианства является то, что Христос стал человеком для того, чтобы быть спасителем мира. А тем, кто поверит в Него, Он говорит уже, берите с Меня пример. И еще, не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих. Когда мы установили факт, что Он стал человеком, чтобы быть искупителем мира, возникает второй вопрос. Каким образом Его человечность спасает нас? Это также важный вопрос. И среди христиан мы имеем два ответа. У нас нет общего согласия в том, как Он спасает. Одна группа утверждает, что Он спас нас косвенно, как заместитель. Другая группа учит, что Он спас нас фактически. И это потому, что каждая из этих групп имеет свое мнение о человеческой природе Христа. Какие это мнения? Те, кто придерживается мнения о заместительстве, косвенное спасение, учат тому, что Христос принял безгрешную природу Адама, которую тот имел до падения. Слово «викариус», «заместитель», означает человека, который занимает место другого человека. Это их основной аргумент. Они говорят, грех создает двойственную проблему. Грех – это что я есть и что я делаю. Я грешник по природе. На прошлой встрече мы изучали 7 главу, где сказано, что грех живет в наших членах, в нашей природе. Павел называет его «закон греха и смерти». Но грех – это также и действие. И Христос спас меня от того, что я есть и от моих неудач. Как Он это делает? А это очень просто, отвечают они. Он принял безгрешную природу Адама, чтобы занять место греховного человека. Таким образом, его безгрешная природа спасла нас от наших греховных действий. Так его безгрешная природа плюс его безгрешные действия дают нам спасение полное и совершенное. Христос – это совершенный Спаситель, заключают они. Звучит впечатляюще и убедительно. Но возникает главная проблема. Фактически есть две проблемы, но одна из них очень важная. Это делает Евангелие неэтичным. Понимаете? Естественно, иметь замену в футболе и баскетболе, в учительской практике. Это даже приемлемо в замене пищи и воды. Это, естественно, в мире материи. Но когда вы применяете это определение заместительства кому-нибудь, кто отвечает за поступки другого, то встречаетесь с законной этической проблемой. Почему? Потому что фундаментальным принципом закона Божьего или человеческого является то, что вы не можете позволить невиновному человеку понести наказание вместо виновного. Ни один закон не позволит этого. Ни один судья не позволит умереть кому-то за другого, даже добровольно, потому что это будет неэтично. Когда Бог устанавливал свою теократию для Израиля, то ясно изложил это. Второзаконие, 24 глава, 16 стих. «Душа согрешающая, та умрет». Поэтому, если Бог делает ясным то, что мы не можем возлагать вину на невиновного и наказывать его, невиновный человек не может занимать место виновного, тогда теория заместительства, косвенное спасение, становится неэтичной. Вот почему те, кто придерживается такого мнения, подобно реформаторам, обвиняются в юридической фикции. Сегодня они обвиняются мусульманскими богословами, которые утверждают, что такое учение делает христианство самой неэтической религией в мире. Теория заместительства имеет главную проблему. Но есть и другая проблема. Если Христос не отождествил меня с собой, чтобы быть моим спасителем, то тогда и я не могу отождествить себя с Ним, чтобы быть им спасенным. Все, что я делаю, так это просто принимаю, просто верю. Слово «вера» в таком понимании является лишь умственным согласием с истиной. Просто говорю «да» Божьему дару, и небо принадлежит мне. Но искренняя вера, как мы уже увидели, требует отождествления с Христом. Его смерть – это наша смерть. Его жизнь – это наша жизнь. Его погребение – это наше погребение. Его воскресение – это наше воскресение. Павел говорит в послании к римлянам в 6 главе и в 5 стихе. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». И он использует то же слово, что и в Римлянам 8:3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». Наше воскресение будет реальным, потому что Его воскресение было реальным. Результатом того, что если вы не отождествляете себя с Христом, будет то, что мы называем дешевой благодатью. Христос все исполнил, я спасен, слава Богу. Теперь я могу делать все, что мне нравится. Истинное спасение, истинное Евангелие, истинное оправдание через веру не позволяют этого. Что можно сказать о тех, кто говорят, что Он фактически спас нас? Что они под этим подразумевают? Они говорят, что Христос не мог бы спасти нас до тех пор, пока не приготовил бы себя к тому, чтобы быть Спасителем. Как Он приготовил себя? Он воплотился в природу человечества, которое нуждалось в искуплении, потому что было осуждено. Он облёк себя в человеческую природу не для того, чтобы занять наше место, но чтобы искупить нас. Таким образом, когда Христос принял природу человечества, которое нуждалось в искуплении, то стал последним Адамом, спасителем мира, Затем своей жизнью и смертью он не только обеспечил спасение, но фактически изменил в себе историю человечества. Это и есть та весть, которая звучит в Римлянам 8 главе с 1 по 3 стихи. Мы имеем новую историю в Иисусе Христе, новую индивидуальность, новое положение. Мы стали совершенны во Христе. Мы примирились с Богом. Мы законно оправданы. Это было не просто обеспечение, но действительное спасение для всех людей. Это и есть благая весть Евангелия. Теперь с такой теологической подоплекой мы можем приступить к изучению 8 главы послания к Римлянам. Пусть Господь благословит нас. Будем очень внимательны при исследовании этой главы. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Представьте себе зависимого человека, который собирается купить машину и не знает, что у нее есть мотор. Такой человек покупает машину и толкает ее домой. Добравшись до дома, он приглашает семью прокатиться на новой машине. И вот жена садится за руль, дети на заднее сиденье, а он начинает толкать ее сзади. В этот момент его сосед кричит ему: «Эй, ну как, нравится вам новая машина?» «О, машина замечательная! Вы только посмотрите на панель приборов, а цвет обивки! Послушайте, какой у нее клаксон, пи-бип, такой громкий сигнал! Знаете, как она хорошо едет под уклон! Но вот если дорога хотя бы немного идет в гору, я задыхаюсь и начинаю пыхтеть. Вверх ее толкать очень тяжело». Сосед выслушал его и решил дать ему один дельный совет. «Мой друг, может быть, вам нужна помощь? Знаете, в нашем реабилитационном центре как раз будут специальные занятия на этой неделе. Наш психолог будет говорить на эту тему, как успешно толкать машину». В понедельник вечером он показывает, как толкать правым плечом. Вечером во вторник он продемонстрирует технику толчка левым плечом. А вечером в среду будут цветные слайды и проектор. Как по-настоящему включать спину при толкании машины. Вечером в четверг собирается группа по организации правильного толкания. А в пятницу мы идем на тренинг, который должен помочь нам толкать более эффективно. И если будете ходить на группу каждый вечер, узнаете все необходимое о том, как успешно толкать машину. Многие зависимые упорно пытаются завязать с употреблением. Пытаются бросить, но у них ничего не получается. Они хотят изменить свое поведение, но продолжают раз за разом испытывать неудачу. Это вовсе не означает, что человек слабак или безволен. Это просто означает, что у него не было нужных инструментов для того, чтобы завести свою машину. Ну что, продолжим толкать или все-таки заведем машину? Ну тогда поехали. Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумался о том, почему в жизни все происходит именно таким образом и почему один колется, а другой выздоравливает. Кто-то успешен, а кто-то никак не может наладить свои дела. Сегодня я хотел бы вам представить свою авторскую программу психологической помощи зависимым людям, которую я назвал «Восхождение к жизни». Данная программа схематично представлена в виде пирамиды выздоровления. За основу я использовал пирамиду логических уровней Дилса. Пирамида выздоровления объясняет и показывает, как стать трезвой и здоровой личностью. Помогает нам понять основные этапы, которые необходимо пройти на пути к трезвой жизни. Итак, начинаем мы с окружения. Выздоровление начинается с того, что человек меняет свое окружение. С окружения соупотребителей на новое окружение выздоравливающих трезвых людей. И окружение – это все, что должен иметь выздоравливающий человек. Дальше у нас идут привычки или навыки. Навыки – это все, что должен сделать выздоравливающий человек. Что я делаю? Отвечает на этот вопрос этот уровень. Принципы или чем я руковожусь в этой жизни? Что делает меня тверже, выше принципов, жизненные ценности? Что для меня дорого в этой жизни? Выше ценностей стоят цели. Цели или куда я иду? Выше цели буковка «Я». Кто я такой? В чем моя уникальность и в чем мои таланты. И затем в перевернутой пирамидке мы читаем смысл или зачем я туда иду. Окружение. Начинается выздоровление со смены окружения. Это все, что должен иметь зависимый, вставший на путь выздоровления. При употреблении зависимого окружают соупотребители. А отношения с трезвыми друзьями и близкими родственниками сходят на нет. Выздоравливая, мы восстанавливаем разрушенные социальные связи. Перестаем общаться с соупотребителями и наоборот, окружаем себя выздоравливающими людьми. При этом, например, как в случае с наркотической зависимостью, мы начинаем с реабилитационного центра, стационара, в который помещается зависимый человек. Налаживаются отношения с родными людьми, близкими, супругами. При правильно выстроенной программе у родственников зависимого два раза округляются глаза. В первый раз, когда ребята звонят домой и говорят родителям: «Простите меня, пожалуйста, я был таким негодяем». А второй раз, когда звонят и говорят: «Мама, папа, спасибо, что вы у меня есть. Спасибо за то, что я здесь. Спасибо за то, что дали мне второй шанс». Смена окружения также предполагает поиск наставника или доверенного человека, которому вы сможете доверить самое сокровенное. В реабилитационном процессе таких людей называют спонсорами. Но слово «спонсор» – это неверно переведенное слово «спонсор» с английского языка, которое следовало бы перевести как «поручитель», «наставник», «доверенное лицо». У каждого выздоравливающего от зависимости должен быть хотя бы один человек, а лучше два или три наставника. Такой наставник должен быть не понаслышке знаком с принципами выздоровления. Это должен быть человек счастливый, получающий удовольствие от процесса саморазвития и от трезвой жизни в целом. Навыки или привычки. Итак, все, что должен иметь выздоравливающий зависимый, это новое окружение. Следующее – это то, что должен сделать зависимый. Это приобрести новые привычки. Ранее в жизни зависимому была только одна привычка – привычка употреблять. Эта разрушающая привычка укреплялась и укоренялась с каждым днем по мере употребления. В зависимости от вида зависимого поведения подобное употребление происходит от 2 до 30 раз в день. Изо дня в день разрушающая привычка только укреплялась и укреплялась. К сожалению, многие ребята в силу своей болезни занимают пассивную, инфантильную позицию по отношению к своему выздоровлению. Такая позиция никак не помогает, а наоборот уменьшает шансы помочь им. Я всегда рассказываю про лягушку, которая запрыгнула в кастрюлю с молоком, а кастрюля, в свою очередь, стояла на плите и медленно нагревалась. И лягушка, когда попала в молоко, теплое молоко, расслабилась и не заметила, как она сварилась. Поэтому единственная возможность к выздоровлению лежит через приобретение новых привычек, при которой произойдет замещение старой привычки на новую. Не расслабляйтесь. На своих занятиях я использую два слова – привычки и навыки. Кому что ближе, что понятнее. Что такое привычка или что такое навык? Навык – это доведенное до автоматизма действие. Когда я учился водить машину, все давалось мне с большим трудом. Необходимо было все время помнить, какую педаль куда нажимать, куда смотреть, как вовремя переключать коробку передач. С тех пор прошло много времени. И сейчас, когда я сажусь за руль и еду, я делаю это автоматически. Таким образом, я приобрел для себя навык вождения автомобиля. Возможно, вы слышали про правило 10 тысяч часов. Данное правило гласит, что для достижения высокого мастерства необходимо как минимум 10 тысяч часов практики. В какой бы области вы ни работали бы, о какой области бы ни шла бы речь, для достижения уровня мастерства, соразмерного со статусом эксперта мирового класса, требуется 10 тысяч часов практики. Исследования проводились среди баскетболистов, писателей, музыкантов, шахматистов. 10 тысяч часов равны примерно 3 часам практики в день на протяжении 10 лет. Помните, знать и не делать – это означает не знать. Представьте врача, который знает только теорию, но никогда не практиковал. Никто из нас никогда в жизни не лег бы под скальпель к такому врачу. То же самое можно сказать и про спасателя, военного, водителя. Итак, настоящее знание – это теория плюс, правильно, практика. Очень часто можно слышать возгласы: «Да я и так все знаю! Да что вы тут мне рассказываете? Я это уже давно-давно все слышал». Но люди, которые только говорят, но не делают – это пустозвоны. И жизнь таких людей не меняется, а если и меняется, то только в худшую сторону. Какие привычки зависимым необходимо приобрести? Это навык позитивного мышления, навык чтения вместо просмотров фильмов и сериалов, навык постановки целей, ежедневное планирование и самодисциплина, навык поддержания порядка в своей комнате, в своей квартире, вовремя ложиться спать и рано вставать, навык постоянного саморазвития, навык прощать и просить прощения, навык здорового образа жизни, такие как бег, велосипед, фитнес, плавание, навык изучения нового иностранного языка, баланс между работой и личной жизнью, навык окружать себя порядочными и честными людьми, навык оставлять время на хобби, навык умения учиться радоваться чужим победам, курс на успех, а не на богатство. Про каждую из привычек можно очень много сказать, но это уже будет отдельная тема. А в следующей передаче мы продолжим изучать пирамиду выздоровления и начнем с принципов. А на сегодня для вас домашнее задание. Сформулируйте, пожалуйста, ответы на следующие вопросы. Что помогает вам воздерживаться от зависимого поведения? Какие действия приведут вас к желаемому результату? Что нужно сделать для достижения цели? Что нужно сделать, чтобы стать трезвой и здоровой личностью? Напишите, пожалуйста. И помните всегда, помните, что выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Тецаве», что означает «и вели», как об этом написано в 20 стихе 27 главы. «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время». Вот уже вторая недельная глава посвящена у нас теме постройки святилища. И мы видим, как идет построение израильского теократического государства. Да, с одной стороны, Бог говорит: «Вы будете моими священниками, я вам дам законы, уставы, суды мои». Но что Израиль должен был нести этому миру? А то, что Израиль несет этому миру, как раз строится перед нами на наших глазах. Эта весть, которую Израилю дана, вот это святилище, должно было стать наглядным пособием для того, чтобы показать миру его историю. То, куда человек попал, и то, как человек должен выйти из создавшейся ситуации. Вот почему Господь повелевает сначала построить святилище, а дальше Он подробнейшим образом описывает нам служение во святилище. И поэтому, начиная с вот этой недельной главы и далее, у нас будет много времени и много внимания уже уделяться законам служения во святилище, потому что именно эти законы представляют собой главную весть того, что должен был Израиль принести этому миру. И, естественно, служение во святилище должен осуществлять кто-то. И в отличие от простого священства, мы начали с того, что сказали: ага, единственным священником был Иофор. И согласно патриархальному священству, таким же священником был Авраам, таким же священником был Мелхиседек. Все служение, оно заключалось просто вокруг жертвенника, который ставился произвольно жертвенника Богу Всевышнему. Однако здесь уже система у нас коренным образом изменяется. Уже не только жертвенник, но и дополнительная структура, скиния, ставится для богослужения. И в этой скинии определенным образом организовывается служение. Недельная глава Тецаве полностью и без остатка посвящена описанию ежедневных обязанностей священника. И они, эти обязанности, состоят из нескольких таких основных пунктов. Сначала самой первой обязанностью является зажигание светильника, о чем у нас сказано в 27 главе, 21 стихе. Написано: «Будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра перед Господом. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых». То есть это первая основа, которая указывает, работает храм или не работает. Самое первое – должен постоянно поддерживаться огонь в семисвешнике. Если семисвешник потух, храм не работает. Ну и действительно, это так. Ведь в Скинии, в общем-то, не было предусмотрено ни одного окна. Но зато все ее брусья имели золотые оклады. Соответственно, если светильник горит, то, естественно, в Скинии есть свет. А если светильник потух, то, зайдя за завесу, оказываешься в кромешной темноте. Интересно, с этим есть факт в иудейской истории уже после библейского периода, когда Антиох Епифан, сирийский царь, решил избавиться от Торы и от поклонения Богу Израилевому и решил осквернить храм, повелев принести на жертвенники свинью. Эти все поступки этого сирийского царя, естественно, породили восстание, и в результате этого восстания сирийские войска были изгнаны из Израиля. И когда группа священников зашла в храм, они решили сразу же посвятить храм и обнаружили, что недостаточно в храме есть масло. И это была проблема. Это была проблема. И там был, ну, примерно знали, сколько масла уходит на один, как говорится, день горения. И здесь у нас написано, что этот елей должен быть чистый, выбитый из маслин. Соответственно, технология производства этого оливкового масла тоже была известна. Знали, что такое масло, такого качества, необходимое для храма, а оно, почему он должен был быть чистый? Чтобы не давать копоть. Потому что золото и все это, представьте, это потом оттирать. И, естественно, завеса из голубой шерсти. Вы понимаете, то есть это должно быть идеально чистое пламя. И поэтому такое масло, чтобы его произвести, чтобы его очистить, надо было иметь 8 дней запаса. Такого времени не было. В храме было лишь только на один день запас масла. И Господь совершает чудо. Однодневный запас масла горит в течение 8 дней. И в результате этот праздник, он называется Ханука на еврейском, он встречается также в Евангелии от Иоанна, 10 глава, где упоминается зимний праздник обновления. И на этот праздник, естественно, иудеи, они покупают такие уже девятисвечники. Восьмая свеча символизирует именно горение масла 8 дней. И это была самая первейшая обязанность Аарона и его сыновей – поддерживать светильник в постоянном горении. Храм не может собой представлять просто лишь здание. Более того, нам четко будет показано и в книге Левит, и в пророческих книгах, что когда храм красивый, хорошо построенный, представляет собой здание, которое не функционирует, даже если оно абсолютно чистое, то оно считается оскверненным. Храм должен быть работать. И в нем должно совершаться служение. И поэтому помазываются священники, которые совершают это служение. И 27 глава описывает нам еще одно ежедневное служение первосвященника. 29 текст. «И будет Аарон носить имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом». Вот это второй важный этап и значение служения священника, в частности, первосвященника. То есть, хорошо, в храме есть свет, храм работает, что дальше? Оказывается, мы знаем, что в храме обитает Господь, мы знаем, что Он обитает за завесой, Он обитает на херувимах, а священник каждый день, нося на себе, специально у нас описаны здесь в 28 главе книги «Исход» детальнейшим образом ефод, это такая, естественно, жилетка, и нагрудник, и на этом нагруднике на драгоценных камнях все имена сынов Израилевых. И, естественно, это основная обязанность священника, вернее, первосвященника, представлять каждый день всех сынов Израилевых перед Господом. Вот таким образом решается конфликт, о котором мы говорили в предыдущей недельной главе, где у нас, с одной стороны, Бог хочет быть с людьми, с другой стороны, Его присутствие грешный человек вынести не может. И поэтому святилище это построено, а человек туда войти не может. Да, ногами своими человек туда войти не может. Но если записан имя твое на ефоде, ты часть народа, то фактически первосвященник, вот он является вот этим посредником, который и представляет тебя перед Богом для памяти каждый день. Вот это посредническое служение завета, завета между Богом и Израилевым. Естественно, также у первосвященника есть два камня – Урим и Тумим, которые определенным образом могут издавать сияние, и через это сияние народ и его представители могут вопрошать Господа и получать ответ «да» или «нет». То есть, конечно, это довольно такая специфическая вещь, но на сегодняшний день по этому принципу «да» или «нет» работает вся компьютерная техника. Ведь эти все мощные процессоры, все это, помещенное в небольших, как говорится, кремниевых таких платках, все это, оно работает по алгоритмам «да» или «нет». На этом построена такая наука, называется дискретная математика, когда любое действие, любой алгоритм действия, он в общем

Еще 1400 лет до нашей эры, когда первосвященник надел на себя два эти камня, и народ для того, чтобы вопросить Господа, должен был так поставить вопрос, чтобы или серию вопросов, чтобы получить ответ, либо да, либо нет, и по этой комбинации да или нет узнавалась воля Божья. Опять мы видим, вот эти главы описывают ежедневное посредническое служение первосвященника. Особая миссия, которая возложена была на Аарона и его сыновей, быть этими посредниками между Богом и человеком. И, конечно же, невозможно упустить и еще одно важное посредническое служение, которое описано у нас в книге «Исход», 29 глава, 38 текста и ниже написано. «Вот что будешь ты приносить на жертвеннике, двух агнцев однолетних каждый день постоянно». Вот это слово «постоянно» встречается и в повелении о зажигании светильника, и в повелении носить имена сынов Израилевых на эфоде, и в повелении постоянно носить урим и тумим у сердца, а также в повелении приносить жертву. Вот это слово «тамид» – основной, как говорится, ритм святилища. Подобно тому, как какой-то музыкальный оркестр играет симфонию, и у каждого инструмента есть своя роль, но тем не менее есть всегда в любом оркестре, любого жанра ритмическая группа, которая должна выстучать этот ритм. И любой другой музыкант, играющий на любом другом инструменте, он без этого ритма не сможет. Если этот ритм ритмическая группа сбивает, то ни скрипка, ни какой другой инструмент играть нормально не сможет. Вот точно так же и здесь, вот в этой недельной главе ТЦВ закладывается вот этот вот ежедневный ритм посреднического служения, служение «тамид». И, естественно, одним из важных факторов этого посреднического служения – принесение агнца утром и вечером. За весь народ, независимо, где находится человек, приносится агнец для всесожжения. Об этом, о значении агнца уже было нам, мы говорили, как в истории со связыванием Исаака, так и истории с исходом из Египта, с историей Пасхи. Всякий раз агнец здесь, в этих двух историях, очень четко показан как жертва заместительная, жертва, которая дает жизнь. Точно так же и здесь. Утреннее и вечернее принесение агнца. Оно дает как бы сердечный ритм этому святилищу. Точно так же, как если у нас есть биение сердца, значит, наша кровь расходится по сосудам, и в наши ткани поступает кислород. Точно так же и здесь. Принесение агнца – это сердцевина ежедневного служения, ибо к смертью агнца поддерживается жизнь. И завет, дым от всесожжения, как дым завета, поднимается утром и вечером к Богу,
и таким образом создает неразделимую связь.

между Всевышним и его народом. Естественно, последнее посредническое служение ежедневное у нас о нем описано в заключении недельной главы, 30 глава и 7 текст. Удивительно, что жертвенник благовонных курений, его изготовление не описано в предыдущей недельной главе, как всех остальных предметов. Удивительно также, что этот жертвенник благовонных курений также видит Иоанн в книге Откровения, в небесном храме. И на этом жертвеннике, 7 текст, Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение перед Господом в роды ваши. То есть то же самое. Утром и вечером. Вот это служение, которое называется ежедневное, тамид. Вот это служение, оно определенным образом совершается, задавая святилищу основной его жизненный ритм, жизненный тонус. Принесение агнца на жертвеннике. Сразу же Аарон после этого должен заходить во святое. Зайдя во святое, он уже выполнил вторую свою задачу, представив перед Господом имена сынов Израилевых на своем наперстнике судном. Дальше его задача – подлить масло в светильник, в лампады светильника. Тут оно не должно зажигаться, оно должно гореть постоянно, и он должен за этим следить. Кстати говоря, огонь на жертвеннике всесожжения, согласно книге Левит, 6 глава, тоже должен гореть постоянно. Это не должно прекращаться. То есть этот храм, который Господь строит, это святилище, это не статичная структура, это динамичная структура. Именно поэтому динамика, она является самым важным компонентом работы этого храма. Именно поэтому, например, в книге Даниила, 8 глава, 11 текст, у нас сказано о том, что малый рог вознесся на небо до вождя воинства сего, отнял у него ежедневное, в русском переводе написано «ежедневная жертва». Это слово «жертва» не стоит. Но сейчас, разобравшись с теми символами, что такое тамид, что такое это ежедневное делает первосвященник, мы понимаем, что было отобрано. Была нарушена динамика работы. И таким образом написано «было поругано или разрушено основание святилища его». У нас написано «святыня его», но суть не меняется. То есть ежедневное служение является основой этого святилища. И когда эта посредническая миссия прекращается, храм остается работать вхолостую, он никому не нужен. Храм нужен только в том случае, если в нем первосвященник выполняет свою роль каждый день. И на это был поставлен Аарон и его сыновья. Вот почему, когда нам предлагают мудрецы отрывок из Гафтары в книге Иезекииля, 43 глава, то это фактически здесь до этого с 40 главы описывается нам проект восстановления храма. И здесь в 43 главе 10 и 11 текст написано:
Ты, Сын Человеческий, возвести Дому Израилеву о храме сём. Это, естественно, говорится о том, что Иезекииль уже увидел, как все ему показали, все измерения. Ну, практически, похоже, перекликается здесь идея с тем, что Моисей видел на горе, и Моисею даются тоже измерения храма. Единственное, конечно, здесь жертвенник намного больше у Иезекииля. Об этом тоже 43 глава нам пишет. И дальше говорит, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, выходы его и входы его, и все очертания его, и уставы, и все образы, и все законы. Напиши при глазах их, чтобы они сохранили очертания его, и уставы его, и поступали по ним. Вы видите, не просто очертания, а дальше написано «и законы его». Потому что книга Иезекииля как раз начинается с того, что Бог заводит пророка в видение, в Иерусалимский храм и показывает. Вот этот храм красиво стоит, такой красивый он со всех сторон, а внутри у него такое творится, что я находиться не могу в этом храме. И дальше пророк Иезекииль видит, как слава Божья этот храм покидает. Потому что если в храме не происходит того, на что этот храм поставлен, не происходит вот этого единения между Богом и человеком, которое не может произойти напрямую из-за того, что человек не в состоянии вынести присутствие Божье. И поэтому нужен посредник. Если этого посреднического служения не происходит, Богу там в одиночестве сидеть абсолютно неинтересно. И он покидает этот храм, и его разрушают. В этом была проблема храмов, управляемых человеками. О чем, кстати, нам и говорится в послании к евреям, 7 главе, которую мы рекомендуем вам изучать параллельно с этой недельной главой Иго 2. Здесь в 7 главе говорится нам о недостатках священства, которое, в общем-то, было человеческое и тленное. И говорится о священнике, который не имеет такого недостатка, который пребывает вечно, как сказано в 24 тексте, и имеет священство непроходящее. И дальше нам написаны эти слова ободрения. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу». Видите, вот это посредническое служение здесь очень хорошо прописано. «Приходящих через него к Богу». То есть вот почему Бог желал, чтобы его народ был царственным священством. Потому что Богу всегда нужен вот этот мост. Нужны те люди, через которых другие придут к Богу. И Бог выстраивал вот эту вот лестницу. Вот он, дальше Аарон, который посредником служит между Израилем и Богом. А дальше весь народ, который служит посредником между миром и Богом. И идет постоянный поток, когда люди из окружающих народов должны видеть славу Божью и вливаться в состав израильского народа, а там уже Аарон их, как говорится, представляет перед Господом. И таким образом должен был осуществляться план спасения.
Но реально, кто может это осуществить? Это единственный первосвященник, 26 стих 7 главы послания к евреям. «Святой, непричастный ко злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, вы когда-нибудь слышали такую фразу, что за все в этой жизни нужно платить? Это расхожая фраза, которая отражает реальность. Невозможно сегодня добиться успеха, не заплатив за это какую-то определенную цену. Но что и за что нужно платить? Согласно Библии, человек, который построил дом, вырастил в нем детей и посадил дерево рядом с домом, он прожил свою жизнь не зря. В течение веков семья была эпицентром жизни каждого человека, и личный успех выражался в ней, в семье или через нее. Но сегодня в многообразных отношениях с обществом жизненный успех оценивается немножко по-другому. Какова цена успеха? Давайте спросим об этом у священнослужителя, психолога, консультанта по семейным взаимоотношениям у Александра Сахарова. Встречайте. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, какова цена успеха?
2: Она довольно серьезна и довольно велика, но ее обязательно стоит заплатить, потому что игра стоит свеч.
1: Отлично. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, пишите их на своих листочках, а позже в рубрике «Вопрос-ответы» сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете задать свои вопросы через нашего оператора по телефону, который у вас сейчас виден на экране, либо вы можете написать их в чате на YouTube или в комментариях под этим видео. Александр, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Очень приятно, что мы с вами сегодня и вчера, и позавчера поднимаем вопрос успеха. Это действительно очень актуальная тема, и на протяжении всего этого времени вы слышали, вы получили достаточно много информации, очень много полезных кейсов, знаний и навыков для того, чтобы достичь успеха и жизненной гармонии. Однако за все приходится платить. Чего стоит успех и что мы платим за то, чтобы быть успешными, гармоничными личностями? Вот об этом сегодня мы с вами и поговорим. Итак, цена успеха. За что стоит платить? Прежде всего, любой успех, любой путь к обретению гармонии – это потеря дискомфорта. Как ни странно, но одна из плат, которые мы платим за обретение успеха, это потеря дискомфорта. Дело в том, что каждый человек, особенно со временем, чем старше он становится, тем больше это выражается, тем это более ярко выражено, каждый человек обретает личную зону комфорта. Это такая зона, в которой нам хорошо. Может быть, наша жизнь в этих обстоятельствах нас устраивает не до конца, но она достаточно хороша для того, чтобы мы не поднимали каких-то вопросов по отношению к самим себе, по отношению к жизни, которая нас устраивает, но не совсем. Поэтому первое, что придется заплатить, это лишиться вот этой зоны комфорта. Вы знаете, мне очень нравится одна история. Она меня вдохновляет, потому что она очень наглядно демонстрирует, как зачастую работает наш мозг и как зачастую мы воспринимаем реальность. Однажды молодой человек, который занимался доставкой еды, он регулярно проезжал по определенному маршруту. И каждый день проделывая свой привычный маршрут, он проезжал мимо дома, где жила одна пожилая семейная пара. Эта семейная пара довольно часто отдыхала на небольшой веранде возле своего дома. И рядом с ними у их ног лежала собака, которая скулила. Определенное время этот молодой человек ездил мимо этой семейной пары. Она ему показалась очень интересной и даже забавной. Больше всего его взволновал вопрос, почему же они ничего не делают со своей собакой, которая ежедневно скулит. И вот однажды, набравшись смелости, он остановился и решил спросить, а в чем же причина того, что их собака так страдает и скулит. Пообщавшись и познакомившись с этой семейной парой, она ему ответила, что собаке достаточно больно, чтобы скулить, но недостаточно больно, чтобы встать. Вот это и есть зона нашего личного комфорта, когда нас в принципе все устраивает, когда мы существуем в режиме «плохонький домой». Ведь даже жизнь, которая нас не удовлетворяет до конца, но обладает таким достаточным уровнем для того, чтобы, в принципе, не предпринимать каких-то усилий, она нас устраивает. И это правда о нас самих. И именно это зона нашего личного комфорта, она и стоит на пути между нами и какими-то позитивными изменениями в нашей жизни. И это цена, которую придется платить. Кроме того, для того, чтобы обрести успех, необходима информация. И поскольку мы живем в мире информации, в котором просто невозможно достичь каких-то успехов, не умея взаимодействовать с информацией, то обретение информации – это важный и полезный навык. Многие люди могут годами или даже десятилетиями проводить на работе, которая им не нравится, делать то, что их совершенно не устраивает. И при этом им порой даже в голову мысль не приходит о том, что можно получить дополнительное образование и сменить профессию. Современное поколение на этот вопрос смотрит намного проще. Это раньше, когда люди заканчивали одно учебное заведение, поступали на одно какое-то предприятие, и проработать на одном предприятии без смены рабочего места, это было, своего рода определенным достижением. Но сейчас мир изменился. Он требует, чтобы каждый из нас научился получать и обрабатывать информацию. Чем более отточен этот навык, тем проще мы ориентируемся в социальном пространстве. И это еще одна цена, которую придется заплатить. Все это связано с дискомфортом, потому что получать новую информацию – это необходимость встать с постели, прекратить свою прокрастинацию и научиться получать и обрабатывать информацию. Тот, кто обладает этим навыком, как правило, продвигается по жизни быстрее, причем во всех значимых сферах жизни. Когда я говорю об обретении информации, это вовсе не касается только какой-то профессиональной информации. Вы помните, что основная концепция успеха, по крайней мере та, которая показана в Библии, это концепция целостности духа, души и тела. И именно в этих сферах и предстоит человеку приобретать дополнительную информацию. Все это, конечно, связано с определенным дискомфортом. Потому что гораздо проще стать пассивным потребителем информации, не обрабатывая, не выбирая, не анализируя, не систематизируя информацию. Поэтому навык взаимодействия с информацией – это цена, которую придется заплатить за наш личный успех. Кроме того, личному успеху очень серьезно способствует обретение окружения, которое нас поддерживает и вдохновляет. И это окружение часто для нас является большой проблемой, потому что мы порой все живем в каких-то отношениях, которые нам довольно сложно либо прекратить, либо выставить границы. Но именно это окружение порой тормозит наше личное развитие. Именно это окружение порой мешает нам подняться выше убеждений об успехе, которое бытует вот в этой социальной среде, в этом окружении, где мы с вами живем и находимся. И порой разрывать или же менять окружение, или же минимизировать влияние окружения, которое нас сдерживает, тормозит, или же каким-то образом деструктивно влияет, это непросто. Эмоционально это непросто. Потому что, когда мы привыкли к взаимоотношениям с кем-то, мы давно выстраиваем эти отношения, мы опять же попадаем в свою личную зону комфорта. И что-то менять требует определенных внутренних усилий. Не применяя эти усилия, не меняя свое окружение, порой очень сложно создать импульс, который нам нужен для того, чтобы наша жизнь изменилась. Зачастую наше окружение, оно может тормозить наше развитие и приземлять наши мечты. Наше окружение способно демотивировать нас, забирать у нас мотивацию, лишать нас внутренних сил или насаждать нам ложное чувство вины. Дескать, ты хочешь быть другим. Ты хочешь отделиться, ты хочешь разорвать эти связи. И обретая вот это ложное чувство вины, поддаваясь на убеждение нашего окружения, мы так и остаемся, ничего не меняя в своей собственной личной жизни. И это большая проблема. Порой наше окружение требует того, чтобы мы как минимум минимизировали его влияние на нас самих. Научились выстраивать границы, а это непросто, потому что границы связаны со страшным словом «нет». А нам сложно говорить это слово «нет». Потому что это связано с тем, что мы боимся, как на нас посмотрят. Мы боимся лишиться каких-то преференций, которые мы имеем в этих взаимоотношениях. Нам кажется, что мы пострадаем, говоря «нет». Конечно, справедливости ради надо сказать, мы можем пострадать. Минимизируя влияние нашего окружения или меняя наше окружение, мы, безусловно, что-то теряем. Мы теряем привычные связи, мы встаем перед необходимостью формировать новые связи, искать новое окружение. И это непросто, но это цена. Это цена, которую приходится платить абсолютно каждому человеку, который пытается что-то изменить в своей жизни. Вы знаете, некоторое окружение, особенно это касается токсичных отношений или деструктивных отношений, их порой не спасти. Возможно, мы привыкли думать, что любой разрыв отношений – это плохо. Но, однако, Библия говорит, будьте в мире со всеми, если это возможно. Но порой сохранять добрые взаимоотношения невозможно с некоторыми людьми, потому что некоторые люди токсичны. И таких отношений нужно избегать. Более того, токсичные отношения способны погубить человека. И это цена. Уйти порой очень непросто. Минимизировать влияние очень непросто. Но это цена, которую мы платим за то, чтобы иметь совершенно другие возможности и совершенно другую жизнь. Еще одна цена, о которой хочется сказать, это цена связана с тем, что нам стоит очень тяжело поработать над собой. Каждый из нас, особенно с детства, обрастает разного рода и разной степени эмоциональных травм, которые мы обретаем, как правило, в детстве. Нам объясняют, что мы ни на что не способны. Нам рассказывают о том, что у нас, может быть, не с того места растут руки. Мы не обладаем достаточным интеллектом, и это убеждение крепнет и зреет в нас самих. Когда нас игнорируют, это создает очень серьезные внутренние коллапсы и внутренняя боль, порой такая сильная, что у нас абсолютно не хватает сил для того, чтобы что-то начать делать. И поэтому, если то, что я сказал выше, это цена, связанная с лишением нас комфорта, то сейчас мне бы хотелось акцентировать внимание на то, что вторая большая цена заключается в том, что нам нужно работать над собой. И эта работа порой очень тяжелая. Нам сложно принять правду о себе. И поэтому мы порой активно убегаем от самих себя. Мы заменяем правду о себе мифами. Однако это играет с нами очень злую шутку. Поэтому работа над собой включает прежде всего понимание, кто я такой, куда я иду, чего я хочу, почему я боюсь. И вот этот внутренний анализ самого себя – это тоже лишение определенного комфорта. Но это цена. Это цена, которую нам придется заплатить за то, чтобы обрести эту гармонию. Вы знаете, переживая разного рода эмоциональные травмы, мы обретаем дефициты. Эти дефициты связаны с тем, что мы пытаемся заполнить эти дефициты потом, и эти дефициты, они управляют нашей собственной жизнью. Вы знаете, я приведу такой простой пример из своей жизни. Один из моих дефицитов касался следующего. Как-то так получилось, что мое детство прошло в таких условиях, что это были 90-е годы, годы дефицита, и мороженое в той местности, где я жил, было явлением достаточно редким. И в свое время я не доел мороженого. Конечно, сейчас эту ситуацию в наших современных реалиях представить достаточно сложно. Но было такое время, когда с мороженым была напряженка. И вы знаете, что я обнаружил? Когда времена поменялись, особенно когда я стал самостоятельно зарабатывать на жизнь, мне дико захотелось мороженого. Вы не представляете, какое количество мороженого за вот буквально за год прошло через меня. Я просто его ел и ел разного рода. И это был просто какой-то кошмар. А через год щелк, и все. Что произошло? Дефицит заполнен. С тех пор я не люблю мороженое, кстати. Поэтому вот такого рода дефициты, они существуют и на эмоциональном уровне, когда нас кто-то ранил, когда нас кто-то травмировал. Мы не верим в себя, мы не верим в свой собственный успех. Мы думаем о себе неправду. Мы считаем, что мы ни на что не способны, и это убеждение с возрастом только зреет, особенно когда мы переживаем неудачи. Но переживать неудачи – это нормально, это часть пути. Человек с внутренними травмами, с дефицитами, непроработанными дефицитами, он не может, или, по крайней мере, ему крайне сложно добиться каких-то значимых результатов, потому что ему страшно, ему больно, ему сложно реагировать на неудачи. Поэтому с дефицитами нужно работать. Я вспоминаю одну притчу, которую однажды рассказал Иисус. Это история, которая из вот, сельскохозяйственной действительности, которая была в то время вот, реальностью. Сейчас далеко не каждый человек связан с сельским хозяйством, поэтому, может быть, сельскохозяйственные образы нам не совсем понятны. Но давайте постараемся, тем не менее, осмыслить эту историю, потому что в ней есть очень хорошее рациональное зерно, над которым нам стоит подумать. Итак, раньше пшеница засевалась вручную. Это сейчас все довольно серьезно так вот механизировано, и специальные машины в определенное время с определенной частотой вот, вброса зерна, с определенным вот, расстоянием вот, друг от друга засевают поля разными культурами. Но в те времена, в которых жил Иисус Христос, всего этого не было. Поэтому люди, которые засевали зерно, они просто это делали путем разбрасывания зерна из своей такой вот специальной сумки. И вот Иисус рассказал эту историю. Он сказал, что вышел сеятель сеять, и он начал сеять. И поскольку сеятель разбрасывает это зерно, то зерна летят в разные стороны. Это такой не очень контролируемый процесс, точнее, не до конца контролируемый процесс. И поэтому некоторое зерно попало на дорогу. Дорога – это очень твердая почва. Зерну достаточно сложно попасть в условия, необходимые для роста. Поэтому зерно, которое попало на дорогу, оно очень быстро завяло. Второе зерно упало на каменистую почву, где почва смешана с камнями. И зерно смогло пробиться вглубь почвы, но там ее было недостаточно. При первом вот таком довольно теплом воздействии солнца на зерно оно завяло. Следующее зерно попало в то место, где было довольно много сорняков. Почва была недостаточно подготовлена, хотя там могло зерно прорасти, и оно проросло. Однако сорняк, как правило, имеет больше жизненных сил, чем культурное зерно, и поэтому зерно проросло, но очень быстро было заглушено, так сказать, пищевыми конкурентами. И, наконец, последнее зерно упало на хорошую почву. Оно смогло прорасти, набрать силы и дать плод. И вот в этой истории, к этой истории, точнее, есть комментарий самого Иисуса Христа. Вот что он говорит. «Посеянное при дороге означает тех, которые, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тот час приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердца их». Давайте попробуем сравнить семя с информацией. Информация приходит в сознание человека, но поскольку человек вот как-то ну, не оценил должным образом эту информацию, она просто, эта информация исчезает со временем, не принося абсолютно никакого результата. Подобным образом посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Это люди, которые не привыкли платить цену. Это люди, которые достигают частичных результатов, как правило, не очень больших. Потому что, написано, непостоянны. Непостоянство – одна из причин, почему мы не достигаем успеха. Посеянное среди сорняков или в тернии означает слышавших слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие желания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. То есть, в принципе, человек дает результат. Но у него насколько много разных сфер, где он хочет добиться какого-то успеха, он постоянно пробует, попробовал одно, не получилось, попробовал другое, не получилось, попробовал третье, ну, чуть-чуть получилось, но недостаточно хорошо, попробовал четвертое, пятое, шестое и так далее. Это бесконечный поиск себя. Человек-энциклопедия. Многое знает, но фундаментального результата нет. Посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной в 100 крат. А вот это уже интересно. Почему одни люди приносят результат в 30 раз, другие в 60, а третий стократный результат? Почему такая разница и вдруг почему такая, казалось бы, несправедливость? На самом деле ответ кроется в почве. Почва – это наше сердце, это наше сознание, это наш разум, это наша готовность откликаться на информацию и что-то по этому поводу действовать. Чем более проблемное сердце, тем сложнее человеку обрести жизненную гармонию, потому что сердце ранено. И поэтому для достижения успеха предстоит очень серьезно поработать над собой, встретиться со своими страхами, проработать свои эмоциональные травмы, пройти как минимум самореабилитацию, а лучше поработать со специалистом. Так быстрее. И у этой проработки тоже есть цена. Мы не слишком спешим заглядывать внутрь себя. Мы предпочитаем плыть по течению, как бы, знаете, на бреющем полете. Потому что так привычней. Потому что так проще. Зачем заглядывать внутрь себя и задавать себе тревожащие вопросы? Гораздо проще просто чувствовать, просто испытывать фоновое чувство. Вины, стыда, ощущение собственной ущербности. Вы знаете, как ни странно, но человек, который не хочет платить за успех, лишением себя определенного комфорта, желанием проработать свою личность глубоко, он тоже платит цену. И эта цена – отсутствие жизненной гармонии и дискомфорт. Так не лучше ли, друзья, вместо того, чтобы все равно, испытывая дискомфорт в случае отсутствия какой-то внутренней работы и желания что-то менять, не лучше ли все-таки позаботиться о том, чтобы обрести необходимые навыки, знания, проработать свои внутренние травмы для того, чтобы добиться успеха и результата? Я считаю, что игра стоит свеч. Лучше начать этот путь, трансформации своей личности, путь изменения, чем оставить все как есть. Потому что, оставив все как есть, я начинаю деградировать. Мы обрастаем все новыми страхами, все новыми комплексами, и мы погружаемся в состояние, когда мы не перестаем уважать себя, начинаем подозревать окружающих в своих собственных ошибках, и даже приходим к убеждению, что виноваты все, кроме меня. Поэтому, дорогие друзья, заняться собой, заняться своим образованием, выйти из своей зоны комфорта, научиться определять свое окружение, научиться выставлять границы, разрывать токсичные отношения – это неприятно, это больно. Все это лишает нас какого-то внутреннего комфорта и спокойствия. Но если мы понимаем, что мы делаем, если мы понимаем, для чего мы это делаем, то очень скоро мы начнем ощущать, как наша жизнь изменилась к лучшему. И последняя цена – принятое решение. Принятое решение и воплощенное в жизнь действие – вот то, что меняет нашу жизнь по-настоящему. Мало знать, мало обладать информацией, необходимо действовать. Под лежачий камень вода не течет. Это старая народная мудрость, но это правда. Принять решение довольно непросто. Принять решение означает взять ответственность. Именно ее мы зачастую и боимся. Но знаете, чем отличаются успешные люди от людей, которых нельзя назвать успешными? Одно из фундаментальных отличий заключается в том, что успешные люди имеют особое отношение к ошибкам. Успешные люди любят ошибки, потому что ошибки – это учителя. Люди, которые, как правило, не достигают какой-то жизненной гармонии, счастья и успеха, это люди, которые всю свою жизнь боятся совершать ошибки. Но, друзья, ребенок, когда рождается в этот мир, он не сразу становится на ноги. Он не сразу учится ходить, он не сразу учится бегать, он не сразу учится достигать каких-то спортивных достижений и рекордов. Все начинается постепенно. Наши навыки оттачиваются именно благодаря принятым решениям, благодаря действиям и ошибкам, которые учат нас. Отношение к ошибкам. То, что отличает успешного от неуспешного. Если мы полюбим свои ошибки, мы начнем двигаться гораздо быстрее. В любой сфере. А поскольку успешные люди – это люди, которые учатся получать и обрабатывать информацию, то мы способны осмысленно относиться к постановке целей, к собственным решениям и действиям. И поэтому, поскольку мы растем, а не просто совершаем ошибки, то ошибки, скорее всего, фатальными не будут. Растущий человек в разных сферах своей жизни чаще всего фатальных ошибок не совершает. Поэтому, дорогие друзья, у успеха есть цена. И эта цена – дискомфорт. Эта цена – умение заглянуть в самого себя и проработать то, что так сильно пытается скрыть наше сознание. И еще одна цена – это принятое решение и подкрепленное действиями. Все это непросто, однако возможно. И каждому из нас решать, готовы ли мы заплатить эту цену за то, чтобы наша жизнь изменилась, за то, чтобы наши отношения, которые для нас важны, нас по-настоящему удовлетворяли. Чтобы наша финансовая сфера, сфера, которая очень важна в жизни, она стала лучше. Чтобы сфера наших личных отношений с Богом и ценностей тоже претерпевала качественное изменение. У этого есть цена. Но правда в том, что цену мы платим всегда. Вопрос, за что? И, дорогие друзья, каждому из нас сегодня здесь, а также всем тем, кто смотрит нас в прямом эфире, хочу искренне пожелать платить цену за то, что нужно. Не нужно платить цену, находясь в пассивном состоянии, потому что эта цена ворует наше время и ворует даже возможности изменить свою собственную жизнь. Пусть каждый из нас платит цену за то, что работает. Спасибо за то, что вы были внимательны.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Александр, спасибо большое за вашу тему. Давайте мы зачитаем некоторые вопросы, которые успели к нам прийти за это время. Также вы тоже, ребята, можете готовить свои вопросы, и мы обязательно к ним вернемся. Итак, первый вопрос. Вы говорите, что нужно выходить из зоны комфорта. Это нужно делать постоянно? Ведь зона комфорта тоже нужна хотя бы для того, чтобы отдохнуть от битв и подготовиться к новым победам.
2: Все верно, могу только поддержать человека, который высказал довольно трезвое мнение. Нам не стоит всегда находиться в состоянии войны, поиска и дискомфорта. Однако, говоря о зоне комфорта, я хотел сказать, что зачастую именно нахождение в ничего не делании нас вот как-то опьяняет, и нам кажется, что это безопасная зона, где лучше никуда не высовываться, никуда не двигаться, ничего не предпринимать. Но, однако, это не так. Нам нужна и тихая гавань, где мы можем отдохнуть, прийти в ресурсное состояние, но нам нужно понимать, что движение, рост всегда связаны с определенным, с определенной долей дискомфорта.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Да, пожалуйста.
3: Вы говорили о слове «нет». Но вы говорили о том, что люди боятся разбить себя этим словом. У меня такой вопрос. Если люди боятся словом «нет» разбить других, например, коллег, то как им научиться говорить «нет»?
2: Научиться говорить «нет» в корректной форме. Когда мы говорим «нет», это вовсе не связано с тем, что мы как-то унижаем достоинство человека. Хотя порой люди могут именно так интерпретировать наше «нет». Но это вовсе не значит, что вы как-то унижаете, оскорбляете достоинство человека. Вы просто говорите на то, что вы способны, на что вы готовы пойти в отношениях, а на что вы не готовы пойти в отношениях. И люди, у которых довольно адекватное восприятие реальности, адекватное восприятие границ, они вас поймут. Потому что «нет» — это нормальное слово. Конечно, вряд ли нас поймут люди, которые привыкли нарушать чьи-то границы, привыкли, может быть, жить за счет кого-то, паразитировать на чьем-то чувстве вины, но таких людей вряд ли стоит жалеть. Слово «нет» для них носит как раз терапевтический характер. Чем больше отказов они получают, тем больше шанс у такого человека начать думать о том, что, наверное, что-то со мной не так. Наверное, надо что-то менять в своей жизни, раз мне люди отказывают, у меня это вызывает беспокойство. Поэтому слово «нет» — это хорошее слово, его не надо бояться, просто его нужно говорить в корректной, уважительной форме, и тогда все будет в порядке.
1: Тогда вопрос следующий. Хорошо, как жить с такими людьми, как научиться принимать слово «нет», и как уживаться с такими людьми в коллективе? Не берем во внимание, когда ты требуешь что-то сверхъестественного, но, например, нештатная какая-то рабочая ситуация, когда нужно всем напрячься и чего-то добиться. И когда ты подходишь к этому человеку и говоришь, что вот слушай, вот завтра вот нужно сделать вот это, вот это, вот это, а человек говорит, нет, не могу, у меня завтра вечером свои планы, я не могу задержаться, я не могу, как бы все, без меня.
2: Надо понимать, что границы — это не что-то жесткое, это не что-то вот, абсолютно лишенное какой-то гибкости. Человек со здоровым восприятием себя, но с границами. Он вполне понимает, что работая в коллективе возможны форс-мажорные обстоятельства, и человек, уважающий себя и коллектив, он, скорее всего, откликнется на общую нужду и где-то сможет скорректировать свои планы. Однако человек, у которого проблемы с границами, а закрытые границы, то есть когда человек просто живет исключительно по своему плану, игнорируя окружающих, игнорируя окружающую действительность, у этого человека тоже проблемы с границами. Для чего он их держит так жестко? Возможно, человеком движет страх, что вот если он пойдет на уступку, это означает, что он потеряет себя, это значит пойти на унижение, но в таком случае человеку нужно опять же где-то заглянуть внутрь себя, почему границы такие жесткие. Поэтому нахождение в коллективе предполагает определенную гибкость, но не бесконечную зависимость от обстоятельств, потому что, знаете, если, опять же, в том же коллективе плохо спланирована работа, и это ответственность, скажем так, лидера или начальника, то, пожалуй, здесь бы, наверное,

0: вообще разрывать тогда такие отношения?
1: Извините, можно я добавлю, потому что есть похожий вопрос, который к нам пришел. Не все отношения можно резко разорвать. И не во всех отношениях можно установить те границы, которые хотелось бы. Например, родители. Они все равно будут нарушать их. Как быть?
2: Спасибо за вопрос, но знаете, вы даете достаточно мало информации о своей ситуации, и ваш вопрос достаточно общий. Для того, чтобы дать более детальный вопрос, необходимо дать чуть больше информации. Я могу дать общий ответ, но если у вас есть дополнительные данные, это облегчит мне задачу.
0: Допустим, хорошо, это человек, вот вы довольно долго с ним простраивали эти отношения, поэтому он как раз стал близким тебе человеком, и в принципе все было хорошо. Но, возможно, что-то изменилось, возможно, у этого человека, возможно, в тебе что-то изменилось. И он не то чтобы прям стал тебе противный, этот человек, а просто, ты понимаешь, что это, серьезно токсичный человек, который, портит что-то в тебе, возможно. Не знаю. И как лучше разорвать вот отношения? И стоит ли вообще?
2: Здоровые отношения, как правило, дают ресурс, а не отнимают его. Если мы говорим о токсичных отношениях, то токсичные отношения будут отнимать ресурс. И тогда задайте себе вопрос, а зачем вам такие отношения? Если человек, с которым вы находитесь в таких отношениях, он лишает вас мотивации, лишает вас уверенности, лишает вас стремления к чему-то большему, лучшему, зачем вам нужны эти отношения? Если человек не готов к тому, чтобы отношения выстраивать на принципах паритета, то есть мы двигаемся вместе, да, и, вы знаете, всякое в отношениях бывает. Допустим, вам наступили на ногу, и вы говорите: слушай, ты мне на ногу наступил. Человек говорит: окей, извини, я не заметил, все понял, больше не буду. Токсичный человек продолжит вам наступать на ногу. Вопрос: зачем мне нужны эти отношения, если после нормального конструктивного диалога, возможно, не одного, а возможно, не один десяток этих диалогов, ничего не происходит. С родителями чуть сложнее, потому что от родителей мы, как правило, зависимы. Но это не говорит, что даже родителям нам нужно давать право нашу личность стирать. Многие родители это, кстати, делают, и это неправильно. Родители, которые уважают своего ребенка, любят своего ребенка, они будут помогать ребенку стать личностью, созреть. Родители, которые имеют, может быть, какую-то травму, может быть, какое-то искаженное представление о взаимоотношениях ребенок-родитель, может стать токсичным. И несмотря на то, что здесь ситуация намного сложнее, чем, допустим, с человеком, которым, предположим, девушкой, да, с которой я общаюсь, но с родителями тоже нужно выстраивать границы. Да, там ситуация сложнее, да, их выстраивать сложнее, да, родителям сложнее сказать нет, но любой человек, любой ребенок имеет право на то, чтобы быть личностью. И это право не может забрать у ребенка даже родитель. Как это делать? Знаете, это отдельная большая тема, и в двух словах достаточно сложно это объяснить. К вопросу, как разорвать такие отношения, уважительно и аргументированно. Чего бы я ни стал делать, не нужно уходить и разрывать отношения по сообщению в WhatsApp. Извини, мы с тобой расстаемся, и все. Аргументированно, очень спокойно и вежливо. А для этого нужен определенный временной ресурс, да, для того, чтобы вообще понять, почему я эти отношения разрываю. А до того, как я разрываю эти отношения, что я сделал, чтобы эти отношения сохранить и помочь, их вывести на какое-то конструктивное русло. Уважительно и аргументированно.
1: Еще один вопрос, который к нам пришел. Можно ли вас попросить все-таки в 2-3 предложениях обобщить? Итак, за что же все-таки в итоге мы должны платить? За какие успехи?
2: Мы платим своим собственным дискомфортом, потому что любой рост связан с дискомфортом. Мы платим за это, за успех, я имею в виду. Мы платим взглядом внутрь себя и проработкой своих дефицитов, своих травм и комплексов. Это больно, это неприятно, но это нужно сделать. И мы платим тем, что мы принимаем решения, за которые берем ответственность. Вот в 2 словах то, чем приходится платить за наш успех.
1: Спасибо большое. Если вопросы есть,

0: Да.
1: После разрыва токсичных отношений, как правило, остаются обиды, которые время от времени могут угнетать. И как бы не хочется идти к человеку и высказываться ему, хотя говорят очень часто, когда ты выскажешь, как бы ты себя это, ну, снимешь и отдашь этому человеку. Вот как в такой ситуации избавиться от этих обид?
0: Вы знаете, токсичные отношения бывают разными. От людей, с которыми просто трудно договориться, от людей, у которых нарушены границы, а значит, они нарушают ваши границы, до абьюзеров, нарциссов, психопатов и социопатов. И из некоторых отношений нужно бежать очень быстро и далеко. Конечно, это оставляет определенные следы в нашей душе, это оставляет определенные травмы, раны, обиды и так далее. Но для того, чтобы избавиться от этих обид, вовсе не обязательно говорить с человеком, который реально угрожает вашей личной безопасности или вашей эмоциональной безопасности, или психическому здоровью, или физическому здоровью. Иногда можно использовать такую практику, как терапевтическое письмо, когда вы пишете вашему обидчику все, что вы хотели ему сказать. Вот такая практика, она помогает человеку высказать, как бы так сказать, вербализировать, да, свою обиду и перевести ее из области какой-то такой ноющих эмоций, облечь ее в слова. Это определенная работа. Поэтому терапевтическое письмо – это один из вариантов, как можно справиться с обидой. Кроме того, если вы, опять же, чувствуете, что обида, она не дает вам спокойно, нормально жить, то вы всегда можете обратиться к специалисту, который поможет вам пережить обиду. Обида – очень часто это часть переживания горя. Переживание горя имеет определенные стадии. И прорабатывая вот эти определенные стадии горя, их 4 этих стадий, вы избавляетесь от обиды и обретаете в конечном итоге на выходе понимание, что вам дали эти отношения, в чем была ваша ответственность в этих отношениях, ну, если что-то пошло не так, да, вы обрели опыт и знания, то есть вы понимаете, что эти отношения не только у вас что-то забрали, но что-то дали. Но вот этот внутренний процесс, который, возможно, начинается с терапевтического письма или работы со специалистом, поможет прийти вот из области таких вот бессознательных ноющих чувств к четкому пониманию, что это было, и что вы вынесли из этих отношений?
2: Спасибо большое, Александр, за эту тему. Спасибо за те вопросы, за те ответы на вопросы, которые у нас были. Это были все вопросы к этому времени.
3: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо за ваши вопросы, спасибо, что вы нашли время и были с нами сегодня. Пишите нам. Задавайте вопросы, звоните, оставляйте комментарии на YouTube и социальных сетях. Мы ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Всегда радуйтесь!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Верую, Господи, помоги моему неверию. Так верующим или неверующим был тот человек, который это сказал? И какое отношение это имеет к нам с вами сегодня? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас на очередной встрече, посвященной году 30-летия телекомпании «Три ангела». Вот мы с вами озаглавили этот цикл, и прямо так он и озаглавлен, когда вы его смотрите на Ютубе, «Что есть Евангелие?». На данный момент мы прошли с вами примерно уже половину евангельских историй, евангельского повествования по Евангелию от Луки. Вместе с вами, дорогие друзья, мы проходим этот путь, мы для себя тоже находим ответы на новые вопросы, ищем их вместе с вами. И сегодня вот хотелось бы с этого начать. Все-таки что есть Евангелие? Вот как за отдельными фрагментами, каждому из которых посвящена, ну или вернее, каждая из наших программ посвящена какому-то фрагменту Евангелия от Луки. Вот как за отдельными фрагментами складывается ответ на этот вопрос? Что есть Евангелие? Что есть благая весть?
2: Ну, то, что мы с вами делаем на этих программах, мне представляется, мы с вами как рисуем как бы картину, огромное полотно, такое вот, красками, но процесс проходит сначала, рисуются контуры каких-то фигур, там, планов природы или зданий, или еще что-то. Потом где-то мы наносим краску сюда, сюда, какую-то, что-то выписываем, определенную какую-то деталь этой картины.
1: Прорисовываем.
2: Да, вот это, прорабатываем ее. А потом возвращаемся к какому-то другому или уходим к другому какому-то участку этой картины. И вот так, таким образом вот эта картина у нас как бы рисуется, что ли, или пишется.
1: А что изображено на картине?
2: Я думаю, там изображен Христос прежде всего и его характер, то, как он относится к людям, то, на что он пошел ради нас. Вот это главное, наверное, в Евангелии. Личность.
1: То есть это личность Христа?
2: Скорее всего, да.
1: Интересно. Евангелие – это личность Христа. Спасибо, Николай, за такое определение.
3: А вот, ну, как бы в продолжение, может быть, или так немного в дополнение. Вот, да, характер Христа и характер его, потому что вот в Евангелии, например, от Иоанна и в послании Иоанна написано «Бог есть любовь». И вот эта вот любовь Божья к каждому человеку, она вот проявляется. И это вот Евангелие, радостная весть, что Бог любит нас, каждого, такие, какие мы есть, и хочет нашего спасения, нашей жизни, что ли, жизни вот вечной для каждого.
1: Слава Господу за то, что Господь такой у нас, у каждого, независимо ни от чего, каковы мы, что с нами, что мы делаем, чего мы не делаем, Господь нас любит. И в этом Евангелие. Спасибо большое. И вот сегодня один из фрагментов, который мы будем прорисовывать. На прошлых встречах я говорила, что это вот пазлы, то есть элементы, из которых складывается общая картина. Это мы продолжим говорить о вере, о вере. Вот такие слова, ведь они парадоксальные. «Верую, помоги моему неверию». Так вот давайте об этом поговорим. Как вера вписывается вот в благую весть, как вера вписывается в Евангелие?
2: Очень интересный случай произошел на горе с Иисусом и тремя его учениками, о котором мы говорили в предыдущую программу. И это было преображение Христа на глазах учеников. Он преобразился. Одежды его, как написано, стали блистающими, сияющими, такими, как белильщик не мог выбелить на земле. То есть вот такое зрелище предстало
1: ученикам. Это сверхъестественное было?
2: Это было, да. Это был свет Божьей славы, скорее всего. Что-то подобное испытывал Моисей на горе Синай, когда он туда поднимался и спустился, он сел его лицо, люди не могли на него смотреть. Что-то похожее было и здесь. И вот они спускаются. Вот мы с вами остановились на 37-м тексте из 9
1: главы. То есть уже это сияние славы прошло?
2: Да, сияние отошло, там даже облако их покрыло. Они даже испугались, ученики, устрашились этого. И вот они в таком состоянии спускаются теперь с горы обратно.
1: В состоянии то, что вот пережили только что
2: такое. Они пережили, да? Они что-то услышали такое для себя не очень приятное. И вот они идут, как бы, ну, может быть, не подавленные, но в таком состоянии духа очень серьезном. Они размышляют о тем, что слышали и видели.
1: А давайте напомним, что это было неприятное, то, что услышали ученики.
2: То, что Иисус говорил о кресте, что его ждет крест, его ждет смерть, распятие, побои, неприятие народом. Все вот это ждет и учеников. И он говорил им о их кресте также. То есть вот весть, которую они не готовы были услышать, потому что они ожидали, что вот-вот откроется Царство Божие, и они там будут рядом с Христом, как бы, представляете, его первых помощников, руководителей, может быть, народа Божьего. И вот так они себе рисовали.
1: И что будет всеобщее поклонение, да, всеобщее вот признание такое.
2: Да.
1: Это так они предполагали?
2: Да, как и весь народ тогда в Израиле. Они именно такого ждали Мессию Христа, который придет и установит тут власть Израиля над всем миром.
1: Угу. Вот. То есть это политическое что-то было?
2: Это политическое, да, прежде всего. И учеников слова Христа просто ошеломили там, на горе окончательно. Потому что он там уже говорил определенно и ясно, что будет с ним. Его ждет крест. И об этом, если бы они не пропустили беседу, если бы они проспали большую часть разговора с Ильей и Моисеем, то тогда бы они услышали гораздо лучше и гораздо лучше бы вникли в эту ситуацию. Именно для них Иисус, и, собственно, все это и организовал там на горе.
1: Ну да, он их взял с собой.
2: И взял с собой, да, для молитвы. Они же в молитве были. И ученики это пропустили, к сожалению. И потом...
1: А как вот можно было уснуть в такой момент? Мы говорили уже с вами об этом, а вот они заснули. Это что было? Неверие, это была усталость, это было, ну, отсутствие внимания. Что это такое было?
2: Это скорее
1: это
2: было...
1: Я задаю такой вопрос, чтобы о нас самих подумать. А мы-то почему?
3: Ну, это человеческая немощь, наверное. Николай Генрихович в прошлый раз говорил, что подъем был не из легких. И все-таки человек, он утомляется, хотим мы тому или нет.
2: Ну, мы говорили не только еще об утомлении, а о том, что ученики не понимали слова Христа. Они не хотели их понимать, они не хотели их принимать.
1: То есть апостолы не понимали слова Христа. Это, ну, это, конечно, грустно, но в какой-то мере это дает нам, ну, вот ободрение какое-то, что да, мы тоже можем не понимать слова Христа, мы тоже можем в какой-то очень важный, интересный момент спать, заснуть, когда он вообще нас взял с собой, ну, на какое-то особое, ну, что ли, мероприятие. То есть не надо быть удрученными по этому поводу?
2: Ну, конечно, удрученным быть не надо никогда. Нужно, да, поразмышлять над тем, что же все-таки произошло, и почему я так реагирую на это, и, может быть, мне пересмотреть свои взгляды нужно, или еще что-то сделать такого. Но отчаиваться не нужно, да, действительно. Потому что это все-таки благая весть.
1: Ну да, да. Господь любит нас, Он понимает наши немощи, нашу слабость.
3: Но все-таки вот на протяжении многих посланий и апостол Павел, и другие апостолы говорили о том, что бодрствуйте и молитесь. Вот все-таки очень большое внимание как раз бодрости оказывать, особенно в последнее время, потому что дни лукавы. И мы, ну, как бы не знаем, что нас ожидает в тот или иной день. И поэтому мы должны быть все-таки открыты к воздействию Духа Святого.
2: Ученики были под влиянием Духа Святого, потому что у них были дары Духа Святого.
3: Да.
2: Они же буквально не так давно исцеляли сами и изгоняли бесов. Эти дары были ими явлены самостоятельно, что ли, без участия Христа. Он был далеко от них. И это было, то есть я не могу сказать, что они были совсем без Святого Духа и как-то не поддавались его влиянию, но вот есть и другие духи, которые действуют на человека, потому что мы такая у нас двойственная природа, что ли. Мы и этим подвержены духам, и Духу Святому как-то. И вот эта борьба у нас происходит.
1: Ну да. Причем я бы сказала, что вот, ну, плохим духом мы как-то, они просто сами нас атакуют все время. А вот для того, чтобы быть под влиянием Духа Святого, мы должны прилагать усилия вот сознанием своим, да, что мы должны хотеть сознанием, чувствами, желаниями своими, должны хотеть быть с Богом.
3: Ну, ну да, открытыми к воздействию.
2: То есть Бог, человек... кстати, формирует у нас характер. Мы все-таки ну, иногда совершаем такие вещи машинально, может быть, уже добрые дела, как вот, помните, Иисус сказал, рука твоя левая не знает, что, или наоборот, правая не знает, что делать левая. Это не то, что я думаю, что да, мне нужно сделать доброе дело, сейчас это нужно так, приложить усилия, а это должно исходить от нас как бы само по себе, что ли.
3: Естественным
2: образом, да. Так же точно, как мы, естественно, грешим, да, вот не задумываясь, может быть, иногда. Иисус сделает теперь и Дух Святой в противоположную сторону, чтобы мы также, естественно, не задумываясь, сделали бы добрые поступки. Mm-hmm. И вот, например, вот, ну, элементарно просто сходишь с троллейбуса, и кто-то бумажку кинет, вот тоже машинально, да, а кто-то машинально ищет урну, чтобы туда ее положить. То есть он об этом не думает, он просто вот это делает, поскольку он, ну, не знаю, у него такое же отношение к этому делу.
1: Может быть, это вот то, что в Библии говорится, чувство навыком, приученное к развлечению добра и зла, да?
3: Да.
1: Навыком. То есть чем больше вот повторяешь это, чем больше приглашаешь Господа в свою жизнь, тем больше уже, ну, приучаешься.
2: Ну, да. Да. Вот ученики пропустили важный урок, к сожалению. Тем не менее, какую-то часть беседы они все-таки, ну, сумели уловить. И удрученные, вот они спускаются с горы. 37 стих говорит, в следующий же день, когда они сошли с горы, встретило их множество народа. Вот они шли, размышляли, спускались с горы в молчании. Не сказано, что они там беседовали между собой. Они вот это все переосмысливали, переживали, вот, что ли, думали об этом, что же такого произошло на этой горе.
1: Что Христос говорит им, что он будет распят, что он будет подвержен позорной казни.
2: Да. Что вот именно так надлежит войти в царство, таким образом, никаким другим. И вот тут размышления их прервали громкие возгласы у подножия горы. Вот там они только что, может быть, только вот заметили, когда спустились в своих раздумьях, что там какая-то толпа, что там происходит такое, и что кто-то шумит там. И написано, что встретило их множество народа. И они увидели, что толпа негодует на учеников оставшихся. Кто там остался, а те какие-то стоят растерянные, тоже подавленные.
1: То есть трое учеников было со Христом на горе Преображения, значит, девять, наверное, было там.
2: А девять там осталось, да. И когда они подошли поближе, то есть это возбужденный спор какой-то шел, голоса эти вдруг стихли. И все взгляды устремились на эту группу людей вместе с Христом. И это заставило их замолчать всех. То, что вот как раз, о чем мы говорили немножко раньше, что вот все-таки остатки славы Божьей, вот все-таки сияли лица-то и у апостолов, и у самого Христа. Mm. И это заставило их замолчать всех.
1: Как здорово это слышать, что ну, даже когда мы спим, я все-таки вот эту мысль повторяю, что даже когда мы, ну, чем-то пренебрегаем, но все равно, когда мы в присутствии Господа, когда мы хотим с Ним быть, то мы все равно озарены сиянием Его славы. Ну, остатками, конечно, но все-таки.
2: Да, потому что кто-то сказал, что слава Божия – это прежде всего Его характер. Это те качества – любовь, милосердие, человеколюбие. Вот в этом самое-то главное заключается. А не то, что там что-то сияет и какой-то
1: свечение.
2: Красивый свет. Там. Наверное, вот этим славен прежде всего Господь, своим характером в отношении к нам. И тут вот происходит дальше что? Проходит вперед человек и задает, и просит о чем-то Христа. Вот 38-й. «Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. И вот важное. «Я просил учеников твоих изгнать его, но они не могли». Ученики имели дар изгнания духов. Но вот здесь что-то этот дар не сработал. И, как всегда, вездесущие фарисеи, которые следовали за учениками, за Христом, они вот тут как раз за это зацепились. Вот, наконец-то нашелся настоящий бес, которого эти мошенники не могут изгнать. Не верьте им, это уже к толпе, это обманщики, и их учитель тоже обманщик, все это неправда. Вот доказательство того, что этот отдых не может быть исцелен ими. И вот тут возникает вот эта вся вот буча, что ли, такая, вот этот спор. Что делает Христос? Иисус, отвечая, сказал, и вот интересный его ответ, «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас».
1: Угу. «О род неверный и развращенный, доколе буду терпеть вас».
2: Как бы неверующий, да, без веры, и развращенный. Вот у меня всегда возникал вопрос, кому обращается Христос? Вот кому это он говорит? К тем, кто его обвиняют, там, что он обманщик? Или ко всем остальным, к ученикам в том числе.
1: А у меня даже были такие мысли, что не к нечистым ли духом он обращается в это
2: время.
1: Вот
2: и может быть еще к этим, к этой категории. Вообще, когда вот читаешь другие Евангелия, этот случай описанный у Матфея и у Марка, то там у Марка поподробнее описано. То такое складывается впечатление, что он обращается-то как раз к ученикам и к людям, которые сейчас вот под влиянием вот этой группы фарисеев, они тоже начинают в Христе сомневаться, что ли, и считать, что это не от Бога человек, что это не пророк Божий, а пророк сатаны, что ли, лжепророк. Его же обвиняли тогда, что Вельзевул, от Вельзевула он берет силы. И здесь вот слова Христа, глядя на вот это все неверие, сплошное неверие, ученики стоят такие вот тоже уже на грани этого, и он обращается, скорее всего, именно к ним. Но почему так вот сурово кажется, да, слова такие, о, род развращенный, неверный. Не знаю, а кто мы вообще? Кто мы здесь, люди? Какие мы? Праведного написано, нет ни одного. Угу. Все лишены славы Божией. Все мы грешные. И вот эта природа грешная проявляется каким-то образом. А проявляется она, прежде всего, в нашем неверии.
1: Угу. То есть вот мы говорим о характере Христа, о том, что и у нас тоже его характер, и черты его характера должны быть. Значит, у Христа все-таки проявлялось вот такое, что ли, это был не гнев, да. Это было, наверное, вот боль от того, что грех начинает овладевать нами, о том, что мы, боль от того, что мы, не держимся за Христа, не пытаемся с ним своей верой как-то связать себя крепко, да?
2: Опять же, ученикам было преподано очень много уроков, и они могли бы уже научиться чему-то, научиться хотя бы доверять Иисусу, а они вот проявляют опять свое неверие. И здесь у Иисуса и боль вот эта вот, действительно, и, может быть, разочарование какое-то, может быть, еще что-то, может быть, скорбь еще, что Иисус скорбит, что так ученики жестокосерды, что ли, что никак не поймут они все-таки, каким нужно быть и как нужно доверять Христу. Дальше он показал, как нужно доверять Ему. Немножко ниже мы будем читать.
3: Но здесь наверное, все-таки нужно обратить внимание, что именно способствовало проявлению не самых лучших качеств характера человеческих, среди учеников, и среди людей, которые присутствовали там. Это именно то, что, не самые лучшие качества, это там зависть, еще такие, может быть, негодование на кого-то или желание встать на место кого-то. То, что подавляет то доброе, что в нас есть. И эти качества, когда они проявляются, то это неверие, оно и возникает. Потому что там трое учеников ушли, девять остались. То есть какие были мысли у этих девяти, да, которые не смогли исцелить, да? Хотя до этого они самостоятельно исцеляли.
1: Да, и причем еще Иисус их не взял с собой на эту гору.
3: Да, да. То есть у них, может быть, и зависть была по отношению к этим трем ученикам. Потому что все-таки вот Иоанн, Яков и Петр, они чаще, да, сопровождали Иисуса Христа, и он приглашал как-то их с собой чаще. Я думаю, что он видел сердца их тоже, да, что они все-таки открыты к воздействию, и они смогут продолжить его дело, продолжить даже, несмотря на то, что им трудно будет это сделать, но в них есть нечто, потенциал такой, который способствует. Mm-hmm. И поэтому вот здесь вот неверие, оно как раз и проявилось, да, и он говорит, род развращенный и неверный, да, то есть это вот по причине вот того, что мы допускаем в своих сердцах не то, что необходимо, но нужно человеку, то есть добро, да, а все-таки вот это зло, которое, и оно вот препятствует проявлению и действию Духа Святого, вот, наверное, с этим связано.
1: Ну, вот интересно, а как ученики избавлялись от этого, и как мы тоже можем? Потому что вот как я продолжаю считать, что вот эти плохие вещи, они нас охватывают абсолютно помимо нашего желания, помимо нашей воли, помимо наших намерений. Вот оно вдруг раз вот вспрыгнет
3: и в тебе, даже
1: вспыхнет.
3: И даже вопреки нашему желанию. То есть мы, например, по своему пониманию и разуму мы не хотим так поступать, да? И Павла мы вспоминаем часто, и вот хочется, да, он говорит, что я там первый из грешников, да, и думаю,
1: апостол
3: да,
1: Павел.
3: Да, апостол Павел там, он следовал, а он говорит, что он первый из грешников. И он говорит, чего хочу, того не делаю. А что не хочу, вот оно так и проявляется прям естественным образом, как будто. Вот, и поэтому, наверное, но стоит нам все-таки, ну, как бы, действительно следовать за Христом, вот идти за Ним. И тогда, ну, вот Он говорит, что следуя за Мной, то есть вы пойдете по тому пути, по которому Я вас поведу, а не по тому пути, по которому вы желаете, может, идти.
1: И мне вот все-таки кажется ключевым тут вот понятием, вот именно то, что мы сегодня прорисовываем, это все-таки вера. То есть не надо бояться, когда у нас вот вспрыгивает, вспыхивает вот это вот неверие, когда мы отделяемся прямо вот в одно мгновение. Все, мы отделены полностью от Бога, от Его Духа Святого, потому что у нас вот такая реакция на какую-то ситуацию. Такие мысли, такие слова или такие дела. Вот не надо этого бояться, потому что вера, она вернет все на свои места.
3: И в этот момент нужно пойти за Ним. То есть, несмотря, да, это будет тяжело, но пойти. Потому что только за Ним можно.
2: Вот еще знаете, что может быть такого, ну, полезно для нас. Вспоминаются эти слова: «отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Вот отвергнуть себя. Иногда мы Бога вписываем в свои какие-то рамки. Вот я, Бог должен поступить вот так вот именно. Я, как я его понимаю, да, как я его понимаю, так он вот вроде бы должен поступить, а он поступает не так. Он поступает неожиданно, может быть. Вот и Христос часто поступал неожиданно в глазах учеников. Они думали, что Бог должен вот так поступить.
1: А покарать он... кого-то.
2: Да, или покарать, или сейчас царство установить, там, или разогнать всех тут. А Он делает по-другому все. Не так, как они ожидают. То есть Христос разрушает вот эти рамки, вот эти стереотипы в сознании и говорит, ты отвергни себя-то. Ты вот эти рамки убери все, и тогда тебе будет легче Мне довериться. Потому что ты сейчас смотришь на меня как вот через какую-то щель, там какую-то, ты уже такую раму создал тут для меня, что ли, что она тебе просто загораживает самого Бога. Ты смотришь только на эту, вот, на эту раму свою, а ты ее отвергни. Вот свои вот, там, умозаключения, теории, которые ты слышала о Боге там, и о Библии, вот это все надо отвергнуть, читать Слово. Вот ты возьми его и сам и почитай вот один на один. Ну, один на один со Мной, говорит Господь.
1: Да.
2: И тогда многое встанет на свои места, и многое станет понятным.
1: И будет становиться все более и более понятным. Это не то, что вот один раз прочитал, и все, и тебе стало все понятно. Все равно наша природа бунтует, она все равно бунтует против Бога. Поэтому нам постоянно надо себя подпитывать, постоянно возвращаться, ну, к источнику, к Слову Божьему.
2: Учеников сгубила вот эта вот самая рамка, вот то, что они сделали с Господом. Они его ограничили по всем статьям. стараясь подогнать под себя, под свои желания, под свои там умозаключения, под свои традиционные, может быть, верования. Но Господь говорит: нет. И он от неверия учеников приходит к человеку, который его просит. Вот в следующем тексте мы с вами читаем. Когда же он еще шел, этот человек, который имел бесноватого сына, бес поверг его и стал... А, это мы про сына самого уже. Когда он еще шел, бес поверг его и стал бить. Приведи его ко мне. Вот и он его ведет, этого сына, и бес начинает этого человека бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. Несмотря ни на неверие, ни на веру, Иисус исцеляет, и все. Угу. Потому что он так хочет, потому что ему так надо. Угу. Вот это он делает. Может быть, я не знаю, зависит это от веры человека или нет. Мы уже встречались с вами случай, когда он исцелил, не исцелил, даже воскресил сына вдовы в Наине. Вдова горько рыдала, она испытывала чувство вот этого горя, отчаяния. И не могла даже ни слова сказать Иисусу. Она, может быть, его и не видела даже. Он подходит, видит горе, прикасается к одру, встань, все. Все понятно, его надо воскрешать. Вот так решил Христос. Вне зависимости ни от кого, ни от какого человека. То есть Бог независим от нас.
3: И просьбы даже не было, по большому-то счету. То есть Господь видит нужду даже до нашей просьбы.
2: Вот у меня такой склад тоже, я не знаю, может быть, не очень правильное суждение, что когда мы говорим, что Бог исцеляет только по вере, Бог действует только вот по нашей вере, я думаю, что Бог выше нашей веры.
3: Да.
2: Он лучше знает, что нам нужно, и как поступить в данном случае с нами. Будет ли он ждать от нас отклика или нет, мы не знаем. Он может без этого сделать все. Вот. Это не значит, что теперь нам нужно всем быть неверующим. Нет, абсолютно нет.
3: И как ты правильно сказал, да, что все-таки те рамки, в которые мы хотим представить Бога, да, он гораздо всемогущий, всемогущество его неограниченное. А мы вот пытаемся ограничить. И поэтому мы думаем, что Бог может только так сделать.
2: Как у этого апостола Павла там в послании к Галатам есть текст про дары Святого Духа. Любовь, радость, мир. А потом про любовь. А на нее нет закона. На таковы, говорит, нет закона. Я думаю, как это? На любовь нет закона. То есть нет вот этих самых рамок, нет ограничения. Она действует вне их. Потому что Бог-то есть любовь.
3: Ну да, то есть это выше. Любовь
2: гораздо
3: выше.
2: Нам нужно загонять куда-то, в какие-то наши свои представления. Потому что мы много не знаем. Библия полна тайн. Нам не постичь их. У нас не хватит ума просто.
1: А все-таки хочу к этой фразе вернуться. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот то, о чем я сегодня так много раз повторяю, что мы то в одном состоянии, то в другом. А вот это вот «верую, Господи, помоги моему неверию», ну вот мне захотелось так назвать эту сегодняшнюю программу, хотя, коль это, по-моему, не из Евангелия от Луки, да?
2: Да, вот я сейчас ищу как раз это место.
1: Вот, но все-таки, по-моему, так много заложено в этой фразе, и тоже это так ободряет, что даже когда мы в период, ну что называется, засухи, ну вот в пустыне мы, ну вот сейчас что-то так плохо складывается у меня, или, ну, у моих близких, ну, я не могу вообще верить, я опустошен. Вот и если в это время на основе Слова Божьего мы говорим: «Господи, помоги моему неверию», то вот как раз, ну...
2: А вот давайте прочитаем вот этот случай в Евангелии от Марка.
1: Давай.
2: «И привели к нему его, этого отрока. Как скоро бесноватый увидел его...»
1: Это, кстати, та же история описана?
2: Та же история, да, абсолютно. «Дух сотряс его и упал на землю», это про отрока, «и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И вот тотчас отец отрока, воскликнув со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию».
1: Вот. Если сколько-то можешь верить, если сколько-то, хотя бы маленькое зернышко, вот как горчичное зерно, пылинка, да, если сколько-то можешь верить. А что значит, если сколько-то можешь веровать? Веровать во что, чему, кому, как?
2: Ну, поскольку этот человек пришел к Иисусу с огромной нуждой, он нигде не мог найти больше решения своих проблем и привел как последней инстанции, то, очевидно, у него была вера в то, что сейчас он получит от Христа исцеление своего сына.
3: Да, и вот, но если сколько можешь, да, веровать, да, у Иисуса даже было такое, если вера ваша будет с горчичное зерно, да, то вы сможете горы переставлять.
1: Да.
3: Вот, и это, то есть, это Господь будет делать, да, но он говорит, что он знает, что вера наша, как мы уже и говорили, что то мы веруем, то мы не веруем, то мы вот в таком находимся состоянии неустойчивом. А Господь дает вот эту устойчивость, потому что есть даже такой псалом, если горы не сдвинутся, да, я все равно буду верить, если море не расступится, я все равно буду верить, потому что уповаю на Господа.
2: Ну вот Господь тоже, он... конечно, смотрит и на нашу веру, но он хочет вселить в нас не просто веру, а уверенность в нем. Вот это слово «пистис», по-моему, с греческого, оно имеет еще такое значение – уверенность. У Павла, по-моему, вот в послании к Евреям оно как раз и есть. Уверенность в Боге. Я абсолютно уверен в нем. Я абсолютно уверен, что он всемогущий, абсолютно уверен, что он любовь, что он на моей стороне, в конце концов, что он избавляет меня от греха. Я абсолютно уверен в этом.
1: А могу я быть уверен, когда я, вот, что называется, прохожу долиной смертной тени, когда я прохожу через огромные проблемы, через огромные страдания, я могу быть уверенным, что Бог в это время на моей стороне?
2: Я могу быть разуверен в чем угодно и в ком угодно, но только не в нем. Вот в нем невозможно разуверить, потому что он не дает никакого повода для этого. Если его, допустим, слова какие-то нам непонятны, это еще не значит, что он нас хочет как-то дезориентировать, как-то, или как-то, я не знаю, что с нами такое сделать, чтобы мы, ну, заморочить, что ли, нам голову, как по-простому. Он этого никогда не делает. Он всегда на нашей стороне, потому что его характер такой. Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый. Он такой вот. Он действует именно в наших интересах. И нам кажется, что, может быть, он действует вопреки нашим интересам, да, потому что у нас интересы могут быть такие,
1: ну, не во благо нам, не во благо нашей даже вот вечности. Может быть, во благо нам вот в сию минуту, вот в данное мгновение, мы в этом уверены, а может быть, для вечности это только вред, для нашей вечности это только вред.
2: Ну да, может, я не воспитаю такого качества характера, как терпение, например, или любовь к людям. Вот это вот от меня уйдет. А это же самое главное. Если у меня любви не будет, и Бог как раз хочет вот нас воспитать эту любовь, что ли, ну, взрастить. Она есть, да, от Него же дана. Но она должна быть нашей, что ли, моей. Не то, что Господь говорит, давай люби всех, ближнего, там, меня. Это должно исходить от меня, от моей воли, от моего желания.
3: Ну вот уверенность, да, мы, наверное, все-таки можем приобрести только в том случае, если мы желаем общаться с Богом, да, познавать Его характер, понимать то, как Он поступает в той или иной ситуации, да, и вот, ну, то есть, несмотря ни на что, то есть быть уверенным в Нем. Но это можно так быть уверенным, если Он стал нашим другом, если, ну, мы Его понимаем, если мы, ну, вообще как-то осознаем. А если Бог для нас – это тот, кто исполняет наши желания…
2: Прихоти, может.
3: Да, прихоти, то это не тот Бог, который исполняет…
1: Это, опять же, рамочка, в которой
2: да,
1: мы будем
2: заключать. Да, Дед Мороз, да, у нас подарки.
3: Да, да. То есть и тогда мы не доверяем. Он не делает так, что мы хотим, а Он делает то, что во благо человеку, и только на пользу, и для спасения, и для жизни, которую Он приготовил для нас, а не той жизни, которую мы желаем с вами.
2: Ну, все-таки вот к этим словам, опять же, вот, внимательно если их прочитать, «Верую Господи, помоги моему неверию». Вот некоторые могут сделать вывод такой, что этот все-таки человек не имел веры, раз он говорит о своем неверии. Но просьба, суть его просьбы совсем другая. Он как бы просил: «Господи, помоги моему неверию дохромать до веры». Mm-hmm. Вот, доползти как-то, вот, до, дай, чтобы этой веры хватило для исцеления моего сына.
1: Да.
2: Если это неверие мешает, то ты, Господи, ты помоги, удали его, убери его. Разве это не вера? Вот она вот уже прям вот, я не знаю, фонтаном из этого человека.
1: Ну, да. А он продолжает считать, что он неверующий. И вот мне кажется, это тоже должно нас воодушевлять, потому что вот он нищий духом. То, о чем мы говорили. Он ощущает свою нищету духа. Нас никогда нету достаточно
2: Божьего. Никогда не будет.
3: Да, и если мы это осознаем, то тогда по вере вашей да будет вам. Но это нужно осознание, понимание. Вот это именно нищеты духа. И вот она проявляется именно тогда, когда, ну вот, Господи, ты видишь все, ты знаешь все. От тебя ничто не сокрыто, ни сердце мое, ни мысли мои, ничто. Ну вот помоги дохромать, помоги доползти.
2: Он просто боится, что вот эта вот его неправильная, может быть, вера, может быть, не такая сильная, она послужит препятствием к исцелению его сына. Да. И это, и он будет себя потом прикать. Корить. Вот это по моему неверию сын у меня так остался. Вот он этого боялся, я думаю. Да. И вопрос, чье же неверие помешало изгнать беса?
3: Ученикам.
2: Ученикам, да, до того, как Иисус пришел. И вопрос, ответ однозначный. Ни в коем случае не неверие этого человека.
1: Отца.
2: Да. Отца, да.
3: Это учеником. И все-таки род неверный, да, и развращенный, все-таки он более сказал ученикам. Тем более те, которые ходили уже с ним на протяжении не одного года. Да,
1: уже были призванными апостолами.
3: Да, да. И уже совершали эти чудеса.
2: Вот они, вот, может быть, считали себя, мы признаны апостолы, да, теперь уже как бы вот царство, Иисус уже говорил, что покажет царство, вот оно уже где-то рядом, где-то близко. И вот правильно подметил то, что там зависть девятерых, почему не нас, почему вот этих вот троих. А потом второе было еще вопрос. Давайте-ка мы с вами разберемся, кто же из нас главный-то, кто же из нас больший. Mm-hmm. Если
1: это мы... Евангелие говорит о том, что вот именно в этот момент они рассуждали, да?
2: Ну да.
1: А вот тех троих он забрал с собой, а вот мы тут вот сейчас вот подумаем, а кто из нас более важный?
2: Так вот, вместо того, чтобы думать о Духе Святом, который исцеляет человека и изгоняет из него бесов, они думают о том, кто же больший. Может быть, они решили, кто начнет изгонять, давайте-ка мы это определимся. Я так себе представляю, кто же будет? Вот 9 человек стоит, пришел один человек. Давайте, кто? И тут вопрос, а кто из нас тут больше-то? Кто большим даром обладает? Давайте-ка мы этого тогда и выберем сначала. И вот начинается тут диспут. Кто же больше? Кто же там достоин такого этого, такой ответственности? Ну, не знаю, может быть, по-другому там как-то было. Но то, что спор был о том, кто из них больше, и Иисус об этом, по-моему, в другом Евангелии он говорит, потому что вы вот неверие ваше, вот это неверие, оно выразилось в том, что вы искали совсем не духовные ценности, а какие-то другие, политические там или еще что-то, материальные, или вы желали другого в это время. Хотя нужно было как раз вот отвергнуть себя в данный момент и воззвать Господу от всего сердца. Они думают, я сейчас встану в позу, так положу руку в бес. Не работает. Ни одного, ни второго, ни девятого, ни у кого.
1: Ну что же, мне кажется, что мы сегодня прорисовали вот одну часть полотна, которые у нас контуры уже обозначены в нескольких предыдущих программах, что такое вера. Сегодня как-то больше... Кстати, что такое неверие, что такое нищета духа, мы об этом тоже уже говорили. А сегодня, рассуждая над вот следующими текстами 9 главы Евангелия от Луки, надеемся, что добавили мы к общей картине. Для меня точно это было здорово услышать то, что сегодня прозвучало. Ну что ж, спасибо большое, Елена Валентиновна, спасибо большое, Николай Генрихович, и вам, дорогие друзья, огромное спасибо, и ждем новых встреч с вами, когда мы, изучая Евангелие от Луки, празднуем 30-летие телекомпании «Три ангела». До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.

0: Притчи блудного сына. Ведущий Роман Земцов.
1: Здравствуйте! Если вы смотрите нашу программу, это не случайность и даже не совпадение. Значит, наша встреча кем-то задумана, значит, так должно быть и для чего-то это нужно. С вами программа «Притчи блудного сына», и я ее ведущий Роман Земцов. Сегодня вы увидите.
2: Мы живем в России, вот, страна, которая победила фашистскую Германию, но тем не менее этот фашизм, он как бы изнутри России начал опять появляться и распространяться.
3: Ведь если посмотреть историю зарождения скинхедства и антинационалистских движений, то, в общем-то, идеи хороши.
1: А есть ли в Библии альтернатива тому, как защититься от зла? Обязательно ли надо использовать кулаки? Сегодня в программе мы будем искать ответ на вопрос, должно ли быть добро с кулаками. И помогут нам в этом разобраться наши гости. Христианский психолог Любовь Александровна Русина.
4: Любовь Александровна Русина. Социальный психолог. Специалист детской и семейной практической психологии. Имеет двоих взрослых детей. Любит море, солнце, природу. Не любит хамство, коварство и лицемерие. Мечтает научиться любить, подобно апостолу Иоанну, ходить в спортклуб с внуками и посетить остров Тенерифе.
1: Священнослужитель Александр Александрович Запонков.
4: Александр Александрович Запонков. 64 года, пастор. Увлечен религией. Главным своим достижением считает вкус к жизни. Любит общение с людьми и жизнь почти во всех ее проявлениях. Не любит, когда на него давят или командуют. Мечтает,

0: но с применением насилия. Такое добро с кулаками.
1: Можно. И нужно, я считаю. Потому что добром зачастую люди не понимают. Добро должно быть с кулаками. Конечно, в определенных случаях. Не всегда. Если нельзя договориться по-хорошему.
2: Добро, оно не предполагает насилие, в принципе.
0: Может ли добро быть с кулаками? То есть отстаивать добрые принципы, но с помощью насилия?
3: Нет, я думаю, что это не так. Это добро и кулаки как-то несовместимы, мне кажется.
4: Ну, я думаю, здесь главная мотивация. Я считаю, что если не хочешь человеку причинить вред, потому что он плохой, а просто восстановить, ну, или справедливость, или не допустить зло, тогда, думаю, можно. Да, здесь все-таки дело во внутреннем отношении человека.
0: Думаю, что должно быть с кулаками. В разумных пределах, конечно. Но что добро должно быть сильным, это однозначно.
5: Противостояние добра и зла – тема вечная и неисчерпаемая. Зло борется без правил, а добро не может этого делать по определению. Как же отстаивать добро и справедливость? Мы поговорим об этом с нашим гостем. Эрик, добрый день.
6: Здравствуйте.
5: Присаживайся. Спасибо, что пришел в нашу программу.
7: Эрнест Григорян, 23 года. Любит Бога, родственников, друзей, музыку и все, что с ней связано. В людях ценит открытость, честность и прямоту. Не любит, когда врут и когда не уважают старших. Достижения. Музыкальный тур по России. 4-е место в России и 8-е место в Европе по битбоксу. Мечтает быть примером для подрастающего поколения.
5: Расскажи немного о себе.
6: О себе? Мне 23 года. Отучился в университете. Всю жизнь, скажем, являлся отчасти примером, может быть. Никогда не пил, никогда не курил. Никогда, там, скажем так, не занимался ничем плохим. Но, естественно, как и у каждого человека, да, были так называемые свои червяки в голове. Вот, ну, я их так называю. Вот, я, ну, занимался драками.
5: А в каком возрасте уже?
6: В каком возрасте? Началось? Это где-то было с класса, со школьного возраста, где-то с класса 7-го, примерно вот так вот.
5: А цель какая была?
6: Цель, ну, все началось с того, то, что с друзьями, шли с друзьями, подошла другая компания, которые оказались с националистическими всякими неправильными мыслями в голове. Ну и на этой почве, как говорится, все и понеслось. Ну и потом, можно сказать, я стал интересоваться, кто это такие, что это за люди, которые, ну, не любят людей, которые другой национальности. И по цепочке дошло до того, что я, скажем так, связался с группой подростков, вот, которые занимались организацией и непосредственно драками против так называемых скинхедов, националистов.
5: А тебе часто в твоей жизни приходилось сталкиваться вот с подобным проявлением, ну, несправедливости, насилия вот, из-за того, что люди как раз имеют какую-то неприязнь к людям той иной национальности?
6: Естественно, приходилось. То есть... Поскольку... К сожалению, да, вот мы живем в России, вот, страна, которая победила фашистскую Германию, но тем не менее этот фашизм, он как бы изнутри России начал опять появляться и распространяться. И мне вот это было очень непонятно, и с какой-то стороны обидно даже было. И, можно сказать, вот это была моя мотивация.
5: То есть ты хотел разобраться в этом вопросе?
6: Да, я хотел какую-то, может быть, капельку, долю внести во все это. Но маленько, ну, сейчас я это понимаю, что я пошел маленько неправильным путем. Вот. На тот момент мне так не казалось.
5: То есть... скажи, пожалуйста, вот в чем заключались принципы этой организации? Лозунги какие были? Программа?
6: Принципы организации? Ну, непосредственно просто были люди, которые договаривались с одной стороны и с другой стороны, которые договаривались о каких-то местах встречи и так далее, где, собственно, происходили большие драки. Вот. Были открыты какие-то площадки, иногда стадионы, иногда и после футболов и так далее.
5: То есть это больше напоминает столкновение...
6: Фанатов.

0: фанатские столкновения. То есть я здесь вот лично не вижу какой-то идеологии или борьбы там, вот, с последствиями там, не знаю, фашистской идеологии, еще чего-то. Это такое же происходит, в принципе, во многих
1: мне
0: других
1: кажется,
0: направлениях.
1: Что вот сейчас много говорят о проблеме национализма, но все-таки, если посмотреть в корень, я думаю, что это больше проблема... как сказать, новоиспеченные, которые, может быть, до конца и не существуют. Кому-то очень выгодно сталкивать людей лбами. Потому что, ну да, бывают стычки, что убивают людей другой национальности. Но если вы в целом посмотрите хронику преступлений, то русских людей, русские люди убивают, я не знаю, в десятки раз больше, чем, например, людей другой национальности. Поэтому это просто проблема человеческого сердца. Вот нет такой национальной проблемы. Угу. Это искусственные проблемы.
0: А, хорошо, Эрик, а вот ты сказал о том, что ты все-таки решил уйти, да, из этой организации. То есть ты как долго ты там был, кстати?
2: До 2007 года.
0: То есть сколько это по времени? Год, два?
2: Нет, побольше.
0: Побольше, да?
2: Да, где-то около, ну, может, 4, может.
0: То есть в какой-то момент ты решил для себя уйти. Почему?
2: Ну, потому что понял, что это не то дело, чем я должен заниматься. Вот, во-первых. А во-вторых, опять же, безопасность близких. Потому что это все перешло уже на более, скажем так, серьезный уровень. Не как уже потасовки, там, фанатские стычки и так далее. Уже не на таком уровне все это было. Было более уже серьезно. И просто подумал о своих близких просто-напросто.
0: А ты вот в этой организации как-то продвинулся или нет? Или ты был рядовым бойцом?
2: Нет, я потом был организатором основным, который, собственно говоря, договаривался о драках и так далее.
0: То есть ты был лидером?
2: Ну да.
3: У меня еще один такой вопрос, я думаю, ты о нем задумывался. Ведь если посмотреть историю зарождения скинхедства и антинационалистских движений, то, в общем-то, идеи хороши. Изначально, вот идеально, идеи того, что человек живет в своей стране, он имеет право учиться, работать, и засилье иностранцев, которые нелегально проникают из-за границы, живут там без документов, каким-то образом там занимают трудовую нишу и так далее, это не есть хорошо. Точно так же идея того, что люди этому противостоят, те, которые легально приехали, получили там прописку, работу и прочее, они пытаются защитить близких. И та идея хороша, и эта идея хороша. Почему тогда происходят драки, почему тогда происходит выяснение отношений на уровне вот бойни какой-то, а не столкновение именно идей, как то изначально запланировано?
2: Я понял. Ну, вообще, что касается именно истории, именно непосредственно как зарождение скинхедов и так далее и тому подобное, да, это было немножко, ну, добра там никакого не было. Это все происходило в Англии, это все происходило, когда привезли колонию из Африки. Вот, и правительство, собственно говоря, которое владело рабами, афроамериканцами, точнее, не американцами, просто африканцами, да, и африканцам просто начали давать рабочие места, а англичан начали выгонять. Из-за этого началась борьба.
3: Но ведь это же несправедливо, правильно?
2: Ну, это решило правительство, а не люди. Это не было никакой нелегальной иммиграции, ничего подобного не было. Вот, это что касается истории, да, скинхедов. Изначальный корень – это была расовая неприязнь. А сама по себе расовая неприязнь – это, ну, это очень плохо.
0: Ирик, хорошо, но ты говоришь о том, вот ты ушел из организации, которая противостояла этим принципам. То есть главный мотив у тебя был беспокойство о близких людях.
2: Да.
0: То есть, ну, а тебя не разочаровало то, что фактически вы ничего все равно не добились той цели, которую ты ставил перед собой, да, там, вот этой борьбы, ты же не добился этих результатов?
2: Ну, вообще, естественно, нет.
0: Хорошо, вот после того, как ты вышел из этой организации, как твоя жизнь дальше стала складываться?
2: Ну, поскольку каждому человеку нужно куда-то выносить себя, да, то есть чем-то заниматься. Ну и поскольку я всю жизнь как бы и мечтал, и занимался музыкой, я решил уйти в музыку, скажем так, и начал заниматься творчеством.
0: Но идея о том, что добро должно быть кулаками, она тебя не оставила же?
2: В смысле не оставила?
0: Ну, ты по-прежнему вот придерживался тех принципов, что принципы добра нужно отстаивать с помощью кулаков? Или же у тебя с выходом вот из этой организации вообще взгляды поменялись в жизни?
2: Нет, взгляды-то особо-то сильно не поменялись. Поменялись-то, скажем так, пути решения, можно сказать, данных проблем.
0: Понятно. Любовь Александровна, вот скажите, пожалуйста, вот существует мнение, что если человек не использует физическую силу, да, он проявляет некую слабость, и это нехорошо. Что бы вы на это ответили? Является ли отказ от методов таких силовых признаком слабости человека?
1: Ну, в обществе, где признана теория эволюции, безусловно, является, потому что сама суть теории эволюции заключается в том, что выживает сильнейший человек, должен выжить сильнейший. Если ты слабый, то ты, как сказать, не имеешь права жить. Поэтому в нашем обществе, поскольку еще не до конца мы все верующие люди, то имеет место быть такое мнение. Оно очень сильно существует. И именно благодаря этому все. Вот все эти группировки существуют, разборки различные, мафиозные и так далее, и так далее. Отсюда столько проблем.
0: Если мы сегодня посмотрим, то конфликты, вот, скажем так, на бытовом уровне, они сегодня, как правило, часто разрешаются с помощью насилия. Да, и на мировой арене там с помощью крылатых ракет «Томагавк» и прочее. То есть сегодня весь мир, он фактически пропитан вот этим насилием. То есть решаются проблемы с помощью насилия.
1: Именно поэтому вооружений столько. Потому что каждая страна считает, что она почувствует себя защищенной только тогда, когда будет много. И пусть от этого люди живут беднее там, или вообще бедные. Главное, чтобы у меня была сила вооружения. То есть это явные концепции, которые существуют во всем мире.
0: Спасибо. Мы переходим на какой-то геополитический уровень, да, где происходит определенные движение. И мы говорим все-таки о бытовом, личном уровне. Да? Допустим, вот я живу в каком-то районе, условно говоря, где высокий уровень криминала. Да? Вот есть одна альтернатива – это пойти в спортзал, да, это купить травматический пистолет, пойти в тир, да, то есть овладевать способами самозащиты, да, о чем сегодня, кстати, многие там, в газетах журналисты призывают. Или есть какая-то другая практическая альтернатива, что Бог говорит, тебе не нужно покупать вот это оружие, да, тебе не нужно использовать эти методы, у меня есть другая альтернатива, я способен решить твою проблему сам. Есть такая альтернатива?
4: Как верующий человек, этот вопрос и в своей жизни личной, и в жизни своих родных и близких решал по-разному, в разных этапах жизни. Да, в определенное время конфликт решался конфликтом. Силовое какое-то воздействие получало в ответ, почти как по закону физики, адекватное противодействие. Есть такой третий закон Ньютона, третий закон механики. Но чаще всего это заканчивается печальным итогом. Поэтому Писание рекомендует в этих случаях искать другой путь. Искать путь помощи Божией во всех сложных ситуациях. И тогда тех потерь здоровья людей, жизни людей, конфронтации гораздо будет меньше.
0: Спасибо.
4: Поэтому с Богом этот вопрос можно решать гораздо лояльнее и удобнее для любых сторон.
0: Спасибо. Эрик, а вот ты пробовал в своей жизни вот такие сложные проблемы, да, затрагивающие там безопасности вопрос, тебя, близких, решать с Богом. То есть можешь ты какой-то пример привести, когда именно Бог вмешивался и каким-то чудным образом избавлял?
2: Что касается близких, такого не было. Что касается меня лично, естественно, было не один раз. Вот, когда чудесным образом просто, можно сказать, мог бы оказаться вообще, могли бы убить, да, будем говорить прямо. Но именно благодаря Богу этого не произошло. Вот были случаи и нападений, и заказов, то есть, грубо говоря, заказывали. Вот, потому что, поскольку являлся одним из организаторов, естественно, поскольку эта вся вещь переходит в политику, вот, естественно, кому-то я помешал в какой-то момент. И были, скажем так, так называемые покушения, из которых меня просто, прям явным образом Бог вытаскивал.
0: Эрик, а вот твой приход к Богу, он каким образом состоялся?
2: Мой приход к Богу? В церковь я хожу с мамой уже с ранних лет. 4 годика было, то есть меня мама с собой водила. Но осознанный возраст, когда я начал понимать, что я делаю и для чего я это делаю, это был как раз-таки именно 2007 год. 2 ноября, вот, когда я понял, что весь путь, который я шел до этого момента, он был фальшивый. Вот, он был не настоящий, он был нарисованный.
0: А вот ты дату назвал точную. Значит, ты хорошо помнишь, то есть это какой-то был переломный момент в твоей жизни?
2: Конечно, естественно. Это была дата моего второго, скажем так, я его называю второй день рождения, когда я осознанно пришел к Богу и покаялся. Вот, это было в Москве на большой конференции, где было очень много молодежи, где было очень много христиан. Ну, христианская конференция была. И было слово Божие, на просто, которое было, ну, на тот момент, как я понял, обращено было именно ко мне. А речь шла именно о двуличии, настоящий ли ты, то есть не являешься ли ты подделкой. Да? Вот. И я понял, что, оказывается, я подделка. Вот. Чего я боялся всю жизнь, то есть я никогда не хотел быть подделкой, не хотел быть всегда настоящим, то со мной произошло, и я это осознал. И поэтому я пришел к такому моменту в своей жизни, как покаяние. Поэтому этот день я очень замечательно помню.
0: Ну, давай вернемся к музыке. Вот ты уже в начале нашей беседы об этом упомянул. Вот чуть подробнее расскажи об этом.
2: Музыкой я занимаюсь с 5 класса. Попробовал начать в музыкальную школу ходить, проходил 2 недели, естественно, это все бросил. Начал заниматься сам, играл с друзьями. Вот. Потом, после того, как решил поменять свою жизнь, да, собрал музыкальную группу. Это было где-то в 2007 году. Вот. И собрал музыкальную группу со своими лучшими друзьями. И, собственно говоря, в этом направлении и начали двигаться, вот, играть музыку. Потом начали на всяких фестивалях занимать призовые места. После чего в 2008 году, лето, 80 дней, у нас были гастроли, 45 городов России. Вот, то есть очень быстро все произошло. Вот, и после гастролей получилось так, что мы распались, группа. Вот, и каждый из нас решил заняться просто своим, вот, пойти по своему пути. Ну, также мы остались друзьями до сих пор. И так я сейчас занимаюсь, такое есть направление, битбокс называется. Это имитация музыки, звуков посредством губ, горла, то есть посредством голоса непосредственно. И в этом у меня есть тоже свои определенные успехи. 4 место по России в данный момент я занимаю, и 8 место по Европе. Вот. И скоро у меня тоже вот чемпионат России состоится, это в этом году. Вот. Тоже поеду отстаивать свое место, скажем так. И потихонечку-потихонечку в творчестве начал дальше двигаться. Выступления, всякие, опять же, интервью, призовые места, какие-то конкурсы. Ну и потихоньку-потихоньку просто понял, что это именно мое, это то, чем я должен заниматься, и то, к чему меня Бог призвал, скажем.
3: Эрик, я тебя слушаю и про себя думаю. Там у тебя было внимание в этой организации, в общем-то, какое-то преклонение, может быть, боязнь. Ну, по сути дела, зритель, который наблюдал за тобой со стороны. И здесь точно так же. Не является ли это какой-то такой сублимацией, чтобы не остаться без внимания, не остаться в одиночестве, быть окруженным поклонниками? Вот ты избрал именно музыку, а не что-нибудь другое.
2: Окей. На вопрос отвечу вопросом. А почему бы и нет, если Бог мне дал талант? Ну, талант именно к музыке, талант именно быть лидером, да, не побоюсь этого слова. Почему бы и нет? Если Бог это вложил в меня, почему я не должен это развивать?
3: Ну, то есть ты считаешь это действительно тем самым, той самой альтернативой, которую Бог предлагает? Ведь именно. Всегда как-то так получается, что не пустует душа. Конечно. Все равно либо там зло, либо там добро.
0: Эрик, а вот ты говоришь о том, что талант от Бога, а вот этот талант ты как-то используешь для добрых дел, для ближних, или это просто способ самовыражения?
2: Ну, естественно, если это дал мне Бог, и я это осознаю, то я это использую именно для того, чтобы делать его имя известным. В частности, да, тур, который был, о котором я говорил, да, гастрольный тур по 45 городам России, он был, каждый концерт был за здоровый образ жизни, где на каждом концерте говорилось то, что молодым людям, девчонкам, то, что можно жить по-другому. Артисты все, которые выступали на данных концертах, были все верующие, были все христиане. И, то есть это все именно, талант был направлен на то, чтобы делать Бога известным. То есть быть примером для нынешней молодежи, что можно жить по-другому абсолютно. Что можно заниматься творчеством, можно заниматься, грубо говоря, всем чем угодно, но главное, чтобы это было правильным. Правильным я подразумеваю именно по Библии, да, то, что это все-таки основа нашей жизни. Вот. И чтобы вся жизнь людей была все-таки направлена на то, чтобы делать имя Христа известным. Как свидетельство, опять же, скажу. Общался я с одним парнем, у нас в церкви, и оказалось, слово за слово заговорились, и оказалось то, что мы раньше, он был с одной стороны, да, он был скинхедом какой-то часть своей жизни, а я был с другой стороны, и, то есть, разговор дошел до того, что мы, оказывается, были на одних и тех же стычках, только он с одной стороны, а я с другой. И мы встретились с ним в церкви, и думаю, вот так
3: вы
2: вот.
3: Вы нашли общий язык с ним?
2: Конечно, нашли общий язык.
0: То есть вот ты сегодня готов общаться с теми людьми, которые были по ту сторону баррикад, если они придут, скажут, Эрик, вот расскажи о своем опыте, да, то есть ты готов им протянуть руку, и ты не будешь считать их своими врагами.
2: Конечно, конечно. Тоже несколько примеров с гастрольного тура, когда был. На концертах было... приходило, то есть очень много народа, очень много молодежи, и было так, то, что приходили прям толпы вот именно скинхедов. И после концерта у нас, после каждого концерта было время общения, то есть любой мог подойти с артистами и пообщаться. Я подходил прям вот в толпу скинхедов и начинал с ними разговаривать, начинал им рассказывать, и я им прямо говорил, я армянин. Я другой национальности, и они говорили, шли такие отмазки, ты понимаешь, не все же такие. И, то есть видно было, что люди не имеют никакого основания. Вот. И потом, после каждого концерта, на следующий день у нас еще были творческие встречи, где, опять же, приходили люди, которым было интересно с нами пообщаться, где мы просто рассказывали свои также истории. И после наших историй, мы с ними брались за руку и говорили молитву покаяния, где эти молодые люди просто каялись. Вот.
0: То есть Бог тебе на личном уровне дает способность общаться и с противниками, и с врагами, и получается все-таки, что добро, оно может и без кулаков побеждать.
2: Естественно, конечно.
0: Да. Все-таки, наверное, лучший способ это врага победить, сделать его своим другом.
2: Но чтобы сделать его своим другом, нужно, чтобы он в тебе видел какой-то авторитет. Он в тебе видел какую-то силу именно не физическую, а именно духовную. Вот. Но, грубо говоря, в стычке на улице, когда вот оно все действие, ты это не покажешь. Ты не начнешь ему говорить, вот понимаешь, рассказывать ему какие-то умные вещи. Это не получится. А... естественно, там может быть и дойти дело и до кулаков. Но, как я нашел для себя альтернативу, это выступление, это сцена. Я со сцены могу говорить людям. И, естественно, человек, который находится на сцене, он для слушателя все равно какой-никакой авторитет. Да, и потом, когда человек со сцены спускается и говорит ему лично то, что, друг мой, ты маленько не прав. Вот, он, естественно, будет его слушать.
0: То есть, фактически, слушая тебя, понимая, что ты ведь добиваешься той цели, которую ты изначально ставил перед собой, идя вот в эту организацию, То есть, сегодня ты добиваешься этого мирными путями.
2: Да, и не только этого.
0: Хорошо, спасибо тебе за такую интересную историю. Что бы ты пожелал своим сверстникам, тем зрителям, которые будут смотреть эту передачу, исходя из своего собственного опыта?
2: В первую очередь пожелал бы делать добро, и быть примером для других. Потому что я 100% знаю, что Бог дал каждому талант, и чтобы люди развивали этот талант и были лучшими в своем деле. И это лучшее направляли именно для того, чтобы делать Бога известным в этом мире и в окружающем. Потому что от молодежи, от нынешней, зависит будущее. Абсолютно все будущее. И если оно будет с такой же долей ненависти, эта ненависть будет дальше развиваться, и конец будет просто плачевный. Вот.
0: Спасибо. Спасибо тебе, спасибо всем нашим гостям. Вот такая история сегодня. Должно ли быть добро с кулаками? Решать вам. С вами была программа «Притча блудного сына» и я ее ведущий Роман Земцов. Пишите нам, задавайте свои вопросы на нашем форуме и помните, в нашей программе все истории реальные и герои настоящие. До новых встреч!
5: Эрик, ну как впечатление от съемок, от программы?
2: Впечатления, естественно, позитивные, хорошие, потому что был рад услышать тоже мнение, был рад услышать вопросы и поделиться своей историей. Надеюсь, для кого-то, опять же, буду примером или каким-нибудь толчком для того, чтобы как-то поменять свою жизнь.
5: Роман, как тебе программа? Сложная тема была сегодня?
6: Я бы сказал, она была не столько сложная, сколько острая. То есть таких программ, на мой взгляд, еще у нас не было. Тем она интересней. Мне очень хотелось бы, чтобы те молодые люди, которые вот находятся вот по разную сторону баррикад, могли бы увидеть из этой программы, что Бог дает способность и возможности служить своей стране, своему народу, обществу, в котором мы живем, и дает замечательные возможности. И хотелось бы в одной из программ пригласить человека, который был по ту сторону баррикад от Эрика, и поговорить с ним. Вот, я надеюсь, что у нас однажды это получится.
7: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
8: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Я понимаю, что человеку современному очень хочется сказать, вот смотрите, есть такое доказательство, такое, такое, такое. Отлично, если у вас есть доказательство, назовите это наукой, не называйте это верой.
4: Или мы доверяем библейскому повествованию, вот так, как он есть, этому рассказу. Или же мы отвергаем это свидетельство.
1: В этой программе археологические подтверждения библейских событий, история библейских древностей, знание или вера.
4: Некоторым людям нужны какие-то действительно доказательства, помимо того, что написано в Библии. Иногда они нужны, потому что люди хотят таким образом, ну, подкрепить свою веру, потому что они чувствуют, что этого недостаточно, что нужно что-то больше. Для других эти доказательства нужны, чтобы, ну, убедиться в истинности того или иного источника, и можно ему доверять. Но здесь мы всегда столкнемся с проблемой. Для одних людей какое-то археологическое открытие или событие будет достаточно, чтобы сказать, да, это подтверждает тот или иной отрывок из Священного Писания. А для другого человека или ученого этого не будет достаточно. Ну, например, Священное Писание описывает о том, что Соломон построил великолепный храм. Но у нас нету археологических подтверждений этого храма. То есть хотя бы какие-то раскопки, что были. А раскопки не могут произойти, потому что на этом месте, где предполагается, что был храм, сейчас находится мусульманская мечеть. И, соответственно, раскопки на Храмовой горе запрещены. То есть там нельзя этого никак сделать, чтобы подтвердить. Мы не имеем доступа. Насколько переменится ситуация или нет, трудно сказать, но факт остается фактом, что мы не можем исследовать эту гору, где предполагается был храм, чтобы доказать. Вот смотрите, вот стены древние и так далее. Все. То есть мы должны признать, что рассказ в Библии о строительстве храма Соломоном, он единственный. У нас больше нету никаких источников, которые могли бы это подтвердить. И тут стоит вопрос, или мы доверяем библейскому повествованию, вот так, как он есть, этому рассказу. Или же мы отвергаем это свидетельство?
3: Вот сам исход из Египта. Нет археологических подтверждений. Значит ли это, что не было исхода? Нет, абсолютно не значит. А у вас, например, нет подтверждений, что у меня в кармане лежит носовой платок. А он там лежит. Если вы не знаете, что это было, не можете этого доказать, не значит, что этого не было. А какие могли бы быть подтверждения исхода того, что довольно большая группа людей перешла из Египта в Ханаан, Палестину, израильскую землю? Какие вообще могут быть подтверждения того, что большая группа людей переместилась? Да никаких. Они не основывали, не разрушали городов, разрушать было нечего. Они просто прошли. Оставили там, что могли оставить, головешки, какие-то черепки, там, подметки отвалившиеся. Ну, за несколько тысячелетий это все исчезло, естественно. Да? Так что очень часто люди пытаются найти какое-то материальное подтверждение тому, что они читают в Библии. Это удается крайне редко. И это буквально единичные случаи, как туннели Иезекии в Иерусалиме, царь Иезекия, который перед лицом ассирийской угрозы провел внутрь города воду. Для этого вырубил специальный туннель, он сохранился до сих пор. Есть даже надпись, найденная в этом туннеле, которая описывает ход этих самых работ. И мы поэтому точно знаем, что это при Иезекии было, и вот именно совпадает с библейским повествованием. Но это уникальнейший просто случай. Да? Вот такого, чтобы мы нашли руками, потрогали то, что описано в Библии, встречается крайне редко, в значительной степени потому, что в тех местах и в послебиблейские времена очень много всего происходило. Всевозможные войны, нашествия, землетрясения, пожары, разрушения. Вот город Иерусалим, его несколько раз разрушали, отстраивали. Последняя, вот относительно недавняя, скажем, война 67-го года, когда там израильтяне отбили у палестинцев Восточный Иерусалим, оккупировали его. И тоже разрушение, тоже мы знаем, что там пострадало много чего. А до этого сколько его брали и разрушали? Вавилоняне, римляне, крестоносцы, мусульмане. Каждый раз строили что-то свое, и поэтому сегодня, гуляя по Иерусалиму, допустим, ну, такие христианские, особенно паломники, они часто слышат от гидов, гидам же надо деньги зарабатывать. Вот, допустим, Виа Долороза, улица, по которой Христа вели на распятие. Города, в котором ходил Христос, не осталось. Он в 70-м году нашей эры был разрушен римлянами полностью. Поэтому правильнее сказать так. Вот на этом месте видите улицу. Вероятно или возможно, в те времена, когда был Христос, в городе, который был на этом месте, была улица примерно где-то здесь, и он по ней проходил. Но гид говорит, как вот улица, по которой проходил Христос, а там дома 18-18 века самые старые. Да? Даже показывают в одном месте стена, на которой такое углубление, и говорят, вот здесь Христос прислонился к стене, оставив отпечаток своей ладони. И, конечно, каждый, кто проходит, прислоняется к стене, оставив отпечаток своей ладони. Если в день 1000 человек потрогают камень, камень углубляется дальше, да, вот это вот вмятина остается. Вот история, да, которая очень хорошо это демонстрирует. Конечно, Виа Долороза не улица, по которой Христа вели на распятие. А, вероятно, она примерно там расположена, где он проходил. Но вероятно и примерно, да? А уж то, что там нам показывают, вот здесь было то, вот здесь было это реконструкция, еще лучше сказать, наши воспоминания. Потому что, смотрите, той улицы не сохранилось и не могло сохраниться. Но сохранилась улица восточного города, шумная, базарная, где куча сувениров, где куча народу. Тогда была Пасха. Праздник. Тоже была куча народу, в том числе приезжие. Тоже были свои какие-то сувениры. Что-то продавали, покупали, глазели, как-то это все обсуждали. Были разные взгляды. Вы можете представить себе, проходя по Виа Долороза в современном Иерусалиме, что Христос проходил по совершенно другой улице, где-то в этом месте. Но люди-то были те же самые. Небо то же самое. Да, вот история разворачивается не в этих декорациях, но на этом месте. Да? Вот как можно сказать, насколько вот эти библейские события подтверждены, скажем, археологически. Почти не подтверждены, как и вообще очень многие события.
4: Есть много разных, может быть, таких маленьких упоминаний, каких-то камней, каких-то стел, которые вот так вот шаг за шагом, ну просто по чуть-чуть, понемножку, по маленьким-маленьким крупинкам, они просто подтверждают какое-то событие в Библии. Ну, например, есть цилиндр Кира, которым Кир описывает свои завоевания. И Кир встречается тоже в Священном Писании. То есть то, что Библия говорит о Кире, и то, что есть подтверждение самого, ну, как бы Кира, да, вот этот цилиндр Кира, да, просто говорит о том, что и рассказ библейский о Кире, и другое историческое, ну, как бы доказательство, они в этом в отношении, ну, как бы одинаковы.
5: А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет».
4: Была обнаружена стела из Тельдан, тоже в Израиле, в которой упоминается фраза «Дом Давидов». Одних людей это убеждает, что да, у нас мало свидетельств или каких-то археологических находок по династии Давида, и люди считают, что этого недостаточно. А с другой стороны, вот есть упоминание, которое говорит о том, что дом Давида, то есть уже было известно про дом Давида. То есть если есть дом Давида, да, соответственно, и Давид был.
5: «И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что Ты изрек, и да возвеличится имя Твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицом Твоим».
3: Что в Евангелии может быть археологически подтверждено? Жизнь некой семьи из Назарета в Галилее. То, что они в какой-то момент отправились в Вифлеем. То, что там Мария родила ребенка. Где археология найдет этому подтверждение? Что могло сохраниться? Да ничего не осталось от того Назарета, того Вифлеема. Давно ничего не осталось. В тех местах много воевали. И не только воевали, но перестраивали по другим причинам. А вот, собственно, христианские древности начались с экспедиции царицы Елены. А это уже 4 век. Это уже прошло 200 лет примерно между тем, что было, и моментом, когда все это открыто. Представьте себе, мы сейчас в России поедем куда-то смотреть, что там было во времена войны с Наполеоном 200 лет назад. Нет, если это Бородинское поле, то мы там найдем всякие памятники более позднего времени. А если это какая-нибудь деревня где-нибудь там под Смоленском, где, возможно, что-то происходило во время войны с Наполеоном? Да ничего мы там не найдем, потому что с тех пор там много было других войн, правда? И все перестроили, и все поменяли. Вот когда царица Елена приехала в Святую Землю, конечно, там была своя какая-то память, как на Бородинском поле, да, там памятники, и поэтому сегодня туда приезжают в юбилеи, в дни Бородинского сражения, реконструкции там устраивают, да, очень красиво, я был один раз. Но мы понимаем, что эта реконструкция, это не есть воспроизведение Бородинского сражения, это воспоминание о нем. Очень хорошее воспоминание, историческое событие было, вот мы знаем об этом, мы стараемся это представить, чтобы люди увидели, особенно дети. Но примерно то же самое и с нашим археологическим подтверждением всех этих мест. Да? Елена приехала, получила какие-то истории, которые могли быть, естественно, искажены, человеческая память не всегда надежна, получила некоторое количество находок. Но мы же знаем, что такое Восточный базар. Кто бывал в тех местах, прекрасно понимает, что там вам будут продавать в большом количестве все эти вот подлинные древние предметы, артефакты, из которых подавляющее большинство, конечно, сделано в соседней мастерской вот позавчера. Вероятно, что-то подобное было и тогда.
4: Что касается доказательства существования Иисуса Христа, на самом деле здесь тоже есть определенные сложности. Во-первых, у нас нету ни одного такого археологического места, которое бы подтвердило, что Иисус умер и был распят вот на этом месте. Потому что сейчас в Иерусалиме есть три места предполагаемых, где была Голгофа и где был действительно Иисус распят. И каждая группа ученых доказывает, что это именно то место, где это и произошло. Но если существует уже три места, то это, наверное, говорит о том, что не все так просто в именно вот этих археологических раскопках.
3: Сегодня мы имеем, допустим, огромное количество разных христианских святынь, которые, скажем так, сомнительны. Да? Гвозди из креста, на котором был распят Христос. Некоторое количество их существует в мире. Как мы можем подтвердить, что это гвозди именно оттуда? Да никак, но это железный гвоздь, древний, старый гвоздь, да, но таких гвоздей много. И вполне естественно, что когда люди находят эти вещи, у них работает фантазия на эту тему. Я расскажу про один сюжет, который я видел сам по интернету, но это был телевизионный ролик. В Крыму нашли отпечаток стопы апостола Андрея. Как это произошло? Ну, по преданию, апостол Андрей проповедовал, в том числе и в Крыму. Это вполне возможно, да? Крым был частью Римской империи, Южный Крым, Таврида. И, соответственно, он мог вполне там побывать и проповедовать, основать какую-то христианскую общину. Я думаю, что это, скорее всего, точное предание. Но людям же мало того, чтобы вот просто думать, здесь когда-то проходил апостол Андрей. Они хотят найти подтверждение. Вот один человек шел по берегу, в Севастополе дело было, шел по берегу, а там такая каменная порода, песчаник, он довольно мягкий, он подвержен воздействию воды и ветра. И получаются очень красивые такие фигурные вот, композиции, прямо художественные. Да? Вот на берегу эти глыбы песчаника, размытые морем, выветренные и прочее. И он нашел отпечаток человеческой стопы. И сказал, так это апостол Андрей здесь был. Вот он наступил и чудесным образом сохранилась стопа. И даже уже стали собираться почитать это место. Но потом, видимо, людям объяснили, что береговая линия изменилась за 2000 лет довольно сильно. Что песчаник такой мягкий камень, что 2000 лет он не мог сохраняться без изменений. Да? Что это относительно свежий вот рельеф. Да? Там ему, может быть, там 100 лет и то. Но он постоянно меняется. Но у людей есть такое представление, что вот это было обязательно здесь. А и в том же Севастополе, например, есть место, где вам скажут, князь Владимир здесь крестился. Тот князь Владимир, который крестил Русь, там возведена такая, как бы даже беседочка, такая крыша. Да? Многие, наверное, видели, кто бывал в Севастополе. Я должен вас огорчить, мы точно не знаем, где крестился князь Владимир. Потому что есть версия, что в Киеве. И это вполне логично. И в Херсонесе, который он взял и отдал в обмен на византийскую принцессу, а условием этого брака было его крещение. Конечно, он тоже мог креститься. Ну, в принципе, почему нет? Ничего невозможного в этом нет. Если он крестился в Херсонесе, то, вероятно, он крестился в самом большом храме города, при котором был отдельный баптистерий. Баптистерий – это, собственно, крестильня, то есть место, где совершался обряд крещения. И тогда это было там. Да, то есть, правильнее сказать, вот место, в котором по одной из версий мог креститься князь Владимир. Но кто же будет так говорить? Надо сказать, вот место, где он крестился, да? Я думаю, что с очень многими библейскими местами, эпизодами, повествованиями происходит нечто подобное. Мы можем себе представить примерно, как могло быть, да? Но вместо этого мы предпочитаем говорить, вот так оно было.
4: Почему-то, когда мы говорим о некоторых греческих философах, о них тоже очень мало что-либо известно. Их даже труды некоторых философов нас не дошли, их оригинальные труды, они тоже переписаны кем-то или по свидетельству кого-то. Но никто же не говорит, что этого философа не было. Все почему-то понимают, что у нас нету достаточно фактов, чтобы это сказать, но есть вот свидетельство, как бы коротенькие свидетельства истории. Такой-то греческий философ жил, был и так далее. И все. И то это было до рождения Иисуса задолго. Но мы признают. Поэтому, опять же, нужно сказать, такие историки или философы, они же не отвергают этого философа, что он существовал. Просто они признают, что данных о его жизни у нас мало, но он был.
3: Евангельская история принимается общиной христиан как история, самая главная в жизни. Да? Вот это единственное, что можно сказать, почему мы считаем, что это было. Да, мы верим, что это было. Я понимаю, что человеку современному очень хочется сказать, вот смотрите, есть такое доказательство, такое, такое, такое. Отлично, если у вас есть доказательство, назовите это наукой, не называйте это верой. Вы не верите в то, что существует Америка, вы знаете это, да? А в то, что евангельская история происходила, вы либо верите, либо не верите. Но вы этого не знаете. Как вы знаете существование Америки, там, допустим, свойства разных химических элементов, которые выводятся из опыта, подтверждаются многократно различными экспериментами?
4: Библия, у нее немного другая задача. Даже авторы библейских книг, они ведь не ставили цель описать события полно, вот прям исторически, все дотошно, основательно, как оно было. У них немножко была другая цель. Они описывали историю или свидетелями этого события они были. Или им об этом как бы рассказывали. Но в этой истории что-то очень важное было для народа Божьего. И по большему счету это история как некое наставление в вере. То есть не научный трактат, который доказывает там истинность того или иного, а это просто рассказ. Поэтому здесь все-таки действительно остается вопрос веры. Доверять ли мне библейскому тексту или не доверять – это мой выбор. А если я хочу найти каких-то доказательств, то они не всегда могут быть под рукой. Просто прошло слишком много времени.
6: В эту ночь торжественно и чутко сторожила землю тишина. Лунных песен видимые звуки на холмах рождала вышина. Под звучание ангельского хора осеняла смертных благодать. Прикасались звезды к чьим-то взорам. Было до небес рукой подать. Сбылась предреченная веками вечность в белых пеленах холста ласковыми женскими руками в ясли положили небеса.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Порой мы не замечаем, как наше поведение провоцирует определенные действия других людей. Стоит задуматься о том, как мы себя ведем. Сегодня мы беседуем на эту тему с Еленой Архиповой, психологом по семейным отношениям. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Есть женщины, которые привлекают к себе внимание вот таких людей, склонных к насилию. Это типичное поведение их.
4: То есть, в принципе, да, есть определенное типичное поведение жертвы, которое привлекает внимание именно таких вот агрессивных тиранов. И это обычно даже еще видно до вступления в брак. Допустим, такая женщина не уверенная, она в таком состоянии самобичевания обычно. У нее очень низкая самооценка, у нее какие-то комплексы. И вдруг она встречает мужчину, который такой сильный, уверенный, крепкое словцо может сказать, ударить по столу кулаком. Да, вот некоторые говорят, вот мне нужен вот такой, чтобы он мог быть...

0: Семье всегда говорили, что их не любят, что они какие-то проблемные. Поэтому они думают, что ну слава богу, что хоть этот хочет, чтобы я была его женой. Слава богу, что он хотя бы как-то обращает на меня внимание. Вот эта низкая самооценка, она толкает женщину к неправильному пониманию прощения. То есть вот прощение в ее понимании – это полное отсутствие самоуважения. То есть она настолько не уважает себя, что готова терпеть практически все, что над ней будут делать. И вот это отсутствие самоуважения, оно ничего общего не имеет с христианским прощением. То есть это просто женщина, растоптанная изначально и позволяющая топтать себя дальше.
1: И это не означает смирение, да, человека?
0: Да, это не означает смирение, это просто означает человека, который несчастен был всю жизнь, и, в общем-то, он и дальше привлек в свою жизнь несчастье, потому что она не разобралась в себе, она не самоутвердилась, она не решила комплексы.
1: Это какие-то личностные проблемы, да, человека?
0: Да, и вот она попадает в такую семью и вот считает, что это ее крест, вот нести на себе вот такой отвратительный характер мужа.
1: Ну какие качества вот обычно характерны таким женщинам?
0: Ну вот мы уже сказали, что и нет у нее конкретных взглядов на что-то, нет конкретных целей, нет какой-то позиции. Она пессимистична, она неуверена.
1: Очень критична к себе относится.
0: Критична,
1: да?
0: То есть вот как вялая она такая. И
1: низкая
0: с одной стороны это привлекает этого ее мужа, который потом проявляется как насильник. Но потом в семье он ее в этом упрекает. Вот ты почему постоянно в плохом настроении? Ты почему такая вялая? Ты должна радоваться и танцевать, когда я прихожу. То есть он пытается, вот, казалось бы, то, что было ее плюсами в его глазах в самом начале. Потому что ведь прежде чем жениться, этот человек посмотрел на разных женщин. С одной женщиной он один раз поступил как-то, да, накричал на нее или толкнул ее.
1: И отношения
0: и
1: сразу
0: все
1: разрушились, да?
0: И та женщина больше ни к телефону не подходила, вообще сказала, я тебя знать не хочу, да? Со второй женщиной, может быть, отношения завязывались, и она первый раз простила, а второй раз еще до брака сказала, ты знаешь что, нам с тобой не по пути. И так он понял, что там его эти замашки насильника не прошли, а здесь, в принципе, он нашел себе жертву, которая будет терпеть его всю жизнь.
1: Хорошо, это вот качество женщины, которая, как правило,
0: поддается
1: насилию. А есть какие-то характерные черты мужчины-насильника или...
0: Да, это тоже очень яркий пример. Если этот мужчина применяет силу какую-то, обычно это очень агрессивный мужчина. То есть он такой очень болезненно относится к себе, к своей мужественности. То есть вот он такой, что он любит говорить «я». Вот я, например, там то-то, то-то, да, он принимает единоличные решения. Он очень импульсивный. И он не умеет где-то себе сказать «стоп» на каких-то поворотах. Вот если его уже несет, то уже несет по полной. А вот если взять мужчину, который более склонен к психологическому насилию, и этот мужчина не переходит к физическому, обычно это другой тип мужчины. Это обычно забитый человек, неудачник, на работе у него ничего не клеится, а сам по себе он из себя ничего не представляет. Поэтому вот он оказывает такое психологическое давление на всю семью, на жену.
1: То есть таким образом он поднимает самооценку. То есть получается и в том варианте у людей проблемы просто с пониманием самого себя.
0: Конечно, то есть у них есть свои комплексы, они не уверены в себе, они считают себя никчемными. И вот таким образом они себя как-то поднимают.
1: Утверждаются.
0: Да, утверждаются, что вот есть человек, который меня боится, есть человек, которым я могу командовать и руководить. Вот, поэтому вот такие мужчины, если психологическую они только оказывают такую атаку, то в основном они такие вот забитые, тихие, работают где-то на такой тихой работе, а дома уже пытаются, особенно если мужчина склонен к алкоголю, то вот когда он уже алкоголь принимает, он начинает уже петушиться, начинает пытаться показать, кто в доме хозяин, и оказывает на всех такое давление психологическое.
1: Существует ли какой-то цикл насилия? То есть это же не то, что человек каждый день вот он склонен к такому поведению. Наверное, это как-то повторяется, или поведение жертвы оно провоцирует, или с чем это связано?
0: То есть в основном, конечно, если это, мы уже говорим о насилии физическом каком-то, да, или сексуальном, обычно А все

0: Начинается с такого психологического напряжения. То есть вот первый этап – это нарастающее напряжение. То есть вроде бы никто ничего плохого не делает, а в воздухе уже что-то висит. То есть этот человек начинает придираться к разным мелочам, вообще незначимым каким-то. И, конечно, супруга не может ни в чем ему угодить, потому что как бы она ни делала, чтобы она не пыталась ему принести, даже если он это требует, это все равно будет как-то не так. И даже если она будет унижаться, он будет говорить, что ты ноешь. Или если она будет себя нормально вести, он будет говорить, что ты радуешься. То есть вот начинаются такие зацепки.
1: То есть он постоянно ломает эту личность, да?
0: Да, и вот эта проблема, вот это напряжение, оно может нарастать. И может в течение дня, может в течение 3 дней, недели, месяца. Но вот мы говорим про насилие как про цикличность. Так вот этот первый этап у каждого может быть по-разному. Но обычно, когда человек начинает совершать это насилие, вот этот первый этап очень длинный. А чем дальше он это продолжает делать, тем больше, ну, сокращается этот первый этап. То есть у него, если раньше этот цикл весь занимал там год или мог 3 месяца или месяц, то чем дольше это продолжается, тем короче этот этап раздражения и быстрее появляется следующий этап.
1: То есть создается впечатление, что человек просто, допустим, первый раз он проверял, насколько это реально осуществить. А потом, когда он видит, что это допустимо, то он уже очень быстренько переходит уже к физическому или сексуальному насилию, да?
0: Конечно, то есть человек никогда не меняется, если ему удобно жить так, как он живет. А именно этому человеку удобно так жить. Потому что, когда наступает этот момент агрессии, вот сначала идет напряжение, и потом идет вот эта кульминация, агрессия. То есть, если во время напряжения он только придирался и говорил, что салфетки не так стоят, или там прибор не так поставили, то кульминация уже проявляется в том, что он хватает эту тарелку с борщом и выливает ее на жену, допустим. Или хватает табуретку, ломает ее, или ударяет жену, или ударяет, начинает бить детей. То есть происходит бурный всплеск таких эмоций и негативного этого поведения.
2: Принято считать.
0: И это тоже может продолжаться от 15 минут до часа, до дня, до 3 дней, когда вот человек так бушует, особенно если он с алкоголем в крови, да, то есть если он еще и выпивает, и вот это буйство продолжается у него до тех пор, пока он не приходит в себя. И вот здесь кроется такой секрет вот в следующем этапе. Почему многие женщины в роли жертвы, они остаются жить с таким мужчиной? Потому что следующий этап наступает, этап раскаяния и любви. И точно так же, как этот человек буйствует, он также может просить прощения. И так же, как он буйно проявляет свои негативные качества, когда он может и бить, и чем-то резать, и то есть что угодно может делать, да, может выбрасывать все вещи на улицу из окна и бушевать как-то, то когда приходит вот это состояние как бы раскаяния, он может ползать на коленях на полу, он может чуть ли языком не лизать уже подошвы ног жены, он может дарить подарки, он может в это время купить все, что жена ему скажет, он ее носит на руках, он говорит, что она единственная, что он ее любит, что никогда больше этого не повторится. И он делает все так, что, вот мы же говорили, что у женщины это низкая самооценка, она себя не любит и не принимает себя. И вот когда идет такой бурный всплеск вот этих чувств и покаяния, в этот момент она ощущает, что да, он меня любит, у него просто проблемы с характером, но я его люблю. Вот за то, что сейчас он для меня делает, я готова ему простить все, что он до этого делал. Она думает о том, что
1: он
0: уже изменится.
1: Она всякий раз верит, что больше такого не повторится?
0: Да, она искренне верит, что не повторится. И опять же, есть женщины, которым некуда идти. И они думают, что лучше я так что-то хотя бы буду иметь, чем я вообще нигде ничего иметь не буду. У них же низкая самооценка, поэтому им кажется, что они нигде больше...
1: То есть им легче позволить топтаться по своей душе, да, и терпеть какие-то побои, чем сделать какое-то волевое решение и уйти, может быть, в ущерб себе.
0: Или хотя бы поставить границы. Да? То есть эти женщины не ставят, потому что в тот момент, когда он уже после буйства приползает на коленях, они могут взять его, повезти по всем магазинам, и он купит им абсолютно все, что они захотят.
1: То есть иногда это просто женщина знает, что тот цикл, о котором мы говорим, повторится, но она выбирает для себя, что это для нее более выгодный вариант, чем она бы избавилась от такого мужа или как-то поставила бы какие-то границы.
0: Ну, бывает, что так, потому что, в принципе, для одних женщин одного такого концерта с избиением было бы достаточно, чтобы она сказала, что я тебе больше этого не позволю сделать. Если ты еще раз это сделаешь, то ты меня потеряешь. И зачастую, когда женщина может поставить такую границу, мужчины больше эту грань не переступают, они боятся потерять. Но когда женщина вновь и вновь она в это попадает, и она все равно это терпит, то есть, ну, значит, все-таки она делает выбор, что ей это как-то, ну, выгодно, что ей жилплощадь. Вот некоторые приходят, когда их спрашиваешь, ну, как вы это терпите? Они говорят, ну, как, ну, надо жить, я же не работаю, муж же нас обеспечивает, мы же хорошо очень живем, мне есть что одеть, у меня есть шуба, у меня еще что-то. И она думает, ну, ничего, если он в следующем порыве гнева, он разорвет эту шубу и выбросит все на улицу, опять изобьет меня, но зато я буду жить тихо и спокойно в остальное время, какой-то период, и я устроена. А есть женщины, которые говорят, что мне все равно, будет у меня шуба или нет, мне все равно, где я буду жить, в своей квартире или я буду где-то жить там в общежитии. Для меня принципиально, чтобы меня не били и не унижали. Вот это вопрос достоинства человеческого. А позиция жертвы часто бывает, что вот она так себя ведет, поэтому и правоохранительные органы не очень хотят влазить в семейные вот эти проблемы, потому что они говорят, что мы сейчас вот это все начнем делать, а вы потом придете, заберете заявление, еще будете говорить, не трогайте его, не бейте его, он самый лучший, он нас любит, и все. Поэтому эти правоохранительные органы, если уже был хоть раз сигнал из этой семьи, и жена потом забирала заявление или опять возвращалась к этому мужу, вот обычно уже даже милиция на это все не реагирует. Они говорят, что это фарс, то есть это игра какая-то. Если тебе не нравится, значит, ты должна поставить себя так, чтобы он так себя не вел. А если тебя устраивает, то зачем ты нас тогда вызываешь? И зачем ты устраиваешь этот концерт, когда ты сначала звонишь, заберите мужа, он то и то делает, а потом ты приходишь и ругаешь нас, что мы такие сякие, что забрали мужа.
1: Получается, что женщина, которая вот является жертвой такой, ведет себя таким образом, она и провоцирует, чтобы мужчина развивал в себе вот эти качества насильника.
0: В принципе, так оно и есть. Но есть, конечно, женщины, которых муж очень запугивает, и он говорит, что если что-то там произойдет, если ты кому-то скажешь, я убью ребенка, еще что-то. Есть такие вот как средства манипуляции, есть женщины, которые живут как в тюрьме, и они не знают, как из этого вырваться, и, может быть, у этой женщины нет родителей, и нет братьев, которые могут защитить, и нет церкви, в которой есть какой-то пастор, чтобы мог прийти и что-то поговорить. То есть категория женщин, которых муж, допустим, привез откуда-то издалека, у нее никого нет, и она не знает, куда ей деваться и куда бежать. Вот в таком случае вот она просто жертва, которая не знает выхода. А есть женщины, которые вот как-то смиряются с этим, ну и считают, что, в общем-то, жить можно и так. Но важно понять, что если уже такой цикл насилия был, он обязательно повторится.
1: И что можно изменить?
0: Если женщина решит для себя, что она мириться с этим не будет, она найдет выход. Если она скажет, что ничего, я потерплю, это будет год, это будет два, это будет три, это будет всю жизнь. То есть, нет, если женщине это нормально, если у нее есть такие какие-то мазохистские наклонности, есть такие, кстати, женщины, которые вот, и даже семьи, которые говорят, после того, как мы подеремся, а покричим друг на друга, там, когда муж изобьет, там все, вот тогда классные отношения, сексуальные, хорошие.
1: Переходим на более высокий уровень взаимоотношений.
0: Да, вот их это как-то устраивает, и, наверное, они имеют право так жить. Единственный вопрос – это дети. Ну, что если люди мазохисты, то все-таки дети еще не определились со своими наклонностями, и, наверное, не стоит их в это втягивать, и стоит их защитить от этих избиений, от всего. Но, в принципе, такая пара, если они оба считают, что это норма, то есть это нормально, их это как-то наоборот, разогревает к любви и каким-то там отношениям, то, наверное, они могут так жить. Но мы сегодня больше говорим о женщинах, которые терпят это насилие и которые хотят от этого как-то избавиться, освободиться и думают, правильно или неправильно они поступают, какие мысли нужно допускать, какие нельзя, то, конечно, если вы хотите от этого освободиться, вам нужно бороться.
1: То есть нужно изменить свое поведение?
0: Изменить поведение прежде всего и вынести на свет эту ситуацию. Вот в следующей программе мы будем говорить, что делать вот с разными видами насильников, да, как себя вести. Но основной и главный принцип, пока это будет спрятано, то есть женщины часто боятся говорить, что есть насилие, что их бьют, потому что им кажется, что они будут выглядеть плохими женами, что они несостоятельные какие-то, что, ну, им скажут, что они виноваты. И они это все скрывают. Если они найдут какого-то человека, с которым смогут поделиться, это уже будет шаг для того, чтобы освободиться от того, в чем они находятся.
1: Елена, спасибо большое за эти ответы, за интересные рекомендации. Если в вашей семье есть насилие, проанализируйте свое поведение. Ведь каждый человек является творцом своей судьбы. Это была программа «Принято считать». До свидания.
2: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Писание не есть истина с большой буквы, вот в своей данности.
4: Библия – это книга своей эпохи.
5: В Священном Писании нет конфликтов, нет противоречий.
6: Главное в том, что создание этих текстов, их написание, есть божественный замысел.
1: В этой программе своеобразие библейского повествования, виды и причины расхождений в книгах Священного Писания.
3: У нас нет одной Библии. Вот какая Библия? Вот вас попросят, дайте мне Библию. Вы, скорее всего, дадите русскую синодальную Библию. А может быть, нет. А может быть, вы дадите другой перевод. Уже их вышло несколько разных переводов. А, допустим, вы скажете, я дам оригинал. Ну, предположим, у вас он есть. А какой оригинал вы дадите? С автографами всех апостолов, которые расписались, от авторов на добрую память? Нет такой Библии. Ни у вас, ни у кого-либо еще. Или вы дадите собрание оригиналов. То есть не под одной обложкой, но вот Павел, вот Лука, Марк, Матфей, вот Исаия, Иеремия, Иезекииль. И такого нету, потому что до нас автографы не дошли. До нас дошли списки со списков. Они немножко разные. Немножко. Это принципиально важно. То есть нет такой библейской рукописи, где было бы сказано, что небо и землю сотворил не Бог, а как-нибудь все иначе получилось. Или что Христос не умер на кресте, а там улетел в космос. Такого нет даже близко. Расхождение касается небольшого количества разных маленьких мест. Да? Таких глобальных расхождений практически нет. Вот чтобы прямо все менялось, и смысл был абсолютно другим. Но в то же время нет единого стандартного текста, нет единого стандартного понимания, потому что в этих маленьких эпизодах где-то кто-то по-другому прочитывает, интерпретирует немножко по-своему. Поэтому у нас нет единой Библии. Мы для удобства, допустим, в России пользуемся часто синодальным переводом, он считается стандартным, там тоже есть ошибки, там тоже есть непоследовательность.
6: Библейское послание, оно, с одной стороны, вневременное, но, с другой стороны, все-таки оно было озвучено в определенный исторический период. Первыми, так скажем, адресатами этого текста были люди определенной эпохи. Понятно, что обращение идет на в том языке, который тем людям мог, и той, в той системе образов, которые тем людям могли быть понятны.
4: Если быть честным, и быть откровенным, нужно сказать, что с какой-то степени в Библии действительно противоречие встречается. Но нужно оговориться и сказать, какого характера эти противоречия. То есть, насколько они влияют на, скажем так, на истину. И насколько от этого меняется тот или иной смысл. Я приведу несколько примеров, чтобы просто проиллюстрировать, какого характера иногда в Библии встречается противоречие. Чаще всего, можно группировать тексты, которые касаются каких-то цифр. Например, в третьей книге царств, в четвертой главе, в стихе 26 записано: «И было у Соломона 40 тысяч стоил для коней колесничных». Запомним вот эту цифру – 40 тысяч стоил. Если мы откроем вторую книгу Паралипоменон, 9 главу, и прочитаем стих 25, то у Соломона было 4 тысячи стоил. То есть у нас два текста. Один из книги «Царств», второй из книги «Паралипоменон». Две эти книги входят в состав Библии Ветхого Завета. В одной книге утверждается, что у Соломона было 40 тысяч стоил, а в другой утверждается, что 4 тысячи стоил. Вопрос. Так сколько было точно? И таких пытливых исследователей Библии, конечно, это смущает. Более того, есть люди, которые специально этим занимаются. Они находят в Библии всякие несостыковки, чтобы показать ее несостоятельность. Посмотрите, как Библия может быть словом Бога, если в ней куча всяких ошибок.
3: Мы можем сказать «Библия», имея в виду совокупность, скажем так, дошедших до нас оригинальных текстов, переводов, а раз переводов-то уже и толкований. Но прекрасно мы должны при этом отдавать себе отчет, что нет единого стандартного текста, единого стандартного толкования на все места для всех случаев жизни. Его нет. А есть, скажем так, некоторое количество вариантов Библии, которые мы условно, когда нам нужно поговорить не о конкретном варианте, но обо всех в целом, говорим Библия. В Библии написано: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Да, во всех существующих текстах Библии это так и сказано в самом начале.
4: К сожалению, сами верующие люди имеют очень идеалистические представления о Священном Писании. Для них Библия – это слово Бога, а Бог совершенен, и значит, все, что говорит Бог, ошибаться не может. Значит, все, что Он сказал напрямую, все, что люди записали, записывали они это все под диктовку, даже не думали, просто Бог водил их рукой и их мыслями управлял. Это есть такие взгляды у верующих людей. Называются эти взгляды вербальная инспирация. То есть как бы вдохновение было прямое, что человек сам не знал, что он пишет, поэтому все записано вот как есть. К сожалению, такая группа верующих относится как раз вот именно к фундаментализму, такое направление христианства есть. Правда состоит в том, что когда Господь Бог вдохновлял того или иного писателя Библии, Он вдохновлял его как личность, чтобы тот передал какую-то очень важную ключевую идею во всем в рассказе, во всем повествовании. Но человек, который записывал тот или иной рассказ, это был человек, которому свойственно ошибаться, и который мог действительно при записи допустить ошибку, неточность. Либо эта ошибка или неточность могла происходить в результате переписки. Одного манускрипта, который устарел, нужно было его заменить новым. И переписчик, который переписывал, он мог вот эту ошибочку допустить. В принципе, иногда такое бывает, когда человек выступает или говорит, и говорит вроде бы правильные вещи, но вдруг называет какое-то место не так, не туда делает ударение или ошибается в дате. Это не означает, что если он ошибся в дате, что теперь все, что он до этого говорил, все неправильно. Нельзя ему верить, ни в коем случае. Нет. Он мог говорить правильные вещи, но действительно допустить какую-то неточность. Ошибся, заговорился. Много есть причин или факторов, которые на это могут повлиять. Поэтому вот все, что в Библии касается иногда цифр, там количество воинов, количество детей, количество колесниц, там, лошадей, солдатов и тому подобное, иногда такие несостыковки могут быть. И они могут быть результатом переписки, то есть неточности действительно.
6: Главное не в том, насколько вот этот текст там до буквы соответствует вот со своим прототипом, а главное в том, что создание этих текстов, их написание, есть божественный замысел. В них действует Дух Божий. А будет ли это оригинал, сколько ему будет тысячелетий, и сколько ошибок сделал переписчик, будучи человеком, естественно, делает ошибки, это совершенно неизбежно. Но заметим, что другие переписчики его поправляют, потому что критика, то, что называется сейчас библейской текстологией, критика библейского текста, она существует, в общем, столько же, сколько существует, ну, может быть, конечно, не столько же, сколько существует Библия, но существует не менее 1500 лет, а может быть и даже и более. И это, кстати говоря, не только для Библии характерно, и для античных текстов, потому что античная филология существовала по выверке и исправлению ошибок, которые неизбежно накапливаются при ручной переписывании. Да, вы знаете, что на самом деле и при печатном тоже у нас бывают разночтения. Нам только так кажется, что если мы возьмем два томика Пушкина, там не будет ни напечатанных, там не будет ни единого разночтения. Это не так. Или мы возьмем там два тома Мандельштама, там сколько угодно будет, ну не сколько угодно, но будут разночтения. И будут варианты различного текста. Но тем не менее, это Мандельштам, это Пушкин, это то же самое мы можем сказать про Библию.
4: Кто-то ошибся, и эта ошибка осталась. Иногда бывают моменты, когда, поскольку некоторые люди в основном обращаются к синодальному тексту, и пытаются в синодальном тексте найти эти противоречия, и их находят, но не состыковки, я имею в цифрах, тогда как в оригинальном тексте, то есть если мы говорим о Ветхом Завете, в иврите, цифра та же самая стоит и в том, и в другом месте. Ну, например, в книге Ездры, в книге Неемии, в синодальном тексте передается жители Гая разное количество людей. Тогда как в еврейском тексте цифра одинаковая и в Ездре, и в Неемии. То есть видно, что ошибка была при переводе. То есть переводчики, которые сделали с одного языка на другой, просто ошиблись в этом переводе. Кто-то может сказать, но раз они ошиблись в переводе, допустили ошибку в цифрах, то тогда, значит, у нас нет уверенности во всем тексте. Да, я уже говорил, что люди могут действительно печатать даже какую-то научную работу, но в ней допустить какую-то ошибку, неточность. Если она узнается, и она исправляется. Но это не означает, что теперь все исследования этого ученого нужно подставить по сомнению. Просто он мог ее допустить. Это как бы человеческий фактор. Он действительно присутствует. И это есть. Это есть в библейском тексте.
3: Писание не есть истина с большой буквы, вот в своей данности. Писание есть свидетельство об истине. Писание есть способ войти в общение с истиной. Но истина не есть словесная формулировка. Да? Я вам могу показать свидетельство о рождении или свидетельство о браке свое. Но мой брак не есть это свидетельство. Я женат не на бумажке. Я женат на живом человеке, на женщине. А эта бумажка свидетельствует, да, она показывает, на ком я женат. Это очень, очень важная бумажка. Но она бумажка. Да, вот, мне кажется, Библия – это именно такое свидетельство об истине. Но не есть истина, воплощенная в буквах. И даже не единственная. Да, потому что в конечном итоге есть Библия на другом языке, которого мы не знаем, и чем она нам поможет.
4: Но есть другая группа. Группа как бы противоречий. Она касается Евангелий. И в Евангелиях иногда вот эти вот несостыковки как раз и появляются. Их, кстати, довольно-таки много. Пример вот противоречия можно встретить в Евангелии от Матфея. Приводится история об исцелении слуги сотника. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Вот здесь важная деталь, что сам сотник подходит к Иисусу и просит за своего слугу. Но если мы посмотрим на Евангелие от Луки, то мы здесь с первого стиха прочитаем. «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его». То есть мы видим некое разночтение. У Матфея сам сотник приходит к Иисусу и просит его исцелить его слугу. А у Луки наоборот. Он остается дома со своим слугой, но просит именно старейшин, чтобы они могли попросить именно его, и чтобы Иисус мог прийти к этому человеку, да, и его исцелить. То есть мы видим это разночтение. Да? И, конечно, для людей, опять же, вот это обстоятельство, оно смущает их, как так, как же было на самом деле. Опять же, я должен отметить, что в данном случае сама история о том, что Иисус исцеляет, она не вступает в противоречие. То есть как в Евангелии от Матфея, так и в Евангелии от Луки Иисус этого слугу исцеляет.
1: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: делай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот же час.
4: Нужно понимать, что в иудаизме в то время к язычникам, особенно к римским воинам, было такое негативное отношение. А получается, Иисус вот к этому человеку, да, проявляет вот такое внимание, что он не пренебрегает его нуждой, а тем не менее совершает. И мне кажется, все-таки для самого этого сотника то, что делает для него Иисус, возможно, и стало каким-то поворотным моментом, что он действительно, возможно, обратился в христианство потом и был христианином. И, возможно, он и был живым свидетелем, который об этом рассказывал. Но ко времени написания Евангелия его просто не было в живых. То есть человек мог просто уже умереть. И, естественно, евангелисты, которые помнили эти сказания, да, которые об этом говорили, они могли записать их с разных слов. И люди, которые слышали эти рассказы от сотника, могли бы сказать: да, он же был в нашей общине, он же рассказывал о том, как он пошел к Иисусу и как попросил, чтобы Иисус исцелил его слугу. Да? А другие могли помнить просто о том, что, по-моему, не он сам приходил, а он кого-то попросил из старейшин. То есть люди не могли не помнить вот этих всех деталей, кто именно попросил, кто именно пришел. Да? В любом случае, если так быть даже внимательным, и в первом, и втором случае все равно просьбой обращается сотник. Все равно это его нужда. Сам лично или через кого-то, но он просит. И естественно, свидетели, евангелисты могут не помнить вот этих всех деталей, которые именно происходили. Да? И не помня этих деталей, естественно, они могли по-разному это описать.
5: Это не противоречие, это особенности того или иного автора, который, скажем, был очевидцем событий, связанных с жизнью, земной жизнью, служением Иисуса Христа. А кто-то, может быть, и не был, например, апостол Лука, он не был очевидцем, он писал уже со слов очевидцев. Кто-то, может быть, запомнил одно, кто-то запомнил другое, понимаете? Человеческая память не бесконечна. Апостолы, которые писали Евангелие, они не отличались феноменальными какими-то способностями. Вообще, когда Бог призывает человека на это пророческое служение, этот человек не становится каким-то, знаете, суперменом, обладающим сверхспособностями, интеллектуальными способностями, сверхпамятью. Нет, он остается человеком со своими ограниченными возможностями, интеллектуальными способностями, знаниями языка. Мы находим в Библии какие-то неточности, может быть, связанные с тем, что человек не может помнить все детали, вот, с компьютерной точностью. Но это никоим образом не влияет на саму суть, на содержание Божьей вести. Вот эти незначительные помарки, неточности, они связаны с ограниченностью человеческого фактора. Это нас не должно смущать. Не нужно на этом притыкаться. Просто мы должны признать тот факт, что Библия одновременно и Слово Божие, и Слово человеческое.
4: И вот эти вот несостыковки в Евангелиях очень часто как раз наоборот говорят о достоверности их. Потому что если бы четыре евангелиста записали бы все в слово, то можно было бы обвинить их в каком-то сговоре. Потому что в разное время люди находятся, но записали все в слово, без всяких каких-то неточностей. Библия – это книга своей эпохи, и, ну, части той истории, той культуры. И когда мы ее читаем, и когда мы ее пытаемся истолковывать, нам крайне важно это понимать, это учитывать. И тем не менее Бог вот через это несовершенство языка может коснуться нашего сердца, нашего ума. И мы можем поверить. А это главное.
7: Я не тому молюсь, кого едва дерзает назвать душа моя, смущаясь и девясь, и перед кем мой разум замолкает в безумной гордости, постичь его стремясь. Я не тому молюсь, пред чьими алтарями народ простертый ниц смирений лежит, и льется фимиам душистыми волнами, и зыблются огни, и пение звучит. Я не тому молюсь, кто окружен толпами, священным трепетом исполненных духов, и чей незримый трон за яркими звездами царит над бездною разбросанных миров. Нет, перед ним я нем. Глубокое сознание моей ничтожности смыкает мне уста. Меня влечет иное обаяние, не власти царственной, но пытки и креста. Мой Бог – Бог страждущих, Бог, обогренный кровью, Бог – человек и брат с небесной душой, и пред страданием, и чистою любовью склоняюсь я с горячей мольбой.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Привет, ребята! Мы сегодня снова собрались в веселой школе здоровья. Меня зовут Надя, это Мирослав, это Анечка. И, кажется, мы сегодня пришли даже раньше профессора Бодрячка.
5: Тогда я успею надеть свои любимые украшения.
4: Ой, только они запутались. Поможете мне их распутать?
6: Окей.
4: И вот эти, опа, распутайте их вместе.
6: Все, распутали.
5: Отлично.
4: Благодарю.
5: Ты чего? Я буст.
4: Спасибо, Мирослав.
6: Вот видите, вот эти вот мамины самые любимые, вот эти мама тоже любит.
4: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
7: А, ребята, здравствуйте. У меня произошла одна неприятность.
4: Какая?
7: Я недавно споткнулся здесь и где-то выронил свои очки. Боюсь, что без вашей помощи мне не справиться.
4: Мы вам поможем, профессор Бодрячок. Да, ребята?
5: Да, можно? Да.
4: Пошлите, поищем.
7: Все вроде тут было.
4: Как? Вот если бы наша собака Здоровулька была бы настоящей разыскной собакой, мы тоже все нашли. Мирослав, поищешь вот где-нибудь вон там?
6: Окей.
5: Я не достаю.
6: Могу достать.
4: Пошли мы с тобой вот здесь где-нибудь посмотрим.
5: Нашел.
4: Профессор Бодрячок, мы нашли ваши очки. Молодец, Мирослав.
7: Спасибо, мои дорогие, спасибо.
5: Сядем.
7: Ну вот. Вот, садитесь. Я теперь прекрасно вижу и могу начать наш замечательный урок в нашей прекрасной школе здоровья. Я хочу познакомить вас, дорогие ребята. У нас в гостях наши неизменные ученики Анечка и Мирослав. И моя прекрасная помощница Наденька. Ой, Наденька, как это на тебе так много бус надето?
4: А, ну да, вы же сами, профессор Бодрячок, говорили, что у нас сегодня будет урок про главное украшение человека. Вот я и надела самый любимый мой бус.
7: Да, я говорил. Именно урок про украшение, которое помогает быть здоровым. Но это не бусы, Наденька.
4: А что же тогда?
7: А вот угадайте загадку. Ни корона, ни браслет. Лучше украшения нет. Если есть оно с тобой, все к тебе бегут толпой. Это просто красота. Украшение?
6: Чудеса?
7: Нет.
5: Здоровье?
7: Нет.
4: Доброта?
7: Да. Да, дорогая моя помощница. Доброта – это истинное украшение.
4: Доброта – это хорошо. Вот только жалко, что ее сразу не видно, как бусы.
7: Да, не видно. Но для того, чтобы увидели такое украшение, нужно делать добрые дела. Да, и тогда увидят. Вот Мирослав и Анечка, вы мои хорошие. У меня к вам есть такой вопрос. Приходилось ли вам видеть, как кто-то делает добрые дела? Ну, может быть, мама, папа, а может быть, вы сами делали добрые дела?
5: Я делала.
7: Да, расскажи.
5: Какие?
8: Я маме помогала мыть раковину.
7: Ох ты! О, как взрослая! И ты смогла достать до раковины. Наверное, на стульчик встать пришлось. Нет! Ну ты умничка какая.
9: А ты, Мирослав?
10: А я пылесосил дома.
7: Ух ты!
9: Тоже убирался.
10: Да.
7: Здорово! Да.
8: Помогала мыть полы.
7: Да, отлично. Отлично, ну
8: только
7: вот.
8: Только теперь у нас пол слишком скользкий.
9: Но зато чистый.
7: Да, но зато чистый.
8: Мы там все падаем, как на катке.
7: Ну, маме с папой было приятно, что ты помогла пол помыть.
10: Мы однажды с Аней были в магазине, и мы один раз мы помогали там людям. Говорили им, я говорил им приятного полета в лифте.
7: В лифте?
10: Да.
7: А, ты, наверное, стоял рядом с лифтом, и когда туда заходили люди, ты желал им приятного полета.
8: Я говорила простые слова добрые.
7: Молодцы. Здорово. Ну, слушайте, вы молодцы. Да. Правильно.
9: Мне кажется, что вот, чтобы увидеть это украшение доброту, наверное, может быть, человек должен кому-то помогать.
7: Да.
9: Кому-то что-то давать или, может быть, ухаживать за кем-то.
7: Ну да, правильно, совершенно верно. Вы все прекрасно поняли. И я хочу вам спеть про это одну чудесную песенку.
3: Добрый кто? Добрый тот, кто играть позовет, вкуснотой рад поделиться. Предложить будет рад новый свой самокат, на качелях прокатиться. Видим я и ты много доброты, выглянешь в окно, добряков полно. Вот котенок кому абсолютно промок, домик свой найти не может. Добряки тут как тут молока принесут, каждый чем-нибудь поможет. Видим я и ты много доброты, выглянешь в окно, добряков полно. Дома чашки помыть и цветочки полить, им приятно снова-снова. Добрый день говорить и с улыбкой дарить, рады ласковое слово. Видим я и ты много доброты, выглянешь в окно, добряков полно.
7: Да, дорогие мои друзья, совершенно верно. Говорите ласковые слова, всегда приятно, и это повышает настроение. Сейчас мы с вами проведем один интересный эксперимент. Я буду вам говорить простые слова, самые обыкновенные. А вы подумайте и скажите те же самые слова, то же самое слово, только ласково, по-доброму. Ну, вот, например, я скажу слово «папа», а вы мне ласково ответите «папочка».
9: Давайте.
7: Да? Давайте. Итак, мама.
8: Мамочка.
7: Да, молодцы, правильно. Кошка.
10: Кошечка.
7: Да. Собака.
10: Собачка.
7: Аня.
8: Анюта.
7: О, это, это особо доброе слово.
9: Да.
7: Так, а Мирославчик. Нет?
9: Да.
7: Возможны варианты. Я вот думал, Анечка, она, смотри, как Анюта. Тебе приятно, когда тебя называют Анюта?
8: Да.
7: Вот. Честно тебе скажу, мне тоже приятно, когда мне говорят профессор Бодрячок.
9: Да, это намного лучше, чем, например, профессор Бодряк.
7: Да.
9: Мне вот тоже нравится, когда меня называют Наденька.
7: Да, Наденька.
9: Да.
7: Что же, это очень приятно. А какие добрые слова вы знаете?
9: Молодец.
7: Молодец, хорошее
10: спасибо.
7: Слово.
10: Спасибо.
7: Спасибо. О, это очень хорошее слово. Оно означает «спаси Бог».

0: И даже настроение чувствуется, как прибавилось. Ребята, а вот когда вы говорили добрые слова, вам приятно было?
1: Да.
0: Да? А вам приятно было, когда вы помогали мне найти мои очки? Вот недавно.
1: Да.
0: Да? Вот. Я хочу открыть вам один секрет. Да. Добрые слова и поступки делают нас веселыми. А Бог сказал, что если человек веселый, то он обязательно будет здоровым.
2: Профессор Бодрячок, а я тогда предлагаю уже начать делать добрые дела, чтобы всем быть здоровыми и веселыми.
0: А зачем долго ждать? Давай, давай, ты у меня помощница.
2: Я вам предлагаю
0: сделать
2: кормушку для птичек, потому что зимой им холодно, и они не знают, где найти корм. Оно все под снегом.
0: Да, отличное доброе дело. У меня под окном висит кормушка, я подсыпаю туда немножечко каких-нибудь зернышек.
2: Вот такую вот мы и сделаем.
3: А у нас, когда у нас была такая база на дереве, и мы там кормушку на дереве нашли и повесили.
2: Вот, вот такие же сделаем, а теперь мы их сами сделаем, чтобы
4: могли. Я видела гнезда птичек.
0: Ой, это очень редко.
3: А я вот такое гнездо видела.
4: Я много.
3: А я вот такое вот видел гнездо.
0: Это очень, очень редко.
2: Домики для
0: можно
2: птичек.
0: Увидеть. Да, домики для
4: Спротив
0: птичек.
4: Спротив от нашего дома висят на дереве очень много кормушек.
0: О, наверное,
2: вот
0: там
2: мы
0: живут
2: такие
0: добрые
2: сделаем.
0: Дети.
2: Да.
0: Вот, вот я смотрю, Надя нам тоже приготовила.
2: Мы возьмем вот такую
0: бумажное.
2: Вот толстую картонку, например, из-под кефира, смотрите.
0: Так, ну-ка.
2: Здесь нужно будет прорезать несколько дырочек. Вот здесь вот с одной стороны вот такие дырочки мы проделаем, прорежем. Вот так.
0: Угу.
4: Я бы сам одно и сделала.
0: Так, так, так. Понятно, туда будут залетать птицы.
2: Да, и вот с этой стороны тоже сделаем.
0: Угу.
2: Хоп, быстро. Хоп. Две дырочки, это чтобы птичкам было не страшно залетать туда.
4: Ну, а если страшно быть?
3: Да им по-любому не будет страшно, потому что свет же.
2: Да. Когда там светлее, птичкам не так страшно. Так, уберем этот.
0: Так, давай я тоже поучаствую в производстве
2: да,
0: твоего доброго
2: дела. Да, профессор
0: Бодрячок,
2: я вас как раз хотела попросить вот здесь вот проделать дырочки.
0: А, с удовольствием.
2: Для них.
0: Так, так, так, так, я понял. Сейчас, сейчас, сейчас. Для этого мне сил вполне достаточно. Так, так, так, так.
2: Подержи.
0: Проделаем там дырочки. Так, так, так, сейчас, сейчас. Ну вот. Так, так. Угу. Угу.
2: Спасибо, профессор Бодрячок. Сейчас мы их вот здесь вот ставим. Одну вот с этой стороны. А вытащим с другой стороны.
0: Угу. Так,
2: Ань,
0: так.
2: Поможешь, пожалуйста, вот здесь вот наверху
0: да,
2: завязать?
0: Ну-ка.
2: Умеешь завязывать?
0: Последний штрих. Пожалуйста, Анечка.
3: Я умею морским узлом.
2: Ух ты, это очень крепкий
0: да,
2: узел.
0: Да, это очень крепкий узел. Ну, тут достаточно, наверное.
2: А еще один сделай, чтобы он лучше держался.
0: Как там морской узел вяжется?
3: Еще одну петлю такую же, только наоборот.
2: Да, вот так, так вот.
0: Ну, все.
2: А
0: вот
2: с вами
0: мы
2: еще...
0: справились.
2: Вот еще что мы сделаем.
0: Чудесно, чудесно.
3: Это что? Зачем?
2: Мы сейчас еще сделаем красивую картинку. Я тебя хочу попросить, чтобы ты вот с этой стороны приклеила вот эту вот птичку. Вот сюда вот приклеил вот эту птичку. А с другой стороны мы приклеим... У тебя, Анечка, я хочу попросить другую птичку приклеить.
3: Так.
2: Вот эту птичку вот здесь
3: приклеим. Только надо
0: вот
3: еще...
0: Вот какая птичка. Да-ка.
2: Приклеивай.
0: Так, давай, приклеивай птичку.
2: Вас, профессор Бодрячок, попрошу вот эту летящую птичку приклеить.
0: Так, так, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы ее приклеим, так. Угу.
2: Сейчас смотрите, мы сделаем зернышки, которые вот из такого пенопластика отклеим. Вот здесь вот зернышки

0: Это будет в виде зернышек, которые птички клюют.
1: Они его клевать будут.
2: Да.
0: Вот так. Осталось вот только в кормушку.
2: Такая вот у нас получилась картинка.
0: Осталось только в кормушку насыпать хлебушка
2: и семечек. Да, и наблюдать, как птички будут радоваться тому доброму делу, которое мы с вами сделали. Ребята, пожалуйста, нарисуйте, какие добрые дела вы умеете делать. И мы порадуемся вместе с вами. Ну а сейчас всего доброго. До свидания. До скорых встреч.
0: Пока.
1: Пока.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Ну подарите же!
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
3: Вам знакомо выражение «покой нам только снится»? Я думаю, многие говорили эту фразу, и особенно когда много работы, когда навалилось. Но хочу сказать, друзья, мы сами управляем своим временем. И иногда вот это состояние – результат того, что мы где-то не делаем паузы, остановки для переосмысления того, куда уходит наша жизнь. Дело в том, что когда у человека появляется много свободного времени, он иногда не знает, что с ним делать. Обратите внимание, как на отдыхе люди начинают ссориться через неделю. Они уже не могут найти себе место, потому что они выпали из обычной обоймы дел, суеты, занятости. И они не знают, куда себя деть. Они не знают, куда деть свое свободное время. И это становится проблемой. Но когда человек много трудится и не отдыхает, у него тоже проблема. У него появляется нервный срыв, у него появляется выгорание, усталость. И много ничего хорошего, не несущих с собой проблем появляется. И поэтому усталость – это результат вот той самой перегрузки, которую несет человек. Он начинает уставать. А в момент усталости он становится уязвимый. Посмотрите, например, на водителя. Я недавно ехал в маршрутке между городами и смотрю, водитель, ну его прямо, знаете, он, ну видно, уставший очень сильно. Он достал какой-то пузырек, закапал себе в глаза, потому что они слипаются, и поехал дальше. И поэтому даже работодатель может рисковать своим имуществом, своей фурой, своим автобусом, когда у него едет уставший водитель. И именно по этой причине есть законы, которые принуждают человека к отдыху. Вы слышите? Принуждают. Есть в грузовых машинах сегодня и в автобусах тахограф, который определяет, сколько времени человек за рулем и сколько времени он отдыхает. И его принуждают к отдыху. И это правильно, потому что это наша с вами безопасность. И так печально видеть, когда на ровной дороге лежит в кувете фура, дорогая машина. Да? Почему? Потому что водитель уснул, он вовремя не отдохнул. И я хочу посмотреть, а что Библия нам об этом хочет сказать? Оказывается, Бог тоже нас, можно сказать, принуждает к отдыху. Он говорит, 6 дней работай, а 1 день отдыхай. Он не говорил, 3 месяца поработай так вот ударно, хорошо, а потом месяц можешь отдохнуть, съезди куда-нибудь. Это неправильно. Он говорит, должна быть некая определенная закономерная цикличность. 6 дней потрудился, 1 день отдохни. И тогда у тебя не будет накопившейся усталости. Это очень серьезный термин сегодня, накопившаяся усталость. И в книге «Исход» в 20 главе, простите, в 8 стихе сказано, «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день 7 суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо, землю, море и все, что в них». А в день 7 почил, посему благословил Господь день субботний и освятил ее. Итак, Он дал нам ее как закон отдыха. Мы обязаны отдыхать. А представляете, как было бы здорово, сколько семей не развалилось бы, если бы там были бы отдохнувшие жены, там были бы отдохнувшие мужья. Но именно из-за вот этой чрезмерной накопившейся усталости люди испытывает большие проблемы. И сегодня нужно сказать слава Богу, что Он принуждает нас к отдыху. Это очень хорошо, в наших же интересах. Но, конечно, Он не делает это насильно. Друзья, Он не делает так, что мы не можем в этот день позвонить по работе. Можем, но Он взывает к нашему разуму, Он стучится к нам и говорит, успокойся, остановись. Отдохни, и покой тебе не будет просто сниться, а ты можешь уже каждый раз, 1 день в неделю, успокоиться и войти в настоящий покой. Я желаю вам вот такого настоящего, полноценного, внутреннего и физического покоя.
0: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Общепризнано, что витамины – это важнейшие вещества, необходимые человеку. Середина 80-х годов прошлого века отмечена настоящим поливитаминным бумом, когда Всемирная организация здравоохранения провела масштабное исследование, установив, что жители Средиземноморья страдают и умирают от сердечно-сосудистых заболеваний существенно меньше, чем население Европы в целом. И причина этого прежде всего в различных рационах питания. Средиземноморцы съедают гораздо больше свежих овощей и фруктов. То, что при дефиците витаминов нарушается здоровье, факт общепризнанный. Тут и спорить не о чем. А вот вопрос, какие витамины принимать, вызывает споры. У нас в гостях эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Сегодня он поможет нам разобраться с вопросом о витаминах. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте.
4: Существует ли какая-либо классификация витаминных препаратов?
5: Конечно. Существует классификация по их растворимости в воде. Выделяют водорастворимые и жирорастворимые. К жирорастворимым можем отнести витамины А, Д, Е, К. Остальные – это водорастворимые. Это витамин С, витамины группы В и другие.
4: Угу, понятно. А кто и каким образом должен подбирать эти витамины?
5: Изначально витаминные комплексы подбирал, конечно, врач, поскольку он учитывал определенные состояния, витаминодефицитные состояния или гиповитаминозы, так называемые. Кстати, доказали, что в России состояние авитаминоза не встречается, то есть это полное отсутствие какого-либо витамина. Поэтому принято называть состояние гиповитаминоза. Но, однако, в последнее время ученые приходят к выводу о том, что можно с профилактической целью принимать определенные мультивитаминные комплексы или отдельные группы витаминов самостоятельно.
4: Угу. А какие витамины лучше усваиваются? Каким отдать предпочтение?
5: Ну, вы имеете в виду в плане механизма получения витаминов?
4: Ну и вообще, как правильно пить витамины? И какие формы, может быть, как они лучше усваиваются?
5: Многие производители говорят о том, что до конца на самом деле неизвестно, какой витамин, в каком мере и как усвоится в каждом конкретном организме. Поэтому, если мы говорим про ассортимент витаминов в аптеке, то рекомендуется именно сами наименования периодически менять. Потому что у разных компаний существуют разные способы подхода к синтезу витаминных препаратов. И поэтому в каком-то случае организм может что-то лучше получить от одной марки, в другом случае от другой. Вот такой вот подход. То есть мы витамины периодически должны менять.
4: А в каком случае необходимо принимать дополнительные витамины? Например, может быть, людям, профессионально занимающимся спортом, нужна дополнительная доза витаминов?
5: Вы знаете, организм нуждается в дополнительных порциях различных витаминов в разных ситуациях. В первую очередь в обычных жизненных, при повышенных стрессах, при повышенной умственной нагрузке, при повышенной физической нагрузке, при утомляемости организма, при тяжелых каких-то инфекционных заболеваниях, при восстановлениях после перенесенных тяжелых различных заболеваниях, после операционном периоде, после наркозов, например, да, после выхода и так далее. В том числе и у спортсменов при тяжелых и длительных физических нагрузках. Нормы потребления витаминов также они все были рассчитаны и утверждены. Но, однако, в данном случае существует некая такая крайность или феномен спортсмена, так называемый, когда при высоких и длительных курсах витаминов организм в какой-то момент перестает усваивать их из пищи. Снижается процент усвоения. Он как бы ленится, потому что наш организм, он умный и, так сказать, ленивый. Даже некоторые врачи говорят, что наше сердце ленивый орган, на самом деле. Отдыхает больше, чем работает, представляете? Поэтому в данном случае все-таки должен быть некий баланс между количеством принимаемых витаминов и рациональным питанием.
4: Ученые доказали, что курящие и пьющие люди на 30-40% испытывают больше дефицит витаминов, чем здоровые люди, чем ведущие здоровый образ жизни. Есть еще какие-либо привычки, которые также заставляют людей испытывать этот дефицит витаминов в большей степени?
5: Конечно, это привычки в питании, привычки образа жизни. Одним из таких интересных фактов является наличие, представьте себе, только антивитаминов во фруктах и овощах. Ученые выявили, что, оказывается, при длительном хранении фруктов, больше 6-7 месяцев, в них происходят изменения и образуются антивитамины. И эти антивитамины способны связывать витамины или нейтрализовать их действие и выводить из организма. И получается интересный факт, что даже при потреблении нужных количеств правильных витаминов антивитамины способны вызывать гиповитаминоз в организме. Угу. Поэтому следует обращать внимание, на какие именно фрукты, какие именно фрукты мы приобретаем, их срок годности. Часто, если обратить внимание, на этикетках написано, что срок годности не ограничен.
4: Ну да.
5: Представляете, у фруктов. Это очень интересно.
4: То есть тут будет, наверное, актуально кушать те фрукты, которые именно сейчас плодоносят, да?
5: Говорят обычно по сезону.
4: По сезону, да.
5: Сезонные фрукты или скоропортящиеся. Если мы видим, что фрукты портятся, значит, они
4: Там есть витамины, да, которые...
5: Да, не успели размножиться. Также значительно снижает количество витаминов в организме употребление в больших количествах чая и кофе. Вы представляете? Оказывается, кофе в высоких количествах снижает железо на 70%.
4: Никогда бы не подумал.
5: Да, да. Также может снижать содержание цинка, кальция и магния в организме. Следующим фактором, который снижает усвояемость витаминов, является прием противозачаточных препаратов, который влияет на снижение усвоения фолиевой кислоты. Представляете, селена, цинка, витаминов группы В, витамина С, витамина Е.
4: Очень много.
5: Да. Также известно, что слабительные препараты могут вызвать витаминное истощение организма, поскольку они влияют на развитие микрофлоры и так далее, выводят ускорение выведения каловых масс. Тут выявлено, у врачами было даже такое действие у слабительных средств. Поэтому злоупотреблять этой группой также не стоит. Следующим фактором является частое применение солнцезащитного крема.
4: Угу.
5: Способствует снижению усвоения витамина D3 и, как следствие, кальция в организме. То есть злоупотребление солнцезащитными средствами, особенно в зимний период, также может отразиться на... Хотя, с одной стороны, мы сохраняем молодость кожи, поскольку ультрафиолет в зимнее время никуда не делся, он разрушает слой, и там кожа стареет. Но, с другой стороны, чрезмерно защищаясь от солнечных лучей, мы теряем витамин D3 и, как следствие, кальций. То есть на чаше весов. А также известно, что высокое потребление сахара блокирует усвоение витамина С, витамина В7 и также хлора в организме. Тоже следует соблюдать, конечно, баланс потребления кальция. И известен тот факт, что аспирин, банальный аспирин при длительном курсовом приеме в 4 раза снижает усвояемость витамина С.
4: Ну надо же.
5: Очень интересно. И, как известно, алкоголь разрушает витамины группы А, группы В, цинк, селен, магний и железо. Поэтому вот эти все факторы в сумме, конечно, приводят к значительному снижению витаминов в организме.
4: Угу. Правильно я понимаю, что людям достаточно будет просто изменить свои привычки, да, и чтобы поправить, так сказать, уровень витаминов и их усвоение в своем организме, да?
5: Конечно, чтобы организм не терял и без того небольшие количества имеющихся витаминов, нужно просто отказаться от вредных привычек, нормализовать, систематизировать потребление лекарств, при необходимости не лечиться, и организм ответит благодарностью.
4: Какие витамины принимать лучше, синтезированные или БАДы?
5: Хороший вопрос. Дело в том, что изначально витамины были получены синтетическим путем, и ученые считали, что нет разницы между тем, каким путем получается молекула. Потому что в итоге мы все равно получаем конечный продукт, который по своей структуре является идентичным натуральному. Однако недавние исследования показали, что у тех же витаминов существует много форм, много изомеров, известные левовращающие, правовращающие, природные изомеры и так далее. Поэтому не всегда синтетически полученные молекулы витаминов являются полностью идентичны натуральным. Поэтому сегодня проведенные современные исследования говорят о том, что все-таки следует предпочтение отдавать натуральным витаминам или экстрактам из растительного сырья или животного происхождения, а также частям растения и источникам природного происхождения. Это, например, омега-3, рыбий жир, это водоросли, прополис и другие природные источники. Кстати, интересно было бы вам узнать о статистике влияния витаминов на организм.
4: Очень интересно, действительно.
5: Проведенные исследования в 2004 году с участием 170 тысяч пациентов, в 2005 году 139 тысяч, 2007 год 11 тысяч и 2011 год 39 тысяч пациентов из разных групп, разных возрастов, мужчины, женщины, больные с онкологическим заболеванием, говорят о том, что длительные курсы витамина с высоким содержанием не приводят к желательному успеху. А в некоторых случаях, например, у пациентов с онкологическим заболеванием приводили к увеличению их смертности. Поэтому в данном случае исследования были прекращены. А также было обнаружено, что применение поливитаминных препаратов у мужчин в высоких дозах и при длительном приеме может способствовать появлению рака предстательной железы. Поэтому к витаминам, даже в форме БАДов, все-таки следует относиться с осторожностью.
4: Угу. Понятно. А что лучше усваивается? Искусственные витамины или витамины из натуральных продуктов?
5: Ну, мне кажется, скорее всего, для вас это риторический вопрос.
4: Конечно. Ну, мы должны. Может быть, не все знают, да, и сталкиваются с этой дилеммой, с этим вопросом. Проще купить в аптеке, может быть, сразу набор всех витаминов в одной таблеточке.
5: Комплекс поливитаминов. Ну, любой врач вам ответит, что все-таки синтетические или искусственно полученные молекулы, это касается и лекарственных препаратов, для организма являются ксенобиотическими или чужеродными.
4: Ага.
5: Поэтому что будет организм делать с чужеродными компонентами, как вы думаете?
4: Ну, наверное, он его будет отталкивать,
5: конечно,
4: не принимать.
5: Конечно, нейтрализовать и выводить.
4: Mm.
5: Поэтому при применении синтетических витаминов существует высокая вероятность того, что они не только плохо усвоятся, но и будут выведены с большими нагрузками на систему пищеварения, в том числе печень и почки, и могут дать определенные какие-то побочные действия в виде истощения, аллергических реакций, особенно у детей.
4: Mm.
5: Поэтому все-таки при выборе витаминных комплексов, витаминных препаратов следует отдавать предпочтение либо натуральным из природного сырья, либо нашим естественным источником – это овощи, фрукты в большом количестве.
4: Ну, тогда следует такой вопрос. Можно ли получить все необходимые витамины из фруктов и овощей, ну, из питания, да, за счет питания?
5: Вы знаете, вопрос этот спорный, и работники здравоохранения занимают две противоположные позиции. Одни считают, что если в день употреблять необходимое количество овощей, фруктов, различных цветов, продукты животного происхождения, омегу-3,
4: угу,
5: да, рыбу, крестоцветные, это капусту, соевые продукты и другие всевозможные продукты, то организм как раз и получит необходимое количество витаминов, а их избыток просто будет выводиться с мочой, поскольку суточная потребность витаминов достаточно мала, небольшие количества. Другие же сторонники противоположной позиции считают, что витаминных веществ в пище недостаточно, и следует вводить их дополнительно. Но я сторонник какой-то золотой середины и считаю, что если в организме существуют клинические показания к какой-то определенной витаминной терапии или дефицит витамина, доказанный лабораторным способом, то можно прибегнуть дополнительно к терапии именно витаминными препаратами. Но здоровое питание полноценное еще никто не отменял.
4: Угу. Ну, правда, все, что вы перечислили, я так себе представила, это нужно сидеть и целый день есть, чтобы восполнить все витамины. Может ли быть передозировка витаминами?
5: Конечно. Поскольку витамины, особенно синтетического происхождения, это высокоактивные вещества, и их передозировка в организме вызывает тяжелые побочные эффекты. Даже известны некоторые клинические исследования, в которых умышленно повышали дозировки витаминов, чтобы наблюдать за клиническими проявлениями. Часто это проявляется в виде головных болей, сухости кожи, покраснению кожных покровов, переутомлению, раздражаемости, снижению давления, повышению давления, усилению сердцебиения, нервозности, тревожных состояний, чувства страха, а в некоторых случаях тяжелых интоксикаций, тошнота, боль в животе, рвота, и при тяжелых формах отравления даже смертельные исходы.
4: Вот если человек, ну так как мы живем в такой полосе, что нам, ну, все-таки сложно из пищи постоянно, да, получать, и вот если человек выбрал принимать витамины, витаминные комплексы, да, нужно ли ему делать перерывы или необходимо пить целый год? Потому что я знаю, что мнение на этот счет врачей расходится. Кто-то говорит, что необходимо весь год вот, продолжать этот курс. А некоторые врачи говорят, что на лето нужно делать паузу, потому что мы достаточно много можем употреблять фруктов и овощей в этот сезон.
5: Ну, я тоже считаю, что следует придерживаться какой-то золотой середины, здравомысленной позиции в данном случае. И, кстати говоря, о последних исследованиях в Соединенных Штатах, которые охватили более 200 тысяч респондентов, не было выявлено какого-то колоссального положительного влияния при постоянном приеме витаминных препаратов в течение длительного времени. Поэтому мы делаем однозначный вывод, что в летний период, когда у нас на столе может быть обилие фруктов, овощей, орехов различных, да, всевозможных комбинаций, соков, пюре, смузи, необходимость потребления поливитаминов или каких-то отдельных витаминных комплексов сводится к минимуму. Однако для жителей северных регионов, у которых нет доступа к обилию свежих овощей, фруктов, также там очень дорого стоят орехи, проблема с другими маслами, например, тоже дорогостоящие и в небольших количествах, то допускается определенный комплекс либо отдельных витаминов при необходимости, либо мультивитаминных комплексов. Дело в том, что современная технология научилась создавать умные таблетки, которые не просто распадаются, и все витамины одновременно попадают в системный кровоток. Умная таблетка в своем составе может включать несколько разных таблеток, микрогранул, микрокапсул, которые, попадая в желудочно-кишечный тракт, постепенно в течение суток будут растворяться в свое время, каждая капсула в свое время, и отдавать необходимые витамины организму в соответствующих концентрациях. Поэтому прием вот таких мультивитаминных комплексов, он тоже является безопасным, оправданным и обоснованным.
4: Вы знаете, я буквально вчера зашла в аптеку и как раз-таки хотела посмотреть, какие есть витамины и, может быть, что-то себе выбрать. Столкнулась с такой ситуацией, что витаминов огромное количество, и производители разных стран. И я хотела спросить, вот если витамины произведены, скажем, в США, а я нахожусь в России, подходят ли мне эти витамины?
5: Очень хороший вопрос. На самом деле при регистрации любые лекарственные препараты, в том числе биологически активные добавки, содержащие витамины, проходят контроль на предельно допустимые дозировки. И известно, что в Соединенных Штатах дозы витаминов были пересмотрены в сторону их повышения. Однако в Российской Федерации, ввиду определенных факторов наших собственных исследований, дозировки витаминных препаратов, витаминов, биологически активных добавок у нас остались неизменными пока еще и были пересмотрены незначительно. Поэтому при импортировании своих продуктов в Российскую Федерацию западный производитель обязан привести в соответствие с нашим законодательством и количество содержания витаминов. Поэтому при покупке в российской аптеке ввезенных официальным способом витаминных комплексов, витаминных препаратов, биологически активных добавок, содержащих витамины, их содержание будет строго нормировано в соответствии с действующим законодательством. Поэтому можете смело покупать любые витамины, в них содержание будет строго нормировано.
4: Спасибо большое. А есть ли разница в составе? У нас буквально с вами одна минуточка. Вот ответьте. Состав.
5: Ну, вы, наверное, обратили внимание, что в аптеке эти витамины, они не просто разделяются по названиям мультивитамины, ну, или поливитамины, угу, а еще и предназначены для коррекции различных состояний.
4: Угу.
5: Витамины для глаз, для пожилых, для детей,
4: да,
5: при умственных нагрузках, при физических нагрузках, для спортсменов и так далее. Поэтому в зависимости от предназначения витаминов, витамины комплексы для волос, например, их состав будет меняться. И при выборе витаминов с определенной целью вы всегда можете проверить их состав в соответствии с их показанием.
4: Спасибо вам большое за подробные ответы. Все было очень интересно, а главное полезно. Всего вам хорошего и до встречи.
5: До свидания.
4: Подведем итоги. Сами по себе витамины в малых дозах жизненно необходимы организму. Наиболее безопасным источником витаминов, помимо продуктов питания, являются БАДы, содержащие компоненты природного происхождения. А я желаю вам здоровья! До новых встреч!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Природа Библии – это природа слова.
4: Но прежде всего, Библия – это боговдохновенное слово Господа.
5: Библия – это источник веры.
6: Большой частью насемного шара воспринимается как священное писание.
1: В этой программе «Богодухновенность Библии», взаимодействие Бога с авторами Библии. О чем говорит нам история еврейского народа?
6: Петр в своем послании пишет о том, что писали эту книгу святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот вопрос вдохновения, каким образом эти люди писали Библию, это был вопрос, который задавали многие ученые, которые исследовали Библию. Они говорили о том, что существовали теории вербального откровения, то есть Бог диктовал вот именно такие слова. И мы можем сказать, что, по крайней мере, один документ есть точно в Библии, где Бог сам своим перстом или своими непосредственно продиктовал эти слова. Это 10 заповедей.
1: «И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай ничего, что у ближнего твоего».
6: Но при этом эти слова, они включены в какой-то контекст земной истории. То есть эти слова сказаны не в безвоздушном пространстве, а сказаны людям, которые живут в определенный период истории. Поэтому, если мы не знаем, что такое «вывел тебя из земли египетской, из дома рабства», то для нас эти слова ничего не скажут. Но Бог говорит их евреям, которые в это время переживали исход. А исход – это когда евреи покидали страну, где они были рабами, Египет, и уходили в Ханаан. Достаточно большой путь сегодня – это расстояние занимает, но евреи проделали этот путь за 40 лет. Потому что евреи вышли из Египта, но нужно было, чтобы Египет вышел из евреев.
1: Древний Ханаан располагался на территории современных Сирии, Ливана, Израиля, Иордании и Палестины. Ханаан в целом также известен как земля обетованная.
7: Каждая религия имеет свои священные книги, и каждая религия претендует на истинность именно своей религии. Вот. Наверное, это вопрос веры. Я христианин, я исповедую христианскую веру, и, конечно же, в основе христианской веры лежат священные писания Ветхого и Нового Завета, то есть Библия.
4: Прежде чем говорить что-либо о Боге, надо сначала познать Бога. Бог показал себя в Слове. Все Писание Боговдохновенно. Когда я читаю Священное Писание, я читаю Слово Бога. Я не читаю просто интересную историю, там, историю израильских царств или историю еще чего-то, историю евангельского периода. Я читаю прежде всего Слово Божие. И чтобы мне понять Бога, чтобы мне познакомиться с Богом, я сначала должен прочитать. Ибо вера от слышания, слышание от слов Божьих.
6: Когда мы говорим о том, как записаны, как записывали эти слова пророки, то мы вспоминаем другую теорию, которая говорит о том, что люди писали эти слова под вдохновением. То есть Бог вдохновлял этих людей, и это сродни творческому вдохновению сегодня, но при этом не лишал людей индивидуальности. То есть всякое произведение, находящееся в Библии, несет на себе отпечаток творческой индивидуальности каждого писавшего ее автора.
7: Да, действительно, Библия написана людьми. Этих людей часто называют пророками. Вот, пророк – это человек, который избирается самим Богом для того, чтобы вот именно через него передать Божье Слово, передать волю Божию другим. Мы считаем эти писания богодухновенными, потому что Дух Божий, Дух Святой руководил этими людьми, когда они получали Божью весть и когда они ее записывали. Без вот этого феномена богодухновенности объяснить многие вещи в этой книге было бы просто невозможно.
1: И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым.
6: Тайна откровения, она, конечно, остается для нас тайной. Потому что иногда библейские авторы описывали, как с ними это происходило. То есть, например, Даниил описывает, что я видел видение на ложе моем, да, то есть я лежал на кровати, вдруг видел видение. И когда он видел ангела, он цепенел, падал ниц, терял дыхание. То есть это было какое-то такое страшное явление. Были моменты, когда, например, Исаия, описывая свое видение в 6 главе своей книги, он говорит о том, что ангел пришел ко мне, коснулся меня, и сердце мое заменил. И это хорошо описано в стихотворении Пушкина «Пророк». Да? Иногда все происходит гораздо прозаичнее. То есть, когда человеку просто Бог говорит, иди и скажи народу то-то и то-то. То есть, и тогда человек идет и говорит то, что ему Бог сказал. Вот, и ему надо передать весть. Иногда Бог показывает видение какое-то, и он должен сказать об этом видении. Говорит, как они это узнавали? Ну, Бог непосредственно представлялся. Он говорит, я Бог. Я тебе говорю, иди скажи. И Амос, интересно, говорит о том, что если Бог скажет идти проповедовать, кто откажется, кто не пойдет? То есть, если Бог скажет, ты пойдешь и будешь пророчествовать. То есть, когда Бог что-то говорит, человек должен делать. Если человек не делает, этот случай тоже описан в Библии, когда человек не хотел этого делать, да, то написано, что в костях его горел как бы огонь. И он не мог молчать.
1: Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских. Пришел и сказал ему, «Не убивай мудрецов вавилонских, веди меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышления сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горой и наполнил всю землю. Вот сон.
8: Библия – это сборник текстов. Именно сборник, именно текстов. Это не одна книга. Библия в переводе с древнегреческого означает «книги», и это довольно разные книги, написанные разными людьми в разное время. Насколько этот текст нужен нам? Насколько мы в нем открываем что-то для себя важное? Насколько этот текст помогает нам? Кто-то скажет общаться с Богом, кто-то скажет выстраивать свою жизнь, кто-то скажет открывать какие-то истины важные для себя. Да? Ну, наверное, настолько он и воспринимается как Священное Писание, доказать здесь никому ничего нельзя. Единственное, что можно сказать, что просто исторический факт, этот текст был принят как Священное Писание христианской церкви. Ну и вот с тех пор он есть.
3: Ну, это вопрос веры. Но есть вещи, на которые мы не можем ответить, да, которые. Ну, почему мы любим детей, почему мы верим в Бога? Ну, вот так оно и есть, мы такие. Это высшая ценность, а высшая ценность не требует никаких других объяснений, кроме самой себя.
6: Библию недаром называют книгой евреев. И для тех людей, которые, в общем-то, не очень расположены к этой нации, они могут сказать о том, что я не должен читать книгу, которую написали евреи, может быть, для евреев. Но вот что интересно. Еврейская история, она ведь не только в Библии записана, она продолжается и за пределами этой Библии. И изучение еврейской истории как таковой становится уделом специалистов. Когда мы говорим о жизни каждого конкретного человека, то мы приходим к мысли о том, что нам очень важно знать, а Бог к нам имеет какое-то отношение. Вот Богу что-то интересно вот в том, что я говорю, в том, что я делаю, в том, что я существую. Или как древние деисты рассуждали, что Бог, подобно часовщику, завел этот мир и покинул его. И мы остаемся здесь с вами, остаемся для того, чтобы разгребаться со всем тем, что получается. И все, что происходит, происходит случайно. История еврейского народа показывает нам, что во всей истории есть закономерности. Есть смысл, есть Божье избрание и Божья цель. И когда вы изучаете, исследуете историю еврейского народа, вы понимаете, что Богу есть дело до конкретных судеб. История еврейского народа – это только пример того, как Бог общается со мной, как Бог открывается мне, как Бог смотрит на мою жизнь и что Он в этой жизни видит. Ну, возьмем просто простой пример. Сначала евреи живут в Египте и напитываются целой культурой, пластом культуры, которые там живут. То есть это мир, наполненный различными человеко-животными богами. И эти боги уже настолько завладели головой древнего еврея, что, выходя из Египта, он хочет представлять себе бога зримого. И первое, что он делает, когда Моисей удалился на гору, и 40 дней его нет, не знают, что происходит, они пришли к Аарону, брату его, и говорят: «Сделай нам Бога». И делают себе быка. То есть того Бога, которому придет жить в Египте. Бог говорит: «Спускайся с горы, разбирайся с народом, потому что они сделали то, что нельзя». 10 заповедей запрещает нам делать изображение для поклонения. Запомните, что вторая заповедь не просто против изображений, А у Бога нет никакого образа. Богу нельзя поклоняться в виде какого-то сотворенного существа. И когда евреи это осознают, то они начинают жить строго, в конце концов, доходя до того, что начинают, в заповеди написано, не произноси имя напрасно, они не произносят имя Бога вовсе. То есть вместо имени Бога они произносят слово «имя» – «Ашем». И так далее. То есть евреи начинают устанавливать.

0: ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о подарках, которые мы делаем своим детям. Думаю, на вопрос, следует ли дарить подарки ребенку, вы все ответите утвердительно. Конечно, подарки просто необходимы ребенку. Однако не все, возможно, определили для себя, какие подарки дарить, когда их дарить и как их преподносить ребенку. Вот об этом и пойдет речь в этой передаче. К сожалению, для многих родителей подарки служат средством контроля. Среди родителей достаточно широко распространилось такое воспитательное средство. В течение нескольких последних недель перед Новым годом ребенок постоянно слышит: «Если будешь себя так плохо вести, Дед Мороз не принесет тебе подарков». Ребенок верит нам, и этот промежуток времени до праздника часто становится для него очень напряженным. «А если не получу подарка? Ведь было так, что я поступал плохо. Неужели я такой плохой, что даже Дед Мороз меня обойдет стороной?» В детском саду однажды пришлось наблюдать сценку. Дед Мороз из большого мешка один за другим тянул подарки детям. Подарки были заранее куплены родителями. Мальчики получили машинки, а девочки – куклы. А одному мальчику досталась лишь плитка шоколада. После праздника дети единогласно заключили: «У тебя самый плохой подарок потому, что ты не слушаешься, ты плохой». Потом случайно удалось узнать, что родители преднамеренно устроили такую ситуацию в воспитательных целях. Поведение этого мальчика действительно не было блестящим, однако после этого случая оно не стало лучше.
0: Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми.
3: Есть и другая сторона вопроса. Иногда подарком мы подменяем ребенку самого себя. То есть вместо себя предлагаем ребенку игру, подарок или просто отправляем его во двор. Представьте на миг, что бы вы почувствовали, если бы ваш ребенок на предложение пойти с вами погулять вручил бы вам плюшевого медвежонка и сказал: «Иди с ним, у меня сейчас нет времени, много дел». Уже будучи взрослым, один мужчина рассказывал об одном из ярких неприятных эпизодов своего детства. Было лето, и он, 9-летний мальчик, отдыхал у дедушки в деревне. После некоторого времени он написал родителям письмо, в котором просил, чтобы они приезжали поскорее. Вскоре он получил ответ – посылку, в которой была игрушечная электрическая железная дорога, о которой мальчик ранее мечтал. Все же мальчик был крайне разочарован, еле мог сдержать слезы. Он скучал по родителям, а не по паровозику. Желанная ранее игрушка превратилась в ненавистную. Подарки детям часто приобретают совсем иной смысл, чем вкладывают в него родители.
0: Дарите исподволь, и цену дар удвоит. То, как вы дарите, самих подарков стоит.
3: Однажды мы с моим сыном Матвеем отправились в магазин покупать заранее обещанный ему подарок. Мне приглянулся конструктор, и я стала предлагать купить его. Но Матвей увидел на одной полке яркие красочные пазлы, которые ему очень понравились. Я стала убеждать сына купить именно конструктор, так как коробок с пазлами у нас было дома достаточно, а конструктора еще не было. Матвей поначалу не соглашался, но потом уступил. Когда мы вышли из магазина, я заметила, что Матвей выглядит не особенно радостно. «Тебе понравился подарок?» – спросила его. «Да», – сказал он, – «лучше бы мы купили те пазлы». Я поняла свою ошибку. Мы вернулись в магазин, и я купила сыну то, что понравилось ему. Он был счастлив. Дорогие друзья, Бог каждый день дарует нам свои подарки. Близких нам людей, природу, небо, траву, цветы, саму жизнь. При этом Он дает нам максимум свободы при нашем выборе и не ставит никаких условий. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Так написано в Священном Писании. Будем брать пример с нашего Небесного Отца и дарить благо нашим детям, просто потому, что мы их любим. Ждем от вас писем, звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь!
0: Люби своего ребенка любым, не талантливым, не удачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, что ребенок – это праздник, который пока с тобой.
4: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 3 глава, мы прочитаем с 20 стиха. «Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть». И далее мы читаем, что, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Виельзевула, то есть, что он изгоняет бесов силою бесовского князя. Здесь мы видим две категории людей, его родные и близкие, которые говорят, наверное, он вышел из себя. Такая невиданная популярность, столько людей, не хватает времени, не есть ничего. Но нашлись и те, кто сказали, он вообще все это делает силой бесовского князя, он делает это силой дьявола. Да? «И призвав их, говорит им притчами». Как может сатана изгонять сатану? Христос отвечает на их вопрос, особенно те, кто обвинил его в том, что он действует силой Виельзевула. «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его». Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Здесь Христос приводит аргумент, в котором очевидно, что это он тот сильный, это он тот, кто стоит перед ними, это он сильнейший, да? И поэтому все обвинения в том, что он изгоняет бесов бесовскую силу, они не могут и быть верными, они не актуальны, да? И далее здесь он потом говорит очень важные слова. Он говорит, «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Интересно здесь, вот возвращаясь к 21-22 стиху, да? Ближние говорили, что он вышел из себя. А фарисеи, книжники обвиняют его в том, что он изгоняет бесов бесовскую силу. Как и сегодня, так и раньше причины душевных болезней можно разделить на две категории. Одна из них – это он вышел из себя. Это психическое заболевание, психические недуги. И вторая причина – это одержимость. Да? И вот Христа пытаются обвинить, в том числе и в одержимости. И здесь он говорит, а вы вообще знаете, что все грехи будут прощены людям, все. Какие хуления бы они ни произносили на Сына Человеческого. Да, на Сына Человеческого, вот я перед вами Сын Человеческий, да. Это аллюзия на Сына Божьего из книги пророка Даниила, да. Будут прощены грехи, но если вы Духа Святого хулите, не будут. Что такое хула на Святого Духа? Здесь есть разные точки зрения, мы по-разному пытаемся интерпретировать, что такое хула на Святого Духа. Но, исходя из этого отрывка, хула на Святого Духа определяется очень просто. Когда в действиях Христа, вместо того, чтобы видеть действие Духа Божьего, видит действие Виельзевула или бесов. Подмена понятий. В действиях Христа не видеть силы действия Святого Духа. Или умышленно это не хотеть заметить и умышленно это отвергать. Сегодня Бог продолжает действовать в нашей жизни. И если мы не хотим этого замечать, мы скажем, а, или в жизни кого-то другого Бог действует. И если мы не хотим это замечать, можем сказать, а, это не Бог действует в его жизни. Это Виельзевул. И таким образом мы встаем на скользкий путь хулы на Святого Духа. Но все-таки хочется закончить хорошим. И в этом тексте есть обетование, да? «Истинно говорю вам, — сказал Христос, — будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Да сохранит нас Господь от того, чтобы хулить Духа Святого и не видеть действия Божие и в действиях Христа, и в нашей с вами сегодняшней жизни. Если мы видим, что это действует Господь, да даст Он нам силы признать это и последовать за Ним».
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя!»

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: А Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы и, наконец, остановился.
2: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
1: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
3: Ура!
4: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
2: А я знаю, какой.
3: Какой?
2: После потопа появилась радуга.
5: Правильно! Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
3: Радугу сделал Бог?
4: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
5: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
6: Да!
4: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
2: Каждый.
4: Папа.
5: Охотник.
4: Вита.
2: Желает.
4: Люли.
2: Знать.
4: Тима.
3: Где?
4: Глаша.
3: Сидит.
4: Все вместе.
6: Фазан.
2: Фазан.
5: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
2: Красный.
4: Лёлик.
2: Оранжевый.
4: Тима.
3: Желтый.
4: Глаша.
2: Зеленый.
4: Вита.
2: Голубой.
6: Синий.
3: Фиолетовый.
4: Молодцы! Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
5: Но это не все изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
2: Времена года?
4: Да. А какие времена года вы знаете?
2: Лето.
3: Зима, весна, лето, осень. Их тоже сделал Бог?
5: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
3: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
4: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части. Тима, как эти части называются?
3: Это северное полушарие и южное полушарие.
5: Правильно! Верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
2: Южным.
1: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
2: Дедушка, а что это за горка?
1: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
4: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
5: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
2: Одновременно и лето, и зима?
4: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие наклонено к Солнцу. Видите? И оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от Солнца и получает меньше солнечного тепла.
1: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
4: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
5: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
4: А южное полушарие, наоборот, получает больше тепла и света, потому что находится ближе к Солнцу.
1: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
2: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
5: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовятся к зиме, в Австралии готовят поля и сады к лету.
1: После потопа Бог сказал, что сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
2: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.
5: Дорогие ребята, а вот как люди стали жить после потопа, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Иисус Христос призывал своих учеников любить врагов. Любить врага. Как это возможно? Сегодня мы ищем ответ на этот вопрос. Нам в этом помогает священнослужитель, магистр богословия Вадим Николаевич Кочкарев. Вадим Николаевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Вообще этот призыв любить своих врагов несколько шокирует. И некоторые люди, может быть, его мимо ушей пропускают, поскольку думают, что это слишком болезненно – любить своего врага, и это невозможно – любить. И еще такой вопрос – зачем любить своего врага?
8: Угу.
7: Что Библия говорит об этом?
8: Да, Библия, конечно, она учит любви. Но любовь – это такое, скажем, широкое, такое всеобъемлющее понятие, что порой нам трудно определиться, где она есть, где ее нету и что это такое. Меня самого очень сильно интересует это понятие, и я много лет над этим думаю, размышляю. Я, конечно же, пришел к чему-то, и я поделюсь вот этим. Что такое любовь? По крайней мере, Священное Писание учит нас, что любовь – это состояние.
7: Угу.
8: Это состояние человека. Вот человек, находящийся в состоянии любви. Бывает такое, что человек входит в это состояние и выходит. Бывает такое, что он выходит из этого состояния и не входит.
7: Угу.
8: А есть люди, которые живут в состоянии любви. И вот я размышлял для себя и пришел к такому мнению, что любовь – это состояние, в котором человек готов творить добро другим людям, независимо ни от чего.
7: Угу.
8: Независимо от того, кто они, какой они расы, национальности, пола, в каких они с тобой взаимоотношениях.
7: Uh-huh.
8: То есть это такое состояние, что ты всегда готов сделать им что-то хорошее, сделать им что-то доброе. Человеку, который живет в своей греховной человеческой природе, это не такая простая штука – любить.
7: Угу.
8: Что я еще для себя отметил, вот перед тем, как мы непосредственно коснемся врагов. В Священном Писании я ответил себе еще вот в каком плане, что любовь – это то, чему нельзя научиться.
7: Угу.
8: Любовь – это то, что можно получить как дар. Почему? Потому что любовь – это не что-то такое само собой возникающее. Любовь – это то, что существует уже. Оно уже есть. Я прошу прощения, угу. Может быть, я в какую-то философию угу. такой ударился, но все-таки я сейчас объясню, почему я так думаю. Священное Писание Бога называет любовью.
7: Угу.
8: Бог есть любовь. А я этот текст понимаю так, что Бог является существом, обладающим вот этой любовью. Он является ее собственником. он является ее, так скажем, средоточием, он является ее источником. И он является тем, кто этой любовью наделяет разумное существо. Именно разумное существо. Вот существо, которое не обладает разумом, оно любить не может. Потому что любовь – это осознанное состояние. Угу. Это когда ты понимаешь, что ты делаешь. Угу. Это когда ты понимаешь, что происходит у тебя по отношению вот к какому-то определенному человеку. Поэтому Бог является источником любви. Она у него есть. Он является ее творцом. И он готов эту любовь подарить. И он желает эту любовь подарить всем разумным существам. Проблема в том, что не все разумные существа способны эту любовь принять.
7: И именно поэтому некоторые люди способны любить, а некоторые нет.
8: Не способны. Да? Способны любить те люди, которые готовы эту любовь у Бога принять в дар, как подарок. Угу. Очень просто взять и принять эту любовь как подарок.
7: Но вот есть люди, которые говорят, я, наверное, не умею любить. Да? Обычно говорят, это те люди, у которых не сложились, может быть, отношения с противоположным полом. Допустим, есть такие там, мужчины или женщины говорят, ну вот я с одной девушкой, там мужчина, допустим, строил отношения, парень, с другой. Ну вот, ну нету, вот, ну не то, все не то, ну девушка хорошая, да, чувство есть какое-то время, потом проходит. Ну, наверное, я просто не способен любить. Я, наверное, ну не создан для этого, не дано мне это.
8: Ну, потому что в данном случае этот человек к понятию «любовь» относится несколько односторонне. Для него любовь – это, так скажем, чувство какое-то, которое выражается в каких-то определенных эмоциях, внутренних каких-то воздыханиях там, по отношению к противоположному полу. А мы говорим с вами о любви как всеобъемлющем чувстве. Не чувстве даже, а состоянии. Да? Всеобъемлющем таком состоянии, где все разумные существа готовы творить добро по отношению друг к другу.
7: Ну вот когда речь идет именно о наших врагах.
8: А что произошло?
7: Да.
8: Понятие «враг» оно появилось вместе с понятием «грех». Угу. Когда зародился грех, тогда появился враг. До греха врагов не существовало. Это же правильно, да? Это же верно. Поэтому грех – это то, что привнесло в жизнь человеческую вот это понятие «враг». Что такое «враг»? Это человек, который не готов делать тебе добро, а наоборот, это человек, который готов причинить тебе зло. То есть вы понимаете, да?
7: Да.
8: Любящий человек – это тот, кто готов делать тебе добро. Врагом является тот, кто готов причинить тебе зло, боль, страдания. И это состояние связано напрямую с греховной человеческой сущностью. Христос говорит, любите врагов ваших. Что он под этим подразумевает? Он под этим подразумевает то, что измените ваше внутреннее состояние. Как? Без теснейших взаимоотношений с источником этой любви не получится ничего.
7: Не получится это состояние изменить, да. И проникнуться любовью.
8: Да, ты не сможешь из состояния врага переместиться в состояние любящего человека. Потому что если у тебя есть враг, то ты автоматически и сам являешься врагом. Почему? Потому что противостоишь этому врагу. Вот в чем проблема.
7: Да, может быть, не открыто противостоишь, что в ответ что-то делаешь.
8: Но ты готов.
7: Но тебе неприятно то, что он делает. Этот человек, даже упоминание о нем одно лишь, может быть, вызывает неприятные чувства. И когда кто-то, например, говорит, а, пойдем, сделаем добро вот этому человеку, да, ну я так утрированно говорю,
8: ты говоришь,
7: у тебя в душе все вот так вот, вот сжимается, и ты, может быть, из вежливости сквозь зубы говоришь, ну пойдем. Вот. Или ты отказываешься напрямую, нет, без меня. Ну то есть это действительно ответное, потому что ненависть вызывает ненависть, неприязнь вызывает неприязнь.
8: Цепная реакция, замкнутый круг, который только вздувает это все. Иисус Христос призывает своих учеников любить врагов и этим самым намекает им на то, что такого состояния невозможно самостоятельно достичь. Человек сам не может в такое состояние прийти. Ему необходимо войти в такие глубокие, тесные взаимоотношения со своим Творцом, который является источником этой любви. И только в этом случае он может приобрести это состояние. Понимаете? Приобрести его. Это состояние у того, кто является его обладателем. Собственником.
7: А как? Вот как войти именно в такое состояние, чтобы врага начать любить? Вот, ну, для этого ведь нужно, наверное, врага простить. Когда мы простим то, что человека, который нам зло делал.
8: Когда вы прощаете, вы уже его любите.
7: Да, то есть мы простили. И вот некоторые люди говорят, я простил, но больше ему не доверяю. Или я простил, но осадок остался. Я простил, но ничего общего с этим человеком иметь не хочу. Вот это значит, что ты не любишь, если ты так говоришь, что ты не любишь этого человека. Или не значит, потому что все-таки в Библии, в тексте, который говорит о том, что нужно... Кстати, мы читали этот текст, нет? По-моему, нет. Вот здесь текст, который планировала я прочитать в Евангелии от Матфея, который записан в 5 главе, это Нагорная проповедь. Ага, вот он, 44 текст. «А я говорю вам, — Христос говорит ученикам, народу говорит он, — любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Любите, да, это может быть понятие обтекаемое. Да, но тут говорит, ты делай добро. Делай добро человеку. То есть не просто прости и забудь, а иди и делай добро, благотвори.
8: Я задаю вопрос. Например, ты любишь этого человека, с которым ты только что был в таких натянутых, сложных отношениях. Мне отвечает этот человек, не знаю. Тогда я ему задаю следующий вопрос. Ты готов этому человеку сделать добро, когда это понадобится? Он говорит, да. Я говорю, значит, ты любишь его.
7: Ну вот интересно, если понадобится, если понадобится, мы иногда рисуем в своей голове такую картину, если этот человек попадет вдруг в аварию и будет почти бездыханный, лежать под колесами машины, в крови, конечно, мы побежим, может быть, даже с высоты своего положения, мы побежим, вызовем скорую и поедем с этим человеком, сопровождая его на станцию скорой помощи или в больницу. Да, как бы это крайний случай, слишком драматичный. Но когда речь идет о том, чтобы делать какие-то маленькие добрые дела, или продолжать просто здороваться, продолжать просто подавать руку, продолжать, ну, вежливо как-то вот смотреть, ну, с какой-то вот любовью и нежностью на этого человека.
8: Все это есть.
7: Нет.
8: Все это есть поступки доброты.
7: Да.
8: Поступки доброты. Мы об этом и говорим. А я не делю добро на большое и маленькое. И Библия не делит большое добро или маленькое добро. Для Библии добро есть добро, зло есть зло. Маленькое ты сделал, большое ты сделал. Ты сделал добро. Раз у тебя внутри возникло желание это добро по отношению к этому человеку сделать, это, на мой взгляд, является красноречивым свидетельством, что ты любишь этого человека. У тебя может и не быть какого-то чувства к нему, каких-то возвышенных таких эмоций и так далее. Но когда ты видишь его в беде, когда ты видишь его нуждающимся в том, чтобы вот сейчас кто-то подошел, протянул ему руку помощи, и ты готов это сделать, это является христианской любовью. Вот это и является христианской любовью. И по-другому это очень сложно понять. Все остальное – это разные проявления любви. Парень любит девушку, сын любит маму, папа любит дочку. Это все разные проявления любви. Но в корне всех этих проявлений лежит одно. Я хочу этому человеку благотворить. Я хочу этому человеку служить. Я хочу этому человеку делать. Поэтому это индикатор. Поэтому любой человек, вошедший в какие-то сложные взаимоотношения с другим человеком, он себя на этот индикатор, на эту лакмусовую бумажку, он может себя проверить.
7: Ну, наверное, нужно еще понять, какой у меня мотив. Есть люди, которые готовы делать добро с целью, как говорится, собрать горящие уголья на голову своего врага, что он наконец-то осознал, что он потерял, да, или чтобы он наконец-то осознал, кого он обидел, или чтобы он вот наконец-то осознал, раскаялся, или чтобы восстановились отношения, допустим, с человеком, ну, и так далее.
8: Любой человек, вы
7: говорите, что независимо, даже если этот человек продолжит нас оскорблять, плевать в нашу сторону или игнорировать, я все равно буду делать ему добро, не ожидая ничего. Да. Потому что если мы что-то ожидаем, рано или поздно мы перестанем это делать, потому что нет результата.
8: Совершенно верно. Поэтому вот это вот желание собрать горящие уголь на голову, как говорится, да, в Священном Писании. Знаете, любой человек, обиженный кем-либо, он ждет, конечно, чтобы тот обидчик понял, что он сделал. Это очень важно. Любой из нас будет это ожидать. Но не каждый из нас способен делать ему добро до этого момента осознания. До того, как он осознал, что он кого-то обидел, что он причинил какую-то боль, переживание. Вот уровень, есть уровень вот этой любви, есть любовь такая, любовь первого уровня, я не говорю низкого уровня, она такого первого уровня, а есть любовь высшего уровня, когда ты готов благотворить человеку, который только что тебе сделал зло, только что оскорблял тебя. И ярким примером вот этого высшего уровня любви к человеку. И Иисус Христос на Голгофском кресте, который смотрит на людей, которые только что плевали в него, оскорбляли его, унижали, прибили его ко кресту, поиздевались над ним, он вдруг говорит: прости их, прости их. Потому что в его сознании было одно – спасти этих людей. То есть благотворить им, сделать им добро. Спасение – это доброта, это добро.
7: Но мне кажется, что мы иногда, ну как, мы почему не хотим делать добро врагам? Во-первых, потому что мы испытываем боль, да, и не хотим ничего вот со знаком плюс в эту сторону, ничего, никаких действий со знаком плюс. Пусть это будет не минус, а просто нейтрально, и не хочу даже касаться и что-то знать. Вот. И поэтому, да, это одна из причин. И другая причина, иногда мы думаем, что если мы сейчас сделаем какое-то добро человеку, который нас, ну, так вот оскорбляет или, ну, строит нам козни, не согласен постоянно с нами, это мы либо как-то подлизываемся к нему. Люди на самом деле очень умные, и враги у нас умные бывают. Они могут на самом деле оценивать наши поступки, думать, что мы как-то хотим втереться в доверие вдруг к ним. Вот. Или мы думаем, что человек, ну, как бы будет размышлять наш враг. Ага, он делает мне добро, значит, ничего страшного, я буду продолжать зло, он меня прощает, я поимею от этой связи что-то хорошее, а сам меняться я не обязан. Вот, и это плохая служба для этого человека.
8: Вот это все, то, о чем вы говорили, да, действительно имеет место быть, но это все настолько приземленно. Если мы же с вами говорим о христианской любви, а что в основе своей имеет христианская любовь? Какая цель лежит в основе христианской любви?
7: Спасение.
8: Содействовать спасению. Угу. Понимаете? Содействовать спасению этого человека. Когда я оказался в состоянии человека, которого обидели, но продолжаю думать о спасении обидчика, то я автоматически принимаю решение в своей жизни продолжать делать ему добро ради того, чтобы он был спасен. И в это время, в процессе, получается вот эта, знаете, такая интересная трансформация вот этого обидчика. Он постепенно... Некоторые сразу это понимают, некоторые постепенно, и некоторые долго этого не понимают. Но метаморфоза происходит. Он начинает меняться. Он начинает меняться, и в какой-то определенный момент он приходит со слезами на глазах и говорит: «Прости, я был неправ». Но это «прости» невозможно практически добиться, искреннего «прости», невозможно добиться мстя. Понимаете, мстя невозможно, потому что мстя можно добиться ложного «прости» в виду страха, переживания какого, а что будет дальше, да, если этот человек продолжит мне мстить. Вот это понятие, оно должно быть чуждо для христиан. Христос именно к этому призывал. Любите врагов ваших, то есть... Делайте со своей стороны все возможное, чтобы эти люди были спасены. Не думайте о том, не думайте в это время о себе, как вы обижены, как вам больно, как вы страшно переживаете это все. Любить врагов – это думать о его спасении и понимать, что если он останется в таком состоянии, он погибнет. Он не достигнет вечной жизни. Поэтому один из принципов любви является обличение. Вот как ни странно, да? Когда тебя обидел человек, ты идешь говорить ему открыто: «Ты меня обидел. Мне очень больно. Но я продолжаю любить тебя и желать тебе вечной жизни. И я буду делать все, что я могу со своей стороны, чтобы ты был спасен». Несмотря ни на что. Вот это называется выражение наивысшей любви. Наивысшей любви. Когда зло не может тебя покорить. Зло не способно тебя остановить.
7: Вадим Николаевич, ну как достичь такого состояния? Я думаю, многие люди, особенно верующие, они прекрасно понимают, что те чувства, которые испытывают по отношению к врагам, они не должны быть, они должны уступить место другим чувствам, более теплым, искренним, открытым. Но они ничего не могут с собой сделать, а продолжают врагов ненавидеть.
8: Такое состояние, вот такое состояние любви, можно достичь, только анализируя свои отношения с Иисусом Христом. Анализируя свои отношения. Если мы честны по отношению к себе, по отношению к нашим отношениям с Богом, то мы с вами увидим не раз, как Иисусу Христу приходится, несмотря ни на что, благотворить нам. Хотя мы по отношению к Нему выступаем как враги, делаем что-то не то, выражаемся как-то не так, творим какие-то дела, которые напрочь противоречат его воле, его уму, его сердцу. И он находит в себе силы поддерживать с нами нормальные отношения, отношения любви, спасительные отношения. Вот когда мы с вами приходим к тому, что мы видим, что Иисус по отношению ко мне поступает, несмотря ни на что, с любовью, тогда вот этот анализ, он постепенно должен меня изменить.
7: Угу. То есть, ну, это дело времени.
8: Это все, дело времени, да? Конечно.
7: Вот, Вадим Николаевич.
8: Взирая на него, мы преображаемся в тот же образ. Невозможно, не анализируя Иисуса Христа, свои отношения с Ним как-то измениться. Угу. Невозможно.
7: Почему же тогда Давид молился так о своих врагах? «Сокруши их кости».
8: Угу.
7: И множество, если почитать книгу псалмов, там множество есть таких, ну, слов и фраз, которые говорят о том, что Давид, а он так и писал, ненавижу.

0: Он очень сильно любил Бога, Давид. И он своих врагов позиционировал как врагов Божьих. Uh-huh. И врагов Божьих определял как своих личных врагов. Uh-huh. Uh-huh. То есть между ним и Богом был некий тандем такой. Тандем. Uh-huh. Когда мы с вами так крепко дружим, да, uh-huh. что вот твой враг становится моим врагом. Uh-huh. Поэтому, когда он видел язычников, которые не воспринимали живого Бога, видя, понимая, видя народ Божий, конечно, он относил их в ранг вот этих самых врагов Божьих, которых считал своими собственными врагами. И так как Бог говорит в Священном Писании, что эти люди жизни вечной не имеют, он как бы поддакивает Богу и говорит: сокруши их кости. Вот я Давида в его вот этих горячих высказываниях, я понимаю именно так. Он настолько любил Бога, что люди, которые противились Творцу, он воспринимал их как своих личных врагов.
1: Да, ну и в конце концов у Давида, когда была возможность убить Саула в пещере со спины,
0: он не сделал.
1: Он этого не сделал.
0: Да,
1: то есть все-таки выбор-то сделал милосердный.
0: Да, по отношению к язычнику, нежелающему. Да.
1: Вадим Николаевич, я благодарю вас за участие в нашей передаче. Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас вновь на нашу кухню. Одиночество – это когда есть телефон, а звонит будильник. Вот такое шуточное высказывание об уединенном образе жизни я недавно услышала. Конечно, когда человек живет один, у него свой уклад жизни, свои привычки, в том числе и в питании. И бывает так, что эти привычки давно не подвергались хорошей проверке на их полезность. А может быть, пришло время отказаться от штампов и внести здоровое разнообразие в свое меню?
4: Фасоль в томате. Луковицу мелко нарезать и спассеровать с небольшим количеством растительного масла. Затем в пассеровку высыпать 2 стакана отваренной фасоли, залить кипятком. После закипания добавить 1 стакан томатной пасты, приправы и посолить. Тушить на медленном огне до мягкости. Подать к столу с макаронами или рисом.
3: Мне кажется, к этому блюду хорошо бы подать что-то из сырых овощей. И я предлагаю сегодня приготовить корейское блюдо, оно называется кимчи.
4: Кимчи. Капусту нашинковать, посолить и намять руками. 1 луковицу и 3 зубчика чеснока мелко нарезать. Морковь натереть на крупной терке. Сладкий перец нарезать кубиками. Редис нарезать крупно. Соединить все овощи, посолить, перемешать руками. Оставить в теплом месте на 2-3 дня.
3: И весь секрет в том, что этот салат сейчас не будет готовым. Дело в том, что это не просто салат, это кимчи. И нужно дать ему постоять где-то, может быть, 2-3 дня. Капуста так слегка будет квашена, и все овощи, которые в ней, тоже. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Светлана Малова.

0: Видение. Ведущий – священнослужитель Игорь Кириченко.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Пожалуй, нет человека на нашей планете, который ни разу не говорил бы неправду. Очень часто мы с вами сталкиваемся с тем, что слышим неправду. Вы знаете, это происходит очень часто в нашей повседневной жизни. Рядом с домом моим находится очень известный супермаркет. И хотя бы раз в неделю мы ходим туда со своей женой. И вы знаете, каково наше удивление, когда, закупаясь продуктами, подходя к кассе и ожидая определенных скидок, которые мы увидели на этот товар, мы видим совсем другую цену. Очень часто люди в надежде что-то приобрести. У кого-то нет возможности купить новый автомобиль. Они идут в автосалон, покупают бэушный. И менеджер говорит о том, что это замечательный автомобиль. Именно для них он был подготовлен, и именно для них достался этот подарок. Но он утаивает, что всего неделю тому назад этот автомобиль нуждался в очень серьезном ремонте, который так не произвели. Мы можем ожидать и другие подарки нашей жизни, но, к сожалению, зачастую мы слышим неправду. И каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с этим. Мы ожидаем одного, но в итоге получаем другое. Знаете, очень многие люди сегодня пытаются найти ответ на вопрос, есть ли правда и стоит ли говорить ее всегда. Наверняка вы слышали такое выражение «ложь во благо». Многие люди сегодня пользуются этим термином, и они говорят, что когда я лгу или кого-то обманываю, я делаю это во благо. Мотивы бывают очень разные. Один мой хороший знакомый, который работал в сервисном обслуживании, придерживался одного правила. Он мне сказал, ты знаешь, я считаю себя Робин Гудом. Когда у него спросил вопрос, а в чем твоя миссия Робин Гуда? Он сказал следующее. Когда я вижу, что у человека побольше денег, я ему лгу и говорю, что ваш ремонт требует больших затрат. Если я вижу человека, у которого нет столько возможностей, то, соответственно, я делаю ремонт с той фактической стоимостью, которой он должен будет ему обойтись. И при этом, когда мы с ним беседовали, человек говорил о том, что я делаю доброе дело. Но так ли есть в нашей жизни это? Вы знаете, наверное, когда вопрос касается правды именно нас, то мы уже совсем по-другому думаем. Представьте себе, вы садитесь в такси, едете в назначенное место, спрашиваете у таксиста, сколько будет стоить ваша поездка, вам называют одну цену, говорят, все будет в порядке, цена будет хорошая, я вам сделаю скидку. Вы приезжаете к назначенному месту, но таксист вам говорит, вы знаете, цена совсем другая. У нас есть еще определенные тарифы и сборы, которые входят в обязательную стоимость. Наверное, неприятная эта ситуация случается, когда именно касается она нас. И очень зачастую мы можем испытать на себе негативное влияние, когда это происходит именно с нами. И сегодня вопрос для нас. А можно ли быть честным человеком на этой земле? Можно ли всегда говорить правду и не лгать? Священное Писание говорит нам очень интересные слова. Давайте вместе с вами откроем книгу Притчи, 21 главу, 3 текст. «Соблюдение правды и правосудия более угодны Господу, нежели жертва». Посмотрите, в самой мудрой книге, книге, которая рассказывает о житейской мудрости, которая рассказывает о том, как нам жить, что нам делать, говорится о том, что правосудие и правда Господу более угодно, чем жертва. То есть этот текст говорит, что даже если сегодня ты хочешь сделать какую-то ложь во благо, тем самым думаешь, что ты что-то принесешь, Господь говорит, это не угодно, потому что правда для Него дороже. Вы помните, что в нашей стране в 90-е годы был очень большой кризис. И именно в развитии этого кризиса стали появляться различные люди, которые при помощи физической силы забирали деньги у людей, которые занимались торговлей, бизнесом, имели, может быть, какие-то свои предприятия. Но самое интересное, что делали многие из них, они давали большие пожертвования на строительство храмов. Тем самым думая, что если сегодня я делаю какое-то зло по отношению к человеку и принеся большие пожертвования на постройку нового храма, тем самым я искупаю свою вину и делаю еще добрее дело. Но совсем по-другому смотрит Священное Писание. И сегодня Господь Бог очень четко дает нам определенные пояснения. Вместе с вами я хочу еще посмотреть несколько текстов, которые записаны в этой удивительной книге. Давайте с вами откроем книгу Притчи, 12 глава, 22 текст. «Мерзость пред Господом – уста лживые, а говорящую истину – благоугодно Ему». Посмотрите, как интересно Господь. Он говорит, что когда человек лжет, это мерзко. Наверное, вы сталкивались в своей жизни, когда родной или близкий вам человек говорил вам неправду. Как вы себя чувствовали в этот момент? Вы доверяли человеку, вы верили в него, но в итоге вы узнавали, что, оказывается, он обманывает. Так и Господь сегодня смотрит на нас, Он понимает, что мы грешные люди, что мы люди ошибающиеся. Но Он говорит, однако же, мерзость, если сегодня ты лжешь. И Священное Писание открывает очень много интересных истин. Давайте с вами еще прочитаем несколько текстов. Один из этих текстов также записан в этой удивительной книге Притчи. 4 глава с 23 стиха. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя». Посмотрите, что интересно. Господь говорит, больше всего храни сердце, потому что из него выходят различные помыслы, различные мысли, идеи. И когда сегодня встает вопрос, как тебе поступить, солгать или сказать правду, Священное Писание очень четко говорит о том, что тебе нужно сказать правду. Знаете, к сожалению, очень много людей сегодня, в наше даже современное время, живя здесь, на этой планете, пострадали от обмана. Очень много людей пострадало от лжи или неверных уст, или тех людей, которые когда-либо сказали неправду. Совсем недавно в одной из тюрем Америки выпустили человека, который находился там 46 лет. Вы знаете, 46 лет тому назад он получил обвинение, что напал на одну женщину, ограбил ее и ушел с ее финансами и с тем, что у нее было. Когда же проводилось следствие, и было много спорных вопросов, и даже сама женщина говорила о том, что он не похож на подозреваемого, все-таки его обвинили. Нашлись обстоятельства, нашлись люди, которые сказали о том, что он виновен, и что он есть тот самый преступник, и человека посадили. Но на протяжении 46 лет, когда он находился в тюрьме, вновь поднимали этот иск. И только через 46 лет с помощью специальных экспертиз, людей и всех обстоятельств, которые сложились, выяснили, оказывается, человек был невиновен. Но за ошибку кого-то, за лживость уст, ему пришлось расплатиться 46 годами своей жизни. Как вы думаете, как он себя чувствовал? Когда брали у него интервью, он говорит, что у меня разные чувства. С одной стороны радость, а с одной стороны огорчение, что жизнь ушла. К сожалению, в нашей жизни мы испытываем такие переживания и боли. Но вы знаете, эти переживания и боли еще более ранние, чем мы могли бы с вами предположить. И начало всему этому берется с самого сотворения нашей планеты. Когда появилась одна личность, которую сегодня все мы знаем по имени дьявол. Эта личность решила путем обмана завоевать то, что ему не принадлежало. Так впоследствии, когда он пытался это сделать и занять место престола Бога, но не получив успеха, он решил соблазнить первых людей. И как вы думаете, как? Единственный способ, который у него имелся, это путь обмана, это сказать неправду. Или как часто люди берут правду, но исковеркивая ее, преподносят в совсем другом русле И получается, что ты начинаешь обманывать. Давайте с вами откроем книгу «Бытие» и посмотрим, что же там произошло. Это самое начало, третья глава, начинается с третьего стиха. Известная для многих из нас история. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте от никакого дерева в раю?» Вы знаете, сатана, который вселился в змея, в красивое создание, которое было на то время, он задает вопрос, а подлинно ли Бог сказал, что ничего нельзя есть на этой планете, никакого дерева или никакого плода? И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Вот так через Священное Писание мы видим первый обман на нашей планете. Змей сказал, что они не умрут. Посмотрите, как дальше он продолжает свою мысль. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Ну а остальная история нам известна. К сожалению, Ева не смогла устоять перед этим предложением, чтобы стать богиней, ответить новый плод. И вы знаете, что произошло? Случилось то, что сегодня мы с вами имеем. Разочарование, боль, смерть, обман. К сожалению, эта природа греха очень часто обманывать сегодня проявляется и в нашей жизни. И вместе с вами каждый из нас сегодня сталкивается. Один ученый решил провести исследование, сколько раз люди в день могут солгать. Вы знаете, когда они собрали определенную категорию людей, стали записывать их ответы, то они пришли к очень интересному выводу, что люди, очень часто обманывая, думают, что они говорят правду. И фактическое количество обмана или лжи так и не удалось подсчитать. К сожалению, это настолько входит в нашу жизнь, что зачастую мы даже можем об этом и не помнить, или можем даже это не отслеживать. То есть оно является как бы самой собой разумеющейся. Но Библия говорит о том, что мы всегда должны правильно следить за собой и помнить о том, что мы говорим. Вот посмотрите еще несколько текстов, которые нам открывают очень интересную истину. Один из этих текстов записан в книге пророка Исаия. Это 53 глава. Эта глава рассказывает о самом удивительном человеке на нашей земле, о Иисусе Христе. Из Священного Писания мы узнаем, что на этой земле, на этой планете существовала только одна личность, которая ни разу не обманула, которая ни разу не сказала ложь во имя добра. Но та личность, которая всегда из своих уст произносила правду, и эта личность — Иисус Христос. Посмотрите, как пророк Исаия интересно говорит. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Та великая личность, которая пришла для спасения всего человечества, для обретения надежды, для того, чтобы сказать, что правда, возможно, в этом мире была отвергнута. Она была презираема. Это личность, которую ставили ни во что. Очень многие люди, к сожалению. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Посмотрите, как разворачиваются события. Люди думали, что так и должно быть, что то, что испытывал Иисус Христос, испытывал неправду, испытывал обман, испытывал какое-то разочарование в отношении к себе со стороны других людей, это так и должно было быть. Но так не говорит Библия. Послушайте, пятый текст. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами мы его исцелились». И Священное Писание открывает нам еще одну завесу. том, что то наказание, которое сегодня должны были понести мы, тот обман, который мы совершали, или та часть людей, которые совершают этот обман, Иисус Христос взял их вину на Себя, чтобы Его смертью, Его ранами мы сегодня могли исцелиться. Но вы знаете, что это уникальная Личность. Этот великий Бог, который снизошел на нас, на эту землю, Он сам испытал участь обмана. Он сам испытал участь лживых уст. И эти лживые уста привели Его к смерти. Священное Писание открывает нам эту историю, которая произошла с Иисусом Христом, и она записана во многих Евангелиях, которые мы сегодня с вами имеем. А точнее, это четыре Евангелия. Но вот в одном из Евангелий я хотел бы с вами посмотреть эту историю. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 26 главу. Это удивительное Евангелие рассказывает о том, что предстояло испытать на этой планете нашему Господу Иисусу Христу. Этот текст начинается с 59 стиха. «Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать Его смерти». Посмотрите, друзья, удивительно, что люди, которые должны говорить правду, они пытались найти лжесвидетелей. То есть люди, которые должны были соблюдать закон и чтить его по закону, по Священному Писанию, искали обмана. Как часто в нашей жизни, имея определенный статус, имея определенную должность и роль, мы можем обманывать. Вы знаете, что тому, кто больше дается, с того больше и спросится. Если сегодня вы занимаете какую-то должность, которая может решать судьбу человека, может быть, решать какой-то жизненно важный вопрос. Помните, что есть Бог, который очень внимательно следит за нами и который отслеживает все наши слова и ту речь, и те уста, которые мы произносим. Но посмотрите, что происходило. «И не находили, и хотя много уже свидетелей приходило, не нашли». Множество людей приходило для того, чтобы оболгать Иисуса Христа, но не было того, в чем его можно было обвинить. Но все-таки по упорству их наконец-то пришли два лжесвидетеля. И сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И став первосвященник, сказал ему, что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий. Ну а в дальнейшем история повествует нам о том, что все-таки им удалось оболгать Иисуса Христа, и это привело к тому, что у Иисуса Христа постигла участь смерти. Но эта смерть была непростой, она была очень сложной и тяжелой. Эта смерть была на кресте. Посмотрите, как, друзья, сегодня наши уста могут принести боль и разочарование, могут принести страдания и смерть ни в чем не повинных людей или неповинного человека. Вы знаете, Иисусу Христу пришлось перенести смерть, и все, и весь тот обман, который произнесли люди, испытать на себе. Как книга Притчи относится к этому? Давайте с вами откроем 19 главу. Посмотрите, что Священное Писание говорит о тех людях, которые обманывают. 19 глава, 5 текст. «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется». Друзья, люди, которые лгут, даже если сегодня они имеют успех, они имеют такой видимый достаток, и, казалось бы, их не постигает участь наказания, Священное Писание, оно не ошибается. Оно говорит, что если сегодня ты обманываешь или ты на кого-то уже свидетельствуешь, то ты не останешься ненаказанным. Наказание обязательно придет. А книга Притчи, 12 глава, еще раз повторяет эту мысль в одном стихе. 12 глава, 19 текст. «Уста праведные вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение». Знаете, из Священного Писания мы понимаем, что обман, и ложь – это мгновение, а правда – это навсегда и на будущее. Какие сегодня мы цели себе ставим? Чего мы хотим? Как мы хотим прожить эту жизнь? Мы хотим прожить ее коротко, с обманом? Или мы хотим ее прожить длиннее и с будущим, с правдой и с честностью? Этот вопрос задать может себе каждый сегодня человек и задуматься, а что больше сегодня я произношу? Что выходит сегодня из моих уст? Говорю ли я правду людям? Обманываю я сегодня людей или себя и окружающих? Вы знаете, можно обмануть кого угодно, но нельзя обмануть Бога, потому что этот Бог, Он всевидящий. Рассказывает одну историю, которая произошла с человеком. Эта история была в Техасе. В то время люди активно занимались скотоводством, как и многие сегодня занимаются этим ремеслом. И вы знаете, что самое страшное на то время, что могло произойти, это когда у людей крали скот. И был один человек, который обладал мастерством так искусно красть чужой скот, что его никогда не могли поймать. И этот человек обрел такие способности, что очень много людей пострадало от него. Но мало того, каждый раз, когда он собирался в каком-то трактире, в местном заведении, он очень любил хвалиться, как с помощью обмана, с помощью лжи, хитрости он совершал это дело. И люди так не могли поймать этого человека, они испытывали большие потери, большие утраты. Но вот однажды его все-таки нашли. И на то время самым страшным преступлением это преступление, которое касалось именно кражи скота. Вы знаете, он понес очень тяжелые испытания, очень тяжелые трудности и очень тяжелые побои. Но самое страшное, что произошло с этим человеком, ему сделали одну печать. Эту печать ему сделали на лбу, и она состояла из двух букв – С-В. Аббревиатура, которая обозначала «скотский вор». Эту печать нельзя было убрать, ее нельзя было замазать. Она всегда была видна, потому что была в самом центре лба этого человека. И куда бы вновь он ни пришел, когда люди видели эту аббревиатуру, ни один человек не смотрел в его сторону, ни один человек с ним не разговаривал, ни один человек не хотел иметь дело с ним, потому что это считалось самым страшным преступлением на то время. Знаете, этот человек пережил очень большое разочарование, очень большой умысел в своей жизни, когда он задумался, а к чему привели мои уста, к чему привела моя ложь, к чему привел мой обман. И когда он стал об этом думать, однажды он услышал о Иисусе Христе, о том Боге, который когда-то по вине людей испытал страдания, испытал побои, испытал смерть. И когда этот человек стал задумываться, что Иисус Христос понес наказание незаслуженно, а этот человек понес наказание по своему преступлению, вы знаете, его сердце стало меняться, и что-то стало с ним происходить. И когда он стал думать об этом и размышлять, в его сердце открылось путь к вере. Он поверил в Иисуса Христа, он поверил в Священное Писание, и он обратился. И тогда он решил исправить полностью свою жизнь. Он стал помогать людям, он стал говорить только правду. Он стал пытаться исправить свою вину, которую делал на протяжении многих лет. Но все-таки что он замечал? Каждый раз, когда он пытался это сделать и исправить, он чувствовал посторонние взгляды людей. И он понимал, что, наверное, никогда в своей жизни его уже не примут как честного и порядочного человека. И у него не оставалось надежды. Шло время, шли года. Но он все-таки продолжал верить. Верить того Иисуса Христа, который однажды незаконно путем обмана понес осуждение. И однажды, когда он встретился с одной семьей, который в очередной раз просто так помогал, в этой семье была маленькая девочка. И когда она увидела его доброту, увидела его порядочность, увидела его честность, она спросила у папы: «Папа, скажи, А что значит две буквы, которые у этого человека на лбу? СВ. Отец посмотрел мило на свою дочь и сказал: «Знаешь, доченька, наверное, это обозначает святой». И тогда, в тот момент, человек понял, что Христос принял его, Христос простил, и сам Бог его оправдал. Дорогие друзья, может быть, сегодня вы живете во лжи, вы живете в обмане. Может быть, на протяжении уже большого времени вам удается обмануть многих людей, и никто этого не замечает. И, казалось бы, ваша жизнь, она продолжается. Вы не испытываете каких-то трудностей, разочарований. Вы не испытываете какого-то наказания или осуждения. А может быть, в вашей жизни, вы, обманывая, чувствуете, что не осталось человека, который может уже верить в вас. Может быть, уже все друзья отвернулись, родители, родные, близкие, коллеги, потому что они знают, что вы можете обманывать. Хочу вам сказать, что есть тот Бог на небе, который способен изменить вашу жизнь. Есть тот Бог, который может изменить ваши уста, ваше сердце, ваши помышления и мысли. Тот Бог, который может изменить всю вашу жизнь, если вы только доверитесь Ему. Может быть, сегодня вы зашли слишком далеко, но вы знаете, у Господа не бывает длинного пути от Него. Господь всегда рядом, где бы ни находился человек. И Он сегодня желает одного, чтобы вы пришли к Нему, чтобы вы оставили ту прошлую жизнь, не вы сами, но вместе с Ним, с Его помощью, с Его заботой о вас, и начали совершенно новую жизнь. Чтобы однажды, когда люди посмотрели на вас, на вашу жизнь, на ваши действия, они подумали о том, что у вас есть невидимая аббревиатура, которая обозначает две буквы «СВ» — «Святой». Пусть Господь сегодня благословит нас каждого в этом, испытать эту радость вместе с Богом и оставаться верными себе, верными нашими семьям, нашим друзьям, верными тому обществу, в котором мы проживаем. Но самое главное, вся эта верность может быть только при одном условии — если мы с вами будем верными Богу. Да благословит вас Господь!

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник.
3: Сегодня мы поговорим об одном из классиков русской литературы. Николай Семенович Лесков родился 4 февраля 1831 года в селе Горохово, ныне Орловская область. Отец его, сын священника, был мелким чиновником, заседателем Орловской палаты уголовного суда и получил дворянство. После выхода в отставку отец Лескова занялся сельским хозяйством в приобретенном им имении Панина. В Орловской глуши будущий писатель многое смог увидеть и узнать, что потом дало ему право сказать: «Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками. Я вырос в народе, я с народом был свой человек, я был этим людям ближе всех поповичей». Когда Николаю исполнилось 10 лет, он поступил в Орловскую гимназию. Закончить ее не удалось. На 16-м году он потерял отца. 17 лет от роду он поступил канцелярским служителем в Орловскую уголовную палату, где прежде работал его отец. В 1849 году при поддержке дяди, киевского профессора Алферьева, будущий писатель поселяется в Киеве. Под влиянием прогрессивных университетских профессоров пробуждается горячий интерес Лескова к Герцену, к великому поэту Украины Тарасу Шевченко, украинской культуре, увлекается старинной живописью и архитектурой Киева, став в дальнейшем выдающимся знатоком древнего русского искусства. Перейдя на службу в Киевскую казенную палату, он чтением пополнял недостатки своего образования. В качестве секретаря рекрутского присутствия он часто уезжал в уезд, и это положило основание тому знанию народного быта, которое ставит его во главе наших писателей-этнографов. В 1857 году Лесков выходит в отставку и переходит на частную службу к своему родственнику Шкотту, управлявшему имениями Нарышкина и графа Перовского. По их делам Лесков постоянно совершал поездки, изъездил почти всю европейскую часть России, что дало ему огромный запас наблюдений, образов, типов, мелких слов и оборотов. Писательскую деятельность Николай Семенович начал со статей и фельетонов, когда впервые выступил как прогрессивный публицист. Лесков в январе 1861 года переселяется в Петербург и всецело отдается литературе. Он начинает печататься в отечественных записках. В начале своей литературной деятельности печатался под псевдонимом Стебницкий. В 60-е годы Лесков создает ряд прекрасных реалистических рассказов и повестей: «Погасшее дело», «Язвительный», «Житие одной бабы», «Леди Макбет» Мценского уезда и другие, в которых широко показана русская жизнь. Летом 1862 года произошли петербургские пожары, вызвавшие страшное возбуждение в народе. Лесков написал в «Северной пчеле» статью, в которой требовал, чтобы полиция или официально представила доказательства того, что поджигают студенты, или официально же опровергла нелепые слухи. Саму статью мало кто прочитал, но быстро распространилась молва, что Лесков связывает петербургские пожары с революционными стремлениями студентов. Напрасно Лесков боролся с совершенно неверным толкованием своей статьи. Легенда создалась прочно, и имя Лескова стало предметом оскорбительных подозрений. Эта незаслуженная обида произвела потрясающее впечатление на Лескова и заставила его круто повернуть в другую сторону. В 1862 году в качестве корреспондента газеты «Северная пчела» писатель едет за границу – в Польшу, Западную Украину, Чехию. Весной 1863-го Лесков вернулся в Россию. Во время нахождения за границей он замыслил роман, в котором движение 60-х годов в значительной его части должно было отразиться не с выгодной стороны. В январе 1864-го в библиотеке для чтения появилось начало этого романа «Некуда», создавшего автору большую, но далеко не лестную известность. Лесков был провозглашен злейшим из реакционеров. В романе усмотрели уже не просто нападение на новые идеи, а прямо донос. Рассказ «Овцы-бык», романы «Некуда» и «Обойденные» направлены против новых людей. Лесков пытается доказать тщетность и беспочвенность усилий революционного лагеря в повести «Загадочный человек» и особенно в романе «Пасквили на ножах». Произведение «На ножах» – своего рода кризис, которым завершилось у Лескова сведение счетов с движением 60-х годов. В середине 70-х, в мировоззрении Лескова происходит заметный перелом. Наступает вторая, лучшая половина его деятельности, почти свободная от злобы дня. Крупный успех, выпавший на долю романа «Соборяне», влил успокоение в душу писателя и раскрыл ему глаза на настоящее его призвание – уметь находить яркую колоритность в сфере самых серых, на первый взгляд, положений и слоев русского быта. Один за другим появляются превосходные рассказы. «Запечатленный ангел», «Очарованный странник», «На краю света», «Несмертельный голован», «Печерские антики», «Однодум» и другие под общим заглавием «Праведники». Горький писал следующее. «После злого романа «На ножах» литературное творчество Лескова сразу становится яркой живописью или, скорее, иконописью. Он начинает создавать для России иконостас ее святых и праведников». Он как бы поставил себе целью ободрить, воодушевить Русь, писал Максим Горький. Отношение к имени Лескова в конце 70-х годов настолько изменилось, что либеральная газета «Новости» напечатала его мелочи архиерейской жизни, имевшей шумный успех, но возбудивший крайнее неудовольствие в среде духовенства. С начала 80-х годов Лесков больше всего пишет в нейтральном историческом вестнике. В середине 80-х становится усердным сотрудником «Русской мысли» и «Недели», а в 90-х появляется на страницах «Вестника Европы» с рассказом «Полуночники», высмеивающим узкоклирикальное святошество. В 1870-х и 80-х писатель многое переоценивает. Большое влияние на него оказывает знакомство с Львом Толстым. Отчасти под влиянием Льва Толстого, Лесков почти исключительно отдался интересам и вопросам религиозно-нравственным, около которых в сущности ходил всю жизнь. В 80-х годах Лесков оставляет духовный быт и пишет повести из эпохи первых веков христианства. Появились в печати «Скоморох», «Памфалон», «Аскалонский злодей», «Гора» и другие. Но в них нет простой бесхитростной веры. Чувствуется какая-то недоговоренность, какой-то внутренний скептицизм. Николай Семенович Лесков умер 21 февраля 1895 года в Петербурге, прожив 64 года.
4: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Правда ли, что верующий не должен привязываться к земной жизни? Это непростой вопрос, поскольку, с одной стороны, в Священном Писании мы находим такие слова, например, Иисуса Христа из Евангелия от Матфея, где Он говорит: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам». Вроде бы Господь призывает нас искать прежде всего Божьего Царства. А вот наши земные сложности, проблемы, нужды наши, они как-то решатся само собой. С другой стороны, мы видим, что когда Христос призывает искать Божьего Царства прежде всего, Он говорит о беспокойстве и тревоге, которые есть у людей. Люди настолько переживают, настолько поглощены решением своих проблем, что забывают о самом главном в жизни. Это действительно Божье владычество, Божье правление. И поэтому Христос хочет отвести наш взор от беспокойства, от зацикленности на наших проблемах, поднять наш взор к Богу, чтобы мы увидели, что есть Бог, который правит этим миром, и что наши проблемы, наши жизненные невзгоды, трудности, мы можем доверять Ему, с Ним их решать и с Божьей помощью их преодолевать. Но есть и другая сложность в этом вопросе. Например, евангелист Иоанн в первом своем письме, во второй главе, в 15 стихе пишет: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Как быть тогда с этим? Неужели действительно верующий человек должен полностью отречься от этого мира, от того, что он живет, от этой земной жизни, отказаться, отвернуться, куда-то уйти, уединиться и про все забыть? На самом деле нужно понимать эти слова правильно и без всяких крайностей. Когда евангелист Иоанн говорит «не любите мира», он хочет сказать, чтобы мы не возлюбили ценности этого мира. Это не значит, что земная жизнь есть зло и воплощение лукавого, что вся наша земная жизнь наполнена грехом. На самом деле нет. Земная жизнь – это тоже Божий дар. И земная жизнь случилась именно по Божьей воле. Вот то, что происходит в этом мире, что наполняет и нашу земную жизнь, это тоже по Божьей воле. И это тоже от Бога. Например, люди рождаются, люди развиваются, растут, познают окружающий мир. Мы учимся в школе, потом мы учимся в университете или институте, потом мы работаем. И это все наполняет нашу жизнь. Это тоже земная жизнь, где мы реализовываем свои какие-то планы, свои мечты и цели, где мы учимся любить, где мы учимся прощать, где мы учимся понимать людей, разбираться с людьми, учимся общаться, выстраивать коммуникации, работать в команде, где мы учимся творить добро, где мы реализовываем какие-то свои таланты, свои способности, возможности. И своей работой мы также восполняем нужды вообще всего общества и всего мира, да? Где есть строители, где есть врачи, где есть учителя. И каждый в своей сфере просто нужен и ценен и необходим. Поэтому вряд ли Христос ожидает от нас, чтобы мы отказались вообще от всего земного, лишились всего и ушли, ну, либо уединились, да, в какое-то место, где никого нет. Речь идет не об этом. Верующий человек живет с благодарностью от того, что вот этот мир, в котором он живет, он сотворен прежде всего по воле Божией, по милости Божией. Да, в этом мире не все гладко, и в этом мире не все хорошо. Но он и послан в этот мир, если он уверовал в Господа, наполнить этот мир любовью Божией. Он и послан в этот мир, в эту земную жизнь, чтобы наполнить ее и изменить ее, и преобразить ее, сделать ее светлой, доброй и чистой. Конечно, в идеальном плане мы не изменим весь этот мир. Это все должно совершиться также по воле Божией и по его силе. Но, тем не менее, это не совсем так. Верующему человеку отрекаться от земной жизни, скорее всего, ее нужно принять, по ней нужно жить, и четко определить те ценности, которые угодны Богу, и отказаться от тех ценностей, которые действительно ведут в никуда, ведут к греху, к злу, к разрушению. Они не созидают. Да, для этого нужен разум, ум, чтобы взвесить, оценить эту жизнь и выбрать такую жизнь сбалансированную, где мы, с одной стороны, живем по Божьей воле, но, с другой стороны, мы живем в этом мире и преображаем его нашей жизнью, добром и светом, и любовью.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. Я сейчас хочу поговорить о мотивах бросания курить. Почему вы хотели бросить курить? Думали вы об этом или нет, но у каждого человека есть мотивы по этому поводу. Одна женщина из нашей программы призналась, что она бросила курить, потому что ее муж пообещал ей купить стиральную машину. Это была ее единственная причина бросания курить. И она действительно смогла бросить травиться табаком. Она получила в подарок стиральную машину. Как вы думаете, что произошло с ней потом? Да, она снова начала травиться. Совершенно верно, мелкие мотивы вызывают временные результаты. Но какие есть лучшие мотивы, чем просто стиральная машина? Те, которые помогут вам по-настоящему бросить травиться сигаретами. Обычно говорят, что это сэкономленные деньги. Они могут купить шубу, ковер, бытовые приборы. Но многие говорят, что это все-таки не так уж сильно влияет, чтобы я бросил травиться. Для других людей сильным мотивом является хорошее здоровье. Это мотив продолжительного действия. Хорошее здоровье на протяжении жизни – это то, что постоянно нам нужно, необходимо. Так, например, если вы хотите иметь хорошее здоровье, вы будете продолжать день ото дня заниматься физическими упражнениями. И это хороший мотив для вас, чтобы вы занимались физическими упражнениями. Как говорится, 30-40 минутная прогулка. Ведь каждый может себе это позволить. 6-8 стаканов воды каждый день. Это возможно и это полезно для всего организма. Так что если вы желаете иметь хорошее здоровье, вы начинаете думать, чтобы не потреблять алкоголь совсем, никогда. То, что вызывает гастриты и рак желудка, пищевода и ротовой полости. Если вы хотите быть здоровыми, вы, конечно, можете применять концепцию здоровья, о которой вы слышали каждый раз на нашей программе. И вы знаете, на нашей программе очень часто мы используем подобную иллюстрацию. Что такое наша жизнь? Это вот такое куриное яйцо, которое может хрустнуть в любой момент. И на нашей программе каждому бросающему травиться сигареты мы даем денек походить сырым яйцом. Причем не прийти домой и поставить его на полочку, а держать его все время в руках или в кармане, но быть очень осторожным, потому что в любой момент яйцо может треснуть. Оно же хрупкое. Такова наша жизнь, таково наше здоровье сейчас. О нем нужно заботиться, его нужно взращивать. И поэтому каждый раз, ходя с яйцом, нужно думать, разобью я его или нет. Так делали курильщики на нашей программе, потому что яйцо, как вы видите, хрупкое. Оно в любой момент может разбиться. Итак, в нашей программе присутствует важный мотив. Мы желаем бросить травиться сигаретами, потому что мы не безразличны к своему здоровью. Но вы знаете, подчас желание умереть, которое присутствует у человека, или же понимание о том, что жизнь – это такая штука многосложная, такая быстротекущая, способствует тому, что мы можем не иметь этот мотив или потерять его из виду. Человек может побывать на похоронах, увидеть, как его близкий человек умер, и в этот самый момент он может затравиться сигаретой. Не всегда мотив здоровья в этом случае срабатывает. Многие чувствуют удовлетворение, что они вновь могут контролировать свою жизнь. И вот этот мотив очень сильный сам по себе. Вместо того, если раньше жизнь была все время подвержена контролю сигареты и табачным фабрикам, сигарете, которая всего лишь 6 сантиметров, но человек зависел от нее. Сколько времени, подумайте, во время сильного дождя вы бежали, чтобы купить сигареты. И если их не было дома, вы убегали и в мороз, и в холод. Вы старались добиться такого состояния, чтобы вновь затравиться ей. Сколько раз вы прожигали дырку на своей одежде, и из-за этого вам приходилось покупать новую одежду. Для многих людей этот мотив тоже может быть мотивом. И в этом случае мы понимаем с вами, люди рады избавиться от сигареты, которая контролирует жизнь человека. Сейчас вы тренируете силу воли. Сейчас вы контролируете свою жизнь. Почему же вам иногда не согласиться с самим собой и сказать, это самый лучший мотив моей жизни. Это хорошо, что я контролирую свою жизнь, а не сигарета контролирует мною. Дело в том, что табачные компании хотят заполучить ваши деньги, а вместо этого дают вам рак и инфаркт. Это же ненормальный обмен. А сейчас мы поговорим еще об одном важном мотиве, который я очень хотел бы, чтобы вы имели. Сильный мотив для тех многих, чтобы не затравиться. Если это соотносится с вашими религиозными убеждениями, то тогда сейчас послушайте меня. Человеческий организм – это самое удивительное, что известно человеку по устройству. И никакой самый лучший компьютер не может поспорить с мозгом человека. Некоторые компьютеры могут определить, что с ними не в порядке, но все равно необходима помощь человека, чтобы ввести особые изменения в программу. Но человеческий организм, если дать ему шанс, он может восстанавливать себя. Мы говорили с вами, что ваш организм может восстанавливаться без курения. И некоторые могут сильно кашлять в течение следующих дней, но это пройдет. Все же наше тело – это чудесный механизм, который ученые не могут до конца понять на основании своего медицинского образования. И это моя специализация. Изучая человека, я понял, что Бог, который дает нам законы, как жить полноценно и счастливо, Он руководит нашей жизнью, Он помогает нам. И каждая цивилизованная нация признает законы, которыми мы соглашаемся в этой жизни. И эти законы, они отражаются в законе Божьем, потому что Бог дал человеку заповедь «не убей». Не убей не только ближнего своего, но не убей самого себя. Так Он заботится о нас, как любящий Бог. И Он желает, чтобы эта заповедь присутствовала у нас в обязательном порядке. Но для кого эта заповедь? Не для нас ли? И когда мы начинаем задумываться, что делает курение с нами и с нашим организмом, когда мы думаем об инфаркте, о раке, инсульте, и далее мы можем подумать о хроническом бронхите, об эмфиземе. Мы можем подумать о тысячах, о миллионах жизней, которые убивает табак. И в соотношении с заповедью Божией, которая говорит «не убивай», мы понимаем, что Бог желает нам самого лучшего. И если это соответствует вашим религиозным убеждениям, тогда курение становится вопросом морали. А это очень сильный мотив, чтобы удержаться от курения. Если вы считаете, что то, что вы должны верить в Бога-творца, любящего Бога, который очень хочет вам помочь избавиться от курения, тогда просите Его о помощи на основании этого мотива. И поверьте мне, что Он действительно вам окажет помощь. Смелость всегда была необходимой чертой верующего человека. В Библии написаны слова «Будь тверд и мужествен». И я говорю вам на основании этого мотива, согласно Священному Писанию, как сказано было раньше Иисусу Навину, «Будьте тверды, будьте мужественны». И это приветствие ангелов, когда вы ободритесь. На самом деле это обозначает «наберитесь мужества, чтобы до конца бросить травиться сигаретами». Это смелость смотреть правде в глаза. И Библия описывает очень много моментов, когда, например, Иосиф в доме Потифара, когда жена Потифара пыталась обольстить Иосифа, был тверд и мужествен и сказал важный религиозный мотив. «Как я сделаю такое дело и согрешу против Бога?» Честь перед Богом была критерием оценки событий в его жизни. И это понимание о мужестве. Иисус же не только дает нам жизненные принципы, но и силу жить в соответствии с ними. Итак, используйте все мотивы и помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Он – единый предстатель непровозвещенного света, рёк свидетельство пастве, близкое богоприемной. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Альберт Швейцер в своей книге «Письма из Ламбарене» написал: «Я оставил преподавание в Страсбургском университете, игру на органе и литературную работу, чтобы поехать врачом в экваториальную Африку». Преподавание в Страсбургском университете – разве это не мечта любого молодого ученого? Разве это не цель жизни – быть профессором одного из лучших высших учебных заведений Европы? А концертная деятельность, игра на органе – разве это не смысл и стремление любого музыканта? И, наконец, спокойная литературная работа – разве это не желание любого начинающего писателя? И разве это не успех в 30 лет состояться, достичь вершин в области теологии, философии, музыки? Альберт Швейцер в свои 30 защитил диссертацию по философии, а затем по теологии. Стал приват-доцентом Страсбургского университета. И помимо этого он написал одну из самых лучших книг — Иоганн Себастьян Бах, композитор-поэт, которая до сих пор является лучшей о жизни и творчестве немецкого композитора. И, наконец, наряду с этим он вел активную концертную деятельность совместно с Парижским обществом Иоганна Себастьяна Баха. Лично я на его месте спокойно почивал бы на лаврах своих достижений, и мне вряд ли бы пришла в голову мысль оставить все это и поступить на медицинский факультет университета, профессором которого ты являешься, чтобы после окончания отправиться в Африку в качестве простого врача. Конечно, все зависит от того, какую планку ставит себе человек. Кто-то считает делом всей своей жизни преподавание в университете, кто-то концертную деятельность, а кто-то литературный труд. Каждый сам определяет свой уровень и стремится к нему. Альберт Швейцер был другим. В 1896 году, еще студентом, он дает клятву до 30 лет набираться знаний и опыта, стремиться преуспеть в науках и искусстве, а затем посвятить себя служению людям. Он сдержал свое обещание. В 30 лет он поступил на медицинский факультет, после окончания которого поехал в Африку, чтобы бороться с человеческими страданиями. Почему в Африку? Неужели с человеческими страданиями нельзя бороться в Европе? Ответ Швейцера был прост – можно, но в Африке делать это во много раз труднее. Там, в девственном лесу, в повседневной своей деятельности, человек должен исходить из самых чистых моральных побуждений. С тех пор вся жизнь Швейцера отдана его детищу – больнице в африканском девственном лесу. Именно помощь туземцам, которые подвержены недугам и боли, так же, как и мы, и даже еще в большей степени – и у которых нет никаких средств бороться с болезнями, становится делом всей его жизни. Евангелист Иоанн открывает свое повествование о жизни Иисуса с упоминания о человеке, который тоже очень четко понимал, в чем заключается дело всей его жизни.
3: «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир».
2: Иоанн Креститель не был приват-доцентом университета. Он не играл на органе и не писал книг. Он не делал того, что не являлось делом его жизни – свидетельствовать о свете. Вот чему посвятил Иоанн всю свою жизнь. Он помог своим современникам узнать в Иисусе Мессию, Агнца Божьего, закланного за грехи всего мира. Он учил людей слышать голос Божий, звучание которого превыше всякой музыки. Он приготовил мир к принятию слова, которое обладает силой вдохновить человека к жизни. Вообще, если честно, я завидую Иоанну. Ведь вряд ли он когда-либо задумывался над вопросом, что делать в жизни, чему себя посвятить. Бог сказал его родителям о той миссии, которую он должен выполнить. Поэтому все, что нужно было Иоанну Крестителю сделать, это согласиться с этим и сказать Богу «да». Иоанн Креститель вырос и сказал Всевышнему «да». И Бог отправил его учиться в пустыню. Потом, после учебы, на практику к реке Иордан близ Иерусалима. И все это время Иоанн ждал. Ждал момента, когда он услышит и увидит идущего Мессию. Ждал момента, когда он познакомит людей с грядущим царем. Ждал момента, когда дело всей его жизни совершится. И он дождался. Он увидел идущего Иисуса. Он услышал голос с неба. Он указал на него людям. Приготовить путь идущему Иисусу, за которым пойдут тысячи людей. Вот дело всей жизни Иоанна Крестителя. Построить больницу в отдаленном девственном лицу Африки, в которой тысячи туземцев смогут получить помощь. Вот дело всей жизни Альберта Швейцера. И все это они смогли сделать благодаря идущему Иисусу. Именно Он открыл каждому из них то дело, выполнению которого они должны посвятить всю свою жизнь.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Всем привет, друзья! Те, кто заехали к нам сегодня в гараж на «Пит-стоп», и те, кто смотрит нас в прямом эфире. С вами сегодня Вазген, Диана, Лена и я, Сергей. Сегодня очень такая широкая, по моему мнению, тема. Мы попытаемся ее сузить с вами вот в процессе общения. Звучит она так, вопросом: как выбирать друзей? И я сразу его задаю к вам. Как выбирать друзей? Вазген, как выбираешь ты друзей?
3: Друзей ищут, во-первых, общими интересами, общими, наверное, целями. Ну, в большинстве случаев общими интересами. Ведь друг должен быть твоей души, или неправильно высказался, наверное.
2: Нет, ну все понятно. То есть друг другу, у вас с друзьями должны быть общие интересы, да, какие-нибудь, да? По душе ты имеешь в виду. Вот тебе по душе футбол, ему тоже по душе футбол. Тебе по душе, там, например, что-то не такая музыка, ему тоже по душе такая музыка. Это ты имеешь в виду?
3: Ну, в большинстве случаев люди выбирают друзей именно так, общими интересами. А есть, которым нравятся противоположные мысли, интересы, принципы. Все наоборот. Есть люди такие. Согласись?
2: Ты имеешь в виду, дружат?
3: Да. Им интересна их жизнь. Жизнь своих друзей, которые совсем не похожи на тебя.
2: То есть ты сейчас сказал противоположные.
3: Да.
2: Ты говоришь, что есть, когда друзья схожи во мнениях, интересах, да? А есть, когда наоборот, люди дружат, потому что они разные, но вот им интересно, что человек совсем разный, не похож на него, и я хочу с таким дружить. Да?
4: Ну, мне кажется, что как часто такая дружба ненадолго.